прославляемо имя Господне. Высок над всеми народами Господь, над небесами слава Его. Кто, как Господь, Бог наш, который, обитая на высоте, преклоняется, чтобы презирать на небо и на землю, из праха поднимает бедного, из брения возвышает нищего, чтобы посадить его с князьями народа его. Неплодную вселяет в дом матерью, радующуюся о детях. Аллилуйя!

Псалом 113. Когда вышел Израиль из Египта, дом Иакова из народа иноплеменного, Иуда сделался святынею его, Израиль – владением его. Море увидело и побежало, Иордан обратился назад. Горы прыгали, как овны, и холмы, как агнцы. Что с тобою, море, что ты побежала, и с тобою, Иордан, что ты обратился назад? Что вы прыгаете, горы, как овны, и вы, холмы, как агнцы? Пред лицем Господа трепещи, земля, пред лицем Бога Иаковлева, превращающего скалу в озеро воды и камень в источник вод. Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дай славу ради милости Твоей, ради истины Твоей. Для чего язычникам говорить: где же Бог их? Бог наш на небесах, творит все, что хочет, а их идолы – серебро и золото, дело рук человеческих. Есть у них уста, но не говорят, есть у них глаза, но не видят, есть у них уши, но не слышат, есть у них ноздри, но не обоняют. Есть у них руки, но не осязают, есть у них ноги, но не ходят, и они не издают голоса гортанью своею. Подобны им, да будут делающие их и все надеющиеся на них. Дом Израилев, уповай на Господа! Он наша помощь и щит. Дом Ааронов, уповай на Господа. Он наша помощь и щит. Боящиеся Господа, уповайте на Господа. Он наша помощь и щит. Господь помнит нас, благословляет нас, благословляет дом Израилев. Благословляет дом Ааронов, благословляет боящихся Господа, малых с великими. Да приложит вам Господь более и более, вам и детям вашим. Благословенны вы Господом, сотворившим небо и землю. Небо, небо Господу, а землю Он дал сынам человеческим. Не мертвые восхвалят Господа, не все нисходящие в могилу, но мы будем благословлять Господа отныне и вовек. Аллилуйя!

Псалом 114. Я радуюсь, что Господь услышал голос мой, моление мое, преклонил ко мне ухо свое, и потому буду призывать Его во все дни мои. Объяли меня болезни смертные, муки адские постигли меня. Я встретил тесноту и скорбь. Тогда призвал я имя Господне: «Господи, избавь душу мою! Милостив Господь и праведен, и милосерд Бог наш. Хранит Господь простодушных. Я изнемог, и Он помог мне. Возвратись, душа моя, в покой твой, ибо Господь облагодетельствовал тебя. Ты избавил душу мою от смерти, очи мои от слез и ноги мои от преткновения. Буду ходить пред лицем Господним на земле живых».

Когда человек молод, годы кажутся ему столетиями. В зрелые годы они равняются 365 дням. В старости они летят как недели. Наша жизнь пройдет. Умереть мы можем в любой миг. Но главное — успеть. Успеть обрести мир с Богом через живую веру в Иисуса Христа. Об этом мы поем и желаем, чтобы каждый человек был счастлив в Боге. Не опоздай! Склониться перед Богом, спеша летят бесплодные года. Твоя земная тленная дорога вмиг оборваться может навсегда. Твоя земная глупая гордыня из праха взятая вернется снова в прах, и сердце замолчавшее остынет. Ты на земле не дома, а в гостях. Ты с Богом говорить не торопился, ты о земном с земными говорил. В полночный час Иисусу не молился и слезы покаяния не лил. Нам всем стоять у Отчего порога, и всех нас ждет долины смертной тень. Не опоздай, не опоздай склониться перед Богом, чтоб вечный дом вернуться из гостей.

Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52.

0: Сегодня мы предлагаем вашему вниманию продолжение звуковой аудиокниги «Фернова лощина». Автор этой книги – английская писательница XIX века Хесба Стрэттон. Эту аудиокнигу нам предоставила миссия «Надежда спасения». Если у вас появятся какие-то вопросы в приобретении книги, вы можете позвонить в эту миссию по бесплатному телефону 1-800-630-54-60. 1-800-630-54-60.
1: Стивен, а ты знаешь, что в Святом Писании упоминается твой тезка?
2: Нет, конечно.
1: Стефан, так звали человека, имевшего много недругов, потому что он любил Господа Иисуса Христа. Они так ненавидели его, что в конце концов убили. Он стал первым мучеником, пострадавшим во имя дела Христова. Дай-ка мне Библию, я прочту вам это место.
3: Мисс Анна прочла несколько стихов. Мягкий ее голос звучал нежно, как журчание ручейка.
1: И побивали камнями Стефана, который молился и говорил: «Господи Иисусе, приими дух мой!» И, преклонив колени, воскликнул громким голосом: «Господи, не вмени им греха сего!» И, сказав сие, почил.
3: Стивен слушал, затаив дыхание, и лицо его горело от волнения. Он не был скор на речи и не успел вымолвить и слова, как Тим уже опередил его вопросом.
4: «Прошу вас, скажите, а имя Тим в Библии встречается?»
1: «Да, был такой юноша, знавший Слово Божье с детства».
4: «Ну, это не про меня».
1: «А почему бы нам не начать теперь? Поступим вот как. Раз Стивен не может приходить в Ботфилд, я стану учить вас по воскресеньям. В 9 утра мы будем встречаться у каменоломни Ред Грейвелл. Приводи с собой малышку Нэн, Стивен».
3: Мисс Анна

0: спускалась той же узкой заросшей тропой, по которой вчера вечером шагал с братом разгневанный хозяин. Дети провожали взглядами легкую, хрупкую фигуру молодой леди, пока она не скрылась за холмами. Когда ее переливчатое платье исчезло из виду, Стивен потер глаза и обернулся к Марте с Тимом.
1: «Неужели она нам не привиделась?»
2: «Не привиделась! Она такая же настоящая, как и ее шелковое платье! Чтобы привидение расхаживало в шелках среди бела дня, я такого в жизни не слыхивала!»

0: У самого спуска к Ботфилдским шахтам стояло небольшое прямоугольное строение, где взвешивали добытый уголь и известняк. Здесь же дважды в месяц по субботам выдавали плату работникам. В этот субботний вечер Стивен уныло брел по дороге, вспоминая разговор с хозяином. На душе у него было смутно. Он боялся встречи с мистером Уайли, зная, что его могут уволить. Он не представлял себе, что станет делать, если его прогонят. Он работал на этом месте с 8 лет, а теперь, даже если ему удастся устроиться помощником возчика, его недельное жалование составит не более 3 шиллингов. Этого не хватит, чтобы прокормить 3 голодных рта. Опасаясь самого худшего, он медлил заходить, пока из конторы не вышел, позвякивая в кармане монетами, последний рабочий. Между тем хозяин и его брат Томас обсуждали сложившееся положение. Мистер Уайли настаивал на том, чтобы уволить мальчика и обречь его на нищенское существование. Брат, более рассудительный, старался отговорить его.
1: «Послушай, если мы доведем его до отчаяния, неизвестно еще, что этот негодник вытворит. Ставлю 10 к 1, что он отправится к кому-нибудь из здешних фермеров и наплетет ему о нас не весь что. Или еще того хуже, побежит к священнику в Лонгвиль, и потом хлопот не оберешься. А вот если оставить все как есть, то никому до него дела не будет. Он парень решительный, судя по всему. Лучше оставить его в шахте, но и строить так, чтобы работа постепенно стала для него невыносимой. В один прекрасный день он не выдержит и начнет промышлять браконьерством со своим псом. Раз-другой, по малолетству это сойдет с рук. Но со временем все убедятся, что мальчик неисправимо порочен. И ты, братец, спокойно умоешь руки. И мальчишку на пару лет вышлют за казенный счет с глаз долой».
2: «Ну что ж, так тому и быть. Если он уйдет тихо, то никто больше на его лачугу претендовать не станет. А мне не терпится поскорее взяться за дело на тех землях».
0: Поэтому, когда Стивен, весь бледный, не чуя под собой ног, зашел в темноватое помещение конторы, он встретил там совсем неожиданный прием. Хозяин сидел за низкой стойкой, на которой сиротливо лежали причитавшиеся Стивену 12 шиллингов. Мальчик, дрожащей рукой, собрал их в ладонь, спрашивая себя, войдет ли он сюда еще когда-нибудь. Однако лицо хозяина, как и прежде, оставалось бесстрастным. И Стивен уже повернулся к двери со вздохом облегчения, но тут резкий голос мистера Уайли окликнул его, и вздрогнувшего мальчика снова охватил ужас.
2: «Ну как, Ферн, ты обдумал мое предложение? Принимая во внимание то, что ты сирота, и на руках у тебя 2 несовершеннолетних сестры, я, пожалуй, дам тебе 15 фунтов вместо 10. Деньги я могу держать у себя на сохранении, конечно, пока ты не подрастешь. И я хотел кое-что тебе предложить, Стивен. Раз ты не хочешь расставаться с семьей, мы, пожалуй, не станем отправлять твоего дедушку в приют. Я положу ему 2 шиллинга содержания в неделю. И на эти деньги вы сможете снять славный домик и 2 комнаты в Ботфилде, откуда до твоей работы, ну, просто рукой подать. Заживете припеваючи, Стивен, поверь мне. Притом не забывай, Стивен, что это место по праву принадлежит не тебе. В сентябре владелец поместья намеревается переписывать свои земельные наделы, и я прикажу выселить вас силой. Так что лучше прими наше предложение, пока не поздно».
3: «Простите, сэр, не гневайтесь, но я не могу нарушить своего обещания. Отец завещал мне не оставлять фермы лощины, и, быть может, там на небесах, он очень огорчится, узнав, что я не сдержал данного ему слова. Я не могу пойти на это, сэр».
0: Каменоломня Ред Грейвел, где мисс Анна пообещала встретить своих учеников в воскресенье утром, представляла собой карьер, вырубленный в горном склоне. Камнем, добывавшимся здесь, мастили окрестные дороги. Каменоломня имела форму почти замкнутого кольца. Единственным выходом наружу служила вагонная колея. Рыжие камни по краям карьера поросли лещиной и молодыми дубками. По воскресеньям мальчики часто приходили сюда набрать орехов и погонять белок. Стивен и Тим пришли за полчаса до назначенного времени. Им потребовалось немало упорства и сил, чтобы перекатить под сень дуба 5 валунов. 4 из них, те, что были поменьше, расположили в ряд перед большим. Тим однажды отвозил уголь учителю и видел, что именно так сидят ученики в лонгвильской школе. Марта с малышкой Нэн тоже подоспели вовремя, принарядившись по такому случаю в свои черные капоры и чисто выстиранные шерстяные шали. Так, усевшись в рядок на камнях, они и встретили мисс Анну. Стоит ли подробно рассказывать о том, как мисс Анна слушала чтение Стивена и обучала Тима с Мартой, и даже малышку Нэн азам грамоты, как они вместе проговаривали строфы гимнов и, заучив, пели много раз, и безграничная радость, переполнявшая Стивена, то и дело освещала его лицо счастливой улыбкой. Тим пел задорно и громко, и часто фальшивил. Зато мягкий серебристый голосок малышки Нэн слушать было истинное удовольствие. И по просьбе мисс Анны она иногда пела одна, с чем всегда успешно справлялась. Марта тоже испытывала безмерный восторг. Его предметом были сиреневое шелковое платье мисс Анны и белая лента на ее капоре.

0: так они провели немало чудесных воскресных рассветов. Когда ощущение новизны слегка стерлось, Марта вдруг обнаружила, что у нее полно хлопот по хозяйству и совершенно нет времени ходить на занятия, да еще так рано. Тим, как и многие его товарищи, по воскресеньям любил поваляться в постели и часто просыпал занятия. Но Стивен и малышка Нэн приходили неизменно, так же, как и их учительница. Мисс Анна не ограничивала свою заботу о детях одними воскресными уроками. По вечерам она наведывалась в их маленькую лачушку. Бывая у них, она ненавязчиво советовала Марте, как лучше распорядиться заработком Стивена. Советы эти, надо заметить, не всегда принимались так же добродушно, как давались. А еще мисс Анна читала Писание слепому старику, выбирая места попроще. Больше всего он любил слушать о пастыре, возрадовавшемся найденной овце. Дедушка сам когда-то был пастухом и поэтому хорошо понимал такую радость. Мисс Анна была очень жизнерадостного нрава, и в доме часто слышался ее веселый смех. Но временами ее лицо бледнело, и странная горестная тень омрачала его. Она по-прежнему разговаривала и пела с детьми, но голос ее звучал печально. Как-то раз, когда она здоровалась со Стивеном, ее лицо страдальчески исказилось, и она со вздохом сказала:
1: «Мне очень нелегко служить Господу так же искренне и беззаветно, как ты, Стивен. У нас с тобой только один помощник, и только в укрепляющем нас Христе даются нам силы».
0: Но Стивену не верилось, что милой, доброй мисс Анне так же трудно быть христианкой, как и ему. Работа на шахтах стала для него невыносимой. Короткая передышка после смерти отца длилась недолго и сменилась теперь кромешным адом. Вскоре стало ясно, что хозяин решил тайком свести с ним счеты. И хотя рабочие имели все основания ненавидеть хозяина, всячески их угнетавшего и уничижавшего, они все же не упускали случая выместить злобу на Стивене. Сердце его по-прежнему тосковало по зеленым пастбищам. И милее всего ему была спокойная пастушеская жизнь. Опостылевшая работа на шахте стала теперь мучительно трудной и опасной. Черный Томпсон не спускал с него глаз, раздражаясь проклятиями и осыпая его оплеухами за малейшую провинность. Явное превосходство Стивена над другими мальчиками оборачивалось против него. Он не водил с ними дружбы, потому что жил на отшибе, и связывала их только работа на шахте. Скоро о талантах Стивена узнали все. Всему виной были довольство собой, проскальзывавшие в его поведении, и безудержные похвалы Тима. Неудивительно, что все это вызвало волну зависти и ревности не только у его ровесников, но и у их отцов, считавших, что Стивен слишком уж возомнил о себе. Один только Тим оставался ему верным другом. Но слова ободрения Стивен мог слышать от него лишь утром, когда спускался в шахту, и вечером, когда выходил наружу, поскольку виделись они только наверху. Внизу же, в черных недрах шахты, на его истерзанную спину безжалостно обрушивались тяжелые удары плети. Стивен учился покорно сносить их, вспоминая стих, которому научила его мисс Анна.
1: «Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились».
0: Неся свой тяжелый крест и к злорадному удовольствию своих товарищей, нередко оступаясь, Стивен все спрашивал себя, отчего мисс Анне так же нелегко следовать за Христом, как и ему –

0: середине августа дни настали знойные и душные. Летнее солнце вызолотило бескрайние кукурузные поля к востоку от холма. С небольшого поля уже собрали овес. Марте удалось продать садовые фрукты, выручив за них несколько шиллингов, которые были заботливо отложены на покупку зимней одежды. В горы с окрестных деревень потянулись вереницы женщин и детей собирать поспевшую чернику. Марта, сколько себя помнила, ходила по ягоды каждое лето. Собирать чернику она любила больше всего на свете, и пропустить такое событие никак не могла. Малышка Нэн изо всех сил ей помогала, и девочки провели за этим занятием все лето. Близость к холмам давала им большое преимущество над жителями долины. Прежде чем деревенские успевали отыскать лучшие кусты, в корзинках девочек уже красовалась добрая кварта покрытых утренней росой прохладных фиолетовых ягод. Лишь бедному дедушке приходилось коротать свои дни дома в одиночестве. Ему заботливо оставляли на столе обед, который он чаще всего съедал задолго до положенного времени. После чего вынужден был дожидаться возвращения Стивена, если только летняя гроза не пригоняла раньше домой Марту и малышку Нэн. Год этот выдался на редкость удачным для Марты. Продажа черники принесла ей такой солидный доход, что она скрыла от Стивена деньги, вырученные сверхобыкновенного, хотя он-то приносил домой все до последнего гроша. После кончины отца между братом и сестрой шли нескончаемые споры. Марта настаивала на том, чтобы обнести изгородью зеленый луг и маленький пруд, и всякий раз, когда выдавалось свободное время, начинала возводить из камней и извести невысокую стену. Но Стивен был непреклонен. На него не действовали ни слезные мольбы, ни доводы, ни угрозы. В ответ он твердил одно. Он обещал хозяину не посягать на земли владельца. Невзирая ни на что, Стивен решил держаться своего слова, хотя не видел ничего дурного в том, чтобы пустоши превращались в зеленые луга. Марта, однако, не отступалась, ведь она была старшей, а значит, имела право настоять на своем. Она ссылалась на их рачительную бабушку, которая первой придумала огородить луг. Ее примеру и собиралась теперь последовать Марта. Но вскоре спором их был положен конец, и дело приняло оборот столь неожиданный, что обе стороны пришли в замешательство. По соседству с ними обосновались несколько работников с хозяйской фермы и принялись строить собственную изгородь и выстилать дерном землю позади ферновой лощины, чтобы посадить молодые деревья. Теперь уже ни Стивен, ни Марта не могли скрыть друг от друга нарастающего беспокойства.
1: «Слушай-ка, Стивен»,
0: — сказал однажды один из хозяйских работников, повстречавший мальчика на склоне по дороге домой.
1: «Сдается мне, что-то недоброе тут замышляется. Давеча хозяин, мистер Томас и мистер Джонс, егерь, битый час, — говорили с твоим дедом. Ох, чует мое сердце, скоро гром грянет. А Джонс еще обещал приготовить тебе какой-то подарочек».
2: «Что бы это могло значить, Уильям?»
1: «Откуда мне знать? Только знаешь, приятель, я еще слышал выстрел, и ваш Снип после этого ни разу уже не залаял, сколько я не прислушивался. Эй, Стивен, Стивен, не сходи с ума!»
0: Но Стивен уже не слышал, что кричат ему вслед. Он, что было духу, мчался вверх по склону. Снип любил полеживать у ограды, греясь на солнышке и высматривая хозяина. Стоило тому появиться, и пес мгновенно оживал, куда только девалась его вялость и сонливость. У Стивена похолодело сердце, когда он не увидел Снипа на привычном месте. Он нашел его перед домом. Безжизненное тело бедняги Снипа висело у калитки, прибитое за лапы к столбику. Он бросился к калитке, раздирая пальцы, принялся вытаскивать гвозди. Затем, позабыв о голодном дедушке и о том, что сам с утра ничего не ел, взял мертвую собаку на руки и побрел прочь, куда-нибудь подальше, на самый край плата, лишь бы не видеть, не ощущать этого жестокого, ненавистного мира. тени удлинялись. Ботфилд постепенно погружался в сумерки. При виде растянувшейся на траве мальчишеской фигуры, освещенной косыми лучами заходящего солнца, случайный путник решил бы, что Стивен крепко спит. Но не сон приковал его к земле, а безумное, невыразимое отчаяние. Егерь, имевший столько собак и ни во что их не ставивший, лишил жизни существо, которое после малышки Нэн, дедушки и Марты было Стивену дороже всего на свете. А Снип был безвозвратно мертв, и никакая сила в мире не могла вернуть ему отобранную жизнь. Ах, если бы он только мог наказать негодяя, застрелившего его верную собаку! Но он был всего лишь бедным мальчиком, почти нищим, беспомощным и одиноким. Люди только посмеялись бы над его бедой. Весь мир ополчился против него. Он был не в силах за себя отомстить. И ему оставалось только одно – ненавидеть их всех лютой ненавистью.

0: Эй, приятель! Стивен, ты что ли? Чего пригорюнился?
1: Вот оно что! Снипа подстрелили. Даю голову на отсечение. Это Шельма Джонс, его работа. Насмерть, что ли, Стивен? Встань-ка, парень, дай погляжу.
2: Мальчик поднялся и глянул на черного Томпсона и его спутника. Он так и не проронил ни единой слезинки. Только глаза его налились кровью, да губы были искусаны в кровь. Мужчины бережно подняли Снипа, но, углядев собаку, Томпсон снова уложил ее на траву.
1: «Эки мерзавец! Порешить одного из лучших псов по всей округе? Я бы с ним за это поквитался, глаз бы не сомкнул, пока не отомстил бы».
3: «Да, отомстить. Я знаю, где он приберегает выводок для охоты. 19 птиц. Я каждый день мимо них хожу. Даже в темноте могу показать».
1: «Смелый парень. Отцовская хватка, сразу видать. Я всегда тебе говорил, Дэвис. У него голова на месте, верно говорю?»
3: «Они внизу, в сосновой роще, между Ферспини и Реглит-Хилл. Птицы отличные, вот увидите. А еще мне известно кое-что, чего даже он не знает. Я нашел на горе тетеревиное гнездо. Егерь отдал бы оба глаза, чтобы увидеть белые перья, которые я там подобрал».
1: «Не вешай нос, парень. Мы ему охоту подпортим. Пошли с нами. Когда будем брать добычу, уже стемнеет, а Джонс сегодня бродит по лесам в Уайтхерсте. Так что сегодня поживимся в волю, не хуже самого владельца. А ты шустрый малый. Готов поспорить, ты даже знаешь, куда здесь на холм загоняют овец на ночь?»
3: «Знаю, а то как же. Я тут наверху каждую тропинку знаю, каждый загон и чуть ли не каждую овцу. У меня глаз наметанный, будьте спокойны».
2: Они как раз проходили мимо ферновой лощины, когда до Стивена вдруг донесся пронзительный крик малышки Нэн. Девочка отчаянно звала его, и Стивен остановился было в нерешительности. Но черный Томпсон снова потрепал его по плечу и посоветовал никому не показывать белое перо тетерева и помнить о бедняге Снипе. Сердце мальчика снова преисполнилось ненависти, и он еще быстрее зашагал к роще. Когда они вышли на лесную тропу, было уже темно. Шли молча и осторожно, стараясь ступать беззвучно. Уходящие ввысь вершины громадных черных сосен мрачно шумели над головой, точно перешептывались между собой, жалея горемычных путников. Даже ручеек, журчащий днем так весело, теперь всхлипывал, как заплаканный ребенок. Странные шорохи в чаще заставляли сердце испуганно колотиться. И когда, наконец, в просвете между кронами показались звезды, Стивен почувствовал, что отдал бы все на свете, лишь бы оказаться сейчас дома и, преклонив колени, петь гимны вместе с малышкой Нэн. Или, блаженно раскинувшись на постели, мирно спать после жаркого трудового дня. Но вскоре они вышли на опушку, и в светлом мерцании погожей летней ночи Стивен увидел, как черный Томпсон проворно разматывает сеть, извлекая ее из-под куртки. Им удалось поймать больше половины выводка. Как выразились мужчины, им крупно подфартило. Так что Стивен тоже вошел в раж. Восторгу его не было предела, так что он даже ненадолго позабыл о несчастном Снипе. В полночь они распрощались у дверей хижины, и черный Томпсон с Дэвисом, еще раз похвалив Стивена за храбрость, подарили ему славного, упитанного зайчишку. А вдобавок пообещали поделиться выручкой за взятую добычу. Он зашел в темную комнату, где все уже мирно спали, и, нисколько не мучаясь угрызениями совести, мгновенно забылся безмятежным сном.

0: Первое, что наутро услышал Стивен, был изумленный возглас Марты, обнаружившей зайца. Однако на все расспросы о его вчерашнем отсутствии он отвечал хмурым молчанием. И сообразительная Марта, быстро смекнув, что к чему, наконец перестала донимать его. В былые времена отец, случалось, приносил домой подобную добычу, поэтому детям она была не в диковинку. И они решили, что сегодня Марте незачем собирать ягоды допоздна, поэтому она вернется пораньше, чтобы к приходу Стивена приготовить угощение. Весь день черный Томпсон и его товарищи всячески старались показать Стивену свое внимание и расположение. А один раз он услышал, как черный Томпсон громко шепнул им:
1: «Стивен свой парень, он еще себя покажет».
0: За обедом они усадили его рядом, и он шутил и разговаривал с самыми уважаемыми из них, как с равными. Подобное обхождение было ему в новинку. Обычно он устраивался перекусить рядом с лошадьми, которые трудились так же, как и он, с той лишь разницей, что их не поднимали из темноты на поверхность каждый вечер, и им не дано было радоваться зелени полей, чистому небу и свежему воздуху. Стивен искренне жалел этих трудяг. Лошади любили, когда он разговаривал с ними и нежно трепал их по холке. Но иногда ему казалось, что эти умные животные знают, как подло он поступил, бросил старого верного Снипа на холме, так и не предав его тело земле. О своей мести егерю он ничуть не жалел и собирался мстить ему всякий раз, как только представится случай. Вот и теперь, улучив минутку, когда рядом никого не было, он пообещал черному Томпсону, что покажет ему тетеревиное гнездо, которое егерь берег, как зеницу ока, и в очередной раз испытал удовольствие, когда черный Томпсон его похвалил. Но сердце по-прежнему щемило при мысли о погибшем Снипе, которого он даже не похоронил. Ужин был готов к его приходу. Упоительный аромат разливался из кухни до самой калитки. Снип, понятно, его больше не встречал. Но и малышка Нэн против своего обыкновения сидела не у окна, а за столом, нетерпеливо ожидая угощения. Потому что, как только Стивен показался на вершине холма, Марта выложила благоухающее жаркое на большое блюдо и даже успела наполнить дедушкину миску. За ужином говорили мало. Марта, разгорячившись от стряпни, была раздражена. А Стивен почему-то ощущал на душе странную тяжесть. Тишину нарушало только бессмысленное бормотание дедушки, склонившегося над редким явством. Путая сына с отцом, он то и дело благодарил Джеймса за такой необычайный ужин.
2: «Добрый вечер!»
0: — прозвучал голос мисс Анны, и свет в дверном проеме заслонила тень. Все дружно повернули головы к двери. Стивена вдруг начало бросать то в жар, то в холод.
2: «Ммм, какой восхитительный запах! Ты верно на славу сегодня потрудилась, Марта!»
3: «Ах, мисс Анна, этого зайчонка дала мне миссис Джонс, егерева жена, в награду за вещицу, которую я ей связала. Говорит, угостите своего дедушку. Я целый вечер стряпала, мэм. Очень вкусно вышло. Если вы отведаете кусочек, я буду так рада!»
2: «Спасибо, Марта! Я порядком проголодалась, взбираясь на гору. И если ваша зайчатина окажется такой же вкусной, как и хлеб, которым вы меня недавно угощали, то ваш ужин меня несказанно порадует».
0: Стивен едва слышал, что ему говорила мисс Анна. Он молча следил за рукой Марты, протянувшейся к большому фарфоровому блюду, их бесценному семейному сокровищу, и выбиравшей кусочки помягче. Когда же она подвинула столик поближе к двери, разложив на нем нож и вилку для мисс Анны, он вскочил, не в силах больше сидеть и спокойно смотреть, как мисс Анна будет есть мясо, добытое таким ужасным способом.
4: «Не трогайте, не ешьте это, мисс Анна! Прошу вас, выйдем на улицу, за холм, я вам все объясню. Умоляю, не прикасайтесь к этому мясу!»
0: Не успела Марта опомниться, как он выскочил во двор и бросился бежать вниз по тропинке. И остановился только там, где домашние не могли его видеть и слышать. И с трудом переводя дыхание, стал ждать мисс Анну. Та подоспела через несколько минут. Она выглядела печальной и встревоженной. И молча выслушала исповедь мальчика о событиях прошлой ночи. Он рассказал все четко, без утайки, хотя при этом и пытался оправдать себя, и высказал немало горьких и страстных обвинений в адрес егеря. Упрек, ясно читавшийся в глазах мисс Анны, настолько усилил его волнение, что он, не удержавшись, воскликнул.
4: «Ах, мисс Анна, я этого не вынесу!»
2: «Помнишь, как бедняга Снип провожал меня как раз до этого места и сидел здесь, глядя мне вслед, пока я не исчезла из виду? Я очень любила бедного старого Снипа».
0: Ее голос дрогнул, и на глазах выступили слезы. Не в силах справиться со своим горем, Стивен опустился на траву, припал к ногам мисс Анны и, не сдерживая подступивших к горлу слез, горько зарыдал.
2: «Признаюсь тебе честно, что хотя ты меня и не удивил, но очень расстроил, Стивен. Если бы ты лучше знал Писание, то вспомнил бы этот стих. Верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести. Неужели ничто не удерживало тебя от греха, Стивен?»
0: Стивену вдруг вспомнилось, как жалобно звала его малышка Нэн, когда они с Черным Томпсоном шли мимо лощины, и как сердце подсказывало ему остаться. Однако этому спасительному желанию он воспротивился.
2: «Ты еще многого не знаешь. Но лучше бы вместо того, чтобы браконьерствовать с Черным Томпсоном и мстить за Снипа, ты исполнял то, чему уже научен, и молился за гонящих тебя. В Библии сказано, что даже малая птица не упадет на землю без воли Отца нашего. Господь знал, что должно произойти со Снипом».
4: «Так почему же он не спас его?»
2: «Стивен, вообрази, что я живу в великолепном дворце, где многое тебе в диковинку, и желаю, чтобы малышка Нэн жила со мною, но не в прислугах, а как дочь. Разве я поступила бы жестоко, если бы сперва отправила ее позаниматься в школе, чтобы она научилась читать книги, разбираться в картинах и играть на музыкальных инструментах, которые есть в моем дворце? И даже если учиться ей будет нелегко, или ее вдруг обидит школьный товарищ, не лучше ли ей перенести эти временные трудности ради того, чтобы стать моей дочерью и жить со мной во дворце?»
0: Девушка на мгновение умолкла, а Стивен попытался себе представить малышку Нэн, которую пригласили в чудесный дворец. От этих светлых видений взгляд его прояснился, и когда он поднял голову, мисс Анна продолжала тихим благоговейным голосом.
2: «Наверное, нам не дано уразуметь того, что совершается на небесах. Поэтому Отец наш Небесный научает нас здесь, на земле. Вся наша жизнь — урок мудрости. И страдания наши не проходят напрасно. Благодаря им мы однажды познаем то небесное, что пока от нас скрыто. Вряд ли нам отрадно было бы услышать ангельскую песнь, которая оказалась бы для нас непонятна, от того, что, будучи на земле, мы плохо усвоили свои уроки.

0: «Ах, мисс Анна, когда я об этом думаю, то, кажется, мне было бы по плечу любое испытание. Жаль только, что нет во мне ангельской силы».
1: «Терпение много лучше силы. Смиренно принимать волю Божию и терпеливо исполнять Его заповеди лучше, нежели иметь силу ангельскую».
0: «Черный Томпсон был сегодня так добр ко мне, а теперь, если я не покажу ему тетеревиное гнездо, сделается в 1000 раз злее, чем раньше».
1: «Твори правду и помни, блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Ну, мне пора. Спокойной ночи тебе, Стивен. Ступай и похорони беднягу Снипа, пока еще светло. Найди для него тихий уголок, куда ты сможешь часто приходить, чтобы думать, читать или играть».
2: Вернувшись домой за лопатой, Стивен направился к тому месту, где оставил несчастного Снипа. Горечь утраты странным образом смешивалась теперь в его сердце с чувством радостной умиротворенности. Он выбрал место для могилки под тисом, одиноко стоявшим на холме, и начал рыть у его корней глубокую яму. И тут случилось неожиданное, одно из тех невероятных совпадений, в которые мы обыкновенно отказываемся верить, хотя жизнь то и дело преподносит нам такие совпадения. Стивен усердно и торопливо копал землю, когда на тропе появился егерь. Он с утра был в прескверном настроении, так как обнаружил в сосновой роще пропажу бережно хранимого птичьего выводка. Завидев Стивена, копавшего яму, и мертвую собаку, лежавшую рядом, он разозлился еще пуще, хотя в глубине души у него шевельнулось беспокойное чувство при виде слез на глазах мальчика.
0: «Мистер Джонс, мне нужно вам кое-что сказать».
3: «Только давай покороче и ближе к делу. Не потерплю никаких дерзостей от такого молокососа, как ты».
0: «Я не собираюсь вам дерзить. Я только хотел вам сказать, что нашел тетеревиное гнездо».
3: «Тетеревиное гнездо? Так я тебе и поверил. Еще чего, я уже 6 лет ни одного глухаря в наших краях не видел».
0: «Уже 4-й год, как они там гнездятся. Я точно помню, потому что мы с дедушкой видели их в день смерти матушки, когда родилась малышка Нэн. Это прямо там, где начинается спуск в Черную долину. Вы сами услышите. Я уверен, сэр, вы их там найдете».
3: «А ты, мой юный охотник, часом до шуток, не охотник?»
4: сказал егерь, весьма довольный своей шуткой.
3: «Что ж, парень, ты и впрямь оказал мне немалую услугу. Если, конечно, насчет глухаря не приврал. Слушай-ка, мне жаль твоего пса. Можешь взять себе любую из моих собак, какую не пожелаешь. Но только дай слово, что будешь за ней присматривать».
0: «Снипа мне никто не заменит. По крайней мере, сейчас. Спасибо вам, сэр».
3: «Что ж, отныне, Ферн-младший, можешь считать меня своим другом. До тех пор, конечно, пока твои интересы не расходятся с моими».

Разумеется, очень скоро Стивен снова впал в немилость у черного Томпсона. Но то ли мисс Анна дала ему понять, что покровительствует Стивену, то ли пригрозила, что ей все известно, то ли в его голове зрел какой-то новый коварный замысел. Как бы то ни было, черный Томпсон, против ожиданий, вроде бы совсем не рассердился, когда Стивен не захотел показать ему гнездо глухаря и отказался пойти с ним на очередную вылазку. Теперь Стивен держался гораздо тише и осмотрительнее и не позволял себе поддаться новому искушению. Он неустанно следил за собой, чтобы им вновь не овладел предательский дух самонадеянности. Он уже не дорожил, как прежде, похвалами Тима, и однажды со стыдом сознался ему, к какому греху привело его желание отомстить за убийство Снипа. К сожалению, это признание возымело обратное действие и настолько повысило авторитет товарища в глазах Тима, что теперь он время от времени делал загадочные намеки на способность Стивена совершать отчаянные безумства, когда случай того требует. Дома же, в противовес этим похвалам, звучали насмешки и упреки Марты.

0: Начало охотничьего сезона ознаменовалось приездом владельца, пригласившего своих друзей поохотиться в его угодьях. Это был джентльмен весьма приятной наружности. Однако вид имел столь величественный, что Стивен ни за что не решился бы обратиться к нему, хотя всякий раз при встрече провожал его восхищенным взглядом. Однажды, под вечер, Марта увидела, как владелец вместе с хозяином направляются к лощине, где работники уже заканчивали обносить молодые деревья и луг изгородью. Девочка прокралась к садовой ограде, откуда могла слышать их разговор. Однако мужчины шли не останавливаясь, и до Марты донеслись лишь слова владельца.
1: «Назначай любую плату, Уайли. Если пожелаешь, запроси номинальную ренту. Но по кусочкам я ни ярда своей земли не продам».
0: Марта и Стивен долго гадали, что же могли означать эти слова, но все безуспешно. В Михайлов день для обитателей ферновой лощины ничем не знаменательный, поскольку земельной ренты они не платили, ближе к полудню Марта, развешивая белье на кустах утесника, вдруг заметила группу работников с мотыгами, шагавших по краю холма к недавно огороженному лугу. Увидев уютный маленький домик, на пороге которого мирно грелся на солнышке старый ферн и играла малышка Нэн, мужчины в нерешительности остановились, сбившись в кучку. На лицах их читались замешательство и смущение.
2: «Они еще ничего не знают. Глядите-ка, беспечны и беззаботны, как овечки. Я давно знал, что все к этому идет. Не зря хозяин старого ферна так долго травил. Ох, не по душе мне это занятие. Да и Стивена нет. Он тут вроде как единственный мужчина. С ним хоть поспорить можно было бы. А эти? Старик да девчушка, что с них возьмешь? Эй, Марта, разве хозяин вас не предупредил, чтобы вы к сегодняшнему дню отсюда выбрались? Он хочет тут новый дом заложить и стены построить, пока морозы не ударили. Нас прислал, чтобы мы эту хибарку снесли. Нам только час назад было велено. А то мы бы и раньше вас выпроводили».
3: «Не верю я вам! Выдумываете все! Это место давно наше, и у хозяина на него прав нету. Можете у Стивена спросить».
2: «Нечего время терять. Хозяин говорит, что ваш дед ему эту землю продал и обещал съехать в Михайлов день, к полудню. Хозяин вас обижать не желает. Он говорит, что если вам некуда податься, можете временно занять лачугу на Зольной горе, пока в Ботфилде освободится домик. Вещи перенести мы вам поможем. Поживей только, нам к вечеру крышу и стены нужно успеть снести».
3: «Дедушка, Нэн, а ну-ка ступайте в дом сию же минуту! А вы сюда напрасно пришли, только зря время потратите. Вы же знаете, дед совсем из ума выжил. Как это он мог дом продать? У него мозгов не больше, чем у малышки Нэн. Нет уж, ступайте обратно в Ботфилд, там со Стивеном поговорите. Знаю я вас, все вы до одного мошенники, и хозяин из вас самый отпетый. Да только вы об этом еще пожалеете, попомните мое слово».
0: К этому времени старик и девочка были уже в доме. И Марта, проворно отскочив от калитки, где удерживала мужчин, вбежала следом и закрыла дверь на засов, прежде чем кто-либо успел ей помешать. Убедившись, что на любые уговоры она отвечает лишь презрительным молчанием, мужчины некоторое время о чем-то между собой совещались.
2: «Ну же, девочка моя, не теряй время попусту, не перечь хозяину. Мне тоже не по душе вся эта затея, но мы должны исполнять все, что нам велено. Впусти нас, мы отнесем ваши пожитки в домик на Зольной горе. Если не откроешь, нам придется разнести эту лачугу».
3: «Ни за что не открою, даже самому владельцу. Этот дом наш, и не смейте к нему прикасаться. Идите, говорите со Стивеном. Хотите ломать крышу? Валяйте, только мы отсюда не выйдем».
0: Однако, когда из крыши выдрали старую печную трубу, в которую умирающий семейный очаг напоследок дохнул сизым дымом, и комнату заволокло облаком удушливой пыли, от которой зашлись кашлем старик и перепуганная девочка, Марта дрогнула. Выйдя во двор с малышкой Нэн, судорожно вцепившейся в ее платье, она постаралась заговорить с незваными гостями спокойным голосом, несмотря на подступившее к горлу рыдание.
3: «Вы же знаете, что это бабушкин дом, и даже владелец не вправе на него посягать. Но все равно я готова сходить за Стивеном, если вы только согласитесь подождать».
2: «Мы не смеем ждать, Марта. Не трать сил зря. Девочка моя, не перечь хозяину. Но за Стивеном все же сходи. А мы все ваше добро в сохранности перенесем. Приглядим, как за своим собственным. И о малышке Нэн с бедным вашим дедушкой позаботимся. Стивену скажи, что у нас у самих кошки на душе скребут. Но даже если бы мы отказались от этой работы, кто-то все равно бы взялся за нее. Уж они-то с вами церемониться не станут. Ступай, бедная моя девочка. Нам искренне вас жаль со Стивеном».

Подхваченный ветром, удушливый печной дым заволок фабричные постройки сизым облаком. Из пыльного карьера, где словно муравьи деловито сновали десятки рабочих, старых и малых, доносились крики, смех, песни и ругань. Марта была в Ботфилде редкой гостьей. Домашние заботы крепко привязывали ее к дому. И грубые крики рукоятчиков, стук паровозных колес, грохот цепей, клубы дыма ошеломили девочку, привычную к деревенской тиши. Надеясь увидеть Тима или расспросить о нем кого-то из рабочих, она направила

0: на благовоспитанную сестру мистера Стивена Ферна, такую образованную, что нам и не снилось. А не поделитесь ли с нами своими познаниями, мисс Ферн?»
1: «Отчего же? Могу научить, как издалека распознать черную Бесс».
0: «Ты чего сюда притащилась? Нам тут слабоумные с гор не нужны. Убирайся отсюда, по-добру, по-здорову, а не то я тебе помогу».
2: «Что тут у вас за шум? Марта, ты чего здесь? Заходи, рассказывай, что стряслось?»
3: Печальный рассказ Марты возмутил и поразил Тима. Подумав минутку, он сказал, что работы у него не так уж и много, и он охотно поработает вместо Стивена, чтобы тот, не теряя времени, бежал домой. Несколько мгновений спустя он заскочил в подъемную клеть, крикнув Марте, что постарается как можно скорее разыскать Стивена. Марта осталась его ждать. Она стояла посреди пыльной, грязной комнаты, так и не решившись присесть на черной от угольной пыли скамейке. Время тянулось мучительно долго. И только черная Бесс, сама того не ведая, вносила в это тягостное ожидание некоторое разнообразие. Она то и дело возникала в дверном проеме и корчила Марте отвратительные рожи, пока, наконец, не появился Стивен, молчаливый и угрюмый. Он уже знал обо всем от Тима. Не давая сестре опомниться и не слушая ее торопливой трескотни, он быстро повел ее прочь из деревни. Даже когда Ботфилд остался позади, и они вышли на проселочную дорогу, ведущую к дому, он не вымолвил ни слова в ответ на горькие причитания сестры. Хотя душа его, борясь с нарастающим чувством тревоги, отчаянно молила Бога о помощи. Что стало с их бедным старым домом? Вся их потрепанная мебель была вынесена наружу и свалена на траву. Стулья, стол, кровати, некогда привычные предметы домашней обстановки теперь выглядели бесформенной грудой старой рухляди. Невдалеке спала малышка Нэн. На ее розовых пухлых щечках виднелись следы слез. Дедушка бродил взад и вперед, в горестном недоумении качая непокрытой седой головой. От дома почти ничего уже не осталось. Дверной косяк, сидя у которого Стивен любил наблюдать закат, был выломан. Старая каминная решетка, у которой они столько лет коротали зимние вечера, выломана. Да еще солнце, словно в насмешку, заливало земляной пол ярким веселым светом. Не всякое сердце вынесет скорбное зрелище, какое являют собой развалины отчего дома. И из глаз Стивена, оставляя светлую дорожку на грязных щеках, потекли слезы. Однако он все-таки пересилил себя и заговорил с рабочими, как подобает мужчине.
4: «Я знаю, это не ваша вина. Хотя вы прекрасно понимаете, что дедушка никак не мог продать этот дом. Помогите мне отнести вещи в хижину на Зольной горе. Дело к вечеру, стада уже спустились с гор, да и дождь собирается. Нехорошо, если он застигнет дедушку и малышку Нэн под открытым небом. Вы как, не торопитесь? Сможете нам помочь?»
5: «Ясное дело, поможем!»
3: Радостно воскликнули мужчины и, слушаясь негромких указаний Стивена, взвалили на плечи пожитки фернов. Вещей было немного, поэтому управились за 2-3 ходки. Когда рабочие вернулись и вновь принялись рушить дом, Стивен взял на руки малышку Нэн, а Марта повела за собой дедушку. Под стук кирок и грохот падающих камней они медленно побрели через пастбище в направлении Ботфилда.

Хижина на Зольной горе стояла у устья старой шахты, давным-давно заброшенной, но связанной, как говорили, с действующей шахтой подземным ходом длиной в четверть мили. Это новое пристанище было примерно одного размера с домом, которого несчастная семья только что лишилась. Но в крыше зияла такая огромная дыра, что Стивену и Марте пришлось затянуть ее одеялом, сшитым из разноцветных лоскутков, чтобы создать хоть какое-то подобие крова на случай, если ночью пойдет

Дождь, небо заволокло грозными тучами. Дверь, захваченная из прежнего жилища, к счастью, закрыла весь дверной проем, так как была шире, чем нужно. А Уильям Моррис пообещал принести им ставни для окна, в котором не было стекла. В целом, новое жилище было не лучше, не хуже старого. Лишь вместо зеленых лугов и свежего горного воздуха их окружала теперь мертвая пустошь и горы золы, где кроме желтой мати-мачехи до редкого бурьяна ничего не произрастало. Ветер часто окутывал это мрачное место едким дымом, извергавшимся из ботфиллских печей. Сохраняя упорное молчание, которое уже начинало пугать Марту, Стивен принялся устраивать свое семейство на ночлег.

0: Покончив с приготовлениями, он умылся и надел лучшие одежды, которые обычно носил по воскресным дням, идя на занятия к мисс Анне. Он собирался все так же молча выйти за дверь, но тут малышка Нэн, испуганно и недоуменно за ним наблюдавшая, горько расплакалась, и Стивену стоило немалого труда ее успокоить.
1: «Стиви, мы теперь будем здесь жить?»
2: «Да, милая, поживем здесь немножко. Даст Бог, мы в один прекрасный день вернемся домой. Но Стиви никогда не просит малышку Нэн, так что ей не будет больше страшно, да?»
1: «Да, Стиви».
0: Стивен, нежно поцеловав сестру и передав ее Марте, вышел на освещенную луной улицу. С востока надвигались тяжелые тучи, но небо от их черноты казалось светлее. Прозрачный свет озарял горные вершины, величественно высевшиеся вокруг, и его родной холм, при виде которого у мальчика сильно забилось сердце. Зайдя за угол хижины, он встал на колени, чтобы помолиться перед дорогой. Молитва наполнила его умиротворяющим покоем, незыблемым и безмятежным, как уснувшие вдали горы и глядевший сверху месяц.
3: Вы прослушали вторую часть звуковой аудиокниги «Фернова лощина». Автор этой книги – христианская писательница XIX века Хесба Стрэттон. Эту аудиокнигу нам предоставила миссия «Надежда спасения». Если у вас появятся какие-то вопросы в приобретении книги, вы можете позвонить в эту миссию по бесплатному телефону 1 800 630 5460. 1 800 630 5460. Продолжение вы услышите в следующей нашей радиопередаче.
4: Если вы хотите еще раз прослушать эту или другие радиопередачи, вы можете это сделать на интернете по адресу www.blagovam.org.
3: Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» финансируется только за счет пожертвований. И если и для вас важно, чтобы Слово Божье продолжало звучать по всему миру, пожалуйста, поддержите наше служение молитвой и пожертвованием. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

Когда же занялся этот день, Мария Магдалина, вторая Мария и другие женщины купили еще ароматы, чтобы идти помазать его. И говорили между собой: «Как нам отвалить камень от двери гроба?» И тут земля зашаталась и затряслась. И ангел Господень, сошедший с небес, отвалил камень от входа в пещеру и воссел на него. Вид ангела был подобен молнии, а одежда бела, как снег. Увидев его, стерегущие пещеру стражники в трепете упали и стали, как мертвые. Мария Магдалина, увидев, что камень отвален, не стала больше ждать и побежала навстречу Петру и Иоанну, которые шли туда же, и сказала: «Унесли Господа из гроба, и не знаем, где положили его». Тотчас они побежали к пещере, но Иоанн бежал скорее Петра, обогнал его и прибежал ко гробу первым. Наклонившись, он заглянул в пещеру и увидел лежащие полотна, в которые было обернуто тело Христово, но внутрь не вошел. Петр, придя вслед за ним, вошел внутрь и увидел, что полотна лежат в одном месте, а плат, который был на голове его, в другом. Вошел тогда и Иоанн и увидел тоже. Тогда они возвратились к себе, чтобы рассказать другим ученикам.

Мария Магдалина стояла у гроба и плакала. Спустя немного времени она наклонилась и заглянула в пещеру и увидела двух ангелов в белых одеждах, сидящих на том месте, где лежало тело Иисуса. И они сказали ей: «Женщина, что ты плачешь?» Она отвечала: «Унесли Господа моего, и не знаю, где положили его». Сказавши это, обернулась и увидела Христа, стоящего за нею. Но тогда не узнала его. Он сказал: «Женщина, что ты плачешь? Кого ищешь?» Она, думая, что это садовник, сказала: «Господин, если ты вынес его, скажи мне, где ты положил его, и я возьму его». Иисус же произнес ее имя: «Мария». Тут она узнала его и, вздрогнув, воскликнула: «Учитель, не прикасайся ко мне, — сказал Иисус, — ибо я еще не вошел к Отцу моему. А иди к ученикам моим и скажи им: восхожу к Отцу моему и Отцу вашему, и к Богу моему и к Богу вашему». И Мария Магдалина пошла и сказала ученикам, что видела Христа, и передала им его слова. Вместе с учениками она нашла других женщин, которых оставляла у гроба, когда уходила звать Петра и Иоанна. Эти женщины сказали ей и всем остальным, что видели у гроба двух мужей в сияющих одеждах, и, увидав, устрашились и пали ниц. Но мужи сказали им, что Господь воскрес. И еще что, когда шли они сообщить эту радостную весть, то видели Христа на дороге, коснулись его ног и поклонились ему. Апостолам же в то время эти слова показались пустым вымыслом, и они не поверили женщинам. А стражники, что стерегли пещеру, придя в себя, тоже пошли к первосвященникам сказать им, что они видели. Но их подкупили, дав много денег, и велели сказать, что ученики выкрали тело, пока стражники спали. Случилось, что в тот же день Симон, один из 12 апостолов, и Клеопа, последователь Христа, шли в селение, называемое Эммаус, и отстоящее недалеко от Иерусалима, и говорили между собой о смерти и воскресении Иисуса. К ним приблизился и пошел с ними незнакомец, который объяснял им Писание и много говорил о Боге, так что они удивились его знанию. Так как день уже клонился к вечеру, когда они пришли к селению, то они попросили незнакомца остаться с ними переночевать. И он согласился. И когда все трое сели к вечере, он взял хлеб, благословил и преломил его, как это делал Христос на Тайной вечере. Глядя на него в изумлении, они увидали, что лицо его преобразилось перед ними, и что это был сам Христос. Но он тут же стал невидим для них. И, вставши тот же час, они возвратились в Иерусалим, и, найдя всех апостолов, сидящими вместе, рассказали им о том, что видели. И когда они говорили об этом, сам Иисус стал посреди них и сказал им: «Мир вам!» Видя, что они очень испугались, он показал им свои руки и ноги и разрешил коснуться их. И чтобы ободрить их и дать им время оправиться от смущения, он съел перед ними часть печеной рыбы и сотового меда. Фома же, один из 12 апостолов, не был с ними, когда приходил Христос. И когда остальные сказали ему: «Мы видели Господа», он ответил: «Если не увижу на руках его ран от гвоздей и не вложу руки моей в рану у него на боку, не поверю». В тот же миг, хотя двери все были заперты, Иисус снова стал среди них и сказал: «Мир вам». Потом говорит Фоме: «Подай сюда твой палец и посмотри руки мои. Подай руку твою и вложи в ребра мои. И не будь неверующим,
но верующим. И Фома сказал ему в ответ: «Господь мой и Бог мой». Иисус же сказал ему: «Фома, ты поверил, потому что увидел меня. Блаженны невидевшие и уверовавшие».

Гигва и Мабула. Две чернокожие девочки, Гигва и Мабула, возвращались из школы домой. «Я думаю, что бесполезно молиться за нашего отца», — сказала Гигва. «Он никогда не захочет стать христианином. Миссионер зря старается». «Я тоже так думаю», — подтвердила Мабула. «Он посылает нас в эту школу только для того, чтобы мы научились читать, писать и считать. Отец не хочет, чтобы мы поступали так, как проповедует миссионер». Вечером, когда вся семья, как обычно, сидела в хижине у огня, Мабула оживленно сказала отцу: «Сегодня миссионер опять молился о тебе и о других людях в нашей деревне, чтобы все стали христианами. Христианство нужно лишь тем, кто нуждается в помощи миссионеров», — гордо ответил отец. «А я в ней не нуждаюсь, и я доволен своей жизнью. У меня есть все». Отец девочек был вождем большого африканского племени. Он знал, что если станет христианином, то ему придется оставить многие любимые занятия и обычаи. А этого он никак не хотел. «Как я должен буду поступить со своими несколькими женами? А как я оставлю танцы и развлечения? Я же большой человек в деревне. Нет, чтобы мне принять христианство, об этом я даже не хочу думать», — рассуждал вождь. «Не вздумайте стать христианками», — строго предупредил он дочерей. «Вы ходите в школу белых людей только для того, чтобы научиться грамоте. Не забывайте, что вы из знатной семьи и что ваш отец — вождь. Вам христианство ни к чему». Однажды в деревне появился негритянский проповедник. Он был такой же черный, как и местные жители. Этот человек передавал им ту же весть, что и белый миссионер. В миссионерской школе негр-проповедник говорил ученикам о том, что на земле все люди — и белые, и черные отвернулись от Бога, от своего Творца, и запутались в грехах. Все люди попали в плен к дьяволу и исполняют его волю. Но Бог любит людей и хочет всех спасти, освободить из греховного плена и дать им другую, вечную жизнь. Слыша благую весть на своем родном языке, причем от своего соотечественника, Гигва живо заинтересовалась этой вестью. Ей все больше и больше нравился Спаситель Иисус Христос, который добровольно принял смерть ради избавления грешников. Он воскрес и теперь дает новую жизнь и новое сердце всем, кто его принимает. Девочке очень захотелось получить чистое сердце, которое Бог дает всем верующим в Него. «Наверное, отец теперь не будет меня ругать, ведь о Христе говорит наш человек», — решила Гигва. Проповедь африканца коснулась и сердца Мабулы. Во время обеденного перерыва сестры оживленно делились друг с другом впечатлениями. «Мне все равно, будет отец против или нет», — твердо сказала Гигва. «Я хочу стать христианкой. Мне очень нравится Иисус. Я люблю Его, ведь Он отдал свою жизнь, чтобы нас спасти. Сегодня я приму Христа, будь что будет». «Я тоже», — прошептала Мабула. Весть о покаянии Гигвы и Мабулы принесли вождю раньше, чем девочки возвратились из школы домой. Вождь сильно рассердился. Он не хотел, чтобы его дочери стали христианками, кто бы им ни проповедовал, чернокожий или белый. Разгневанный отец встретил дочерей с прутом в руке. Безжалостно наказав девочек, он запретил им посещать миссионерскую школу и пообещал отправить в государственную, которая находилась в отдаленной деревне. Домой они будут приходить только на выходные дни. Так Гигва и Мабула оказались в другой школе.
Вождь и не догадывался, что в ту деревню тоже приходят миссионеры, и там тоже проповедуется Евангелие. От миссионеров Гигве и Мабула узнали, что христиане в других странах много страдают за то, что любят Иисуса и служат Ему. Но Господь обещает награду тем, кто не откажется от Него. И еще миссионеры учили, что свидетельствовать о Боге можно не только словами, но и добрым поведением. И это порой самая убедительная проповедь. Возвращаясь домой на выходные дни, Гигве и Мабула усердно помогали отцу и матери. Они приносили воду из колодца, собирали хворост в лесу, пасли коров, пололи огород, убирали в хижине. Ради Господа и свидетельства о Нем девочки безропотно и прилежно исполняли все, что требовал от них отец. Гигве и Мабула сожалели, что не могут посещать воскресное богослужение в деревне. Отец запретил им общаться с христианами, и потому у них не было никакой возможности попасть на собрание. И все же запретить девочкам молиться отец не мог. Они тайком находили для этого место и время. Теперь за вождя деревни молился не только миссионер, но и родные дочери. От отца не ускользнуло необычное поведение девочек. Он долго наблюдал за ними и пытался понять, по какой причине они так изменились. Однажды он не выдержал и спросил: «Кто на вас так повлиял, что вы стали неузнаваемыми? Чему вас учат в новой школе?» «Мы же стали христианками», — настороженно напомнила Гигве. «Господь Иисус дал нам новое сердце, и потому мы можем быть послушными», — с радостью в глазах добавила она. Гигве и Мабула рассказали отцу о том, что они полюбили Иисуса Христа и будут любить Его, даже если их будут за это наказывать. «Интересно, очень даже интересно», — подумал вождь и стал еще внимательнее наблюдать за дочерьми, чтобы увидеть, как Иисус будет влиять на них дальше. Ему нравилось поведение детей. Постепенно отец стал добрее и однажды сказал: «Девочки, если хотите, можете идти завтра в миссионерскую школу и слушать проповеди про вашего Христа». Какая радость! Сколько Гигве и Мабула молились об этом! На следующий день они встретились со своими друзьями и с учителем-миссионером. В конце собрания миссионер, как и прежде, произнес молитву: «Господь Иисус, помилуй людей этой деревни, спаси и самого вождя, отца Гигве и Мабулы». И вечером, когда семья африканского вождя сидела вокруг костра, Гигве сказала отцу, что миссионер все еще молится за него. Он покачал головой и задумчиво спросил: «Интересно, зачем он это делает?» И, немного помолчав, добавил: «Я, наверное, в следующее воскресенье сам схожу на собрание и послушаю, как миссионер молится за меня». Через неделю Гигве и Мабула пошли на собрание вместе с отцом. Жители деревни сидели на глиняных скамейках и доверчиво слушали проповедников. Первым говорил африканец. Затем слово говорил белый миссионер. После проповеди он вдохновенно молился о жителях деревни и особенно о вожде. В тот день вождь услышал много нового и волнующего душу. Ему стало трепетно, когда он слушал, что весть о Христе, весть спасения предназначена и для африканцев. Каждый человек должен однажды сделать выбор – спасение или гибель. Неожиданно для себя вождь понял, что в глазах Бога он вовсе не вождь, а погибший грешник, как и все его соплеменники – хотя окружающие считали его хорошим, мудрым и всеми уважаемым человеком. Вождь не мог забыть того, что слышал на богослужении. Он стал регулярно посещать миссионерские собрания.
Ему хотелось узнавать о Боге все больше и больше. Прошло немного времени, и вождь при всех попросил у Бога прощения за свои грехи. Он принял Иисуса Христа своим личным спасителем, поверив, что Сын Божий умер из-за него. «Бесполезно молиться за нашего отца», — когда-то думала Гигла, слыша молитвы миссионера. Тогда она еще не знала, что молитва обладает большой силой. Бог слышит просьбы своих детей и отвечает им. И Гигва с Мабулой это испытали. Они тоже усердно участвовали в этом большом деле, молились о спасении своего отца.

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментарий доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаем вас на беседу по Библии. Мы продолжаем изучать раздел из книги пророка Иезекииля, в котором содержится пророчество о суде над народом Израиля. В этот раздел входят главы с 20 по 24. Вначале Иезекииль обращался к первым двум партиям иудеев, угнанных в рабство. Эти люди надеялись, что Бог не уничтожит Иерусалим с его храмом. Ведь там было святилище Божие, там находилась Божья слава. Иудеи полагали, что Бог не позволит Навуходоносору даже дотронуться до храма. А лжепророки ободряли пленников, подпитывая их неверие и самонадеянность, и утверждали, что нет необходимости возвращаться к Богу, отказываться от идолопоклонства и прочих грехов. В наше время такое тоже случается. И мы должны быть очень внимательны, чтобы не прельститься славой мира сего. Например, на похоронах мы всегда слышим восхваление покойных. Даже если совершаются похороны нечестивых богохульников, то служитель церкви все равно сумеет вознести их в своей речи до небес. Однако, высказывая свое мнение о людях, даже об умерших, давайте не будем забывать о Боге. В противном случае неверующий человек, который прекрасно знает, как грешил при жизни этот умерший, может подумать: «Смотрите, как священники его хвалят, значит, я должен жить так же, как он». А если все оказываются такими хорошими, когда умирают, то недалеко и до вывода, что Спаситель нам вовсе не нужен. И я не могу не сожалеть, видя, что христиане чаще всего провозглашают благую весть лишь у себя в церкви, а когда выходят на улицу, то не считают возможным потратить время, чтобы рассказать ее тем, кто еще не спасены. А часто случается и другое. Проповедник искажает послание Бога, чтобы угодить толпе. И здесь он идет по следам лжепророков, живших во времена Иезекииля. Итак, давайте снова обратимся к пророчествам Иезекииля. В той части книги, которую мы сегодня изучаем, он подводит итог истории Израиля. В 20 главе он говорит о местности Негев, располагавшейся в южной части Израиля, недалеко от Версавии. Бог обещал сжечь все леса в этом районе. Я был в тех местах, и скажу вам, там совершенно ничего не растет. Мне не встретилось ни единого деревца, которое было бы высотой больше, чем в мой локоть. Когда-то там росли леса, но Бог покарал эту местность в наказание за грехи своего народа, и сделал он это поистине впечатляюще. А в 21 главе Иезекииль предсказывает, что ни один потомок Давида не будет сидеть на престоле в святой земле, пока не придет Господь Иисус Христос. Именно с этим пророчеством были связаны слова ангела, который сказал Марии: «И даст ему Господь Бог престол Давида, отца его». Как видите, в новозаветные времена было очень полезно знать пророчество Иезекииля. И тем более нам нужны книги пророков сегодня. Итак, давайте обратимся к следующей, 22 главе, где пророк описывает мерзости города Иерусалима. Послушайте стихи 1 и 2. «И было ко мне слово Господне: и ты, сын человеческий, хочешь ли судить город кровей? Выскажи ему все мерзости его». Город кровей, вот как Иезекииль называет Иерусалим. Пророк Исаия написал то же самое в первой главе своей книги, стих 21. «Как сделала с блудницей верная столица, исполненная правосудия, правда обитала в ней, а теперь убийцы». В 13 главе Евангелия от Луки, стих 34, мы читаем, что Господь Иисус, оплакивая этот город, произнес: «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе». Но жители Иерусалима не хотели обращать внимание на сожаление Христа и посчитали необходимым убить его, отдав на расправу римлянам.
В 7 главе Деяний, стих 52, Стефан говорит иудеям: «Кого из пророков не гнали отцы ваши? Они убили предвозвестивших пришествие праведника, которого предателями и убийцами сделались ныне вы». Матфей в 27 главе стих 25 пишет, что когда Христос умирал, толпа, взиравшая на Него, сказала: «Кровь Его на нас и на детях наших». Даже вожди израильского народа стали отступниками и грешниками. Послушайте стихи с 25 по 27. «Заговор пророков ее среди нее, как лев рыкающий, терзающий добычу, съедают души, обирают имущество и драгоценности и умножают число вдов. Священники ее нарушают закон мой и оскверняют святыни мои, не отделяют святого от несвятого и не указывают различия между чистым и нечистым. И от суббот моих они закрыли глаза свои, и я уничижен у них. Князья у нее, как волки, похищающие добычу, проливают кровь, губят души, чтобы приобрести корысть». Лжепророки говорили: «Все чудесно, мы живем замечательно. Священники открыто нарушали волю Бога. Князья вели себя, как волки, похищающие добычу». Апостол Павел предостерегал членов церкви от опасности появления среди них волков в овечьей шкуре. И, к сожалению, такие люди есть сегодня в нашей церкви. Почему Иерусалим стал кровавым городом? Из-за его пророков, священников и князей. Послушайте стихи 30 и 31. «Искал я у них человека, который поставил бы стену и стал бы предо мною в проломе за сию землю, чтобы я не погубил ее, но не нашел. И так и залью на них негодование мое, огнем ярости моей истреблю их, поведение их обращу им на голову, — говорит Господь Бог». В Иудее не было ни одного человека, который мог бы примирить свой народ с Богом. И я благодарю Бога за то, что Он нашел такого примирителя, который навел мост через пропасть между моим грехом и святым Богом. Это Господь Иисус Христос. И Бог по Своей чудесной благодати прощает грехи тех, кто принадлежит Ему во Христе. И я искренне, от всего сердца благодарен нашему чудесному посреднику. В следующей, 23 главе, Иезекииль опять рассказывает народу притчу. Это странная история о двух сестрах. Одну звали Агола, а другую Агалива. Думаю, что когда Иезекииль начал рассказывать эту историю, люди улыбались и спрашивали друг друга: «Ну и что он хочет нам сказать этой сказочкой?» Но историю эту Иезекииль не выдумал. Ему рассказал ее Бог. Послушайте стихи с 1 по 4. «И было ко мне слово Господне: Сын человеческий, были две женщины, дочери одной матери, и блудили они в Египте, блудили в своей молодости. Там измяты груди их, и там растлили девственные сосцы их. Имена им Большой Агола, а сестре ее Агалива. И были они моими, и рождали сыновей и дочерей, и именовались Агола Самарию, а Агалива Иерусалимом». Самария, то есть Израиль, северное царство, это Агола, а Иерусалим, то есть Иудея, южное царство, это Агалива. Имя Агалива, которым Бог называет Иерусалим и Иудею, означает «имеющая шатер внутри». Кто же дает Иерусалиму такое имя? Сам Бог, который напоминает, что именно в Южном Царстве, в Иерусалиме, находится чудесный храм Соломона. И храм этот был построен по образцу скинии, шатра, который переносили по пустыне и в котором израильтяне поклонялись Богу. А имя Агола значит «имеющая собственный шатер». И в нем тоже отражалась действительность.
Северное царство Агола взбунтовалось против Бога и отделилось от южной части. Северный царь Иероваам сделал себе двух золотых тельцов, одного в Вифиле, а другого в Самарии, и не позволял своим подданным ездить в Иерусалим на поклонение. Понятно, что пророки и народ Южного царства осуждали поведение Северного царя и говорили, что Бог осудит его. И Бог, конечно же, так и сделал. Но он собрался осудить и Южное царство. Хотя жители Южного царства поклонялись в храме, их религия была мертва. Они считали, что правы перед Богом, но на самом деле жили во грехе. Подобие той ситуации мы находим и в наше время. Сегодня самая большая проблема христианской церкви — это частная жизнь ее членов. Да, все мы спасаемся благодатью, ибо только так мы можем быть спасены. Если бы Бог не спасал нас в своей благодати, то я вообще не смог бы спастись. Но это не значит, что я не должен теперь жить для Него. И это не значит, что Бог никогда не будет наказывать нас с вами. И это не значит, что наш с вами образ жизни не может повредить духовной жизни церкви. Иезекииль смог привлечь хоть какое-то внимание слушателей своей истории про Аголу и Агаливу. Но эти его ухищрения напоминают мне историю про одного бедного фермера из Южных Штатов, у которого был маленький ослик. Он запрягал этого ослика в тележку и ездил на ней. Однажды он предложил своему приятелю прокатиться с ним в город. Приятель сел в тележку, а наш фермер подошел к ослику и ударил его кулаком по голове. «Что ты делаешь?» — спросил пораженный приятель. «Прежде чем отправиться в путь, я всегда привлекаю его внимание», — ответил фермер. Иезекиилю приходилось общаться с упрямыми людьми примерно таким же образом. Вот он и рассказывал притчи, чтобы привлечь внимание. Иногда проповедников критикуют за то, что они привлекают внимание людей какими-то сенсационными историями. Но я сочувствую этим проповедникам. А как им еще заставить людей слушать? Обратите внимание на 12 стих. «Она пристрастилась к сынам Ассуровым, к областеначальникам и градоправителям, соседям ее, пышно одетым, к всадникам, ездящим на конях, ко всем отборным юношам». Здесь имеется в виду исторический факт, относящийся ко времени, когда Северным царством правил царь Ахаз. Он отправился в Дамаск на встречу с Феглафеласаром, ассирийским царем, и увидел там очень красивый жертвенник. Царь решил, что ничего красивее в жизни не видел. Он послал священника Урию, чтобы тот зарисовал жертвенник и велел изготовить точно такой же. Об этом рассказывается в 4 книге царств, глава 16, стихи с 10 по 18. Ахаз хотел усовершенствовать поклонение. Но Бог обратил внимание на этот греховный поступок и покарал Северное царство. А теперь и в Южное царство должна была вторгнуться вавилонская армия. Бог осудил и Северное, и Южное царство, потому что они отошли от истинного живого Бога. Одни стали идолопоклонниками и богохульниками, другие только делали вид, что поклоняются Господу. Друзья мои, все верующие должны прислушиваться к предупреждению апостола Павла, которое он записал во втором послании к Коринфянам, глава 13, стих 5. «Испытывайте самих себя, верили вы, самих себя исследуйте». Кто-то спросит, «Вы что, не верите в спасение верующих?» «Конечно, верю. Но я верю в спасение одних только верующих, и мы должны проверять себя, действительно ли мы поклоняемся Богу, когда приходим в церковь, становимся мы ближе ко Христу, любим ли мы Его. Если вы Его не любите,
то ему не нужно ваше служение. Однажды Иисус Христос спросил Петра: «Любишь ли ты меня?» И когда Петр ответил утвердительно, Иисус велел: «Паси овец моих». Только человек, любящий Господа, может пасти стадо Божье. В 24 главе, с которой мы ознакомимся в оставшееся у нас сегодня время, Иезекииль рассказывает притчу о кипящем котле. Из нее мы также узнаем о смерти жены Иезекииля. Итак, послушайте первый и второй стихи.

толковать этот стих. Один из них сказал: «Этот стих ставит нас перед дилеммой. То ли Иезекииль сознательно обманывал слушателей, то ли он был ясновидящим. Конечно же, Иезекииль был ясновидящим. И более того, все события показывал ему Бог. Но либералы не хотят этого признавать. Послушайте шестой стих. «Посему так говорит Господь Бог: горе городу кровей, горе котлу, в котором есть накипь, из которого накипь его не сходит. Кусок за куском его выбрасывайте из него, не выбирая по жребию». Опять Бог называет Иерусалим городом кровей. Он сравнивается с кипящим котлом, с которого нисходит накипь. И в этом котле варятся все жители Иерусалима. А накипь — это их грехи. Смотрите, что говорит Бог. «Наши с вами грехи — это накипь на поверхности земли. И мы все варимся в одном котле. Как варились в одном котле все жители Иерусалима, так и сейчас все жители земли варятся в одном котле. И нет смысла говорить о разных этнических группах, о национальном своеобразии народов, потому что все люди на земле покрыты этой накипью, нашими грехами. И трудно сказать об этом лучше, чем сказал Бог через своего пророка Иезекииля. Мы подобны котлу, с которого нисходит накипь». Послушайте далее стихи с 15 по 17. «И было ко мне слово Господне: Сын человеческий, вот я возьму у тебя язвою утеху очей твоих. Но ты не сетуй и не плачь, и слезы да не выступают у тебя. Вздыхай в безмолвии, плача по умершим не совершай, но обвязывай себя повязкою и обувай ноги твои в обувь твою, и бороды не закрывай, и хлеба от чужих не ешь». Вероятно, пророк был женат на прекрасной юной израильтянке, и они любили друг друга. Но в изгнании она заболела и умерла. Могу себе представить, как тяжело было Иезекиилю. Однако ему нужно было продолжать свое служение. И Бог велел ему: «Не оплакивай ее». А окружающие, конечно же, не могли понять такого поведения. «Как же так?» — возмущались они. «Жена умерла, а он ее не оплакивает. Что же это за человек такой?» Но Иезекииль делал все, чтобы исполнить задачу, которую возложил на него Бог. И он записывает 24 стих, ключевой стих для всей книги. Обратите на него внимание, там сказано: «И будет для вас Иезекииль знамением, все, что он делал, и вы будете делать. И когда это сбудется, узнаете, что я Господь Бог». К тому моменту Иерусалим был уже разрушен, и люди, угнанные в рабство, услышали о его разрушении. Об этом говорится в 23 главе Иезекииля, стих 21. «В 12 году нашего переселения, в 10 месяце, в 5 день месяца, пришел ко мне один из спасшихся из Иерусалима и сказал: разрушен город». Видимо, уцелевшие выглядели просто ужасно и рассказывали жуткие вещи. Они сбивчиво сообщали: «Нам удалось бежать. Лжепророки оказались неправы, город сожжен, храм сравняли с землей, город лежит в пепле и руинах». А что касается пророка Иезекииля, то он, в отличие от Иеремии, сохранял спокойствие. И причину такого поведения мы находим в 27 стихе. «В тот день при этом спасшимся откроются уста твои, и ты будешь говорить, и не останешься уже безмолвным, и будешь знамением для них, и узнают, что я Господь». И узнают, что я Господь. Иерусалим был городом Божьим, а храм был Божьим домом. Иудеи были свидетелями Бога перед всем миром. Но когда народ Израиля потерпел неудачу, Бог сказал: «Я уничтожу своего единственного свидетеля на земле. Я хочу, чтобы вы знали, город будет разрушен,

а те, кто останется жив, будут угнаны в рабство. И вам уже нет смысла плакать и скорбеть, я не передумаю. Я решил разрушить Иерусалим и беру на себя всю ответственность за свое решение». Итак, дорогие друзья, на этом мы заканчиваем сегодняшнюю беседу по книге пророка Иезекииля. В заключение я хотел бы еще раз обратить ваше внимание на то, что книга Иезекииля очень актуальна для времени, в котором мы живем. Хотя он произносил свои пророчества очень давно, тем не менее, они имеют большое значение до сих пор, потому что это Слово Божье. Иезекииль постоянно повторяет: «И было ко мне слово Господне». Он предлагает со всей серьезностью отнестись к написанному здесь, потому что знает, слово Господне остается истинным, независимо от страны, в которой живет человек, слушающий Бога. Именно об этом мы будем говорить, читая следующую 25 главу, где речь пойдет о народах, окружающих Израиль. А сейчас мы прощаемся с вами. Всего вам наилучшего. До новых встреч!

Уважаемые радиослушатели! Вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия! Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

0: В Германии 5 часов.
1: Украинское миссионерское общество «Світло на Сході» представляет журнал «Вера и жизнь», номер 1 за 2021 год. О слове вечном. Яков Крекер. Вот что нужно. И сказал человек: вот эта кость от костей моих и плоть от плоти моей. Она будет называться женою, ибо взята от мужа. Бытие 2:23. В виде одиночества первого человека Бог в свойственном ему молчании сотворил ему помощницу, набросив на акт творения покров великой тайны, которым окутано также все живое творение. Человек, увидев жену, воскликнул: «Вот, наконец-то, это то, что нужно». В этом возгласе заключены глубокая радость и чистота, и невероятное счастье, и удовлетворение потребности человеческой личности. Наконец-то нашлась та, кого так сильно желало сердце. Ничто другое во всем сотворенном мире не могло заменить ее. Истинный брак является символом самого глубокого и самого высокого общения, на которое только способен человек. Ветхозаветные пророки использовали образ брачного союза для описания отношений между Богом и израильским народом. Апостол Павел в Новом Завете также говорит об отношениях мужа и жены как прообразе отношений Христа и Церкви. «Поэтому оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Тайна эта велика, я говорю по отношению ко Христу и к Церкви». Ефесянам 5:31-32. Пренебрегая истинным предназначением брака, человек теряет самое возвышенное общение, на которое он только способен. Это общение гораздо глубже и чище, чем простое половое влечение всего остального живого творения. В наше время мы совершенно отчетливо видим губительное действие безнравственности, аморальности и неверности. Разрушенный брак обрекает душу человека на глубокое одиночество. Человек замечает в другом лишь пол, а не задуманное Богом стремление к глубокому общению. Упуская первоначальную истинную суть брачного союза, человек лишается самого прекрасного в замысле Божьем, лишается семьи, этого восхитительного рая, в основании которого лежит брачный союз мужчины и женщины. Ни одному народу, пренебрегавшему задуманным Богом браком, не удалось избежать моральной и физической гибели. Таким образом, всякое отклонение человека от Божьих замыслов ведет к разрушению и смерти, лишает жизни вечной. Об этом говорит Священное Писание. Человек перестает быть тем, кем он был задуман. Только рожденное свыше новое Божье творение избавлено от этого жалкого и гибельного состояния. Только Бог может возвратить человеку жизнь и вечность, потерянную однажды в грехопадении.
2: Размышления вслух. Фолькер Зайлер. Святой Валентин. В кафедральном соборе андалузского города Альмерия, что в Испании, находится гробница святого Валентина. Годы жизни около 175-268 от Рождества Христова и его алтарь. Спрашивается, какое мне дело до этого святого? Мне близок этот город. Недалеко от Альмерии находится местечко под названием Рокитас-де-Мар. В 1980-е годы там была основана свободная евангельская община. В ней служат проповедники-волонтеры или пасторы-пенсионеры. Так вот, одним из этих пасторов был я. Валентин из Терни вошел в историю церкви. Он был епископом Терни, города в Умбрии, расположенного в 80 километрах от Рима, и почитается сейчас как покровитель любящих. Он может служить христианам образцом для подражания и сегодня, причем не только в день памяти о нем. Император Клавдий Германик предпринял множество кровавых походов. Он считал, что неженатые воины сражаются лучше женатых, обремененных заботами и мыслями о том, что будет с семьей в случае их гибели. Поэтому он запретил римским воинам жениться. Этому воспротивился священник Валентин, за что и был обезглавлен 14 февраля 270 года. Смелым человеком был этот священник. Он очень симпатичен мне по двум причинам. Во-первых, он отстаивал ценности брака и семьи, что отнюдь не является само собой разумеющимся. Как тогда, так и теперь нужно установить и поддерживать дни влюбленных, брака и семьи. Во-вторых, Валентин хотел освободить женатых от военной службы. Кроме проповеди Евангелия в Рокетас де Мар, я всем сердцем желаю благословлять и помогать сохранять семейный союз мужчин и женщин и по возможности не участвовать ни в каких спорах или тем более в рознях. Разделение и вражда нам не к лицу, особенно в общинах. Интересно, что бы сказал по этому поводу святой Валентин?
3: Проза. Людмила Шторк. Ангелы. Из кухни доносился манящий запах запеченной в духовке курицы. Яков Иванович хорошо знал, к чему следует готовиться. Скоро жена позовет к столу, и он отведает золотистую корочку курицы с такими же запеченными на противне золотистыми половинками картофелин. Это было одно из немногих блюд, которое у Ангелины Сергеевны, врача-педиатра с почти 30-летним стажем, всегда получалось на славу. Предвкушая вкусный ужин, Яков Иванович втянул носом воздух. Нет, все-таки это издевательство — ждать, когда такие запахи витают. Вдруг из кухни, где жена постукивала ножом, нарезая салат, послышался голос: «Яков!» «Что?» – нехотя ответил мужчина. Он по опыту знал, что сейчас жена о чем-то его попросит, а ему так не хотелось отрываться от интересной книги. Он легко согласился бы оторваться, но только для принятия пищи. «Ты не мог бы вынести мусор?» – спросила жена. «Ну вот, так я и думал», – вздохнув, пробормотал про себя Яков Иванович. А потом поинтересовался недовольным голосом: «А после ужина это разве нельзя сделать?» «После ужина ты не захочешь, я тебя знаю», — ответила она. «А до завтра все остатки закиснут и завоняют». «Хорошо, сейчас иду», — ответил Яков Иванович и отложил книгу в сторону, вставая с кресла и направляясь в кухню. Здесь вкусный запах был еще сильнее, но тут он увидел протянутый женой пакет с мусором. Семья Серовых всегда отмечала дни рождения. Сегодня был день рождения их единственной дочери, умершей от рака 4 года назад. Но Ангелина Сергеевна настаивала, что день рождения не следует отменять. Яков Иванович не возражал. Боль от потери единственной дочери до сих пор не утихла, хотя немного притупилась. Он словно пропитался ею, она стала его частью. Сегодня они с женой, как обычно, взяли выходной на работе, съездили на кладбище и положили цветы на могилку. Когда вернулись домой, Ангелина Сергеевна пошла на кухню готовить ужин, а Яков Иванович взялся за книгу. Теперь он медленно шел по улице, неся пакет с мусором и недовольно вздыхая. Вдруг в памяти всплыла христианская песня, которую он давно уже не слышал. «От меня это было, мой брат и сестра». Яков Иванович даже остановился от удивления, мысленно ответив: «Господи, если это было от Тебя, то покажи, что я могу сделать. Для чего Ты послал меня сюда?» Двор многоэтажки был пуст. Ветер раскачивал деревья, принеся долгожданную прохладу после знойного дня. Яков дошел до баков, привычно бросил пакет и повернулся, чтобы идти обратно. В этот момент он заметил, как худенький мальчик, спрятав что-то под полы грязной рубахи, заторопился от мусорных баков к подъезду. Этого мальчугана он не раз видел играющим с соседскими ребятами —
4: но в последнее время его почему-то не было видно. Повинуясь необъяснимому побуждению, мужчина последовал за ребенком. Малыш был грязным и выглядел очень голодным. Когда Яков Иванович у самого подъезда поравнялся с мальчиком, тот не на шутку испугался. «Не надо, дяденька, я не вор, она там стояла, я маме хотел». «Малыш, не бойся, я не считаю тебя вором и не буду ничего отнимать», — успокоил мальчика Яков Иванович. «Что случилось? Может, я могу тебе как-то помочь?» Что-то было в тоне или глазах мужчины такое, что мальчик, подумав немного, открыл полу рубашки и показал свое сокровище — бутылку молока, вероятно, прокисшего. Вряд ли кто-то выбросит свежее. «А мама где?» — сердце мужчины ёкнуло. Он подумал, что она, наверное, алкоголичка, если сын бродит по помойкам в грязной рубахе. «Она болеет», — тихо произнес малыш. «Может, ты проводишь меня к себе домой? Я хотел бы помочь и тебе, и маме. У меня дочь тоже болела». Голос его дрогнул. «У нее сегодня день рождения». «Она уже не болеет?» «Она умерла», — тихо ответил мужчина. «Мама тоже говорит, что скоро умрет, и рассказывает, что мне нужно будет делать в приюте, куда меня отвезут», — признался малыш, расположившись к соседу. Открыв дверь приличной с виду квартиры, он пропустил Якова Ивановича вперед. Видно было, что хозяева раньше жили хорошо, но сейчас в квартире почти не осталось никакой мебели. В комнате лежала молодая женщина, скорее напоминающая скелет, обтянутый кожей. «Даня? Кто это?» — тихо спросила она. «Я же просила тебя не разговаривать с незнакомцами». «Это дядя Яков, наш сосед. Он хотел помочь», — начал оправдываться мальчик. «Спасибо, но нам не надо». Почти прозрачная рука слабо отмахнулась. «Вам нужна помощь», — твердо произнес Яков Иванович. «У меня дочь тоже болела раком. Я вижу, у вас сейчас сильная интоксикация. Вам нужно в больницу». «Меня никто туда не возьмет», — отмахнулась больная. «Да и Даника оставить не с кем».
5: «Пусть попробуют мне отказать», — нахмурился Яков. «А за Даника не переживайте. Я возьму его к себе, пока вы будете в больнице».
4: «Если это правда, сам Бог вас послал», — прослезилась женщина.
6: Яков Иванович подошел к телефону, вызвал скорую. Пока ждали машину, познакомились. Яков Иванович дал больной женщине свой телефон, пообещав, что присмотрит за ее сыном. Он заглянул на кухню. Обнаружив там пустые полки и ящики, закипятил воды и принес больной, бросив в кипяток немного сахара. Больная отпила из стакана.
4: «Мне поставили диагноз слишком поздно», — вздохнула она. «Рак груди. Я все сама лечилась. Сына не с кем было оставить, и работать надо было. А потом, как у всех, говорят, что бесплатно. А там дай, туда надо. Вот все и продала. Да я и не думаю, что сыну хоть что-то оставят после выхода из детского дома. Только бы квартиру не отняли, и то счастье будет. Народ разный встречается, а он теперь один».
6: «А отец есть?» — поинтересовался Яков.
4: «Нет, погиб. Авария. Водителем работал, дальнобойщиком», — тихо ответила больная. «Мы с ним оба в детском доме выросли. Сами на квартиру заработали. Думали, поживем. Да не получилось».
6: Когда приехала скорая, врач попытался было сказать, что больных на этой стадии болезни в стационар не берут. Но Яков Иванович отчитал врача как ребенка, объяснив, что тот должен выполнять свою работу. Понимая, что отказаться не получится, врач позвал водителя, чтобы вместе вынести больную из квартиры. Яков Иванович не поехал со скорой, спросив только, куда женщину отвезут. Дома его ждала жена, которая, как он опасался, уже начала беспокоиться. После того, как женщину увезли, он обратился к Данику. «Теперь закрывай квартиру, пойдем к нам в гости. Твою маму в больнице покормят».
4: К Когда Яков Иванович с Даником пришли домой, Ангелина Сергеевна, не показываясь из кухни, нервно крикнула: «Тебя только за смертью посылать! Куда ты пропал?»
6: «Нет, не за смертью, а за жизнью», — усмехнулся Яков Иванович, заведя в кухню Даника. «За очень голодной жизнью».
4: «Здравствуй», — растерялась женщина, увидев мальчика в дверях кухни. «А я тебя видела. Ты в нашем доме живешь?»
6: «Мы только что отправили его маму Светлану в больницу. Завтра нужно будет навестить ее», — сказал Яков Иванович.
4: «То есть ты мне сейчас сообщаешь, что Даник у нас с ночевкой?» — усмехнулась Ангелина Сергеевна.
6: «Ну, в общем, да», — немного неуверенно кивнул головой Яков Иванович.
4: «Хорошо, тогда идите мойте руки», — спокойно сказала Ангелина Сергеевна и добавила: «Об остальном поговорим позже». Во время ужина она внимательно наблюдала за мальчуганом, положив ему маленький кусочек курицы и одну картофелину. Он проглотил пищу вмиг и с тоской, не говоря ни слова, смотрел на полные тарелки пищи хозяев.
6: Яков Иванович вопросительно посмотрел на жену и сказал: «Добавь ребенку».
4: «Ему нельзя. Плохо будет. А то и ему придется скорую вызывать», — строго ответила жена, налив мальчику кефира. Даник жаловаться не хотел, это было бы неправильно, но все же ему показалось, что Ангелина Сергеевна была к нему не так добра, как Яков Иванович. После ужина Ангелина Сергеевна отвела Даника в ванную помыться. Когда он вышел, она проверила его шею и спину и настояла, чтобы муж помог мальчику смыть оставшуюся грязь. После этого его уложили в постель, и через минуту он провалился в блаженный сон. Яков Иванович, оставшись наедине с женой, рассказал ей о тихом голосе, который услышал сегодня через слова песни.
6: «Я тоже верю, что Бог говорил с тобой», — согласилась жена. «Ведь Иисус сказал ученикам, что Дух Святой напомнит то, что Он говорил им. Если у ребенка нет родных, то мы должны позаботиться о нем».
4: «Я так рад, что ты это говоришь», — обрадовался муж. «Я так волновался, что ты будешь против. Я верю, что Бог именно этого хотел от меня, когда направил меня в тот дом».
6: Наутро Ангелина Сергеевна опять взяла выходной. Якову Ивановичу, однако, пришлось выйти на работу. Отпроситься на 2 дня у него не получилось. Ангелина Сергеевна накормила мальчика завтраком, и они вместе поехали в больницу навещать его маму. Найдя Светлану, Ангелина Сергеевна поговорила с ней, рассказав кратко о себе, своей профессии и том горе, которое им вместе с мужем пришлось пережить. Потом Ангелина Сергеевна вышла, чтобы дать возможность Данику пообщаться с матерью наедине. В разговоре Светлана спросила сына: «Ты не будешь возражать, если я попрошу этих людей, чтобы они взяли тебя к себе, и тебе не пришлось отправляться в детский дом?»
4: «Конечно нет», — обрадовался мальчик. «Яков Иванович — настоящий ангел. Он очень добрый».
6: «А Ангелина Сергеевна?» — напряглась Светлана.
4: «Она тоже ангел, но только немного злой».
6: «Она обижала тебя?»
4: «Нет, просто она не дала мне вчера много вкусной курицы. Сказала, что у меня будет живот болеть, и я тоже могу попасть в больницу. А еще она заставила меня хорошо помыться».
6: «Понятно. Думаю, она тоже очень хорошая женщина», — слабо улыбнувшись, сказала Светлана.
4: «Только бы они согласились, чтобы ты с ними пожил, пока не повзрослеешь».
6: Ангелина Сергеевна поговорила с врачом, который сообщил о снятии интоксикации. Он хотел, чтобы больную завтра уже забрали домой. Боялся, что она умрет в больнице. Не желал портить статистику дополнительной смертью. Ангелина из разговора с ним поняла, что счет жизни больной идет на дни, а, возможно, даже и на часы. На следующее утро Светлану забрали из больницы. Супруги, посовещавшись, предложили отвезти ее к себе, чтобы проще было за ней ухаживать. С утра Даник оставался с матерью и присматривал за ней, а после обеда приходила Ангелина Сергеевна и ухаживала за больной сама. Теперь,
4: Мальчик мог есть столько, сколько хотел, и он не раз пытался поесть впрок. Через 3 дня, ближе к вечеру, Светлана подозвала к себе хозяев квартиры. «Я не знаю, как благодарить вас за помощь мне и сыну», — начала она. «Я не имею права просить о чем-либо еще, но, если это возможно, вы не могли бы взять Даника к себе после моей смерти?» «Мы были бы рады», — тихо ответил Яков Иванович. «Дом стал пустым после ухода Регины. Но разве кто-то нам отдаст его? Я могу написать завещание. Тогда это будет возможно», — несколько оживившись, ответила Светлана. «Я уже узнавала. Думала про соседку, но потом побоялась, что она квартиру заберет, а Даника бросит. Мне кажется, вы добрые люди, если помогаете нам безвозмездно. Бог свидетель, если это возможно, мы были бы рады. Мы уже говорили об этом», — подтвердила Ангелина Сергеевна. «Наверное, Бог и прислал вас», — слабо улыбнувшись, почти шепотом сказала Светлана. «Я уверен, что это он», — улыбнулся в ответ Яков Иванович и рассказал о событии перед встречей с Даником. Светлана очень внимательно его слушала. «Так вы считаете, что Бог может вот так просто разговаривать с людьми?» «Конечно. Он же нас любит и учит. Он меняет наш характер, готовит нас к вечности», — уверенно пояснил мужчина. «К вечности или к смерти?» «К вечности, конечно. Смерть — это не конец жизни, а только начало. Это всего лишь порог, который нам приходится перешагивать, когда мы идем домой». В словах Якова Ивановича не было притворства, фальши. Он говорил о том, в чем не сомневался. «Хотела бы я верить в это», — вздохнула больная. «Вы можете помолиться и примириться с Богом во имя Иисуса Христа, и Он обязательно примет вас», — с уверенностью произнес Яков Иванович. «Бог всегда держит свои обещания». А он обещал, что примет каждого, кто во имя его сына приходит к нему. Этим же вечером Света помолилась Богу, доверив ему свою жизнь. На следующий день супруги пригласили нотариуса, и Светлана заявила, что желает оформить опекунство над сыном на семью Серовых. Очистка организма и хороший уход продлили больную жизнь на 2 недели. Теперь она не боялась ни за себя, не за сына. Она знала, что они в надежных руках Бога, который привел Якова Ивановича в нужное место и в нужное время, чтобы исполнить свою волю и позаботиться о сироте. Вскоре Светлана тихо отошла в вечность. Даник вырос добрым и заботливым, заменив супругом умершую дочь. Семья Серовых стала для мальчика родной на всю жизнь. Они вместе учились быть восприимчивыми к тихому голосу Святого Духа, ведущего их по жизни и побуждающего к добрым делам. Ведь Христос отдал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить Себе народ особенный, ревностный к добрым делам. Титу 2:14.
1: Малая кафедра. Вотчман НИ. Как было в начале. Он, Иисус, говорит им: «Моисей по жестокосердию вашему позволил вам разводиться с женами вашими, а сначала не было так». Матфея 19:8. Фарисеи считали, что между тем, чему учил Иисус, и тем, что записал Моисей в законе, имеется большое противоречие. Моисей позволил разводиться, а Иисус сказал следующее: «Что Бог сочетал, того человек да не разлучает». На первый взгляд здесь действительно можно увидеть противоречие. Однако Бог не изменяется. Не может быть такого, что Бог сначала запрещает, а потом разрешает, как если бы Он принимал решение по настроению. Итак, если Иисус сказал «сначала не было так»,
7: то он тем самым утвердил, что Божья воля в этом вопросе остается неизменной, несмотря на кажущиеся противоречия. Это очень важный принцип. Дело не в том, что Бог в этом или в другом случае позволяет или запрещает, а в изъявлении Его воли в принципе. Ее нам нужно понимать. Во всех вопросах нужно спрашивать, что Бог говорил с самого начала, какими были Его намерения. В случае, если нам кажется, что в Слове Божьем имеются какие-либо противоречия, необходимо задаваться вопросом, что Бог говорил с самого начала по тому или иному поводу, когда Его слова во всей своей чистоте и святости исходили из Его Святого Духа. Не следует сравнивать слова Божьи, сказанные изначально, с тем, чем они стали позже по жестокосердию Его народа.
4: Надежда Орлова. «Брать или не брать?» Эпиграф. «За что прощать того, кто тверд в грехе?» Уильям Шекспир. Гамлет. Известно, что разговор с человеком, обладающим знаниями в какой-либо области, дает заинтересованному собеседнику новую информацию и пищу для дальнейших размышлений. Однажды случай свел меня с бывшим сидельцем. Беседа наша была на философскую тему «Что есть движущая сила преступления?». Специалист просветил меня, чем обычный бандит отличается от маньяка. Цель у бандита одна – нажива. Он истязает, калечит, убивает ради наживы. Маньяк совершает те же преступления ради удовлетворения порочного желания господствовать над беззащитной жертвой, испытывать бесконечное удовольствие от того, что унижает, растаптывает, доводит человека до животного состояния. Бандит отбирает кошелек, маньяк – личность. Грех, как маньяк, отбирает личность, душу, искажает до неузнаваемости образ Божий в человеке, низводит до самого дна Господнее творение. И особое наслаждение силы зла испытывают, когда это происходит с теми, кто называет себя учеником Христа. После рождения свыше христианин, живя на земле, остается пленником греховного тела. «Ибо плоть желает противного духу» Галатам 5:17. Искушения подстерегают его на каждом шагу, особенно если взгляд устремлен не на Иисуса, а на прелести окружающего мира. Волевое решение смотреть на вещи и явления через жертву Христа и молитвенное обращение за помощью Святого Духа – лучшая защита от соблазнов. В этом случае большинство из них остаются незамеченными человеком. И совсем по-другому обстоит дело, когда мы готовы к компромиссу со злом. С небольшим злом, совсем малюсеньким злом, практически незаметным никому. Зато очень привлекательным, обаятельным, кажущимся безобидным. Никому от этого плохо не будет, даже наоборот. И, конечно же, мы никогда не допустим перехода на новый уровень. Нет, мы только на краю постоим. И да, мы уверены, что, заглядывая в бездну, избежим головокружения и не свалимся в пропасть. Человеку всегда кажется, что он способен контролировать свой поступок. Никто не узнает, никак не отразится, всегда могу оставить. Так думает пьяница и чревоугодник, игрок и вор, блудник и взяточник, лгун и сплетник. Пагубное заблуждение. Маленькое увлечение быстро перерастает в привычку, которая, в свою очередь, переходит в образ жизни. Сначала грех случается редко, невнятно, застенчиво, потом чаще и уверенней. Затем ширится, растет, поднимается – и вот уже вздымается над несчастным, как девятый вал Айвазовского, а вскоре и вовсе обрушивается на голову, поглощая целиком. И вот уже слышатся перешептывания за спиной, вот уже нарастает гул голосов, вот уже заглядывают в глаза и сначала с сочувствием, а затем с жадным любопытством задают вопросы. А бедный грешник чувствует себя все более и более неуверенно, оглядывается по сторонам, прокручивает в голове короткие беседы, анализируя чужие вопросы и свои ответы, старается не перепутать сказанную им ложь. Ему неуютно в обществе братьев и сестер. Они-то прежние, а он другой, иной. Как инопланетянин, который вроде бы и понимает все, но остается от всего далеким. Проповеди становятся странными. Не иначе проповедники все про него знают, да так и стараются побольнее уколоть, только о его грехах и говорят. Вертится бедняга, крутит головой, оглядывается. Смотрит на него или нет? И думает, смотрят, ох, смотрят, откуда только знают. Сколь веревочки не виться, все равно придет конец. Наступит день разоблачения и публичного позора, день ожесточения и злых слез, день окончательного воцарения любимого греха и его абсолютной власти. Самое страшное происходит тогда, когда верующий привыкает к греху, не видит его, отрицает его присутствие в своей жизни, оправдывает. Поела и обтерла рот свой, и говорит: «Я ничего худого не сделала». Притчи 30:20. Есть такая мина-ловушка. Она замаскирована под что-то очень привлекательное и безопасное, что хочется взять. Например, спрятана в детской игрушке, книге, ценной вещи. Как только человек соблазнится находкой и поднимет ее, запускается взрывной механизм, и беды не избежать. Грех действует так же. Подобрать можно, а вот вернуть обратно без последствий нельзя. Однако такая ловушка легко обманывает неверующих, не умеющих отличить правой руки от левой. Иона 4:11. А просвещенного словом истины обмануть не может, разве что он только сам обманываться рад. Так что не обманывайтесь и греха на душу не берите.
7: Малая кафедра. Вотчман НИ. Секрет победной жизни. «Вложу внутрь вас дух мой и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих и уставы мои будете соблюдать и выполнять». Иезекииля 36:27. Лето подходило к концу, я отдыхал в курортном городке и жил на квартире у одного ремесленника. К моей большой радости через меня он и его жена пришли к вере в Спасителя. Уезжая, я оставил им в подарок Библию. Зимой у ремесленника была привычка пить алкоголь в обеденное время, иногда больше, чем следовало. И вот когда снова похолодало, на столе по обычаю появилось вино. Ремесленник склонил голову для молитвы, что у него успело войти в привычку, намереваясь поблагодарить Господа за пищу. Но в тот день слова не могли сойти с его уст. После нескольких неудачных попыток помолиться, он обратился к жене. «В чем дело? Почему мы не можем сегодня помолиться?» Его жена открыла лежавшую на столе Библию и начала листать страницу за страницей, надеясь получить откровение от Бога. Но напрасно, ответ не приходил. «Выпей вино и будем обедать», — сказала жена. Но ремесленник отказался. Он знал, что сначала нужно поблагодарить Бога за накрытый стол, а у него это никак не получалось. «Убери вино», — сказал он наконец жене. Как только алкоголь был убран со стола, муж и жена склонили головы для молитвы и обратились с благодарностью к Господу. В этот раз слова с легкостью слетели с его уст. Приехав однажды в Шанхай, ремесленник посетил меня и не преминул рассказать эту историю. «Брат Ни», — сказал ремесленник, — «начальник моего сердца не позволил мне выпить стакан вина». «Прекрасно», — ответил я ему. «Будь всегда послушен начальнику твоего сердца».
8: из поэтических тетрадей. Наталья Паршина. Учись. Учись прощать, как я простил тебя, забыв все зло, что сделано тобой. И все грехи, что в жизни совершил, я вычеркнул из книги долговой. Явил я милость и тебе простил твой долг огромный в тысячи талантов. А ты не можешь ближним отпустить долги всего лишь в несколько кадрантов. Учись терпеть, как претерпел мой сын. Позорный крест, насмешки, поругания. Терпел и не оправдывал себя, чтоб ты имел на небе оправдание. Терпел и не отверз уста свои. Он перенес позор и посрамление, чтоб на него, взирая, укреплялся ты, чтоб совершенно имел терпение. Учись любить, как возлюбил тебя, когда ты погибал в своих пороках. Я отдал в жертву сына за тебя, принял, каким ты есть, без всякого упрека. Твоя любовь лишь к любящим тебя мне говорит о возрасте незрелом. Но ты учись любить своих врагов, любовь являя истиной и делом. Не будь младенцем в Господе всегда, но возрастай, питаясь Словом Божьим. Учись, пока есть время для тебя. Тебе пример был дан и путь проложен. Христос есть путь. Ступая по нему, пройдешь над пропастью, что разделяла с Богом. Идя путем терпения и любви, однажды встретишься с Отцом в Его чертогах. Нам Божий Сын оставил яркий след, чтоб каждый подражать Ему стремился. Насколько сможем мы любить, терпеть, прощать, настолько в нас Христос отобразится. Сила воскресения. Не познав воскресения силу, не вкусив пробуждения сладость, и свобода мне станет темницей, жизнь земная мне будет не в радость. Для чего мне богатство и слава, если в сердце моем нет Иисуса, если мертвость сковала душу и не чувствую жизни вкуса? Не нужны мне чины и звания на земле высоко ценимые, если я не достигла главного звания высшего христианина. Бесполезно стяжание земное, не заполнишь им сердце пустого, если в данное Господом время не стяжала я Духа Святого. Много ли пользы от царства земного, даже если весь мир мне поклонится, если двери небесного царства для меня навсегда закроются? Бесполезны земные знания и высокая степень ученая, если в жизни земного времени не познала живого Бога я. Что мне пользы от хлеба насущного, если я не питаюсь небесным? И бессмысленно жизнь протекает, если я не воскресла с воскресшим. В Иисусе премудрость и ведение, в Нем богатство и слава сокрыты. Он – источник сокровищ бесценных, в Нем для вечности двери открыты. Он – единый, любимый, желанный, песнь весны и души пробуждения. Он – Спаситель, что Богом мне данный, моя жизнь и мое воскресение. Воспоминания души. Жаждет душа свободы, ей тесно сидеть в темнице, стонет, томится, мечется, а память листает страницы. Как в тесном общении с Богом по раю она гуляла, в сиянии славы Господней сама как солнце сияла. Как творчески окрыленная свободой тогда дышала, всем зверям и птицам небесным свои имена давала. Страницу перевернувши, исполнилась вдруг печали, увидев себя нагою, лишенную Божьей славы. Создателя не послушав, общение с Творцом прерывая, изгнанница и ослушница покинула двери рая.
4: Но сладостный вкус свободы и легкость ее и свежесть душа сохранила в памяти как первозданную прелесть. И по любви великой, и милости бесконечной Творец не отверг творенье. Он путь приготовил в вечность. Голгофа в Господнем плане точкой отсчета стала. Сын Божий сошел на землю, чтоб двери открылись рая, чтоб выпустить из темницы измученных на свободу, чтоб путь указать на небо искупленному народу. О чем же тогда тоскует? Чего же душа страшится, стремясь обрести свободу, и жаждет ее, и боится? Принять ей лишь нужно верою, что плоти она не должница. Погребена плоть с Иисусом, скорее покинуть темницу, а духом, воскресшим в Господе, от власти греха свободной, как прежде в присутствии Божьем, ходить во славе Господней.
7: Точка зрения. Илья Карасени. Дарвин, Ницше, Гитлер и мы. Изучая труды Ницше в университете, я увидел интересную связь между биологом Чарльзом Дарвином, философом Фридрихом Ницше и диктатором Адольфом Гитлером. Они не были знакомы, однако Чарльз Дарвин в своем основном труде «Происхождение видов путем естественного отбора» 1859 год изложил теорию эволюции, суть которой в том, что человек – это разумное животное, которое произошло от обезьяны. Дарвин объяснял это естественным отбором. Сильные выживают, а слабые вымирают. По его логике, доминирование сильного индивидуума привело к развитию и формированию современного человека. Биолог Дарвин противопоставил свой взгляд библейскому учению о сотворении человека Богом. Через 20 лет немецкий философ и писатель Фридрих Ницше применил теорию эволюции и естественного отбора Дарвина к социальной сфере. Он писал, что сильный человек призван доминировать над слабым, должен преодолеть сострадание, добро, стыд, совесть и тем самым стать выше всех. По его мнению, культура и искусство должны заменить религию. Он писал: «Бог умер, мы убили его. Падающего подтолкни». Последние 10 лет жизни Ницше провел в доме для душевнобольных и был совершенно невменяем. Однако его книги стали очень популярными по всей Европе и оказали серьезное влияние на современников. В свое время я также увлеченно читал и изучал его книги. «Так говорил Заратустра», «Антихрист» и другие. Они разрывали и запутывали мой разум и мою жизнь, лишали меня мира и радости. Ницше умер в 1900 году, но его безбожные книги и идеи бродили по миру и вселялись в умы людей. Через 30 лет он стал считаться одним из главных философов нацизма. Гитлер был лидером фашистской Германии 30-40-х годов XX века. Он был инициатором Второй мировой войны, в которой погибли десятки миллионов человек. Гитлер истребил 6 миллионов евреев. Друзья, вы видите эту связь? Безбожная идея биолога Дарвина, развитая философом Ницше в социально-политической сфере, была применена Гитлером на практике. Величайшая из катастроф XX века началась таким образом с идей писателей XIX века. Какие выводы мы можем извлечь из этого? Во-первых, будьте осторожны со своими мыслями и идеями. «Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни» — притча 4.23. Во-вторых, будьте осторожны с книгами, которые вы читаете, и СМИ, которые слушаете. «Всякая неправда есть грех» — 1 Иоанна 5.17. «Будьте верующими, а не неверующими, не обманывайте самих себя». «Бог есть, Он жив, Он любит нас». Иисус пришел в этот мир, чтобы дать нам мир и прощение грехов, но люди распяли Его. Однако Иисус воскрес, и Он жив сегодня. Он любит каждого человека. Люди и сегодня отказываются от Бога. Они отвергают Бога истинного, ставя на Его место себя. Они стремятся сами решать, что есть истина, а что ложь. Современный либерализм, человекоконцентризм, безбожие, греховность и атеизм – это предпосылки будущего горя. Мир, который отказывается от Бога, превращается в ад на земле.

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Слово на сегодня», подготовленную студией «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмолд, Германия». Читает Иван Циммерман.
1: Говорите правду. Мерзость пред Господом уста лживые, а говорящие истину благоугодны Ему. Книга притчи Соломоновых, 12 глава, 22 стих. Есть история об одном мальчике, которому мать разрешила пойти на богослужение с соседями. За это мальчик пообещал матери всегда говорить только правду. Мать согласилась. Она зашила ему в куртку серебряную монету и отпустила его. По дороге на них напали разбойники. Ограбив всех, атаман подошел к мальчику и спросил, есть ли у него деньги. «Есть», — ответил мальчик. Разбойник обыскал карманы, но ничего не нашел. «В кармане у меня нет денег», — сказал мальчик. «Они зашиты у меня вот здесь». И мальчик показал место в полета куртки. Разбойник не верил, но все-таки поискал. Каково же было его удивление, когда деньги действительно оказались там. «Ведь ты мог их скрыть», — сказал разбойник. «Зачем ты сказал, что у тебя есть деньги?» «Затем», — ответил мальчик, — «что я обещал моей матери всегда и всем говорить только правду». Разбойник был тронут правдивостью мальчика, и не только мальчику, но и всем его спутникам возвратил все награбленное. Нельзя бояться говорить правду даже тогда, когда это будет стоить для нас некоторых потерь. Господь, любящий истину, возвратит все потери, возникшие по этой причине. Говорите правду, даже если она против вас. Красота коня в беге, а красота человека в правде. Кто с правдой приступает к Богу, любящему правду, тот не отойдет, не получив ничего. И напротив, кто приступает к Нему без нее или осквернившись противоположными ей пороками, тот, если бы просил и тысячу раз, не будет иметь никакого успеха, потому что не имеет того, что может умолить его. Поэтому, если ты хочешь иметь какой-нибудь успех перед Богом, приступай к Нему, взяв с собой правду. Под именем же правды понимай не часть добродетелей, но всю добродетель целиком. Правда хранит непорочного в пути, а нечестие губит грешника.
0: Вы слушали радиопрограмму «Слово на сегодня», подготовленную в студии «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмолд, Германия». Да пребудет с вами в этом дне Божие благословение.

0: Для вас, дети, на сегодня короткая история и стих из Библии. Читает Татьяна Курмаева.
1: Кладовая мудрости. Закон Господа совершен, укрепляет душу. Откровение Господа верно, умудряет простых. Псалом 18, 8 стих.
2: «Хочешь, расскажу тебе сказку, которую я сам придумал?» — спросил Сашу и его друг Алёша. Не дожидаясь ответа, он стал рассказывать, как один мальчик нашел в лесу избушку, где жил старый-престарый мудрец. Старик подарил мальчику волшебную шкатулку. «Это кладовая мудрости. Если ты вдруг попадешь в затруднительное положение, только попроси эту шкатулочку о помощи, она сразу же сама откроется, а в ней лежит записка, а в записке нужный совет».
3: «Дальше я еще не придумал», — сказал Алёша. Потом вздохнул и добавил. «Вот бы мне по-настоящему иметь кладовую мудрости».
2: «Ты можешь ее иметь», — вдруг совершенно спокойно сообщил ему Саша.
4: «Это правда?»
2: — воскликнул его удивленный товарищ.
4: «Если ты не шутишь, то скажи, где ее достать и за какие деньги?»
2: «Совершенно бесплатно», — улыбнувшись, ответил Саша. «Вот пойдешь со мной на урок воскресной школы, там и узнаешь». С позволения мамы, Алёша, еле дождавшись воскресенья, пошел с другом в молитвенный дом. «Как вы думаете, узнал ли он там что-нибудь о том, что его интересовало?»
1: Конечно, как только дети стали один за другим рассказывать золотой стих, Алёша даже подпрыгнул от радости.
4: «Я догадался, я догадался! Кладовая мудрости — это закон Господа! Но я ничего не знаю об этом законе. Расскажите мне о нем, пожалуйста!»
1: Удивленный учитель, выслушав объяснение Саши, быстро перестроил план своего урока, чтобы новенький посетитель как можно больше узнал о законе Божьем. А потом, как и было запланировано, дети слушали истории о библейских героях и убеждались в том, что 10 заповедей Господних – это действительно кладовая мудрости.
3: «Это гораздо надежнее, чем в моей сказке», – прошептал Алёша на ухо своему другу.
1: «Дорогой друг, пользуешься ли ты этой чудесной кладовой?»
5: Вы слушали радио Зейгенсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

Передача «Говори, Господи». Дорогие женщины, слушая эту передачу, пусть и ваше сердце пожелает сказать «Говори, Господи, ибо слушает раба Твоя», как некогда эти слова произнес Самуил. Для вас читает Элизабет Завадский из книги «По следам библейских женщин». Автор Элизабет Джордж.

еще одно доброе сердце. Иосавеф тайно увела его. 4 книга Царств, 11 глава, 2 стих. Как много случилось, что дом Давида, колено Иудина, род, из которого должен был произойти Мессия, мог оказаться на грани истребления. Ответ на этот непростой вопрос связан с одной женщиной, преступной Гафалией. Надеясь осуществить мечту о правлении Израилем, она убила всех своих внуков, которые могли бы унаследовать корону. Представьте себе убить собственных внуков. Наследников на трон больше не осталось, кроме одного. Последнего наследника спасла сообразительная Иосавеф. Жена Божьего первосвященника Иосавеф схватила своего маленького племянника Иоаса, спасла его от Гафалии, убивавшей всех из царского рода, и спрятала его в доме Господнем на 6 лет до тех пор, пока его не смогли безопасно короновать на царство. Сегодня мы можем поблагодарить Бога за эту милую женщину и ее отвагу, потому что Мессия, наш Господь, произошел из рода Иуды, из того рода, который спасла Иосавеф. Сравнивая Гафалию и Иосавеф, можно показать явное различие между добром и злом. Иосавеф – имя означает «Иегова ее клятва». Имя Гафалия означает «пораженная Богом». Иосавеф – служительница Бога. Гафалия – служительница Ваала. Иосавеф предана тому, что Божье. Гафалия посвятила себя установлению веры Ваали в Иудее. Иосавеф замужем за благочестивым первосвященником. Гафалия – дочь жестокого Ахава и Иезавели. Иосавеф спасла жизнь. Гафалия искала, чтобы погубить жизни, и погубила много жизней. Иосавеф была средством, благодаря которому Господь спас род Иудин. Гафалия пыталась прервать род Иудин. А теперь взгляните, что произошло потом, и что маленькому Иоасу предстояло совершить для Бога. Иоас стал царем Иудеи и царствовал в Иерусалиме 40 лет. Он был одним из царей, который делал угодное в очах Господних. Он руководил восстановлением поврежденного дома Господня и следил за восстановлением. Если вы желаете делать великое для Бога, просто сосредоточьтесь на том, чтобы делать добро. Благодаря одной женщине, служившей Богу и поступившей по своей любви к Богу и преданности Его замыслам, добро восторжествовало над злом. Как заметил Эдмунд Перки, английский философ 18 столетия, «Все, что нужно для торжества зла, это чтобы добрые люди ничего не делали».

Вы слушали передачу «Говори, Господи». Что скажет Он вам, то сделайте. Иоанна 2:5. Радио Сегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия.

0: Дорогие друзья, представляем вам радиопередачу «Пути Господни», где вы услышите личные свидетельства, беседы на различные темы.
1: В эфире беседа в студии «Радио на пути», и я, ваш ведущий Вадим Гетман, сердечно рад приветствовать каждого из вас, кто настроил ваш радиоприемник, чтобы послушать нас. Напомню, что архивы наших программ находятся на сайте Церкви Спасения, salvationbaptistchurch.com, а также вы можете слушать нас в интернете в прямом эфире на «Радио на пути», на пути.info. Я знаю, что это много информации, но мы рады, что у нас есть такие разные выходы на различных радиослушателей. Как обычно, сегодня мы тоже желаем иметь общение. Я надеюсь, оно будет интересным для вас. И позвольте мне представить нашего друга, нашего гостя, который сегодня находится с нами в студии. Его зовут Андрей Францевич Кран. Добро пожаловать.
2: Добрый день.
1: Андрей, вы приехали к нам из Небраски, но вы живете в городе Линкольн, Небраска. Но я знаю, что это одно из тех мест, которые, в котором вы находитесь сегодня, но вы посещаете нас здесь, в штате Вашингтон. Расскажите немного, пожалуйста, о себе. Кто вы, откуда вы, и, может быть, также поделитесь о том, как вы встретились в вашей жизни с Иисусом Христом.
2: С большим удовольствием. Как уже было сказано, меня зовут Андрей Кран. Я родился и вырос в Западной Сибири, в районном центре поселка Благовещенко. И, ну, если сказать, я вырос там в верующей семье. И очень благодарен Богу, что Он через свои пути привел меня в Америку, от которой я никогда не мечтал даже быть в этой стране. Но так получилось. Может быть, попозже об этом скажем подробнее. Вот, вот так коротко.
1: Ну, а как вы встретились с Иисусом Христом? Как вы стали христианином?
2: Как я уже сказал, я вырос в верующей семье. Мой папа был пресвитером церкви. И я хочу сказать, что у нас в семье росло два брата. Я и мой старший брат. Мой брат был очень послушным сыном у родителей, а я был, можно сказать, оторвяга. Был очень непослушен и знаю, что очень часто обижал свою маму. Она очень часто плакала от моих проделок, от моего непослушания. Вот. И мне было уже 16 лет. Мои сверстники уже все было покаялись, уже были в мире с Богом и радовались. Я ходил на собрания, можно сказать, только для того, чтобы как-то удовлетворить своих родителей. Мне нравилось ходить в кино. Я ходил тайком от родителей. Я покуривал сигареты тайком от родителей, чтобы они не знали. Короче, вел двойную жизнь. И я очень хорошо помню момент, как я однажды был в собрании, и к нам приехал один брат из соседнего города, и он проповедовал на тему о втором пришествии. Вы знаете, он прочитал это место, очень знакомое место, я его, возможно, и раньше слышал, но почему-то оно меня в этот момент коснулось, потому что было прочитано место, где Христос говорит, что в тот день, когда Он придет, то двое будут на поле, один возьмется, другой оставится. Двое будут на постели, один возьмется, другой оставится. И вы знаете, мне эти слова, когда я их услышал, я просто потерял покой в своем сердце. У меня не было в тот момент силы встать и покаяться, потому что кто-то меня удерживал. Я сейчас знаю, кто это был. Но я продолжал ходить в школу. Я учился тогда в 9 классе. И я помню, что я со школы бежал домой для того, чтобы как можно скорее прибежать домой и убедиться в том, что мои родители еще дома, и что мой брат еще дома, потому что я думал, Господь возьмет их, а я должен буду остаться. И вот однажды, я помню, я пришел со школы, такой возбужденный, чем-то очень расстроенный, был в расстроенных чувствах, и я захожу домой, первым, кто мне встретился, это была моя мама, и я что-то грубое ей ответил, что-то ей сказал такое, не помню уже что. Но я знаю, что я этим ее сильно обидел. Она мне тоже что-то ответила, я даже не помню что, и заплакала, и ушла в другую комнату. Знаете, я зашел в свою комнату, и мне совесть начала осуждать, и Дух Святой стал работать в моем сердце, и говорить, почему ты так себя ведешь с матерью, она же твоя мама, она ведь все делает для тебя, чтобы тебе было хорошо, чтобы тебе было всегда на столе, чтобы покушать, чтобы ты был одетый, обутый, а ты себя ведешь так. И вы знаете, в этот момент открывается дверь, заходит моя мама, вся в слезах, падает мне на шею, плачет и просит у меня прощения за то, что она мне грубо ответила. В этот момент я почувствовал, как Дух Святой особо коснулся моего сердца. Я просто не выдержал. Я упал на колени, я стал молиться. Я стал просить прощения у мамы, у Господа. И с этого момента я стал Детем Божьим. И я нашел покой в своем сердце. Я больше не боялся, что если придет Христос, что я останусь. И я получил убеждение в том, что Христос записал мое имя в книгу жизни.
1: С тех пор эта уверенность не покидала вас в вашей жизни?
2: Нет, с тех пор я всегда уверен в том, что я его дитя.
1: Я знаю, что ваша жизнь претерпевала изменения во многих областях, ну, например, даже географически. Вам пришлось жить в разных областях и местах. Это были даже разные страны: Узбекистан, Германия, теперь Соединенные Штаты. Скажите, как вам удалось сохранить ваше упование на Господа, несмотря на разные места жительства? Ну и что заставляло вас менять адрес?
2: Это, конечно, очень длинная история, но так постараюсь вкратце. Когда мы жили в Благовещенке, и мы там поженились, и моя жена, она была на инвалидности, она получила вторую группу инвалидности, и ей дали квартиру, но ей посоветовали поменять климат, потому что ей нужен был теплый климат, и мы хотели ее поменять на Киргизию или куда-нибудь в теплую страну. Но так как не было обмена, мы поменяли, значит, эту квартиру на Кемеровскую область, в город Новокузнецк. Вот. Приехали туда и думали уже оттуда поменяем на куда-нибудь в теплую страну. Ну, так и получилось. Мы переехали в Новокузнецк, а потом уехали в Фергану, в Узбекистан. Вот. Из Узбекистана уже мы перебрались в Германию. Там началась гражданская война в то время. Было очень опасно там находиться, потому что узбеки пытались сохранить свою мусульманскую веру и хотели, чтобы в этой стране только жили мусульмане или узбеки, остальных они хотели всех выдворить. И была гражданская война, очень... Я даже участвовал в этом, в смысле в том, что я работал в то время на автобусе, и нам приходилось развозить турков, мескитинцев, которых они очень сильно убивали, даже это было страшно рассказывать даже. Они брали бутылку с горючей смесью, закидывали в дом к этим туркам, запирали двери, этот дом загорался, и они должны были там сгорать. В общем, и вот этих людей вывозили на полигон, и потом самолетом, значит, вывозили из их страны. Одним словом, после этого мы попросили убежище в Германию, и нам очень быстро дали разрешение, и мы прилетели в Германию. Ну, а в Америку мы попали уже позже, прожив 13 лет в Германии. Мы выдали наших дочерей замуж, которые у нас две дочки. Старшую дочь спустя 3 года, значит, как мы прожили в Германии, ее забрал один человек из Америки. Он до этого проживал тоже в Узбекистане, тоже сын верующих родителей. В то время он был неверующим, но сейчас он является членом церкви, слава Богу, и трудится для Господа. Вот. И мы хотели быть поближе к внукам. И поэтому, прожив 10 лет в Америке, наша дочка родила нам 2 внуков. Сейчас у нас уже 3-я внучка здесь. И когда мы сюда переехали, это было в 2007 году, и буквально спустя несколько лет наша вторая дочка тоже, у нее сейчас есть сын, и нам приходится теперь ездить туда в гости.
1: Основная причина вашего переезда – это быть поближе к детям, поближе к семье. Какое место сегодня занимает семья для вас?
2: Семья для меня на первом месте, потому что после, конечно, Бога, и мы стараемся как можно больше уделять время внукам, чтобы с ними быть поближе, чтобы их воспитывать, чтобы они тоже стали служителями Божьими. Это наша цель.
1: А как жизнь вам в Небраске? Вообще, что представляет себя этот край? Может быть, там что-то интересное есть, вот посмотреть, посетить?
2: Ну, я бы не сказал, что Небраска является таким уже отличительным местом. Кроме кукурузы, я думаю, там вы ничего хорошего не увидите. Но в то же время есть музеи. Есть, например, один немецкий музей. Мне было интересно там побывать, потому что там история немцев, которые попали сюда, как это все было. Вот. И что мне еще очень важно, недалеко от нашего города находится город Омаха. И в этом городе есть очень много русских евреев, которые не знают Бога, скажем так, не знают Иисуса Христа. И там нету ни одной русской церкви. И вот я бы просто, если меня слушают сегодня служители, которые не знают, где применить себя в служении, то, пожалуйста, вы можете открыть там мессианскую церковь для русских. Это будет очень здорово, потому что по сегодняшний день там не было никого. Была там одна небольшая харизматическая церковь, но она тоже распалась, там сейчас нету никого.
1: От себя добавлю, что это действительно большая нужда. Во многих местах по Соединенным Штатам мы находим города с довольно крупным русскоязычным населением, и, к сожалению, там нет ни одной церкви, общины, группы хотя бы, вообще место, где люди могли бы узнать Евангелие, узнать об Иисусе Христе. Поэтому, друзья, если Бог вас призывает на миссионерский труд, и вы серьезно задумываетесь о спасении душ, вовсе не обязательно для этого, ну, скажем так, преодолевать огромные тысячи километров и ехать куда-то в Африку, в Евразию. У нас здесь под боком, что называется, прямо здесь, в Соединенных Штатах, находится довольно много таких мест, не так ли?
2: Да, совершенно верно.
1: Ну что ж, дорогой брат Андрей, мы немножко узнали о вас. Я знаю, что вы являетесь исполнителем христианских песен. Всякий раз, когда вы посещаете церкви, вы приезжаете с дисками, с фонограммами. И расскажите немножко об этом, как вы обнаружили в себе этот талант, как он у вас развивался?
2: Ну, если с самого начала, то я должен сказать, что этот талант мне дал Бог с самого детства. Я помню себя еще ребенком, мне, наверное, было лет 5 или 6, когда еще у нас собрания проходили по домам, то мне родители купили гармошку еще с деревянными клавишами, это однорядная такая гармошка, и я уже пытался на ней играть духовные христианские песни. И помню, когда у нас было собрание в нашем доме, то приходили члены церкви, особенно бабушки, так гладили меня по голове, как бы поощрение, давали мне конфетку, тогда это было большим награждением, и меня это очень вдохновляло, значит, исполнять христианские песни. Вот. Оттуда это все началось, и на сегодняшний день я стараюсь находить тексты в интернете. Мне очень много приходится читать стихов разных, чтобы со смыслом найти такую песню, которая бы цепляла людей, чтобы, которая трогала бы людей, сердца людей, для того, чтобы именно люди, слушая эти песни, не только могли слышать музыку, но и могли вникать в слова. Вот, вот так я нахожу песни. Потом у меня есть очень хороший композитор, два композитора, которые пишут мелодию на те стихи, которые я нахожу. Один находится в Москве, это Леонид Атабеков, а другой живет в Миннесоте, это Алекс Редин, который пишет мне и фонограммы. И я очень благодарен Богу за этих людей, которые помогают мне в этом служении.
1: Ну что ж, самое время, я думаю, послушать одну из этих песен. И что мы сейчас будем слушать? Как называется эта песня?
2: Эта песня называется «Не смотри на людей», и этой песней я хотел бы вдохновить всех служителей. Я думаю, мы все являемся в какой-то мере служителями в семье, в церкви, и чтобы мы не смотрели на людей, а смотрели на Бога, потому что люди часто могут ошибаться, люди могут предать, но наш Бог – это самый верный друг и самый надежный.
1: Звучит песня «Не смотри на людей», исполняет Андрей Кран.

0: В сегодняшней беседе в студии «Радио на пути» принимает участие певец христианских песен, исполнитель по имени Андрей Кран. Он приехал к нам из Небраски, город Линкольн, штат Небраска. Сегодня я, ведущий передачи «Радио на пути», беседа в студии «Радио на пути», с ним как раз беседую. Брат Андрей, как можно было бы приобрести ваши песни, если бы кто-то из наших слушателей хотел бы это сделать?
1: С удовольствием высылаю по почте. У меня 6 дисков с записью на русском языке. У меня есть 3 диска на немецком языке. И если вас заинтересовали эти песни, то вы можете просто позвонить или написать email, и с удовольствием вам вышлем. Мой телефон 402-770-1943. Повторяю. 402-770-1943. Мой email называется krunte@gmail.com. krunte@gmail.com.
0: На протяжении нашей программы мы постараемся повторить еще пару раз эту контактную информацию. Ну и от себя я хотел бы добавить, что брат Андрей не просто продает диски или пытается их реализовать, а они идут, или, вернее, прибыль от них идет на одно из служений. Вот об этом я хотел спросить, это был мой следующий вопрос. Я знаю, что, несмотря на то, что, Андрей Францевич, вы живете здесь, вы также всячески стараетесь помочь одному важному проекту в Казахстане. Что это за проект и как к вам пришла идея помочь этому проекту?
1: К этому есть небольшая предыстория. Дело в том, что когда мы первый раз приехали в Узбекистан, спустя некоторое время ко мне подошел один брат из соседней церкви и попросил меня поучаствовать в воспитании детей детского дома. Это был детский дом государственный, в котором была директором женщина русская, но дети там были разной национальности. И она сказала, что просто они уже выбились из сил, и они не было у них сил, чтобы как-то влиять на этих детей, они просто уже выбились, отбились от рук. И они попросили нас, как церковь, вмешаться, чтобы помочь в воспитании этих детей. Ну, мы, конечно, поставили свои условия, сказали, мы согласны это делать, если вы нам разрешите воспитывать их по Библии, то есть в духовном плане. Они нам препятствий никаких не поставили, мы начали с ними заниматься. И вы знаете, это было первый раз, когда я столкнулся с детьми-сиротами, потому что до этого я всегда имел такое представление, что сирота – это дети, у которых, может быть, умерли родители, у которых нет родителей, они помещены в детский дом, о них заботятся, они имеют питание, имеют одежду, ходят в школу. И это было все, что я мог знать о детях-сиротах. Но когда я первый раз попал в этот детский дом, я увидел, насколько эти дети лишены возможности получать ту любовь и ласку, в отличие которой получают наши дети, наши внуки. Там были дети, которые просто вкарабкивались на колени к взрослым, брали руку взрослого и гладили ею себя по голове. Они нуждаются в ласке, в любви. И это было первое, на что мы обратили внимание. И вы знаете, я, как сейчас помню, первое служение, которое мы с ними проводили в церкви, мы их привезли в церковь, их было, наверное, человек 25 детей, которых мы привезли, там были дети с 4 лет и до 16 лет в этом детском доме, и когда мы их привезли в церковь, они тоже маленькую программку мы с ними провели, и когда в конце служения брат призывал к покаянию, то две старшие девочки, которым было по 15 лет, они просто бегом бежали с того места, где они сидели, вперед, упали на колени. И вы знаете, я первый раз в жизни услышал такую простую детскую молитву, где они молились и говорили: «Господи, спасибо тебе за дядю Андрея, спасибо тебе за дядю Мишу, спасибо тебе за тетю Валю». Перечисляли по имени тех, которые приезжали к ним, которые рассказывали им о Боге. «И спасибо тебе, Господи, за то, что мы приобрели в твоем лице папу». То есть Для них это было важно, иметь отца, потому что у них, может быть, никогда его не было, они его даже, может быть, и не знают. И поэтому мне дорого это служение, и я хочу еще один пример привести. В этом детском доме был один мальчик из цыганского племени, и я даже забыл его имя сейчас, потому что прошло уже много времени после этого. Но я знаю, что этот мальчик, он как привязался к нам так сильно и впитывал в себя все, что мы говорили, что мы рассказывали. И сегодня этот мальчик вырос, он стал взрослым мужчиной, и он стал миссионером среди цыганского племени. И это меня радует, потому что тот труд, который мы делали, был нечетен пред Богом. И на сегодняшний день мы помогаем христианскому детскому дому, который находится в Казахстане, в городе Сарани, где старшим пресвитером является Тисин Франц Гергардович, многие вас его знают. И он рассказывает эту историю, как Бог ему положил на сердце открыть этот детский дом, потому что, говорит, у нас было много беспризорных, которые часто приходили даже в его дом и просили кусочек хлеба, чтобы дали им покушать. И тогда Бог положил ему и жене его на сердце открыть детский дом. Они купили заброшенное здание детского садика, отремонтировали его своими силами и начали с улицы поселять туда детей и взяли над ними шефство. Естественно, государство не вмешивается в финансовых вопросах, то есть никакой помощи не оказывает этим детям, и они вынуждены просто жить на пожертвованиях христиан Америки, Германии. И поэтому я вот своими дисками, продавая их, предлагая христианам и нехристианам, могу каждый месяц какую-то сумму отправлять туда, для того, чтобы они могли дальше жить, кушать, одеваться и так далее.
0: Вот такую благородную цель преследует и это служение Андрея Крана. Я напомню, что с братом Андреем вы можете связаться по телефону. Этот телефон звучит так: 402-770-1943. 402-770-1943. Адрес электронной почты krunte@gmail.com. Еще раз, krunte@gmail.com. Брат Андрей, если кто-либо захочет напрямую помочь дому сирот в Саране, что они могут сделать?
1: Ну, во-первых, я хочу сказать, что в городе Сиракьюз, в штате Нью-Йорк, там находится церковь, которая почти все члены этой церкви выехали именно с того места, где был этот детский дом. И там живет Владимир Охман со своей супругой. Они организовали миссию Прескила. И благодаря этой миссии, куда можно перечислять деньги, и эти деньги идут напрямую в детский дом преображения, так называется этот детский дом в городе Сарань. Вы можете позвонить этому брату по телефону, я сейчас продиктую. Телефон 315-554-657. Это прямой телефон Владимира Охман, который ответственен за финансовую часть для этого детского дома. Вы можете посылать ему чеки, переводить деньги, и они каждый месяц переводят все деньги, которые поступают к ним на счет, туда, в детский дом. Еще хочу сказать, что сейчас у них идет особая нужда, они разослали письма всем, кому не безразлична судьба этих детей, где они написали бюджет, который им нужен для того, чтобы детям с осени пойти в школу. Это включается туда форма одежды, потом тетради, учебники и все, что нужно для школы. И в общей сложности им нужно около 9 тысяч долларов собрать для того, чтобы эти дети могли нормально жить и посещать школу, и одеваться, и так далее. Поэтому, если у вас будет желание помочь, вы можете напрямую позвонить Владимиру, и он с удовольствием даст вам ваши его контактные данные, куда вы можете послать эти деньги.
0: Напоминаю еще раз этот телефон. Это телефон Владимира Охмана в штате Нью-Йорк. Он звучит так: 315-559-46-57. Еще разок: 315-559-46-57. Скажите, Андрей, есть ли у вас песня, которая посвящена вот этой теме сирот?
1: Да, у меня есть песня, которую слова написал Андрей Нефельд из Миннесоты. Мелодию написал на эту песню Алексей Редин. Она называется «У Бога не бывает чужих детей».

0: Вы слушаете беседу в студии «Радио на пути». Прозвучала одна из песен брата Андрея Кран, который сегодня находится у нас в студии. И я, Вадим Гетман, продолжаю беседу с ним. Живет он в городе Линкольн, штат Небраска. Продает диски, которые посвящены христианскому пению. И эти средства, вырученные от продажи дисков, идут на помощь дому сирот, который находится в городе Сарань в Казахстане. Андрей, скажите, сколько у вас дисков, как они называются и какие песни на них могут слушатели найти?
1: У меня 6 разных дисков на русском языке. Один из них называется «Не бывает чужих детей». Другой диск называется «Я спасен», «Хочу я петь», «Неся свой крест», «К заоблачным далям». И последний диск, который я выпустил, называется «Молись, мой друг». Эти диски вы можете приобрести, позвонив мне или написав на e-mail. И у меня выйдет в скором времени свой веб-сайт, который вы сможете потом получить при желании. Таким образом, вы можете помочь этим детям-сиротам.
0: В сегодняшней передаче звучат песни из одного из дисков. Он называется «Не бывает чужих детей», но, как мы видим, дисков еще больше. Напомню еще, что в архивах наших радиопередач вы можете их найти на сайте Церкви Спасения salvationbaptistchurch.com. Мы беседовали как-то с Францем Гергардовичем Тисином и с его женой Ольгой, которая непосредственно руководит этим сиротским домом. И если вы зайдете на эти архивы, вы найдете эту передачу, там вы также более подробно сможете узнать об этом служении. Андрей, у меня еще к вам есть один вопрос. Почему вы избираете именно эти темы для ваших песен? Почему они ложатся вам на сердце? Ведь есть столько много других вещей, о которых, казалось бы, хотелось бы спеть.
1: Ну, во-первых, я уже говорил, что я обычно подбираю песни, которые были слова со смыслом, чтобы эти песни трогали сердца людей, потому что, как один человек выразился, есть песни для души и есть песни для ног. Так вот, я выбрал первый вариант, чтобы людям действительно было приятно слушать эту музыку, и чтобы они могли умиляться сердцем, восхищаться нашим Творцом и Богом, который сотворил нас, который все сотворил для нас, и чтобы мы чтили того, который превыше всех.
0: А приходилось ли вам лично видеть руку Божью и, может быть, какие-то особые события или даже чудеса в вашей жизни или жизни вашей семьи?
1: Да. Я могу привести несколько примеров, у меня их очень много, и обычно говорят, да, когда Иисус Христос был на земле, Он творил много чудес, Он исцелял больных, Он воскрешал мертвых, но сейчас не то время. Вы знаете, есть место, где написано, что Иисус Христос вчера, сегодня и во веки тот же, Он не меняется. И я хочу сказать, что лично в моей жизни очень много раз я видел руку Божию, даже прямое исцеление было, было прямое вмешательство Бога, когда Он спас меня от смерти. Расскажу несколько таких примеров. Один из них – это когда я был в армии, служил в армии, я возил одного очень высокопоставленного начальника, полковника управления. У меня была 21-я «Волга». И мы возвращались ночью из Владивостока в Уссурийск, и там очень тяжелая дорога, перевалы, горы. И мне очень была ночь, и мне очень хотелось спать. И я уже пытался как-то проснуться, щипал себя, я что только не делал, но у меня глаза закрывались. А он сидел рядом и спал. И вдруг в один момент я отключился полностью, и вдруг слышу, как шуршат мои колеса по шибенке. Я ехал по асфальту, а тут слышу шум шибенки. Я открываю глаза и вижу, моя машина уже над обрывом. Я успел резко вывернуть влево и отвернуться от этого обрыва, потому что если бы я этого не сделал, мы улетели бы в пропасть, и никогда бы мы живыми оттуда не вернулись. И вы знаете, после я сверил время, и когда это было, и оказывается, в этот момент моя мама дома молилась за меня, чтобы Бог сохранил меня от несчастного случая. Вот так Бог вмешивается. И еще чтобы, хочу сказать, что был момент в моей жизни, когда Бог меня исцелил от туберкулеза. Это тоже чудо Божие, потому что я должен был весной уходить в армию, но я еще не принял водное крещение. Я очень сильно хотел принять водное крещение, потому что я видел некоторых братьев, которые уходили в армию, и когда они уходили, не будучи членами церкви, они ослабевали там, они падали и приходили домой неверующими людьми. Я очень сильно этого хотел, чтобы мне преподали крещение, чтобы быть членом Церкви Христовой. Но мне в марте исполнилось 18 лет, и в мае меня забирают в армию, и я не успеваю принять крещение. Ну, вроде бы я уже смирился с этим, и мы проходили комиссию, и меня признали здоровым, и потом нас увезли в Барнаул, и в Барнауле нужно было проходить краевую комиссию. И когда я ее проходил, вдруг меня отставляют в сторону и говорят: «Зайдите главному врачу военному». Я подошел, он говорит: «Вы возвращаетесь домой, потому что мы у вас нашли туберкулез легких». Я был в таком шоке, я сразу стал Богу предъявлять претензии: «Господи, почему туберкулез? Это же ведь неизлечимая болезнь. Ведь я еще хочу жить, я хочу еще иметь семью, я хочу. И вы знаете, я в тот момент не получил ответа на это, но меня вернули домой, меня поместили в тубдиспансер, где туберкулезники лежали, и за меня очень много молилось людей, молодежь наша молилась, соседние церкви молились, очень много людей молилось за меня. И вы знаете, я пролежал ровно месяц в этом тубдиспансере, главврач мне сказал: «Забудь про армию, тебе больше туда хода не будет». И мне каждый день давали большую горсть таблеток, которую я должен был глотать. Я один раз ее попробовал проглотить, и мой желудок просто не принял этого, я вырвал их назад, и больше я их не принимал. Я ни одного дня не принимал эти таблетки больше, я просто молился, и я верил, что Бог может меня исцелить, если это Его воля. Буквально через месяц меня посылают на перекомиссию, и не нашли никакого следа туберкулеза. Вот так Бог меня исцелил. И я в это лето принял водное крещение, укрепился в вере, и осенью меня забрали в армию. Я имел очень хорошую службу, как я уже говорил, я возил полковника, я имел возможность ходить в собрания и иметь общение с верующими, и Бог чудным образом меня благословлял. Еще один пример прямого исцеления, это было, сейчас скажу, в каком году, это было в 1960 году. Я тогда был еще ребенком, мне было 5 лет, и в нашей церкви, где мой папа был пресвитером, была одна девочка, которая очень сильно заболела водянкой. Это такая болезнь, когда отказывают почки. По-медицински этот термин называют, этот диагноз называется гломерулонефрит. Почки полностью отказывают, и человек просто обречен на смерть. Ее увезли в краевую больницу Барнаул. Я не помню, сколько времени она там лежала, но факт то, что за все это время, что она там лежала, врачи пытались как-то помочь или вылечить ее, но они ничего не смогли сделать. Дело в том, что они смогли сделать, они смогли только за все это время 3 раза откачивали они воду с животика, и каждый раз по 9 литров за один раз. Ее выписали домой, и она дома лежала, болела очень сильно, у нее были пролежни, и папа был у нее неверующий в то время, мама была верующая, и Бог просто проявил чудо. Каким образом? Мама, она позвала 3 служителей из церкви, они пришли в дом ее, они молились 3 суток с постом и молитвой над этой девочкой, и на 4-е сутки Бог просто сделал чудо, он исцелил ее таким образом, что вода, которая находилась у нее под кожей, в голове, в ногах, в руках, она стала выходить через кишечник. что не может объяснить ни один профессор, ни один медик, каким образом это может случаться. И она выздоровела и встала на ноги, и ровно через 16 лет этой девушке сделал предложение один молодой человек. Они поженились, и этим счастливчиком был в то время я, потому что она вышла за меня замуж. Хотя Бог опять чудо сделал в том, что врачи сказали, ни в коем случае тебе нельзя выходить замуж, потому что таким диагнозом противопоказано иметь детей. То есть это смертельно для тебя, ты можешь умереть. Конечно, роды были очень тяжелые, но Господь дал нам двоих детей. На сегодняшний день у нас двое детей, два зятя, три внука и одна внучка. И один внук, он сейчас в Германии, может быть, если будет время, я еще подробнее расскажу, там тоже очень интересная история. Но таким образом Бог лично проявлял чудеса в нашей жизни, в жизни моей семьи.
0: Слава Господу.
1: Слава Ему.
0: Я хотел бы спросить, вот истории о чудесах, они случаются не у каждого. И есть люди, которые, может быть, слушая нас, думают, а почему Господь не всегда отвечает на мои молитвы таким образом? И, наверное, у вас были тоже примеры и случаи, когда у Господа было другое решение, другой ответ. Как вы думаете, почему это случается? Почему иногда Господь избирает ответ прямой, вот такой вот положительный, чудесный, а иногда, напротив, Он не отвечает нам так, как мы хотели бы?
1: Я думаю, что, во-первых, Бог, Он всесущий, всемогущий, всезнающий, и Ему виднее, кому дать исцеление, кому нет. Я знаю одну женщину, которая постоянно болеет. И она сама свидетельствует о том, говорит, что если бы Бог меня не напоминал через болезнь, ну, что Он есть, то я бы не была бы сегодня в Церкви Христовой, я бы не была бы верующей. Он мне постоянно своим напоминанием, то, что Он мне допускает болезнь, напоминает мне, что я завишу от Него. Потому что она очень была такая легкомысленная в молодости, она ее привлекал мир всегда, она хотела все прелести мира иметь, но Бог ее раз положил на воду болезни. И она покаялась тогда и вот таким образом. И поэтому я считаю, что мы не можем роптать на Бога, если мы о чем-то Его просим, и Он не отвечает, потому что Ему просто виднее, во благо это нам или не во благо.
0: Не всегда, наверное, мы также можем и наверняка знать, что Бог обязательно ответит нам посредством чуда. И, наверное, нелепо было бы требовать, что Бог это сделает именно так. Но тогда, когда Он делает, это проявление Его мощи, Его величия, Его владычества и того, что Он является суверенным Богом и всемогущим, который может вмешаться в любую минуту по Его воле в наши обстоятельства, не так ли?
1: Да, и тем более мы видим из жизни апостола Павла, который тоже три раза просил Бога, чтобы он избавил его от того жала, который он имел, как мы предполагаем, зрение у него было плохое. Но Господь ему прямо сказал, довольно тебе благодати моей. Поэтому как Бог допускает, так оно всегда лучше для нас. И я знаю, один брат как-то сказал, слышал я, как он сказал, когда мы придем на небо, то мы будем Бога благодарить за все услышанные молитвы, которые мы получили в своей жизни, и будем благодарить Его за неуслышанные молитвы, потому что там мы поймем, что они были нам не во благо.
0: Брат Андрей, вы меня заинтриговали, истории еще вы хотели рассказать.

0: И однажды, говорит, когда в таком, такой истерике была, и вдруг, говорит, Бог тихим голосом проговорил мое сердце и сказал: «Не плачь, дитя мое, у тебя будет ребенок». И вы знаете, буквально почти три года назад они приезжали к нам в гости с мужем. Они оба музыкальные, она поет, он играет на клавишах, сам сочиняет музыку. И вот они делали в нашей концерте такую музыкальную программу и немножко свидетельствовали о себе. И моя дочка со слезами на глазах говорит, я не знаю, откуда, почему у меня слезы появились, но она говорит, уже прошло больше 10 лет, как у нас нету детей, и я Богу предъявляла претензии, и Он мне ответил, что у меня будет ребенок, но почему-то до сих пор нету детей. И у нас там есть один дедушка, он сидел в передней скамейке, и он смотрит на нее и говорит: «Машенька, будет у тебя ребенок?» И вы знаете, моя жена рядом сидела и говорит: «Ну вот зачем он это сказал? Ведь еще огонь масло подлил. Она и так страдает, а он ей еще надежду дает». И что вы думаете? В этот момент в Германии рождался один ребенок. И когда они на следующий день улетели домой, через день им позвонили с роддома, там, где родился этот ребенок, и сказали, что у нас родился мальчик, вы стоите на очереди. Они сказали им, что 8 лет нужно на очереди быть, чтобы получить ребенка. Но прошло всего лишь 2 года, и этот ребенок, если вы хотите, вы можете его усыновить. Ему было всего лишь 2 дня. Конечно, они с большой радостью взяли этого ребенка. Ему сейчас почти 3 года. Он такой хороший мальчик. И вы знаете, на удивление, он очень сильно вливается в их семью и похож на отца. Вот. И таким образом Бог проявляет свою милость и посылает просимое, если мы действительно просим и верим, что Он даст.
1: В сегодняшней передаче «Беседа в студии Радио на пути» принимал участие брат Андрей Кран, наш гость, который приехал из города Линкольн, штат Небраска, исполнитель христианских песен. Связаться с ним вы можете по телефону 402-770-1943, адрес электронной почты krunte@gmail.com. Наше время подходит к концу, и перед тем, как мы попрощаемся, брат Андрей, что вы хотели бы пожелать нашим радиослушателям?
0: У меня есть прекрасная песня, которую я обычно высказываю свое пожелание, и поэтому я бы хотел, чтобы она прозвучала вам как пожелание.
1: Звучит эта песня, а мы прощаемся с вами. Всего доброго, до свидания, с Богом.
0: До свидания.

Эту беседу вы найдете на сайте salvationbaptistchurch.com. На этом мы прощаемся с вами. Да благословит вас Господь! Вы слушали радио Зейгенсвелле «Волна благословения», передача «Пути Господни», город Детмалт, Германия.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Зегенсвелле,
1: что означает «волна благословения».
0: Мы вещаем круглосуточно на этой волне.
1: Здесь вы можете услышать различные передачи, как «По страницам Библии»,
0: аудиокниги, детский час,
1: проповеди, беседы, свидетельства и многие другие радиопередачи,
0: а также христианские песни и стихи.
1: Ваши отзывы и пожелания вы можете сообщить нам, позвонив по телефону 00495-231-500-5988.
0: По этому же номеру телефона вы можете заказать наш бесплатный журнал на немецком языке.
1: В этом журнале вы найдете много интересной информации, а также расписание наших радиопередач.
0: Наш адрес – Радио Зегенсвелле, почтовый ящик 2504, индекс 32715, город Детмольд, Германия.
1: Наш сайт интернета – zegenswelle.de.
0: Дорогие друзья, желаем вам Божьих благословений, слушая наши передачи.
1: Слушать радио, познавать Бога.

0: В Германии 8 часов.
1: Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете радио Зегенсвелле. В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы.

0: Сегодня мы предлагаем вам послушать проповедь Дениса Самарин.
1: Приветствую вас, дорогие друзья. И прежде чем я прочитаю текст Священного Писания, который ляжет в основу нашей первой проповеди, хочу рассказать вам одну историю, которая произошла со мной, когда мне было 16 лет. Когда мне было 16 лет, мы с моими друзьями, нас было 3 человека, поехали в турбазу. Я не знаю, какое понятие существует сейчас или нет, но просто база отдыха. У нас там был небольшой домик. И по соседству жила одна семья. Муж, жена и несколько деток. У них было 3 детей. Там была одна девочка, которую звали Ира, но она почему-то звала себя Света. И был один мальчик, которого звали Саша. Ему было 3 или 4 годика всего лишь. Хорошая семья, иногда мы с ними общались. И вот однажды утром они приходят к нам домой, мама с папой, и говорят: ребята, не могли бы вам помочь? У нас трагедия, случилась трагедия. А что такое? У этого Саши потерялась любимая игрушка, он полночи не спал, обнаружил, что ее нет. Мы перерыли весь домик, мы пересмотрели все вещи, нигде нет. Мы посмотрели вокруг домика, может, где-то бросил, нет. Он не может успокоиться, эта игрушка, она ему очень дорога. Помогите нам ее найти. У нас были свои планы, мы хотели пойти купаться на Волгу, у нас были еще какие-то планы, но мы решили все-таки помочь нашим друзьям новым и потратить время на то, чтобы найти эту игрушку. Друзья, мы искали везде. Мы обыскали каждый клочок этой турбазы. Мы были на пляже, где не купались. Мы были в лесу, где не ходили искать там какие-то грибы. Мы искали, вот просто все обыскали, и уже на закате дня потратили целый день. Мы в конечном итоге нашли эту игрушку, она куда-то там завалилась под лестницу, и мы там ее нашли. Ну, трудно представить себе радость этого мальчика. Мы тоже были рады, что мы нашли эту игрушку. Но когда мы пришли домой, мы сидим и думаем. Вот мы потратили целый день, чтобы найти эту игрушку. А игрушка оказалась какой-то, знаете, какой-то маленький плюшевый мишка, которому, я не знаю, уже, может быть, около 1000 лет, как его изготовили, абсолютно ни на что не годный, но так этому мальчику она почему-то дорога, эта игрушка. И вот мы нашли эту игрушку. И мы тогда сидели и думали, вот целый день мы потратили на то, чтобы найти какую-то там игрушку. Конечно, здорово, приятно сделать людям, но мы потеряли целый день. Друзья, вот почему я это рассказал пример. Так вот человек живет жизнь. Кто-то из вас уже прожил там 20 лет, кто-то 16, я вот 44 года прожил, кто-то больше. Друзья, когда-нибудь наша жизнь будет подходить к концу, и мы проанализируем, что мы искали всю нашу жизнь. Что мы искали, что мы нашли. Кто-то потратил годы своей юности на поиски чего-либо, и он это в конечном итоге нашел. Но потом в конечном итоге окажется, что то, что он нашел, это на самом деле никому особо не нужно. То, что было ценно когда-то, сейчас перестало иметь ценность. То, что я раньше этим дорожил, теперь я на это смотрю, как на что-то ненужное. Когда я расскажу своим детям и внукам, на что я потратил свою жизнь, может быть, мне будет даже стыдно рассказывать, что, дорогие мои внуки, я вот всю свою жизнь вот потратил вот на это. И хотелось бы, друзья, сегодня, чтобы вы задумались о том, что братья предложили очень хорошую тему. Ищите. Но не просто ищите, а ищите того, что достойно. Здесь написано: ищите правды, добра, Господа, мира. Вот если вы это найдете, если в вашей жизни это будет, то, конечно, не будет никогда стыдно. Вы не пожалеете о тех усилиях, которые вы потратили на поиски. Вы не пожалеете о том времени, которое вы потратили на поиски. Вам никогда не будет стыдно это показать другим. Вы никогда не разочаруетесь в том, что нашли. Это никогда не проходящие ценности. К сожалению, сейчас очень многие молодые люди особенно ищут того, что абсолютно не имеет никакой ценности. И моя задача сегодня поговорить с вами о том, что нужно искать правды. Ищите правды. Ищите правду. Этот призыв есть и в Ветхом Завете, книга Второзакония, 20 стих. Здесь так написано: «Правды, правды ищи, чтобы ты был жив и овладел землею, которую Господь Бог твой дает тебе». Этот же призыв есть и в Новом Завете. И именно на Новом Заветнем тексте будет построена моя проповедь. Евангелие от Матфея, 6 глава, 33 стих. «Ищите же прежде Царствие Божьего и правды Его, и это все приложится вам». Что все? Там чуть выше написано о том, что человек нуждается в материальных благах. И Христос говорит, что Бог знает, Отец вас знает, что вы в этом нуждаетесь. Не надо об этом переживать так, как будто бы вы одни обеспокоены своими материальными благами. Бог прекрасно знает, что вы в этом имеете нужду. Иногда некоторые, читающие этот текст, говорят, что христианство будто бы и учит тому, что мы не должны заботиться о материальном. Этот текст говорит о том, что мы не должны заботиться о материальном, как язычники. которые ради этого жизнь свою полагают, которые другого смысла и не имеют никакого, которые живут так, как будто бы о них никто другой не заботится. Он учит нас тому, что мы должны заботиться о материальном, но заботиться правильно. И как же это правильно? Да, мы чуть позже об этом еще скажем. И вот когда он говорит о материальном, то он потом, Христос, говорит, что ваша задача не полагать свою жизнь на поиски материального, как это делают язычники. Ваша задача в первую очередь искать Царство Божьего и правды Его. Кстати, здесь слово «правда Его», здесь имеется в виду «правды Божьей», потому что слово «царство» в греческом языке, оно женского рода, и поэтому, если бы это было «правды Божьей», то есть «правда Царства», то было бы написано «правда Ее». Но здесь написано «правда Его», то есть имеется в виду Бог, о котором идет речь выше. «Ищите же прежде Царство Божие и правды Божьей». И все остальное, все, о чем вы хотели пережить, все вам приложится. Давайте, друзья, мы порассуждаем об этом тексте. Мои рассуждения будут состоять из трех частей. Первая часть, короткая, это анализ слов, которые входят в этот текст. Все написано по-русски, все слова нам известны, но на самом деле есть некоторые нюансы, которые мы должны знать, прежде чем мы будем более подробно говорить об этом тексте. Здесь есть призыв искать и обозначение объекта поиска, то есть правды его. Мы о царстве не говорим, потому что это не наша тема, правды Божьей. Что же такое правда? В нашем понимании правда – это то, что отличается от лжи, какая-то истина. И я знаю некоторых людей, которые этот текст понимают так, что нужно везде добиваться правды, таким правдолюбами быть. Человек, который никогда не снизойдет какому-то проступку другого человека, который всегда на членских собраниях, на молодежных или где-то еще будет добиваться, чтобы он прав или высветить какую-то правду, он никогда не будет снисходительным. И такие люди оправдывают себя, что они такие вот правдолюбцы. Конечно, не об этом здесь идет речь, и здесь совершенно другой смысл. И слово «правда» в этом тексте, как и в большинстве других текстов Нового Завета, слово «правда» означает «праведность». «Ищите праведности Божией». В греческом так конкретно слово и употреблено – праведность. Но что же означает праведность? Если мы будем смотреть более внимательно этот текст, то мы увидим, что под праведностью здесь понимается поведение человека в согласии с Божьей волей. Что такое вообще праведность? Давайте коротко об этом поговорим. Праведность перед государством. Например, человек праведный перед государством. Это какой человек? Недавно мне пришло письмо с налоговой инспекции, в котором большое-большое письмо о том, что я нарушил некоторые требования налоговой инспекции, что-то не заплатил, и там большое письмо с призывом, чтобы я компенсировал недостачу, и если что, будут приставы, потом суд. Ну, мне уже было страшно, я посмотрел на итого, и там было 1 рубль 75 копеек. Но, друзья, с точки зрения государства я оказался неправедным, потому что я нарушил законы государства. То есть я поступил не в согласие с законами государства, я потерял праведность. То есть праведность – это согласие с законом или согласие с волей того, перед кем мы хотим быть праведным. В данном случае мы ищем праведности Божьей. То есть праведность – это поведение, которое согласуется или которое находится в согласии, не нарушает волю Божию. И Христос говорит, чтобы вы в первую очередь в своей жизни искали того, что не нарушает Божью волю в каждом своем поступке, в каждом своей мысли, в каждом своем предприятии, в намерении. Вы искали, чтобы все то, что вы запланировали, было в согласии, в соответствии с волей Божией. Как возвращаемся к государству. Как в государстве, да? Если мы не хотим проблем, нам необходимо знать законы государства и не нарушать их. Также здесь, зная волю Божию, мы стараемся знать волю Божию, и мы ищем поведение, которое согласуется с волей Божией. Вот что означает слово «правда» в этом случае. Правды Божьей, праведности Божьей, поведение, которое согласно с волей Божьей. Второе слово – это слово «ищите». Слово «ищите» тоже можно двояко понять. Можно понять так, что я что-то потерял, как ту игрушку у того мальчика, и мы ее нашли. И этого достаточно. Здесь это слово больше выражает призыв к постоянному настрою. То есть ищите, то есть будьте этими озабочены постоянно. Это не означает, что вы можете это найти и на этом успокоиться. Это означает, что ваша настроение, ваше такое вот направление жизни должно быть таким, чтобы в первую очередь вы познавали, что есть воля Божия, и поступали в согласии с этой волей Божией. Вот это должно быть вашим настроем, это должно быть вашим таким лейтмотивом вашей жизни. Ищите прежде Царство Божие и правды Его. Ищите прежде правды Его. Итак, два слова, которые здесь ключевые, ищите правды, мы с вами разобрали. Правда, поведение в соответствии с волей Божией, ищите, то есть занимайтесь этим постоянно, это должно быть вашим ежедневным желанием, ежедневным занятием. Нельзя успокоиться, сказав, что когда-то я правду нашел. Например, кто-то подумает о том, что я когда-то покаялся, я принял крещение, я нашел правду Божию, и теперь я могу заниматься своими делами, теперь я могу жить так, как хочу, потому что я уже сделал то, что от меня требовалось. Я даже слышал однажды проповедь на Благовестии, проповедник, молодой проповедник проповедовал и говорил вот людям неверующим, говорит, вы сначала найдите правду Божию, вот покайтесь, а потом занимайтесь своими делами. В принципе, правильно, в точке зрения вот проповеди, которая была на тот момент звучала, но здесь не это имеется в виду. Постоянный поиск, постоянный приоритет в поиске воли Божьей. Вторая часть моей проповеди, после того, как мы разобрали слова, она будет касаться двух причин. Почему необходимо в первую очередь искать правды Божьей. Почему-то нельзя делать во вторую очередь или чуть попозже. Может быть, от переместа мест слагаемых сумма не меняется. Может быть, сначала мы свое дело сделали, а потом правду Божию нашли. Почему здесь именно так написано? Ищите прежде, то есть в начале. Почему правда Божия должна стоять в приоритете? Прошлое воскресенье в нашей собрании звучала проповедь. Интересно, что когда мне братья сообщили тему моей проповеди, то я об этом молился, переживал, просил Бога, чтобы Он дал мне мудрости и понять этот текст. И вот я прихожу на собрание, и первый проповедник в нашей церкви, брат Максим, он проповедует именно на этот текст. И он рассказывает очень хороший пример, который я у него позаимствовал, и теперь расскажу вам. Представьте себе, друзья, человека, у которого плохое зрение. Он плохо видит. И так получилось, что он потерял свои очки. Вот находится в своем кабинете, в своем доме, например, и вот потерял очки, не знает, где они находятся. И кроме этого, он собирается в поездку куда-нибудь, ему нужны ключи от машины, ему нужен телефон, ему нужен кошелек, он должен одеться как-то, да, то есть он же не поедет в домашнем на встречу какую-то, и поэтому он должен все это сделать, он должен все это найти в своем доме. Возникает вопрос, что этот человек будет искать в первую очередь? Телефон, ключи, одежду, носки или очки. Конечно, он будет искать очки. Почему? Потому что именно очки помогут ему найти все остальное. Давайте представим себе не очень мудрого человека, который посчитал, что от перемены мест слагаемых сумма не меняется, поэтому какая разница, что найти? Сначала я найду носки, потом я найду ключи, потом я надену какую-то куртку, а потом я буду искать очки. И вот, друзья, он нашел обувь или еще что-то, друзья, у него есть несколько опасностей. Первое, он будет это долго делать. То есть без хорошего зрения он будет искать это очень долго. Он примерно знает, где это находится, но точно не знает. Тут иногда с хорошим-то зрением ключи от машины полчаса ищешь, друзья, а с плохим зрением это вообще невозможно. И ты можешь искать, и это такой долгий-долгий процесс. Намного мудрее сначала надеть очки, и потом уже искать все остальное. Второе, в процессе поиска, если у тебя плохое зрение, ты можешь натыкаться на какие-то предметы, на углы, ты можешь попадать в какие-то неловкие ситуации и так далее, и так далее. То есть это достаточно опасно еще, если у тебя плохое зрение, искать какие-то вещи. И третье, если ты плохое зрение, то ты можешь найти не то, что ты считал нужным. И ты нашел, ты посчитал, что это нужно, но на самом деле это не нужно. Например, очень легко перепутать соль и сахар, допустим, если ты плохое зрение имеешь. Ну или носки разных цветов, или еще что-нибудь в этом плане. То есть можно очень нелепо выглядеть. Бывает, люди выходят на улицу, не посмотревшись в зеркало, и они не замечают, что у них, например, грязную одежду надели, или у них какое-то другое непорядок в их внешнем виде. Поэтому очень важно иметь хорошее зрение. И поэтому мудро вначале найти очки, которые помогут потом найти все остальное. Почему правду Божию нужно искать в первую очередь? Клайв Льюис сказал такую замечательную фразу, выражение такое хорошее. «Я верю Богу, — сказал он, — не потому, что я вижу Его, а потому, что в Его свете я вижу все остальное». Итак, я верю Богу не потому, что я его вижу, мы Бога не видим, правда, своими глазами, но в его свете мы видим все остальное. Друзья, это очень важная мысль, и правильно, если человек научится не ходить в потьмах, научится сначала просветить свои очи праведностью Божией, чтобы адекватно оценивать ситуацию, чтобы посмотреть на какие-то вопросы так, как смотрит на них Бог, чтобы искать исполнение воли Божией в том или ином случае, именно это даст ему возможность не совершать ошибок, во-первых, он все будет делать намного быстрее, потому что мы уже сказали, что при плохом зрении мы можем долго искать одного и того же. Во-вторых, он не поранится, у него не будет много проблем. Сколько вот сейчас бывает людей, когда молодой человек, например, хочет устроиться на работу, или какой-то ему предлагают бизнес-проект, или у него какая-то идея, и он не позаботился о том, чтобы надеть вот эти очки праведности. Он не позаботился о том, чтобы найти праведность Божию, волю Божию именно в этом случае. Он считает, что он нормально видит, он идет и наказывается. Потом проходит время, он говорит: почему же я не знал то, что это ловушка, почему же я не послушался, или точнее даже не позаботился о том, чтобы осветить этот путь, посмотреть на этот вопрос Божьим взглядом, зачем я сделал тот или иной поступок. Друзья, это очень часто касается вопросов финансов, когда люди сейчас гонятся за легкими деньгами, не пытаются и совершают огромное количество ошибок, просто потому что они, вот это материальные поиски, о котором говорит Христос, да, вот он чуть выше говорит о материальных поисках, они не осветили волю Божию, они не сначала поискали праведности Божьей. Такие проблемы бывают в вопросах отношений, когда два человека, мальчик, девочка, юноша, девушка встретились, у них какие-то чувства заиграли, они не позаботились о том, чтобы сначала обрести праведность Божию, чтобы найти эту праведность Божию. Именно вот в этом конкретном случае, не в общем смысле, что я верующий, я христианин, а вот в этом конкретном случае, вот у меня появились чувства к этой девушке, или вот у девушки появилось чувство к этому юноше, у них какие-то встречи, но давай я сначала позабочусь о том, как Бог на это смотрит. Друзья, человек не находит эти очки, он бродит в потьмах, он водится своими чувствами. Впоследствии, друзья, огромное количество сложностей, проблем. Ни раз, и ни два, и ни три, и я, и братья слышали такие выражения, которые говорили: почему же я раньше этого не понимал? А почему ты раньше этого не понимал? Потому что ты не искал праведности Божией. Ты не заботился о том, чтобы праведность Божию. Я знаю одного человека, когда я был, только уверовал, мне было лет 17, и я познакомился с одним христианином, ему было лет тогда 40, для меня это казалось вообще глубокий старик, и столько не живут, но я с ним познакомился, и он меня немножко раздражал. Чем он меня раздражал? Когда какое-либо предприятие я хотел сделать, а мы с ним в таких отношениях хороших были, я ему что-то предлагал, он всегда говорил: Денис, так, давай сначала помолимся, давай вот подумаем, и через пару дней решим. Меня это иногда выводило из себя, потому что что думать-то здесь? Зачем об этом молиться? Очевидно, все как Божий день, ясно. Это же как дважды два, друзья, он всегда так делал. Потом, когда я уже однажды просто вспылил, и я ему это высказал, все, что я думаю о его святости, он сказал мне: Денис, знаешь, я в своей жизни очень много сделал ошибок, с тех пор я не хочу делать опрометчиво. И он такую фразу произнес, которую я тоже выписал себе в конспект: я не хочу блуждать во тьме. Друзья, вот когда мы не ищем этих очков, да, мы когда не ищем того, что действительно наше зрение просветляет, когда вот эта праведность Божия, эта воля Божия, она наполняет наше зрение. Вот помните, послание к Ефесянам, апостол Павел пишет такие слова: «Я молюсь, чтобы Бог просветил очи зрения вашего, да, очи сердца вашего, просветил очи сердца вашего». То есть, оказывается, у христиан, причем хороших христиан, ефесские верующие были хорошие христиане, у них не было таких там грехов, как у коринфян, там, или такого законничества, как у галатийцев, или у них не было еще подобных вещей. Это была хорошая церковь, и тем не менее их сердца не были просвещены до конца, они не до конца понимали некоторые вопросы, и Павел молится о том, чтобы их сердца просветились. Когда мне было 22, наверное, года, или 21 примерно год, то мне поступил вопрос, или предложение переехать с того места, где я жил, из города Тольятти, переехать в другую местность. И поступило предложение такое достаточно, хорошее предложение, убедительное. Более того, я, посмотрев на то, куда мне предложили переехать, мне очень понравилось это, мне очень захотелось переезжать. Но когда я вернулся домой после этой поездки, у меня были сомнения, я не знал, что Бог по этому хочет поводу. Я не знал, как Бог на это смотрит, какая у него позиция. И я очень сильно сомневался, хотя мое сердце как бы рвалось. Я посоветовался с одним служителем, он сказал: Денис, вот есть такое хорошее правило. Пока ты не поймешь, что хочет Бог, лучше не делать ничего. Потому что ты можешь совершить ошибку, которую потом трудно будет исправить. И вы знаете, я этот совет очень хорошо воспринял. И я в конечном итоге отказался от этого переезда, не жалею, потому что теперь я с вами, друзья. И мне трудно представить, если бы я был в другом месте, где не вы. Но, друзья, вот эта мысль. Почему искать нужно праведности Божией в первую очередь? В первую очередь. Потому что она, это праведность Божия, это воля Божия, это правда Божия, она нам просвещает наш путь, она хранит нас от ошибок, которые на нас же и отражаются. Она позволяет нам найти то, что мы хотим найти в работе, в увлечениях, в отношениях. Мы хотим найти, например, вот, допустим, вернемся к вопросу отношений, да, вот мы же хотим, строим, когда вы строите отношения, вы же хотите их построить для счастья. Вы же не хотите быть несчастливыми. Так вот именно праведность Божия. Если вы вначале будете искать праведность Божию в этом вопросе, то вы найдете счастье в конечном итоге. И причем это сделается намного быстрее, чем если человек в потьмах блуждает, не найдя очки, он блуждает и ищет это счастье. И он, может быть, его найдет через много-много лет. Хотя можно было бы все это сделать быстрее. Итак, почему правды Божьей нужно искать в первую очередь? И первый ответ на этот вопрос, потому что в свете праведности Божьей мы видим все остальное. И праведность Божья помогает нам или позволяет нам все остальные вопросы решать так, как хорошо же нам и будет, как должно быть. Второе, друзья, в этом тексте мы конкретно находим, что человек, который который взял для себя принцип в первую очередь искать воли Божьей, такой человек становится наследником некого обетования. Давайте посмотрим на это обетование. 33 стих. «Ищите же прежде Царствие Божие и правда Его, и это все приложится к вам». То есть здесь есть обетование, что сам Бог возьмет на себя заботу о наших необходимых нуждах. Здесь выше написаны такие слова, я уже их цитировал. Но хочу еще раз прочитать. 32 стих. «Потому что всего этого ищут язычники». Потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Вы имеете нужду во всем этом. Некоторое время назад моя дочка спросила, ну, ей понадобилось там для обучения некоторые вещи, которые надо купить, и она говорит, вот я переживаю, что это дорого стоит. Я спрашиваю, почему ты об этом переживаешь? Об этом должен переживать я. Я же твой отец-то. Ты не должна вообще об этом переживать. Ты должна переживать о том, чтобы, какую правильную вещь там, или как ее использовать, но у тебя не пришло времени переживания о дороговизне этих вещей. Это пока еще моя задача. Друзья, вот тут и написано, вот есть язычники, которые имеют материальные нужды, есть дети Божьи, которые имеют материальные нужды. И здесь не написано, что не надо искать материальные нужды, потому что это все вам не нужно, это все лишнее, нужно жить там в пещере, во вретище ходить и пить только воду, нет. Христос говорит, Отец ваш Небесный знает о том, что вы имеете в этом нужду. Он не отвергает потребность человека в материальных благах. Ну, под материальными благами здесь не только еда или пища, здесь, конечно же, и отношения определенные, и наши вообще много-много разных других нужд. И он говорит, что он это знает. И вторая причина, почему необходимо прежде искать Царствие Божие и правду Его, потому что те люди, которые поставили волю Божию на первое место, вот об этих людях Бог сам заботится. Это не говорит о том, что мы не будем прилагать усилия, но это говорит о том, что Бог будет поспесствовать нам в наших усилиях, что Бог будет направлять наши усилия и наполнять их благословениями, друзья, и мы будем иметь намного больше, чем мы бы думали иметь. Здесь написано «приложится к вам». Для меня всегда этот текст был очень дорог. Почему? Потому что вот когда мы что-то сами берем, мы берем сами, когда нам Бог прилагает, то у Бога намного больше возможностей приложить. То есть у Него больше намного и способов дать нам то, в чем мы нуждаемся. Я не знаю ни одного человека, который бы поставил приоритет Божьего в своей жизни и который бы об этом пожалел, который бы сказал, жалко, что я не по-другому поставил свою жизнь. Но я знаю массу людей, которые поставили материальное вперед, свои увлечения вперед поставили, свои переживания вперед поставили, свои цели вперед поставили, а воля Божия, праведность Божия для них как некое бесплатное приложение, когда будет время, когда будет возможность, тогда я это буду реализовывать. Друзья, эти люди чаще всего, они, может быть, имеют временный успех, но в конечном итоге они теряют намного больше. Поэтому вторая причина, по которой мне хотелось бы призвать вас исполнять волю Божию или искать волю Божию в первую очередь, эта причина заключается в том, что в этом случае сам Бог становится вашим союзником. Он направляет ваши действия, Он позволяет вам совершать большее за меньшее время, Он позволяет вам обладать тем, что вам действительно нужно, в чем вы имеете нужду. И это элемент такой веры. Мы доверяемся Богу, как Отцу нашему Небесному, и Он заботится о наших нуждах лучше, чем мы могли бы это себе представить. И третья часть моей проповеди заключается в том, как искать праведность Божию, как искать волю Божию, как искать, что это значит конкретно, ищите правды Его. Если кто-то сейчас сидит и слушает и думает, ну действительно хорошая мысль, действительно прежде чем я что-либо буду делать, я постараюсь сначала узнать волю Божию, праведность Божию понять, и потом в свете этой праведности делать все остальное, я бы очень хотел, чтобы Бог был с моим союзником, и Он заботился о моих нуждах, ибо Он лучше знает, чем я. Ну что же это делать надо реально? Вот, вот я сейчас закончу это молодежное общение, и как конкретно я должен это делать? Что я должен делать? Три момента, друзья. Первый. Искать – это значит проявлять усердие. Очень простая мысль, и все эти три мысли тоже они будут достаточно простыми, но это мысли хоть простые, но их трудно реализовать на практике. И первый экзамен начнется у вас буквально через пару минут, потому что или уже у кого-то начался. Наше молодежное общение, оно продолжится несколько часов до вечера. Кто-то из вас ехал очень долго. Вот, например, ейские ехали с 6 утра, кто-то ехал, может быть, я знаю, в Симферополь здесь приехали люди, они еще дольше ехали. То есть это достаточно долгая работа, долгая дорога, многие из вас устали. Вы встретились со своими друзьями. Я нашу молодежь спросил, вот почему вы так сильно любите ездить на молодежное общение? Наша молодежь спит и видит, когда будет следующее молодежное общение. В чем причина такой любви? И мне ответили, что две причины. Первая причина – само общение очень интересное. Вторая причина – друзья, которых мы встретим, которых мы давно не видели, с кем хочется пообщаться. Тогда я задал вопрос, но в принципе мы же здесь, вот, ну, вот вы встретились с друзьями, но вы же сидите и вы смотрите не друг на друга, а на меня в данном случае, как бы это не печально было для вас. Но, друзья, у нас нет перерывов, у нас только маленький обед и потом уже разъезд. Когда же эта встреча с друзьями? Ну, даже вот эти короткие встречи с друзьями, они все равно вас очень радуют. И к чему я это все говорю, друзья? Я это говорю к тому, что вы сейчас, находясь здесь, вы можете проверить, насколько тяжело искать воли Божией, искать праведности Божией. Это нужно приложить усердие. Хочется спать, хочется пообщаться с друзьями. А в это время, может быть, кого-то что-то отвлечет по работе. Как трудно сосредоточенно внимать тому, что Бог будет сегодня говорить через проповедников. Александр Александрович сказал хорошую мысль, что музыканты готовились несколько часов, готовились к тому, чтобы сыграть хорошо. Но те люди, которые вкладывали и писали эти слова гимнов, они еще большее количество часов писали эти гимны. Друзья, там глубочайшие мысли. Я уверен, что если вы будете искать, то есть вы будете внимательно слушать, вы будете прилагать усердие к тому, чтобы не отвлекаться, вы будете сохранять эти слова в сердце, может быть, какие-то мысли записывать для того, чтобы сохранить их потом. Друзья, вы найдете ответы на ваши вопросы. Кто-то уйдет сегодня в собрание, и он поймет, что в каких-то вопросах вот какая праведность Божия, вот как Бог хочет, вот его свет, который проливается на ту или иную материальную сторону моей жизни или сторону отношений или еще чего-то. Друзья, но это усердие, это сложно. Наша плоть, она желает противного духу, она не хочет этого, она все время пытается нас отвлечь. Буквально вчера читал очередную статью по этому поводу, по какому поводу, что современный мир, он заражен поверхностностью. То есть у людей есть такое понятие, называется иллюзия знания. Когда человеку кажется, что он знает, сейчас же огромное количество специалистов во всех вопросах, какой бы вопрос ты ни взял, и люди абсолютно все являются профессорами в этом вопросе. Почему? Потому что они в интернете посмотрели 3 ролика по этому поводу. Друзья, и ему кажется, что он уже специалист, он уже выучил несколько слов умных, он уже может сослаться на какие-то источники непроверенные. И у него возникает иллюзия знания. Он думает, что он знает. Это бедствие нашего времени. Все меньше и меньше становится настоящих специалистов в любой сфере, которые действительно глубоко разбираются в вопросе. Друзья, это бедствие приходит и в духовную, или уже пришло в духовную сферу, когда человек не прилагает нужного количества усилий для того, чтобы познать волю Божию. Ему кажется, ну я вот прочитал в Библии, ну вот же написано, да, я краем уха послушал проповедь, в принципе, у меня какие-то свои собственные понимания есть, вот так и есть воля Божия. Он обманывается, думая, что у него есть знание воли Божией, но у него нет знания воли Божией. чтобы действительно осветить тот или иной вопрос в своей жизни, чтобы найти праведность, правду Божию в том или ином вопросе, нужно искать. Я уже говорил вначале, что слово «искать», оно подразумевает такой постоянный настрой. Это действительно поиск, это действительно усердие, это действительно такое в какой-то мере самопожертвование в какой-то мере. Да? Это действительно то, что требует от нас подавление наших плотских желаний, потому что плоть нас не желает, когда мы ищем праведности Божией. Поэтому искать значит проявлять усердие. Это сложно, это тяжело, но тот человек, который это делает, он находит, он просвещается, и он живет благословенно. Вторая, друзья, мысль, она тоже очень простая, она заключается в том, что искать праведности нужно там, где ее можно найти. Любимый мой пример, когда очень часто рассказываю, мне кажется, уже здесь раз пять рассказывал, о том, что человек искал что-то под фонарем, и ему путник, который мимо проходил, хотел помочь, и говорит, давай я тебе помогу, он говорит, ну давай, и вот они искали, то он не могут найти. Он говорит, слушай, ну ты здесь потерял? Говорит, нет, я потерял не здесь, я потерял метров 20 отсюда, но здесь светло, а там темно, поэтому будем искать здесь. Друзья, невозможно найти там, где светло, где легко, невозможно найти там, где тебе хочется найти, но надо искать там, где-то можно найти. Где-то найти можно. Некоторое время назад я пообщался с одним человеком, который... Сейчас этот пример, который я хочу рассказать, он немножко чуть-чуть колет мою совесть. Я не люблю такие примеры рассказывать, но приходится иногда рассказывать. Он был в монастыре и там общался с настоятельницей монастыря. Ее зовут Тавифа. Ну, вы знаете, что в монастырях меняют имена. Когда человек становится монахом, то ему имя меняют. Ну, а почему колет мою совесть? Потому что я чуть-чуть как бы осуждающе расскажу про кого-то. Мне не нравится рассказывать осуждающе про кого-то. И эта Тавифа, она такая оказалась достаточно благоприличная женщина, очень скромно выглядящая, очень добрая, очень хорошо принявшая вот этого брата, который приехал там по рабочим вопросам, там надо в монастыре было кое-что сделать по поводу работы. И когда он ее спросил, откуда у вас такое красивое имя, Тавифа, то выяснилось, что она не знает, кто такая Тавифа. То есть оказалось, что она не знает. Ну, друзья, ну кто Тавифу не знает? Мне кажется, все знают Тавифу, да? То есть даже люди далекие от Библии знают про Тавифу. Она не знает, она никогда об этом не читала. И это, конечно, вызывает большое такое удивление, потому что человек, который связал свою жизнь с христианством, в монастыре, духовное лицо, предстоятель, да, такой, ну вот настоятельница монастыря, ну, скорее всего, она хотя бы книгу «Деяния апостолов» должна читать, но оказывается, она не знает только Тавифа. Друзья, вот то же самое часто касается и нашей жизни. Искать нужно там, где можно найти. Волю Божию найти можно только там, где она есть. Праведность Божию можно найти только там, где она есть. Веру в Бога можно найти только там, где она есть. Я прошу прощения, но если мы, например, собрались там несколько человек молодых, вот вы, молодежи, собрались в компании, и вы друг друга спрашиваете о том, как поступить в том другом случае, друзья, и знаете, что вряд ли вы найдете волю Божию. Когда одного молодого царя Раваама поступило предложение, чтобы он сделал выбор либо так поступить с народом, либо так поступить с народом, то он стал, у него было определенное мнение, он хотел этому народу показать, какой он великий царь, что его там мизинец толще чресл его отца, что он будет скорпионами этот народ наказывать, тогда как его отец наказывал всего лишь там, какими-то железными какими-то штуками. Друзья, и вот он такое мнение имел, но он решил посоветоваться. И он посоветовался со старшим поколением, им мне не понравилось, и он посоветовался со своими сверстниками. И когда он посоветовался со своими сверстниками, то они ему сказали то же самое. Друзья, почему? Потому что это его сверстники, они же выросли вместе с ним, они же читали одни и те же книжки, они слушали одну и ту же музыку, у них одно и то же воспитание, конечно, они посоветовали ему то же самое. Потому что другого они не могли посоветовать. Он мог спросить у зеркала и услышать тот же самый ответ. Друзья, когда человек хочет по-настоящему найти волю Божию, он должен понимать, что он не найдет ее среди людей, которые не выше его духовно. Если мы хотим найти волю Божию, мы должны искать ее там, где она есть. Если мы хотим праведность Божию, чтобы освещала нашу жизнь, мы должны искать там, где она есть. Это точно не наши сверстники. Потому что у них будет такое же мнение, как у нас. Сейчас тоже, друзья, люди некоторые ищут в интернете волю Божию, например, да, там где-нибудь в каких-то соцсетях и так далее. Друзья, тоже там очень, может быть, какие-то осколки этой воли Божией. Сейчас очень много цитат выставляют. Ну, в принципе, я не считаю, что это плохо, но и не считаю, что это сильно полезно. Вот выставляют цитаты какие-то и так далее. Но это все осколки познания Божьего. Друзья, воля Божия находится в первую очередь в Священном Писании. Глубокое, постоянное изучение Священного Писания, оно позволяет человеку понимать правду Божию. Когда мы поступаем вот каким-то образом, когда вот у нас случай в жизни произошел, вот нас кто-то на работе несправедливо с нами поступил, или еще что-то, и мы хотим правду Божию вот в этом случае понять. Друзья, только глубокое, постоянное изучение Священного Писания дает нам возможность погружаться в правду Божию, искать правду Божию, только там она есть, нигде ее в других местах нет. Ну, точнее, где мы ищем, часто ее там нет. В церкви правда Божия. Вот я 44 года мне сейчас, и я уже больше 20 лет верующий и пресвитер церкви. Но я вам скажу, друзья, что не проходит, наверное, ни одного собрания, когда я не получаю от Бога откровения через проповедников, даже очень слабых. Если ты выходит за кафедру проповедник, и ты внимательно стараешься его слушать, если ты говоришь самому себе и молишься внутри себя, обращаясь к Богу, «Господи, помоги мне понять, что хотел ты сказать», то Бог обязательно открывает, потому что церковь – это столб утверждения истины. Даже если это церковь, там несколько бабушек, и даже там слабый проповедник, все равно это столб утверждения истины, друзья. И именно в церкви мы находим правду Божию, именно в церкви. И, к сожалению, я наблюдаю картину, когда в церквах значительно уменьшается количество посещающих собрания. Пятницу, в среду, воскресенье, вечером, например. Ну, в воскресенье утром часто люди приходят. Но почему? Или бывает так, что человек пришел на собрание и ушел куда-то там поговорить, там где-то вот вышел там пообщаться, или у него телефон звонил, он вышел пообщаться. Друзья, он лишает себя возможности понять волю Божию. У него останется иллюзия знания. Он будет думать, что он знает, но на самом деле он не знает. Потому что он должен проявить усердие, чтобы внимательно слушать. Церковь – это место, где правда Божия открывается. Правда Божия открывается в совете со старшими братьями, с родителями, с людьми духовными открывается в совете. Друзья, правда Божия надо искать там, где ее можно найти. Итак, первое, правду Божию нужно искать с усердием, это нужно проявлять усердие. Второе, правду Божию нужно искать там, где ее можно найти. И третье, чтобы правда Божия действительно, чтобы действительно найти, нужно ее обязательно применить в нашей жизни. Вот мы с молодежью сейчас изучаем послание Иакова, и последняя наша беседа, она заключалась вот в чем. Апостол Иаков обращается к братьям, говорит, братья, и говорит им такие слова: не обманывайтесь. То есть, оказывается, даже братья, то есть члены церкви, могут обманываться. Что такое обманываться? Обманываться – это думать, что универсальный закон, который существует в мире, который действительно действует, в данном моем конкретном случае не сработает. Ну, по каким-то причинам. Ну, например, допустим, пишет: не обманывайтесь, что посеет человек, то и пожнет. Вот человек думает, что он посеет одно, а пожнет другое. Когда он другого человека видит, он говорит: слушай, а что ты удивляешься? Ты в своей жизни пожал то, что посеял. Что удивительно, это же закон. Но когда в моей жизни я что-то посеял, я жду, что я этого не пожну. Да? То есть я что-то плохое сделал, мне кажется, что я никогда этого не пожну. И не обманывайтесь, что посеет человек, то и пожнет. Не обманывайтесь, дурные сообщества развращают добрые нравы, например, написано. А нам кажется, что если я буду в дурном сообществе, то мои нравы так останутся в целости и сохранности, ничего с ними не случится. То есть мы можем обманывать. И вот послание Иакова, он пишет: тоже не обманывайтесь. И дальше он развивает эту мысль, и он говорит слова такие, что человек, который только читает Священное Писание, только вникает в него, который очень много его знает наизусть, но при этом он не исполняет его в жизни, этот человек обманывает самого себя. Слово Божие – могучий поток, способный преображать все. То есть Словом Божьим Бог мир сотворил. Словом Бога он возродил, Иаков об этом пишет, он нас возродил Словом Бога. Слово Бога способно вообще человека полностью поменять и помочь ему преодолеть то, что он сам не может преодолеть. Вот это Слово Божие, оно не способно действовать в жизни человека, когда человек не исполняет его, не старается применить его в практике. Какой смысл надеть очки, допустим, да, как некоторые люди надели очки, там подняли на лоб и не смотрят через них? Или какой смысл надеть очки и закрыть глаза, например? Или какой смысл надеть очки, например, и выключить свет, и ходить в потьмах? То же самое есть люди, которые посещают собрания, читают Священное Писание, но они не пытаются применять практику, не пытаются применять на практике те принципы, которые они прочитают в Священном Писании. Правда Божия в их жизни не действует, потому что она остается где-то в архивах каких-то. Друзья, использовать на практике то, что мы получаем, помните, мы говорили слово «праведность», это означает слово, оно означает искать поступков, согласных воле Божией. Какой смысл, если я еду на машине, вижу знак 60 и думаю про себя, этот знак означает 60, скоро 60, больше нельзя превышать, и если превысишь, то тебя могут оштрафовать на такую-то сумму, а если ты превысишь на 50 км в час, то тебя могут вообще лишить прав, а если там впереди поворот, ты можешь вылететь за поворот и разбиться, а вот такой случай был, а вот такой случай был. То есть ты все знаешь прекрасно, хорошо себе повторяешь, но при этом ты едешь 100. Какой смысл от этого твоего знания? Потому что тебя остановит полицейский и скажет, вы превысил. Да, я знаю, я могу рассказать, что я превысил, я могу все рассказать, но пользы от этого никакой нет, потому что человек не делает то, что он знает. Друзья, для многих из нас Священное Писание, воля Божия, праведность Божия, она ушла в какую-то, знаете, область теоретического знания. Где-то в голове там у нас это есть, мы можем об этом рассказать, мы можем об этом вспомнить. Но когда приходит конкретная ситуация жизни, вот прямо сейчас мне нужно совершить какой-то поступок, прямо сейчас я делаю выбор, прямо сейчас я что-то пытаюсь предпринять, вот в этот момент времени, друзья, та правда Божия, которую мы знаем, должна быть применена. Вот это написано слово «ищите». Ищите – это не только теоретически знаете, ищите – это означает пытайтесь реализовывать в своей жизни. Друзья, и тогда те благословения, которых мы здесь читаем, они действительно в нашей жизни будут иметь действие. Напомню, друзья, что праведность Божия дает два огромных преимущества. Или правда Божия, или поиск правды Божией, два огромных преимущества. Первое, в свете этой правды мы можем строить свою жизнь, и мы не будем натыкаться на острые углы, мы не будем раниться, мы не будем трогать горячий утюг руками, потому что мы увидим, что опасность перед нами. Правда Божия, как очки, они просветят нас путь. Мы найдем то, что мы хотим найти. Мы будем иметь то, что мы, в чем мы действительно нуждаемся. И это будет достаточно быстро. И мы не будем терять время на то, чтобы на бесплодные какие-то или на опасные, ошибочные пути. И второе огромное преимущество праведности Божией заключается в том, что эта праведность делает Бога нашим союзником. Бог, который знает наши нужды и который на небесах, Он способен и будет благословлять нас, в том числе и материально. Для того, чтобы нам иметь эту праведность Божию, мы должны проявлять усердие в поиске. Мы должны искать там, где можно найти, и мы должны то, что мы нашли, использовать в своей жизни. Да благословит нас в этом Господь. Аминь.
0: Вы слушали радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Оставайтесь хранимы Господом.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

земля земное о земном. Мы думаем порою очень много, и наша жизнь не раз

0: Радио Зегенсвелле, Волна Благословения, город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Злачные пажити».
1: Езекия. Имя Езекия по-еврейски «Хиския» означает «Моя крепость Господь», и это полностью оправдалось в жизни и правлении этого царя иудейского. О его дедушке Иоафаме написано, что он делал угодное в очах Господних, 4 Царств, 15 глава, 34 стих, что он построил верхние ворота дома Господня, что он города построил на горе Иудейской и в лесах построил дворцы и башни, что он одолел аммонитян и принудил их платить ему дань. Так силен был Иоафам, потому что устроял пути свои пред лицом Господа, Бога своего. 2 Паралипоменон, 27 глава с 1 по 6 стих. О отце Езекии, царе Ахазе, так написано. Он шел путями царей израильских и даже сделал литые статуи Ваалов. Он совершал курение на долине сынов Енома и проводил сыновей своих через огонь, подражая мерзостям народов, которых изгнал Господь пред лицом народов Израилевых, и приносил жертвы и курение на высотах и на холмах и под всяким ветвистым деревом. 2 Паралипоменон, 28 глава, с 1 по 4 стих. За это сирияне нанесли ему поражение и увели пленных в Дамаск. Факей, сын Ремалии, царствовавший в Самарии, уничтожил 120 тысяч войска Ахаза, а силач Зихрий убил Маасию, сына Ахазова, и двух царедворцев. 2 Паралипоменон, 28 глава, с 5 по 8 стих. На юге страны Рецин, царь Сирии, изгнал евреев из Елафа, портового города при Акапском заливе, присоединил его к Сирии и заселил своими людьми. Филистимляне и идумитяне совершали грабительские набеги на Иудею. 4 Царств, 16 глава, 6 стих, и 2 Паралипоменон, 28 глава, 17 по 18 стих. Когда Факей и Рецин хотели завоевать Иудею и поставить там царем некоего сына Товиилова, пророк Исаия успокаивал Ахаза, что это им не удастся, и что опасность для Иудеи грозит со стороны Ассирии. От Исаии 7 глава с 1 по 20 стих. Ахаз не послушался пророка, а забрал все сокровище из дома Господня и дома царского и послал в дар Фиглав Филосару, царю Ассирии, чтобы тот защитил его от царей Самарии и Дамаска. Ассирийский царь завоевал Дамаск, Рецина убил, а народ переселил в Кир. Овладел городами Самарии, многих жителей переселил в Ассирию, а Факея убил заговорщик Осия. Ахаз должен был явиться к царю Ассирийскому в Дамаск с выражением покорности и по возвращении оттуда запер двери дома Господня. По всем углам Иерусалима и по всем городам Иудеи строил жертвенники и приносил жертвы иным богам в надежде, что они помогут ему. И когда он умер, то хоронили его в городе Давидовом, но не внесли в гробницы царей Израилевых. 4 Царств, 16 глава, с 10 по 20 стих, и 2 Паралипоменон, 28 глава, с 22 по 27 стих. Езекии было 25 лет, когда умер отец его Ахаз, и о Езекии так написано. В первый же год царствования своего, в первый месяц, он отворил двери дома Господня и возобновил их, и велел прийти священникам и левитам, и собрал их на площади восточной и сказал им, «Послушайте меня, левиты, осветитесь сами и осветите дом Господа Бога отцов ваших, и выбросьте нечистоту из святилища. Ибо отцы наши поступали беззаконно и делали неугодные в очах Господа Бога нашего, и оставили его, и отвратили они лица свои от жилища Господня и обратились спиною, и заперли двери притвора, и погасили светильник, и не сожигали курения, и не возносили всесожжения во святилище Бога Израилева, и был гнев Господа на Иудею и на Иерусалим. И Он отдал их на позор, на опустошение и на посмеяние, как видите глазами вашими. И вот пали отцы наши от меча, а сыновья наши и дочери наши, и жены наши за это в плену до ныне. Теперь у меня на сердце заключить завет с Господом, Богом Израилевым, да отвратит от нас пламень гнева своего. 2 Паралипоменон, 29 глава с 3 по 10 стих. Священники и левиты взялись за дело. Священники удалили из храма все нечистое во двор, а левиты отнесли к потоку Кисону. Через 2 недели все было приведено в надлежащий порядок. Рано утром царь Иезекия с начальниками города и народом направились в храм. Священники приступили к принесению соответственных жертв, а левиты начали играть на разных музыкальных инструментах и петь по уставу Давида и Гада, прозорливца царева и Нафана пророка, так как от Господа был устав этот через пророков его. 2 Паралипоменон, 29 глава, с 12 по 28 стих. Восстановили форму богослужений времен Давида. После этого, скорее всего, в следующем году, совершили Пасху Господню. Посланцы царя Иезекии с письмами от него ходили по всем городам царства Иудейского и царства Израильского, призывая народ к истинному богопоклонению. И написано, что над ними смеялись и издевались. Все же нашлись многие из колена Ефремова, Манасиина, Исаахарова и Завулонова, которые пришли в Иерусалим для празднования Пасхи. И празднование было таким торжественным, какого не было от дней Соломона. Следующим действием Иезекии было сокрушение статуи Ваала и Ашеры, разрушение их жертвенников и других предметов языческого культа, даже медного змея, сделанного Моисеем в пустыне по указанию Господню, Иезекия уничтожил, потому что сыны Израилевы сделали его предметом поклонения, ходили ему. 2 Паралипоменон, 31 глава, 1 стих, и 4 Царств, 18 глава, с 3 по 6 стих. Восстановил иудеи предписанное законом Божьим содержание для священников и левитов, чтобы они постоянно пребывали в служении Господу. Проведя религиозные реформы, Иезекия взялся за государственные. Он отказался платить дань Ассирии, какую обязался его отец Ахаз. Он прогнал филистимлян из пределов Иудеи и даже овладел некоторыми их городами. Он укрепил Иерусалим, сделал его почти неприступным. Засыпал источники воды, находившиеся вне города, чтобы осаждающий город неприятель терпел жажду, а от большого источника, находившегося при городской стене в скале, на которой стоит Иерусалим, пробил туннель длиною сверх 500 метров и провел воду в город, в так называемый Силоамский пруд. Этот туннель открыт в 1880 году и привлекает теперь многих туристов. Он заключил оборонительный союз с Египтом, за что был осужден пророком Исаией. Исаия 30 глава, с 1 по 7 стих. В 14 год царя Иезекии пошел Синахирим, царь ассирийский, против всех укрепленных городов Иуды и взял их. Написано в 4 книге Царств, 18 глава и 13 стих. На призме Синахирима, хранящейся теперь в музее Института восточных исследований при Чикагском университете, Синахирим хвалится, что он взял у Иезекии 46 укрепленных городов, а малых городов и сел без числа. Его же самого запер в Иерусалиме как птицу в клетке. Иезекия сперва признал могущество Синахирима и уплатил ему громадную дань. 4 Царств, 18 глава, с 14 по 16 стих. Но Херим не удостоверился этим, не удовлетворился, а послал своих военачальников овладеть Иерусалимом, и те, подойдя к городу, дерзко насмехались над Езекией и над Господом Богом, в которого он верует. В результате так написано. «И помолился царь Езекия и Исаия, сын Амосов, пророк, и возопили к небу. И послал Господь ангела, и он истребил всех храбрых и главнокомандующего и начальствующих в войске царя Ассирийского». 2 Паралипоменон 32:20-21. «В одну ночь умерло 185 тысяч человек». Синахирим возвратился в Ниневию, и там был убит его сыновьями. Исаия 37:36-38. После этого Езекия заболел, и пророк Исаия сказал ему, чтобы сделал он завещание для своего дома, ибо умрет. Но Езекия так горячо и настойчиво молился, что Господь даровал ему выздоровление и еще 15 лет жизни. От Исаия 38:1-22. По выздоровлении Езекия оказался неблагодарным. Когда вавилонский царь Меродах Баладан, услышавший о смерти и выздоровлении Езекии, прислал ему поздравления и дары, Езекия похвалился перед вавилонскими послами своим богатством, а у него было много золота, серебра и драгоценных камней. Имел большие запасы хлеба, вина и елея. Владел огромными стадами крупного и мелкого скота. Этим он хвалился, но не показал вавилонянам ни своих богослужений и не познакомил их с вдохновлявшими его пророками Исаией, Михеем, Сафонией и другими. Пророк Исаия пришел к Езекии и возвестил ему, что все его богатства, какими он хвалился, достанутся в добычу вавилонянам. «Хвалящийся, хвались Господом», написал апостол 1 Коринфянам, 1 глава, 31 стих.

Вы слушали радиопередачу «Злачные пажити». Радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Слушать радио, познавать Бога.

При императорах – катакомбы и арены амфитеатров. При атеизме – вой сирен милицейских воронков, изгнание и тюрьмы. Для гонимой церкви порой трудно было найти место и время для общения, и поэтому нередко вместо крыши над ней был свод

0: В Германии 10 часов.
1: Украинское миссионерское общество «Світло на Сході» представляет журнал «Вера и жизнь». Номер первый за 2021 год. О слове вечном. Яков Крекер. Вот что нужно. И сказал человек: вот эта кость от костей моих и плоть от плоти моей. Она будет называться женою, ибо взята от мужа. Бытие 2:23. В виде одиночества первого человека Бог в свойственном ему молчании сотворил ему помощницу, набросив на акт творения покров великой тайны, которым окутано также все живое творение. Человек, увидев жену, воскликнул: «Вот, наконец-то, это то, что нужно». В этом возгласе заключены глубокая радость и чистота, и невероятное счастье, и удовлетворение потребности человеческой личности. Наконец-то нашлась та, кого так сильно желало сердце. Ничто другое во всем сотворенном мире не могло заменить ее. Истинный брак является символом самого глубокого и самого высокого общения, на которое только способен человек. Ветхозаветные пророки использовали образ брачного союза для описания отношений между Богом и израильским народом. Апостол Павел в Новом Завете также говорит об отношениях мужа и жены как прообразе отношений Христа и Церкви. «Поэтому оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Тайна эта велика, я говорю по отношению ко Христу и к Церкви». Ефесянам 5:31-32. Пренебрегая истинным предназначением брака, человек теряет самое возвышенное общение, на которое он только способен. Это общение гораздо глубже и чище, чем простое половое влечение всего остального живого творения. В наше время мы совершенно отчетливо видим губительное действие безнравственности, аморальности и неверности. Разрушенный брак обрекает душу человека на глубокое одиночество. Человек замечает в другом лишь пол, а не задуманное Богом стремление к глубокому общению. Упуская первоначальную, истинную суть брачного союза, человек лишается самого прекрасного в замысле Божьем, лишается семьи, этого восхитительного рая, в основании которого лежит брачный союз мужчины и женщины. Ни одному народу, пренебрегавшему задуманным Богом браком, не удалось избежать моральной и физической гибели. Таким образом, всякое отклонение человека от Божьих замыслов ведет к разрушению и смерти, лишает жизни вечной. Об этом говорит Священное Писание. Человек перестает быть тем, кем он был задуман. Только рожденное свыше новое Божье творение избавлено от этого жалкого и гибельного состояния. Только Бог может возвратить человеку жизнь и вечность, потерянную однажды в грехопадении.
2: Размышления вслух. Фолькер Зайлер. Святой Валентин. В кафедральном соборе андалузского города Альмерия, что в Испании, находится гробница святого Валентина. Годы жизни около 175-268 от Рождества Христова и его алтарь. Спрашивается, какое мне дело до этого святого? Мне близок этот город. Недалеко от Альмерии находится местечко под названием Рокитас-де-Мар. В 1980-е годы там была основана свободная евангельская община. В ней служат проповедники-волонтеры или пасторы-пенсионеры. Так вот, одним из этих пасторов был я. Валентин из Терни вошел в историю церкви. Он был епископом Терни, города в Умбрии, расположенного в 80 километрах от Рима, и почитается сейчас как покровитель любящих. Он может служить христианам образцом для подражания и сегодня, причем не только в день памяти о нем. Император Клавдий Германик предпринял множество кровавых походов. Он считал, что неженатые воины сражаются лучше женатых, обремененных заботами и мыслями о том, что будет с семьей в случае их гибели. Поэтому он запретил римским воинам жениться. Этому воспротивился священник Валентин, за что и был обезглавлен 14 февраля 270 года. Смелым человеком был этот священник. Он очень симпатичен мне по двум причинам. Во-первых, он отстаивал ценности брака и семьи, что отнюдь не является само собой разумеющимся. Как тогда, так и теперь нужно установить и поддерживать дни влюбленных, брака и семьи. Во-вторых, Валентин хотел освободить женатых от военной службы. Кроме проповеди Евангелия в Рокетас де Мар, я всем сердцем желаю благословлять и помогать сохранять семейный союз мужчин и женщин и по возможности не участвовать ни в каких спорах или тем более в рознях. Разделение и вражда нам не к лицу, особенно в общинах. Интересно, что бы сказал по этому поводу святой Валентин?
3: Проза. Людмила Шторк. Ангелы. Из кухни доносился манящий запах запеченной в духовке курицы. Яков Иванович хорошо знал, к чему следует готовиться. Скоро жена позовет к столу, и он отведает золотистую корочку курицы с такими же запеченными на противне золотистыми половинками картофелин. Это было одно из немногих блюд, которое у Ангелины Сергеевны, врача-педиатра с почти 30-летним стажем, всегда получалось на славу. Предвкушая вкусный ужин, Яков Иванович втянул носом воздух. Нет, все-таки это издевательство — ждать, когда такие запахи витают. Вдруг из кухни, где жена постукивала ножом, нарезая салат, послышался голос: «Яков!» «Что?» – нехотя ответил мужчина. Он по опыту знал, что сейчас жена о чем-то его попросит, а ему так не хотелось отрываться от интересной книги. Он легко согласился бы оторваться, но только для принятия пищи. «Ты не мог бы вынести мусор?» – спросила жена. «Ну вот, так я и думал», – вздохнув, пробормотал про себя Яков Иванович. А потом поинтересовался недовольным голосом: «А после ужина это разве нельзя сделать?» «После ужина ты не захочешь, я тебя знаю», — ответила она. «А до завтра все остатки закиснут и завоняют». «Хорошо, сейчас иду», — ответил Яков Иванович и отложил книгу в сторону, вставая с кресла и направляясь в кухню. Здесь вкусный запах был еще сильнее, но тут он увидел протянутый женой пакет с мусором. Семья Серовых всегда отмечала дни рождения. Сегодня был день рождения их единственной дочери, умершей от рака 4 года назад. Но Ангелина Сергеевна настаивала, что день рождения не следует отменять. Яков Иванович не возражал. Боль от потери единственной дочери до сих пор не утихла, хотя немного притупилась. Он словно пропитался ею, она стала его частью. Сегодня они с женой, как обычно, взяли выходной на работе, съездили на кладбище и положили цветы на могилку. Когда вернулись домой, Ангелина Сергеевна пошла на кухню готовить ужин, а Яков Иванович взялся за книгу. Теперь он медленно шел по улице, неся пакет с мусором и недовольно вздыхая. Вдруг в памяти всплыла христианская песня, которую он давно уже не слышал. «От меня это было, мой брат и сестра». Яков Иванович даже остановился от удивления, мысленно ответив: «Господи, если это было от Тебя, то покажи, что я могу сделать. Для чего Ты послал меня сюда?» Двор многоэтажки был пуст. Ветер раскачивал деревья, принеся долгожданную прохладу после знойного дня. Яков дошел до баков, привычно бросил пакет и повернулся, чтобы идти обратно. В этот момент он заметил, как худенький мальчик, спрятав что-то под полы грязной рубахи, заторопился от мусорных баков к подъезду. Этого мальчугана он не раз видел играющим с соседскими ребятами.
4: но в последнее время его почему-то не было видно. Повинуясь необъяснимому побуждению, мужчина последовал за ребенком. Малыш был грязным и выглядел очень голодным. Когда Яков Иванович у самого подъезда поравнялся с мальчиком, тот не на шутку испугался. «Не надо, дяденька! Я не вор! Она там стояла! Я маме хотел!» «Малыш, не бойся! Я не считаю тебя вором и не буду ничего отнимать!» — успокоил мальчика Яков Иванович. «Что случилось? Может, я могу тебе как-то помочь?» Что-то было в тоне или глазах мужчины такое, что мальчик, подумав немного, открыл полу рубашки и показал свое сокровище — бутылку молока, вероятно, прокисшего. Вряд ли кто-то выбросит свежее. «А мама где?» — сердце мужчины ёкнуло. Он подумал, что она, наверное, алкоголичка, если сын бродит по помойкам в грязной рубахе. «Она болеет», — тихо произнес малыш. «Может, ты проводишь меня к себе домой? Я хотел бы помочь и тебе, и маме. У меня дочь тоже болела». Голос его дрогнул. «У нее сегодня день рождения». «Она уже не болеет?» «Она умерла», — тихо ответил мужчина. «Мама тоже говорит, что скоро умрет, и рассказывает, что мне нужно будет делать в приюте, куда меня отвезут», — признался малыш, расположившись к соседу. Открыв дверь приличной с виду квартиры, он пропустил Якова Ивановича вперед. Видно было, что хозяева раньше жили хорошо, но сейчас в квартире почти не осталось никакой мебели. В комнате лежала молодая женщина, скорее напоминающая скелет, обтянутый кожей. «Даня? Кто это?» — тихо спросила она. «Я же просила тебя не разговаривать с незнакомцами». «Это дядя Яков, наш сосед. Он хотел помочь», — начал оправдываться мальчик. «Спасибо, но нам не надо». Почти прозрачная рука слабо отмахнулась. «Вам нужна помощь», — твердо произнес Яков Иванович. «У меня дочь тоже болела раком. Я вижу, у вас сейчас сильная интоксикация. Вам нужно в больницу». «Меня никто туда не возьмет», — отмахнулась больная. «Да и Даника оставить не с кем».
5: «Пусть попробуют мне отказать», — нахмурился Яков. «А за Даника не переживайте. Я возьму его к себе, пока вы будете в больнице».
4: «Если это правда, сам Бог вас послал», — прослезилась женщина. Яков Иванович подошел к телефону, вызвал скорую. Пока ждали машину, познакомились. Яков Иванович дал больной женщине свой телефон, пообещав, что присмотрит за ее сыном. Он заглянул на кухню. Обнаружив там пустые полки и ящики, закипятил воды и принес больной, бросив в кипяток немного сахара. Больная отпила из стакана. «Мне поставили диагноз слишком поздно», — вздохнула она. «Рак груди». «Я все сама лечилась. Сына не с кем было оставить, и работать надо было. А потом, как у всех, говорят, что бесплатно. А там дай, туда надо. Вот все и продала. Да я и не думаю, что сыну хоть что-то оставят после выхода из детского дома. Только бы квартиру не отняли, и то счастье будет. Народ разный встречается, а он теперь один».
5: «А отец есть?» — поинтересовался Яков.
4: «Нет, погиб. Авария. Водителем работал, дальнобойщиком», — тихо ответила больная. «Мы с ним оба в детском доме выросли. Сами на квартиру заработали. Думали, поживем. Да не получилось».
5: Когда приехала скорая, врач попытался было сказать, что больных на этой стадии болезни в стационар не берут. Но Яков Иванович отчитал врача как ребенка, объяснив, что тот должен выполнять свою работу. Понимая, что отказаться не получится, врач позвал водителя, чтобы вместе вынести больную из квартиры. Яков Иванович не поехал со скорой, спросив только, куда женщину отвезут. Дома его ждала жена, которая, как он опасался, уже начала беспокоиться. После того, как женщину увезли, он обратился к Данику. «Теперь закрывай квартиру, пойдем к нам в гости. Твою маму в больнице покормят».
4: Когда Яков Иванович с Даником пришли домой, Ангелина Сергеевна, не показываясь из кухни, нервно крикнула: «Тебя только за смертью посылать! Куда ты пропал?» «Нет, не за смертью, а за жизнью», — усмехнулся Яков Иванович, заведя в кухню Даника. «За очень голодной жизнью».
6: «Здравствуй», — растерялась женщина, увидев мальчика в дверях кухни. «А я тебя видела. Ты в нашем доме живешь?»
4: «Мы только что отправили его маму Светлану в больницу. Завтра нужно будет навестить ее», — сказал Яков Иванович.
6: «То есть ты мне сейчас сообщаешь, что Даник у нас с ночевкой?» — усмехнулась Ангелина Сергеевна.
4: «Ну, в общем, да», — немного неуверенно кивнул головой Яков Иванович.
6: «Хорошо, тогда идите мойте руки», — спокойно сказала Ангелина Сергеевна и добавила: «Об остальном поговорим позже».
4: Во время ужина она внимательно наблюдала за мальчуганом, положив ему маленький кусочек курицы и одну картофелину. Он проглотил пищу вмиг и с тоской, не говоря ни слова, смотрел на полные тарелки пищи хозяев.
6: Яков Иванович вопросительно посмотрел на жену и сказал: «Добавь ребенку».
4: «Ему нельзя. Плохо будет. А то и ему придется скорую вызывать», — строго ответила жена, налив мальчику кефира.
6: Даник жаловаться не хотел, это было бы неправильно, но все же ему показалось, что Ангелина Сергеевна была к нему не так добра, как Яков Иванович. После ужина Ангелина Сергеевна отвела Даника в ванную помыться. Когда он вышел, она проверила его шею и спину и настояла, чтобы муж помог мальчику смыть оставшуюся грязь. После этого его уложили в постель, и через минуту он провалился в блаженный сон. Яков Иванович, оставшись наедине с женой, рассказал ей о тихом голосе, который услышал сегодня через слова песни.
4: «Я тоже верю, что Бог говорил с тобой», — согласилась жена. «Ведь Иисус сказал ученикам, что Дух Святой напомнит то, что Он говорил им. Если у ребенка нет родных, то мы должны позаботиться о нем».
6: «Я так рад, что ты это говоришь», — обрадовался муж. «Я так волновался, что ты будешь против. Я верю, что Бог именно этого хотел от меня, когда направил меня в тот дом».
4: Наутро Ангелина Сергеевна опять взяла выходной. Якову Ивановичу, однако, пришлось выйти на работу, отпроситься на 2 дня у него не получилось. Ангелина Сергеевна накормила мальчика завтраком, и они вместе поехали в больницу навещать его маму. Найдя Светлану, Ангелина Сергеевна поговорила с ней, рассказав кратко о себе, своей профессии и том горе, которое им вместе с мужем пришлось пережить. Потом Ангелина Сергеевна вышла, чтобы дать возможность Данику пообщаться с матерью наедине. В разговоре Светлана спросила сына: «Ты не будешь возражать, если я попрошу этих людей, чтобы они взяли тебя к себе, и тебе не пришлось отправляться в детский дом?»
6: «Конечно нет», — обрадовался мальчик. «Яков Иванович — настоящий ангел. Он очень добрый».
4: «А Ангелина Сергеевна?» — напряглась Светлана.
6: «Она тоже ангел, но только немного злой».
4: «Она обижала тебя?»
6: «Нет, просто она не дала мне вчера много вкусной курицы. Сказала, что у меня будет живот болеть, и я тоже могу попасть в больницу. А еще она заставила меня хорошо помыться».
4: «Понятно. Думаю, она тоже очень хорошая женщина», — слабо улыбнувшись, сказала Светлана. «Только бы они согласились, чтобы ты с ними пожил, пока не повзрослеешь». Ангелина Сергеевна поговорила с врачом, который сообщил о снятии интоксикации. Он хотел, чтобы больную завтра уже забрали домой. Боялся, что она умрет в больнице. Не желал портить статистику дополнительной смертью. Ангелина из разговора с ним поняла, что счет жизни больной идет на дни, а, возможно, даже и на часы. На следующее утро Светлану забрали из больницы. Супруги, посовещавшись, предложили отвезти ее к себе, чтобы проще было за ней ухаживать. С утра Даник оставался с матерью и присматривал за ней, а после обеда приходила Ангелина Сергеевна и ухаживала за больной сама. Теперь Мальчик мог есть столько, сколько хотел, и он не раз пытался поесть впрок. Через 3 дня, ближе к вечеру, Светлана подозвала к себе хозяев квартиры. «Я не знаю, как благодарить вас за помощь мне и сыну», — начала она. «Я не имею права просить о чем-либо еще, но, если это возможно, вы не могли бы взять Даника к себе после моей смерти?»
6: «Мы были бы рады», — тихо ответил Яков Иванович. «Дом стал пустым после ухода Регины. Но разве кто-то нам отдаст его?»
4: «Я могу написать завещание. Тогда это будет возможно», — несколько оживившись, ответила Светлана. «Я уже узнавала. Думала про соседку, но потом побоялась, что она квартиру заберет, а Даника бросит. Мне кажется, вы добрые люди, если помогаете нам безвозмездно».
6: «Бог свидетель, если это возможно, мы были бы рады. Мы уже говорили об этом», — подтвердила Ангелина Сергеевна.
4: «Наверное, Бог и прислал вас», — слабо улыбнувшись, почти шепотом сказала Светлана.
6: «Я уверен, что это он», — улыбнулся в ответ Яков Иванович и рассказал о событии перед встречей с Даником. Светлана очень внимательно его слушала.
4: «Так вы считаете, что Бог может вот так просто разговаривать с людьми?»
6: «Конечно, он же нас любит и учит. Он меняет наш характер, готовит нас к вечности», — уверенно пояснил мужчина.
4: «К вечности или к смерти?»
6: «К вечности, конечно. Смерть — это не конец жизни, а только начало. Это всего лишь порог, который нам приходится перешагивать, когда мы идем домой». В словах Якова Ивановича не было притворства, фальши. Он говорил о том, в чем не сомневался.
4: «Хотела бы я верить в это», — вздохнула больная.
6: «Вы можете помолиться и примириться с Богом во имя Иисуса Христа, и Он обязательно примет вас», — с уверенностью произнес Яков Иванович. «Бог всегда держит свои обещания». «А Он обещал, что примет каждого, кто во имя Его Сына приходит к Нему». Этим же вечером Света помолилась Богу, доверив Ему свою жизнь. На следующий день супруги пригласили нотариуса, и Светлана заявила, что желает оформить опекунство над сыном на семью Серовых. Очистка организма и хороший уход продлили больную жизнь на 2 недели. Теперь она не боялась ни за себя, ни за сына. Она знала, что они в надежных руках Бога, который привел Якова Ивановича в нужное место и в нужное время, чтобы исполнить свою волю и позаботиться о сироте. Вскоре Светлана тихо отошла в вечность. Даник вырос добрым и заботливым, заменив супругом умершую дочь. Семья Серовых стала для мальчика родной на всю жизнь. Они вместе учились быть восприимчивыми к тихому голосу Святого Духа, ведущего их по жизни и побуждающего к добрым делам. Ведь Христос отдал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить Себе народ особенный, ревностный к добрым делам. Титу 2.14.
1: Малая кафедра. Вотчман Ни. Как было в начале. Он, Иисус, говорит им: «Моисей по жестокосердию вашему позволил вам разводиться с женами вашими, а сначала не было так». Матфея 19:8. Фарисеи считали, что между тем, чему учил Иисус, и тем, что записал Моисей в законе, имеется большое противоречие. Моисей позволил разводиться, а Иисус сказал следующее: «Что Бог сочетал, того человек да не разлучает». На первый взгляд здесь действительно можно увидеть противоречие. Однако Бог не изменяется. Не может быть такого, что Бог сначала запрещает, а потом разрешает, как если бы Он принимал решение по настроению. Итак, если Иисус сказал «сначала не было так»,
7: то он тем самым утвердил, что Божья воля в этом вопросе остается неизменной, несмотря на кажущиеся противоречия. Это очень важный принцип. Дело не в том, что Бог в этом или в другом случае позволяет или запрещает, а в изъявлении Его воли в принципе. Ее нам нужно понимать. Во всех вопросах нужно спрашивать, что Бог говорил с самого начала, какими были Его намерения. В случае, если нам кажется, что в Слове Божьем имеются какие-либо противоречия, необходимо задаваться вопросом, что Бог говорил с самого начала по тому или иному поводу, когда Его слова во всей своей чистоте и святости исходили из Его Святого Духа. Не следует сравнивать слова Божьи, сказанные изначально, с тем, чем они стали позже по жестокосердию Его народа.
8: Эссе. Надежда Орлова. «Брать или не брать?» Эпиграф. «За что прощать того, кто тверд в грехе?» Уильям Шекспир. Гамлет. Известно, что разговор с человеком, обладающим знаниями в какой-либо области, дает заинтересованному собеседнику новую информацию и пищу для дальнейших размышлений. Однажды случай свел меня с бывшим сидельцем. Беседа наша была на философскую тему «Что есть движущая сила преступления?». Специалист просветил меня, чем обычный бандит отличается от маньяка. Цель у бандита одна – нажива. Он истязает, калечит, убивает ради наживы. Маньяк совершает те же преступления ради удовлетворения порочного желания господствовать над беззащитной жертвой, испытывать бесконечное удовольствие от того, что унижает, растаптывает, доводит человека до животного состояния. Бандит отбирает кошелек, маньяк – личность. Грех, как маньяк, отбирает личность, душу, искажает до неузнаваемости образ Божий в человеке, низводит до самого дна Господнее творение. И особое наслаждение силы зла испытывают, когда это происходит с теми, кто называет себя учеником Христа. После рождения свыше христианин, живя на земле, остается пленником греховного тела. «Ибо плоть желает противного духу» — Галатам 5:17. Искушения подстерегают его на каждом шагу, особенно если взгляд устремлен не на Иисуса, а на прелести окружающего мира. Волевое решение смотреть на вещи и явления через жертву Христа и молитвенное обращение за помощью Святого Духа — лучшая защита от соблазнов. В этом случае большинство из них остаются незамеченными человеком. И совсем по-другому обстоит дело, когда мы готовы к компромиссу со злом. С небольшим злом, совсем малюсеньким злом, практически незаметным никому. Зато очень привлекательным, обаятельным, кажущимся безобидным. Никому от этого плохо не будет, даже наоборот. И, конечно же, мы никогда не допустим перехода на новый уровень. Нет, мы только на краю постоим. И да, мы уверены, что, заглядывая в бездну, избежим головокружения и не свалимся в пропасть. Человеку всегда кажется, что он способен контролировать свой поступок. Никто не узнает, никак не отразится, всегда могу оставить. Так думает пьяница и чревоугодник, игрок и вор, блудник и взяточник, лгун и сплетник. Пагубное заблуждение. Маленькое увлечение быстро перерастает в привычку, которая, в свою очередь, переходит в образ жизни. Сначала грех случается редко, невнятно, застенчиво, потом чаще и уверенней. Затем ширится, растет, поднимается – и вот уже вздымается над несчастным, как девятый вал Айвазовского, а вскоре и вовсе обрушивается на голову, поглощая целиком.
4: И вот уже слышатся перешептывания за спиной, вот уже нарастает гул голосов, вот уже заглядывают в глаза и сначала с сочувствием, а затем с жадным любопытством задают вопросы. А бедный грешник чувствует себя все более и более неуверенно, оглядывается по сторонам, прокручивает в голове короткие беседы, анализируя чужие вопросы и свои ответы, старается не перепутать сказанную им ложь. Ему неуютно в обществе братьев и сестер. Они-то прежние, а он другой, иной. Как инопланетянин, который вроде бы и понимает все, но остается от всего далеким. Проповеди становятся странными. Не иначе проповедники все про него знают, да так и стараются побольнее уколоть, только о его грехах и говорят. Вертится бедняга, крутит головой, оглядывается. Смотрит на него или нет? И думает, смотрят, ох, смотрят, откуда только знают. Сколь веревочки не виться, все равно придет конец. Наступит день разоблачения и публичного позора, день ожесточения и злых слез, день окончательного воцарения любимого греха и его абсолютной власти. Самое страшное происходит тогда, когда верующий привыкает к греху, не видит его, отрицает его присутствие в своей жизни, оправдывает. Поела и обтерла рот свой, и говорит: «Я ничего худого не сделала». Притчи 30:20. Есть такая мина-ловушка. Она замаскирована под что-то очень привлекательное и безопасное, что хочется взять. Например, спрятана в детской игрушке, книге, ценной вещи. Как только человек соблазнится находкой и поднимет ее, запускается взрывной механизм, и беды не избежать. Грех действует так же. Подобрать можно, а вот вернуть обратно без последствий нельзя. Однако такая ловушка легко обманывает неверующих, не умеющих отличить правой руки от левой. Иона 4:11. А просвещенного словом истины обмануть не может, разве что он только сам обманываться рад. Так что не обманывайтесь и греха на душу не берите.
9: Малая кафедра. Вотчман НИ. Секрет победной жизни. «Вложу внутрь вас дух мой и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих и уставы мои будете соблюдать и выполнять». Иезекииля 36:27. Лето подходило к концу, я отдыхал в курортном городке и жил на квартире у одного ремесленника. К моей большой радости через меня он и его жена пришли к вере в Спасителя. Уезжая, я оставил им в подарок Библию. Зимой у ремесленника была привычка пить алкоголь в обеденное время, иногда больше, чем следовало. И вот когда снова похолодало, на столе по обычаю появилось вино. Ремесленник склонил голову для молитвы, что у него успело войти в привычку, намереваясь поблагодарить Господа за пищу. Но в тот день слова не могли сойти с его уст. После нескольких неудачных попыток помолиться, он обратился к жене. «В чем дело? Почему мы не можем сегодня помолиться?» Его жена открыла лежавшую на столе Библию и начала листать страницу за страницей, надеясь получить откровение от Бога. Но напрасно, ответ не приходил. «Выпей вино и будем обедать», — сказала жена. Но ремесленник отказался. Он знал, что сначала нужно поблагодарить Бога за накрытый стол, а у него это никак не получалось. «Убери вино», — сказал он наконец жене. Как только алкоголь был убран со стола, муж и жена склонили головы для молитвы и обратились с благодарностью к Господу. В этот раз слова с легкостью слетели с его уст. Приехав однажды в Шанхай, ремесленник посетил меня и не преминул рассказать эту историю. «Брат Ни», — сказал ремесленник, — «начальник моего сердца не позволил мне выпить стакан вина». «Прекрасно», — ответил я ему. «Будь всегда послушен начальнику твоего сердца».
10: из поэтических тетрадей. Наталья Паршина. Учись. Учись прощать, как я простил тебя, забыв все зло, что сделано тобой. И все грехи, что в жизни совершил, я вычеркнул из книги долговой. Явил я милость и тебе простил твой долг огромный в тысячи талантов. А ты не можешь ближним отпустить долги всего лишь в несколько кадрантов. Учись терпеть, как претерпел мой сын. Позорный крест, насмешки, поругания. Терпел и не оправдывал себя, чтоб ты имел на небе оправдание. Терпел и не отверз уста свои. Он перенес позор и посрамление, чтоб на него взирая укреплялся ты, чтоб совершенно имел терпение. Учись любить, как возлюбил тебя, когда ты погибал в своих пороках. Я отдал в жертву сына за тебя, принял, каким ты есть, без всякого упрека. Твоя любовь лишь к любящим тебя мне говорит о возрасте незрелом. Но ты учись любить своих врагов, любовь являя истиной и делом. Не будь младенцем в Господе всегда, но возрастай, питаясь Словом Божьим. Учись, пока есть время для тебя. Тебе пример был дан и путь проложен. Христос есть путь. Ступая по нему, пройдешь над пропастью, что разделяла с Богом. Идя путем терпения и любви, однажды встретишься с Отцом в Его чертогах. Нам Божий Сын оставил яркий след, чтоб каждый подражать Ему стремился. Насколько сможем мы любить, терпеть, прощать, настолько в нас Христос отобразится. Сила воскресения. Не познав воскресения силу, не вкусив пробуждения сладость, и свобода мне станет темницей, жизнь земная мне будет не в радость. Для чего мне богатство и слава, если в сердце моем нет Иисуса, если мертвость сковала душу и не чувствую жизни вкуса? Не нужны мне чины и звания на земле высоко ценимые, если я не достигла главного, звания высшего, христианина. Бесполезно стяжание земное, не заполнишь им сердце пустого, если в данное Господом время не стяжала я Духа Святого. Много ли пользы от царства земного, даже если весь мир мне поклонится, если двери небесного царства для меня навсегда закроются? Бесполезны земные знания и высокая степень ученая, если в жизни земного времени не познала живого Бога я. Что мне пользы от хлеба насущного, если я не питаюсь небесным? И бессмысленно жизнь протекает, если я не воскресла с воскресшим. В Иисусе премудрость и ведение, в Нем богатство и слава сокрыты. Он – источник сокровищ бесценных, в Нем для вечности двери открыты. Он – единый, любимый, желанный, песнь весны и души пробуждения. Он – Спаситель, что Богом мне данный, моя жизнь и мое воскресение. Воспоминания души. Жаждет душа свободы, ей тесно сидеть в темнице, стонет, томится, мечется, а память листает страницы. Как в тесном общении с Богом по раю она гуляла, в сиянии славы Господней сама как солнце сияла. Как творчески окрыленная свободой тогда дышала, всем зверям и птицам небесным свои имена давала. Страницу перевернувши, исполнилась вдруг печали, увидев себя нагою, лишенную Божьей славы. Создателя не послушав, общение с Творцом прерывая, изгнанница и ослушница покинула двери рая.
4: но сладостный вкус свободы и легкость ее и свежесть душа сохранила в памяти как первозданную прелесть. И по любви великой, и милости бесконечной Творец не отверг творенья. Он путь приготовил в вечность. Голгофа в Господнем плане точкой отсчета стала. Сын Божий сошел на землю, чтоб двери открылись рая, чтоб выпустить из темницы измученных на свободу, чтоб путь указать на небо искупленному народу. О чем же тогда тоскует? Чего же душа страшится, стремясь обрести свободу, и жаждет ее, и боится? Принять ей лишь нужно верою, что плоти она не должница. Погребена плоть с Иисусом, скорее покинуть темницу, а духом, воскресшим в Господе, от власти греха свободной, как прежде в присутствии Божьем, ходить во славе Господней.
11: Точка зрения. Илья Карасени. Дарвин, Ницше, Гитлер и мы. Изучая труды Ницше в университете, я увидел интересную связь между биологом Чарльзом Дарвином, философом Фридрихом Ницше и диктатором Адольфом Гитлером. Они не были знакомы, однако Чарльз Дарвин в своем основном труде «Происхождение видов путем естественного отбора» 1859 год изложил теорию эволюции, суть которой в том, что человек – это разумное животное, которое произошло от обезьяны. Дарвин объяснял это естественным отбором. Сильные выживают, а слабые вымирают. По его логике, доминирование сильного индивидуума привело к развитию и формированию современного человека. Биолог Дарвин противопоставил свой взгляд библейскому учению о сотворении человека Богом. Через 20 лет немецкий философ и писатель Фридрих Ницше применил теорию эволюции и естественного отбора Дарвина к социальной сфере. Он писал, что сильный человек призван доминировать над слабым, должен преодолеть сострадание, добро, стыд, совесть и тем самым стать выше всех. По его мнению, культура и искусство должны заменить религию. Он писал: «Бог умер, мы убили его. Падающего подтолкни». Последние 10 лет жизни Ницше провел в доме для душевнобольных и был совершенно невменяем. Однако его книги стали очень популярными по всей Европе и оказали серьезное влияние на современников. В свое время я также увлеченно читал и изучал его книги. Так говорил Заратустра, Антихрист и другие. Они разрывали и запутывали мой разум и мою жизнь, лишали меня мира и радости. Ницше умер в 1900 году, но его безбожные книги и идеи бродили по миру и вселялись в умы людей. Через 30 лет он стал считаться одним из главных философов нацизма. Гитлер был лидером фашистской Германии 30-40-х годов XX века. Он был инициатором Второй мировой войны, в которой погибли десятки миллионов человек. Гитлер истребил 6 миллионов евреев. Друзья, вы видите эту связь? Безбожная идея биолога Дарвина, развитая философом Ницше в социально-политической сфере, была применена Гитлером на практике. Величайшая из катастроф XX века началась таким образом с идей писателей XIX века. Какие выводы мы можем извлечь из этого? Во-первых, будьте осторожны со своими мыслями и идеями. «Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни» — притча 4.23. Во-вторых, будьте осторожны с книгами, которые вы читаете, и СМИ, которые слушаете. «Всякая неправда есть грех» — 1 Иоанна 5.17. «Будьте верующими, а не неверующими». Не обманывайте самих себя. Бог есть, Он жив, Он любит нас. Иисус пришел в этот мир, чтобы дать нам мир и прощение грехов, но люди распяли Его. Однако Иисус воскрес, и Он жив сегодня. Он любит каждого человека. Люди и сегодня отказываются от Бога. Они отвергают Бога истинного, ставя на Его место себя –
7: Они стремятся сами решать, что есть истина, а что ложь. Современный либерализм, человекоконцентризм, безбожие, греховность и атеизм – это предпосылки будущего горя. Мир, который отказывается от Бога, превращается в ад на земле.

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

были такими, как вы, нам тоже казалось, что старость не скоро придет. Но быстро, очень быстро, дни бегут.

0: В Германии 11 часов.
1: Евангелие от Матфея. Глава 27. Когда же настало утро, все первосвященники и старейшины народа имели совещание об Иисусе, чтобы предать Его смерти. И, связав Его, отвели и предали Его Понтию Пилату, правителю. Тогда Иуда, предавший Его, увидев, что Он осужден, и раскаявшись, возвратил 30 сребреников первосвященникам и старейшинам, говоря: «Согрешил я, предав кровь невинную». Они же сказали ему: «Что нам до того? Смотри сам». И, бросив сребреники в храме, он вышел, пошел и удавился. Первосвященники, взяв сребреники, сказали: «Непозволительно положить их в сокровищницу церковную, потому что это цена крови». Сделав же совещание, купили на них землю горшечника для погребения странников. Посему и называется земля-то землею крови до сего дня. Тогда сбылось реченное через пророка Иеремию, который говорит: «И взяли 30 сребреников, цену оцененного, которого оценили сыны Израиля, и дали их за землю горшечника, как сказал мне Господь». Иисус же стал перед правителем, и спросил его правитель: «Ты царь иудейский?» Иисус сказал ему: «Ты говоришь». И когда обвиняли его первосвященники и старейшины, он ничего не отвечал. Тогда говорит ему Пилат: «Не слышишь, сколько свидетельствуют против тебя?» И не отвечал ему ни на одно слово, так что правитель весьма дивился. На праздник же Пасхи правитель имел обычай отпускать народу одного узника, которого хотели. Был тогда у них известный узник, называемый Варавва. Итак, когда собрались они, сказал им Пилат: «Кого хотите, чтобы я отпустил вам, Варавву или Иисуса, называемого Христом?» Ибо знал, что предали его из зависти. Между тем, как сидел он на судейском месте, жена его послала ему сказать: «Не делай ничего праведнику тому, потому что я ныне во сне много пострадала за него». Но первосвященники и старейшины возбудили народ просить Варавву, а Иисуса погубить. Тогда правитель спросил их: «Кого из двух хотите, чтобы я отпустил вам?» Они сказали: «Варавву». Пилат говорит им: «Что же я сделаю Иисусу, называемому Христом?» Говорят ему все: «Да будет распят». Правитель сказал: «Какое же зло сделал он?» Но они еще сильнее кричали: «Да будет распят». Пилат, видя, что ничто не помогает, но смятение увеличивается, взял воды и умыл руки перед народом и сказал: «Не виновен я в крови праведника сего. Смотрите вы». И, отвечая, весь народ сказал: «Кровь его на нас и на детях наших». Тогда отпустил им Варавву, а Иисуса, бив, предал на распятие. Тогда воины правителя, взяв Иисуса в преторию, собрали на него весь полк и, раздев его, надели на него багряницу и сплетши венец из терна, возложили ему на голову и дали ему в правую руку трость. И, становясь пред ним на колени, насмехались над ним, говоря: «Радуйся, царь иудейский!» И плевали на него, и, взяв трость, били его по голове. И когда насмеялись над ним, сняли с него багряницу и одели его в одежды его, и повели его на распятие. Выходя, они встретили одного киренеянина по имени Симона, сего заставили нести крест его. И, придя на место, называемое Голгофа, что значит «лобное место», дали ему пить уксуса, смешанного с желчью, и, отведав, не хотел пить. Распявшие же его делили одежды его, бросая жребий, и, сидя, стерегли его там, и поставили над головою его надпись, означающую вину его: «Сей есть Иисус, царь иудейский». Тогда распяты с ним два разбойника, один по правую сторону, а другой по левую. Проходящие же злословили его, кивая головами своими и говоря: «Разрушающий храм и в три дня созидающий, спаси себя самого! Если ты Сын Божий, сойди с креста!» Подобно и первосвященники с книжниками и старейшинами и фарисеями, насмехаясь, говорили: «Других спасал, а себя самого не может спасти. Если он царь Израилев, пусть теперь сойдет с креста, и уверуем в него. Уповал на Бога, пусть теперь избавит его, если он угоден ему, ибо он сказал: «Я Божий Сын». Также и разбойники, распятые с ним, поносили его. От шестого же часа тьма была по всей земле до часа девятого, а около девятого часа возопил Иисус громким голосом: «Или, Или, лама савахвани!» То есть: «Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил?» Некоторые из стоявших там, слыша это, говорили: «Илию зовет он!» И тотчас побежал один из них, взял губку, наполнил уксусом и, наложив на трость, давал ему пить. А другие говорили: «Постой, посмотрим, придет ли Илия спасти его?» Иисус же, опять возопив громким голосом, испустил дух. И вот завеса в храме раздралась надвое, сверху донизу, и земля потряслась, и камни расселись, и гробы отверзлись, и многие тела усопших святых воскресли, и, выйдя из гробов по воскресении его, вошли во святой град и явились многим. Сотник же и те, которые с ним стерегли Иисуса, видя землетрясение и все бывшее, устрашились весьма и говорили: «Воистину он был Сын Божий». Там были также и смотрели издали многие женщины, которые следовали за Иисусом из Галилеи, служа ему. Между ними были Мария Магдалина и Мария, мать Иакова и Иосии, и мать сыновей Зеведеевых. Когда же настал вечер, пришел богатый человек из Аримафеи именем Иосиф, который также учился у Иисуса. Он, придя к Пилату, просил тело Иисусова. Тогда Пилат приказал отдать тело, и, взяв тело, Иосиф обвил его чистую плащаницею и положил его в новом своем гробе, который высек он в скале. И, привалив большой камень к двери гроба, удалился. Была же там Мария Магдалина и другая Мария, которые сидели против гроба. На другой день, который следует за пятницею, собрались первосвященники и фарисеи к Пилату и говорили: «Господин, мы вспомнили, что обманщик тот, еще будучи в живых, сказал: „После 3 дней воскресну“. Итак, прикажи охранять гроб до 3-го дня, чтобы ученики его, придя ночью, не украли его и не сказали народу: „Воскрес из мертвых“. И будет последний обман хуже первого». Пилат сказал им: „Имеете стражу? Пойдите, охраняйте, как знаете“. Они пошли и поставили у гроба стражу и приложили к камню печать.

Евангелие от Матфея, глава 28. По прошествии же субботы, на рассвете первого дня недели, пришла Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб. И вот сделалось великое землетрясение, ибо ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем. Вид его был, как молния, и одежда его бела, как снег. Устрашившись его, стерегущие пришли в трепет и стали, как мертвые. Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал: «Не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого. Его нет здесь, он воскрес, как сказал. Подойдите, посмотрите место, где лежал Господь, и пойдите скорее, скажите ученикам его, что он воскрес из мертвых и предваряет вас в Галилее. Там его увидите. Вот я сказал вам». И, выйдя поспешно из гроба, они со страхом и радостью великою побежали возвестить ученикам его. Когда же шли они возвестить ученикам его, и се Иисус встретил их и сказал: «Радуйтесь!» И они, приступив, ухватились за ноги его и поклонились ему. Тогда говорит им Иисус: «Не бойтесь, пойдите, возвестите братьям моим, чтобы шли в Галилею, и там они увидят меня». Когда же они шли, то некоторые из стражи, войдя в город, объявили первосвященникам о всем бывшем. И сии, собравшись со старейшинами и сделав совещание, довольно денег дали воинам. И сказали: «Скажите, что ученики его, придя ночью, украли его, когда мы спали. И если слух об этом дойдет до правителя, мы убедим его и вас от неприятностей избавим». Они, взяв деньги, поступили, как научены были. И пронеслось слово сие между иудеями до сего дня. 11 же учеников пошли в Галилею, на гору, куда повелел им Иисус. И, увидев его, поклонились ему, а иные усомнились. И, приблизившись, Иисус сказал им: «Дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. И се, я с вами во все дни до скончания века. Аминь». Евангелие от Марка, глава 16. По прошествии субботы Мария Магдалина и Мария Иаковлева и Соломия купили ароматы, чтобы идти помазать его. И весьма рано, в первый день недели, приходят ко гробу при восходе солнца и говорят между собою: «Кто отвалит нам камень от двери гроба?» И, взглянув, видят, что камень отвален, а он был весьма велик. И, войдя во гроб, увидели юношу, сидящего на правой стороне, облеченного в белую одежду, и ужаснулись. Он же говорит им: «Не ужасайтесь, Иисуса ищите, Назарянина, распятого,
Он воскрес, его нет здесь. Вот место, где он был положен. Но идите, скажите ученикам его и Петру, что он предваряет вас в Галилее. Там его увидите, как он сказал вам». И, выйдя, побежали от гроба. Их объял трепет и ужас, и никому ничего не сказали, потому что боялись. Воскреснув рано в первый день недели, Иисус явился сперва Марии Магдалине, из которой изгнал 7 бесов. Она пошла и возвестила бывшим с ним, плачущим и рыдающим. Но они, услышав, что он жив, и она видела его, не поверили. После сего явился в ином образе 2 из них на дороге, когда они шли в селение. И те, возвратившись, возвестили прочим, но и им не поверили. Наконец явился самим 11, возлежавшим на вечере, и упрекал их за неверие и жестокосердие, что видевшим его воскресшего не поверили, и сказал им: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Уверовавших же будут сопровождать сии знамения. Именем моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змей, и если что смертоносное выпьют, не повредит им. Возложат руки на больных, и они будут здоровы». Итак, Господь после беседования с ними вознесся на небо и воссел одесную Бога. А они пошли и проповедовали везде при Господнем содействии и подкреплении слова последующими знамениями. Аминь.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Segenswelle.
1: Волна благословения.
0: Наш сайт интернета segenswelle.de.
1: Слушать радио, познавать Бога.

0: В Германии 12 часов.
1: Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете радио Зейгенсвелле «Волна благословения», радиопередачу «Тихие воды». В ней вы услышите короткие проповеди на разные темы.
2: Наша тема – обновление нашего отношения к служению. Знаете, в нашей церкви есть разные члены церкви и разные отношения к собранию, к служению. И действительно, вот как брат сказал, Сергей, что эта тема, она очень такая глубокая, и можно с разных сторон ее рассматривать. И поскольку сегодня вот только первое такое собрание, я коснусь только одной стороны. Может быть, самой легкой, но не сказать, что не самой важной. Это вопрос о посещении собраний. Я хотел, чтобы мы порассуждали над вопросом, почему важно посещать каждое собрание. Как я сказал, что в нашей церкви есть разные члены церкви. Есть те, которые посещают каждое собрание. И, в принципе, вот мы, братья, так вот, бывая на собраниях, знаем таковых членов церкви, которые бывают на каждом собрании. Есть те члены церкви, которые бывают очень редко, когда какие-то, может быть, особые собрания. Есть те, которые бывают только в воскресенье утром. Вот они побывали в воскресенье утром на собрании, все, вечером это уже не для них, среда уже не для них. Есть те, которые бывают вечером, и вы, наверное, из тех, да, братья и сестры, те, кто бывает на утреннем собрании, на вечернем, есть те, кто ходят в среду. А есть те, кто ходят и утром, и вечером, и в среду, и в субботу. Знаете, я вот в этом слове не столько хотел проповедь сказать, сколько вот такое, ну, рассуждение больше, беседу. Чтобы мы подумали, а вообще это важно или не важно? Вообще есть ли смысл говорить об этом? Есть ли смысл нам обновлять вот в этом вопросе наши отношения, в вопросе посещения собрания? Есть ли какое-то значение или нет? Давайте прочитаем текст Писания, и потом вот мы будем рассуждать на основании этого текста. Это как бы вот основной текст для нашего месяца сегодня, послание евреям, 10 глава. 25 стих, Евреям 10:25. «Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматриваете приближение дня онного». Вот я сказал, что есть разные члены церкви, и, наверное, у всех у этих разных членов церкви разное, ну, так сказать, оправдание, почему они не ходят на собрание. Как вы думаете, какие в основном оправдания приводят люди, когда им задаешь вопрос, ну, почему ты не ходишь, почему ты не был на собрании? Как вы думаете, какие причины выдвигают люди? Самые разные, правда? Самые разные. Работа, устал, заболел, гости пришли, дети там, обед, еще что-то. То есть самые-самые разные причины, которые возникают, когда, ну вот, человек не пришел на собрание. И вот когда я говорю, что есть разные отношения, мы начинаем думать, почему же вот все-таки некоторые выбирают, на какие собрания ходить. А некоторые понимают, что если есть богослужение, если есть собрание, я должен быть там, я должен идти. Я должен быть на этом собрании. И я хочу, чтобы вот рассуждая об этой теме, мы увидели, что значение в этом вопросе есть. Значение есть в духовной жизни самого христианина, и значение есть в духовной жизни всей церкви, в зависимости от того, как отдельные члены посещают собрания. И вот я как раз хочу показать вот несколько причин, рассуждая, которые я увидел из этого стиха и из некоторых других стихов, почему это важно посещать каждое собрание. Вообще я понимаю, мое понимание, что если только человек не болен, или какие-то уже такие обстоятельства, которые, ну, вообще невозможно изменить, он должен быть на собрании. Он должен посещать каждое собрание, которое проводится в церкви. Итак, несколько причин, которых мы можем увидеть. Первая причина. Христианин должен посещать каждое собрание, потому что это заповедь Божия. Посмотрите вот в этот стих, который мы прочитали. Что здесь написано? «Не будем оставлять собрание своего». Это заповедь Божья. Это Господь говорит. Если Господь оставляет заповедь, значит, мы должны ее исполнять. Конечно, мы можем сказать, что вот этот вот обычай не приходить на собрание, он не только вот наше время возник. Он был и в Первоапостольской церкви. Кого вы помните из учеников, который не ходил на собрание иногда? Фома, конечно. Фома. В первый день недели ученики были собраны вместе. Он почему-то не пришел. Библия не говорит почему, не говорит причины. Какая-то была у него причина. Он не пришел. На следующее собрание он был. Мы видим, что здесь, в этом тексте, который мы прочитали, Павел говорит, не будем оставлять собрание, как есть у некоторых обычай. То есть уже в то время у некоторых христиан был такой обычай не приходить на собрание, оставлять собрание. Но почему вот Павел пишет этот стих, он оставляет это слово как заповедь. И поэтому мы должны исполнять это как заповедь. Я хочу задать более прямой вопрос. Так вот, как вы думаете, не приходить на собрание без причины – это грех или это не грех? Кто-то сразу говорит «грех». Это, видимо, тот, кто-то думает, да? Я бы вот так сказал. Если это заповедь Божия, которая оставлена на страницах Писания, то мы можем спросить, нарушение заповеди Божией – это грех или не грех? И нам, конечно, тут легче ответить. Я бы более, знаете, более детально назвал, что это, если человек без причины не приходит на собрание, это оскорбление Духа Святого. Вот в вопросе Духа Святого есть как бы несколько таких этапов. Когда Дух Святой побуждает нас что-то делать, а мы это не делаем, это угашение Духа Святого. Когда Дух Святой запрещает что-то делать, а мы делаем, это оскорбление Духа Святого. Вот посмотрите, в предыдущем стихе, если мы читаем 24 стих, написано «Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам». Это заповедь. Если мы это не делаем, Дух Святой говорит «Будь внимателен, подойди, поощряйте друг друга», а мы не делаем. Это угашение Духа Святого. Он нас побуждает что-то делать, а мы не делаем. Мы угашаем его. А в этом стихе наоборот написано «Не будем оставлять собрание своего». То есть Дух Святой говорит «Не делай это». Иди на собрание, не делай. Дух Святой говорит, не делай, а я делаю. И это уже оскорбление Духа Святого. Он что-то запрещает нам. Он что-то говорит, не делайте, а я делаю. И вот в этом как раз, когда мы понимаем, что христианин отказывается, он не приходит на собрание по каким-то своим неуважительным причинам. Это нарушение заповеди Господней. Если христианин начинает оставлять собрание. Конечно, не сразу это, наверное, происходит. И вот представьте христианина, который всегда ходит на собрание. Воскресенье утром, воскресенье вечером, среду, субботу. Потом вдруг что-то происходит в его жизни. Он думает, ну, суббота такой день, один раз в месяц, ну, зачем это нужно? Он перестает. Потом в среду перестает. И это сразу показывает, что-то происходит в нем. И ему легче дойти до такого состояния, когда он вообще перестанет ходить на собрание. Потому что если он только начал этот процесс... Этот процесс двигается дальше. Христианин, который понимает важность исполнения заповеди Господней, и он ходит на каждое собрание, он в более правильном состоянии, в более безопасном состоянии, нежели тот, который уже начал делать. Он, скорее всего, не произойдет так, что он вдруг резко, все, у него что-то произошло, он вообще перестал на собрание ходить. Это важно. Конечно, мы сегодня уже слышали, есть те, которые приходят на собрания регулярно, но они ничего не делают. Я не говорю об этой части, это тоже неверно, это тоже неправильно, но мы касаемся только вот вопроса посещения собрания. И мы увидели, что это заповедь. Если у вас есть это понимание, если у вас есть правила, если вы воспринимаете собрание как заповедь, которая оставлена Господом, то вы будете это делать. И вы в правильном духовном состоянии. Итак, первое, мы увидели, что это заповедь, которая оставлена, которую мы должны выполнять. Вторая причина. У нас есть заповедь наставлять друг друга. Посмотрите, мы читаем послание евреям в 3 главе, 12-13 стихи. Написано, смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога живого. Но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить ныне, чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом. Вторая причина, у нас есть заповедь наставлять друг друга. И мы должны это делать, мы должны это выполнять. Мы видим, что, по сути, само наше присутствие, вот когда мы приходим на собрание, ну не все мы, вот из тысячи человек, не все, конечно, мы выходим за кафедру, не все мы говорим проповедь, не все мы вот так вот вслух наставляем друг друга, но уже само присутствие, когда мы приходим на собрание, это уже наставление для других. Уже то, что я пришел на собрание, я здесь, это уже о многом говорит для тех, кто в собрании тоже находится, для тех, кто пришел сюда. Когда человек остается дома, сегодня некоторые остались дома. Как вы думаете, оставшись дома, они выполняют эту заповедь, наставляйте друг друга или нет? Я хочу это сказать тем, кто дома и смотрит нас сейчас по интернету. Вы остались дома, вы наставляете друг друга или нет? В чем неправильно вот такие модные образования сегодня, как интернет-церковь? Когда люди говорят, а мне достаточно по интернету посмотреть, а я могу найти такие хорошие проповеди, я включил дома, я посмотрел, я послушал, я получил назидание. В чем проблема здесь? В чем это неправильно? Проблема в том, что это не Божье установление. Божье творение – это церковь. Церковь, которая собрана вместе. Когда назидают друг друга, когда наставляют друг друга, когда я не просто получаю какую-то информацию, а когда я присутствую здесь, и когда через мое присутствие я уже оказываю влияние на всех остальных, которые здесь находятся. И поэтому вот эта заповедь, которую мы находим, наставляйте друг друга. Почему? Да коли можно говорить ныне, чтобы, посмотрите, как сказано, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного. Большинство причин, которые члены церкви говорят, почему они не пришли на собрание, где-то открывает сердце лукавое и неверное. Да, причины могут находиться. Может, одна, вторая причина. Библия говорит, смотрите, чтобы у вас не было сердца лукавого и неверного. Потому что если вы начинаете придумывать эти причины, серьезные причины, значимые причины, почему вы не пришли на собрание, смотрите, чтобы не было сердца лукавого или неверного, потому что вы можете отступить от Бога живого. Потому что вы перестали исполнять вот эту заповедь. И поэтому, когда мы остаемся дома, мы не наставляем друг друга. Когда мы редко приходим на собрание, один раз в воскресенье на утреннее собрание, мы не наставляем друг друга. Когда мы не видим других членов церкви, я вам другое скажу. Если вы не способны вот так вот посмотрев в собрание, заметить тех, кто редко приходит, у вас уже у самих проблема. Значит, с вами проблема, правда? Если вы не можете определить, кто редко приходит на собрание, если, посмотрев в зал в среду, вы вдруг начинаете радоваться, когда увидели брата или сестру, которые никогда не приходили, ваше состояние более правильное. Это действительно радость, правда? Вот иногда посмотришь по залу, смотришь брата, который пришел в среду на собрание, и уже радость, он уже наставление дал. Он уже ничего не сделал, он просто пришел, а мы уже радуемся, потому что он пришел, он присутствует на собрании, он уже находится здесь. Итак, третья заповедь, которую мы находим в отношении собрания, мы находим это в Нагорной проповеди, Матфея 6, глава 33 стих. Господь говорит, ищите прежде Царствие Божие и силы Его. Когда мы приходим на каждое собрание, это уже говорит о том, что мы исполняем эту заповедь. Мы ищем прежде всего Царствие Божие. У всех нас есть разные приоритеты. И когда человек не приходит на собрание, это значит, что вместо собрания он выбирает себе что-то другое. Вместо того, чтобы собрание поставить как главный приоритет, он ставит что-то более важное, он ставит что-то более значимое. Есть разные причины. Есть причина работа. Иногда человек не приходит на собрание, потому что у него, он говорит, я на работе. И мы как бы, живя в Америке, мы говорим, ну это как бы вот такая весомая причина. Но я вам хочу сказать, в нашей церкви есть члены церкви, которые отказались принять приглашение на работу по той причине, что им нужно было бы быть на работе в воскресенье. И Господь о них позаботился, и Господь дал им работу. И они могут быть на собрании, и у них есть работа. Суть в приоритетах. Что для нас более важно? Что для нас более ценно? Пропускать собрания или все-таки сказать, я буду прежде всего искать Царствие Божие? Иногда люди не приходят на собрания, потому что какие-то мероприятия, спорт, какая-то игра где-то там в Сиэтле, еще где-то. И люди едут туда. Приоритеты. Это становится более важное. Гости приехали. И для нас это становится приоритетом. Рыбалка, еще что-то. Можно много найти разных причин. Почему люди не пошли на собрание в среду, в субботу, в воскресенье утром или в воскресенье вечером? Потому что они выбирают более важное что-то, более ценное. И само посещение собрания, оно смещается с главного приоритета и становится более чем-то менее значимым. Иногда причина, когда люди не приходят на собрание, они говорят, что я чувствую себя плохо. Конечно, если человек заболел, я сказал об этом с самого начала, если человек болен, и болен так, что он действительно не может подняться, это причина, и мы не можем здесь сказать, что это какая-то неуважительная причина. Но иногда человек говорит не о том, что он болен, он говорит, я плохо себя чувствую. И он не приходит на собрание. Но завтра наступает понедельник, и он при таком же самом плохом самочувствии встает в 6 утра и едет на работу. И тогда я опять сравниваю, где приоритеты. Если ты не идешь на собрание, плохо чувствуешь, а ты едешь на работу, ну это же работа. Надо встать в 6 утра, надо сесть в машину, надо ехать. И опять мы видим приоритеты. Или же этот человек вот с этим плохим самочувствием, с какими-то головными болями, он едет в магазин и проводит там не 2 часа, сидя на собрании, а 4 часа, стоя на ногах. И все в порядке. И нету никакого плохого самочувствия. Это все приоритеты. Мы выбираем, что для нас более важно, что для нас менее важно. Иногда говорят, дети приехали, вот с детьми я остался. А помните, как Писание говорит, что имел в виду Христос, когда в 10 главе Матфея, в 37 стихе он говорит, кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня. Что имел в виду Христос? Не любить нашу семью, не любить наших детей, не проводить с ними время вместе, обедать не вместе или что? Не это имел в виду Христос. Христос имел в виду, ищите прежде Царствие Божие. Если ты думаешь, что ты не остался, не пошел на собрание, потому что ты с семьей остался, с детьми остался, и если ты думаешь, что это для них будет лучше, то ты глубоко ошибаешься. Когда мы ищем Царствие Божие, тогда и для детей наших, и для внуков наших это более важное, нежели то, что мы отказались от собрания, и дети видят это, и дети знают это. Почему не идут родители на собрание? Знаете, эта последовательность, она замечается в семьях. Если родители не ходят на собрание в среду, скорее всего, и дети не ходят. А иногда я замечаю, что дети ходят на собрание в среду, а родители не ходят. Мне всегда интересно задать, а как эти дети задают вопрос своим родителям, папа, мама, а почему вы не идете на собрание? Что отвечают им родители в этой ситуации? Какие приоритеты родители в этой ситуации объясняют? И я вам скажу, что вот среди всех этих причин, которые выдвигают люди, члены церкви, есть одна самая главная причина. Знаете, какая? Лень. Самая главная причина – это лень. Это сердце наше. Это вот там вот гнездится, это самая главная причина, с которой нужно бороться, которую нужно менять, которую надо Богу открывать, чтобы Бог нас менял, и чтобы мы тогда, когда идет собрание, в среду или в собрание, или в субботу, мы в это время не на диване дома были, потому что лень держит нас. Или в воскресенье на вечернем собрании, когда идет собрание, мы не на диване смотрели на компьютер, когда проповедь звучит, а были здесь, потому что это главная причина – лень, которая заставляет нас оставаться дома. Еще одна причина, почему мы должны быть на каждом собрании, потому что посещение каждого собрания, оно влияет на наш духовный рост. Собрание проводится для того, чтобы мы росли духовно. И посмотрите, здесь в слове, вот, которое мы прочитали, здесь так и написано, вот когда мы читаем этот текст Писания, не будем оставлять собрание своего, собрание вместе. Апостол Павел пишет в 1 Коринфянам, если вся церковь сойдется вместе, вся церковь, не только те некоторые, которые особо духовные, особо ревнители, Павел пишет, когда вся церковь сойдется вместе, вот что такое собрание. Все должны быть вместе, потому что здесь все, что производится для духовного роста, проповедь для того, чтобы мы росли, пение, помните, как Павел пишет Колоссянам, научайте и вразумляйте друг друга псалмами, песнопениями духовными, это все для нашего духовного роста, молитвы наши, которые мы вместе совершаем, я вам скажу, даже сбор, который делается, это для нашего духовного роста, мы через все это приближаемся к Богу, это все направлено на это. И поэтому наш духовный рост, он зависит от нашего питания. И когда мы не приходим сюда, человек начинает страдать. Страдать от этого ненормального состояния, от недостатка. Даже если он говорит, я на компьютере, я другую проповедь, я на диске послушал, мне этого достаточно. Мы можем об этом много говорить. Я вот такую цитату нашел. Так один проповедник сказал, я еще не встречал сильных христиан, из числа тех, которые бы решили посещать один раз в неделю, они более подобны праху, возметаемому ветром, нежели дереву, посаженному при потоках вод. Наш рост, он зависит от нашей подотчетности. Те люди, которые сидят возле компьютера и говорят, что для меня достаточно этого духовного питания, забывают одну важную вещь. Церковь – это не просто получать. Церковь – это быть вместе в общении, это быть подотчетным друг другу. А если ты не желаешь быть подотчетным, если ты не желаешь, чтобы тебя наставляли, чтобы тебя обличали, чтобы тебе говорили, тогда ты не член церкви. Еще одна причина, которую я нахожу, мы должны посещать каждое собрание, чтобы церковь правильно функционировала. Писание говорит, 12 глава 1 Коринфянам, что церковь – это тело Христово. И помните, как Павел там говорит, невозможно, чтобы глаз сказал, что ты не нужен телу, или рука, или нога. Мы все нужны друг другу. И когда вся церковь собирается вместе, вот оно тело Христово. И если кто-то не приходит на собрание, он становится виновен в том, что его нету здесь, в том, что собралась церковь как тело, а нету руки или ноги, или глаза, или еще кого-то, он становится виновным в этом, не исполняя эту заповедь Господню. И поэтому Павел пишет в 4 главе Ефесянам, что тело, оно имеет взаимоскрепляющие связи, при действии в свою меру каждого члена получает приращение. При действии в свою меру каждого члена. Поэтому церковь зависит от членов церкви. И те, кто мало посещает, они должны понимать, они влияют на это. Это как цепь. Если отсутствует одно звено, это влияние на всю цепь производит. Я хочу сказать еще одну причину, почему мы должны посещать каждое собрание. Мы должны это делать для того, чтобы давать добрый пример другим. И вот здесь вот написано, не делайте, не будем оставлять собрание, как есть у некоторых обычай. У некоторых в то время, я говорю сегодня, есть просто обычай, просто привычка. Они просто привыкли не приходить. И для них это даже как-то непонятно, удивительно прийти на неделю на собрание. Это просто как-то для них вот неестественно что-то. И Павел говорит, это и тогда было. Но мы должны понимать, что мы должны примером быть. Помните, Павел пишет Тимофею, будь образцом для кого? Для верных, для верующих, для членов церкви. Будь ты образцом, приходи на каждое собрание, чтобы быть этим примером. Иногда я говорю, что некоторые говорят, мне достаточно одного собрания, это вот я напитался духовно. А я тогда задаю вопрос, но в церкви есть много младенцев духовных, в церкви есть много, которые духовно слабые, им-то уж 100% недостаточно одного собрания, но если ты не приходишь на это собрание, тогда какой пример ты им даешь? Являешься ли ты им примером вот для того, чтобы быть на собрании, всегда приходить на собрание? Я уже говорил о родителях. Когда родители не приходят на собрание каждый раз, какой пример они детям своим дают? Чему они научают детей своих? Как друзья влияют на своих друзей, когда они не приходят на собрание? Мы призваны быть вот этим добрым примером, когда мы переживаем друг за друга. Есть еще одна причина, почему мы должны ходить на каждое собрание в этом стихе, чтобы быть готовыми и бодрствовать. Посмотрите, мы прочитали, что «но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматриваете приближение дня онного». Что это за день онный? Это пришествие Господа. И Павел связывает наше посещение собрания с нашей готовностью к встрече Господа. Он говорит, чем больше вы думаете об этом, чем ближе приближается день пришествия Господня, тем больше вы должны понимать, вы не должны оставлять собрание. Вы должны приходить на собрание, вы должны быть на собрании, потому что Писание говорит, в который час вы не думаете, придет Сын Человеческий. И посещение собрания влияет на нашу готовность встречи с Господом. И тот, кто имеет обычай не посещать собрания, он не может напрямую говорить о готовности, о том, что он действительно готов или готовится к встрече с Господом. Мы не знаем, когда придет Господь. Почему-то, я думаю, он придет тогда, когда будет собрание в среду или в субботу. Что будет с теми людьми, которые без всякой причины не пришли на собрание? Писание говорит, если вы думаете об этом, готовитесь, будьте на собрании. И, наконец, последняя причина, которую я нахожу. Мы должны быть на каждом собрании, чтобы иметь добрую совесть. Те, кто не приходит на собрание, они, как я сказал, обычно находят себе извинения, они находят себе какие-то оправдания. Но каждый член церкви в свое время обещал, давал Богу обет доброй совести. И когда человек перестает ходить на собрание, совесть его начинает его в этом обвинять. Совесть начинает говорить, что это ненормально. Идет собрание, ты должен быть на собрании. Что делает человек в этой ситуации, когда совесть его начинает обличать? Он начинает ее заглушать. Он начинает не обращать внимания на то, что совесть ему говорит, что ты не пошел на собрание, ты должен быть там. Он начинает заглушать свою совесть, не воспринимая то, что говорит ему совесть. И когда он продолжает это делать регулярно, что происходит с его совестью? Он оказывается в том состоянии, о котором Писание говорит, человек сожженный в совести своей. Когда совесть обличает, она вот так вот колет, а человек заглушает. И в какой-то момент он оказывается в состоянии, что совести уже некуда воздействовать на него. Человек сожженный в совести своей в этом вопросе. И он уже успокоился, он уже не чувствует никакого угрызения совести, он спокойно воспринимает то, что он перестал ходить на собрание. Я вам скажу, что если человек в этом вопросе заглушил голос совести, скорее всего и во многих других вопросах и грехах, он будет заглушать голос совести. И поэтому те, кто перестают ходить на собрания, те, кто не ходят в воскресенье вечером, в среду, в субботу, я задаю вопрос, можете ли вы повторить вот слова, которые мы находим здесь в 13 главе послания евреям. Евреям 13:18 написано так. Павел говорит, молитесь о нас, ибо мы уверены, что имеем добрую совесть, потому что во всем желаем вести себя честно. Может ли тот, кто перестал ходить на собрания, вот эти слова в этом вопросе вот так повторить? Что мы уверены, что имеем добрую совесть, потому что во всем желаем вести себя честно. У нас месяц обновления отношения к собранию. Я затрону только один момент, и у нас будет еще возможность, и будут собрания, когда мы будем другие вопросы вот этого обновления. Но я хочу сейчас, когда мы будем молиться, чтобы мы проверили себя. Мы проверили себя вот на основании Слова Божия, в чем должно быть мое обновление. Давайте подумаем вот сначала о нашем посещении собрания. О нашем посещении. И наше собрание будет в этот вторник. И потом в среду. А потом в воскресенье. А потом в другую среду. Давайте проверим себя, чтобы, понимая, чему побуждает нас Писание, мы могли воскликнуть вместе с Давидом. Помните 121-й псалом? Давид говорит, «Возрадовался я, когда сказали мне, пойдем в дом Божий». Давайте об этом помолимся. Аминь.
1: Эту проповедь вы можете найти на сайте salvationbaptistchurch.com. Вы слушали радиопередачу «Тихие воды». Радио Зегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений. Слушать радио, познавать Бога.

0: В Германии 13 часов.
1: Дорогие радиослушатели, сейчас время радиопередачи «Тропинка к счастью». Приглашаем к радиоприемникам подростков и молодежь. Сегодня вы услышите продолжение интересного рассказа.

0: Анна схватила мужа за рукав, когда он бросил в обступившую их темноту. «Кто ты? Выйди, не таись в тени, и дай нам увидеть тебя!» Фигура в длинной мантии ступила в пятно мерцающего света свечи и низко поклонилась. «Я Маунг Швайгонг! Я буддийский ученый!» И монотонно продолжил. «Даже я не знаю, есть ли Бог!» «Пожалуйста, входите в дом, и мы поговорим», – предложил Адонирам. Он радовался тому, что такой посетитель пришел к нему в первую же ночь после его возвращения в Рангун. Он очень хорошо знал имя Маунг Швайгонга. Очень надменный, гордый ученый и в то же время учитель. Для него действительно было большим делом признать, что он еще многого не знает, и ему нужно учиться. Для него предоставилась прекрасная возможность прийти к белому человеку и расспросить его о Боге. «Вы действительно знаете Бога?» – снова спросил буддист. Адонирам сел рядом и начал говорить с ним о Боге. Он рассказал, как Бог призвал его приехать в эту дикую и жестокую страну, покинуть дом и друзей. Буддист внимательно слушал, время от времени задавал редкие вопросы. Через 2 часа он поднялся, чтобы уйти. «Спасибо вам, мой друг!» – сказал он. «Мне бы так хотелось верить всему, что вы сказали! Кто знает, возможно, придет день, и я стану христианином!» «Приходите поговорить со мной еще!» – пригласил Джадсон. Посетитель снова поклонился. «Золотые ноги устали. Возможно, они смогут отдохнуть. Если так, то я вернусь». С этим непонятным обещанием тени сомкнулись вокруг него, и Маунг Швайгонг исчез так же тихо, как появился. «Что он имел в виду?» – спросила Анна. «Я даже не знаю, что подумать», – сказал Джадсон. «Золотые ноги – это король. Он, очевидно, болен, и Маунг Швайгонг думает, что он может умереть. Вот что он имел в виду, говоря об отдыхе золотых ног. Возможно, над Бирмой занимаются новые времена». Глава 5. Молчаливый шпион. Теперь, когда не было печатного станка, Анна и Адонирам не могли больше распространять трактаты или Евангелие. Открыто проповедовать или учить было запрещено. Значит, им нужно искать другие пути, чтобы рассказывать бирманцам об Иисусе. В каждой бирманской деревне можно найти дом, который был бы больше и лучше остальных. Это здание – что-то среднее между гостиницей и домом для гостей. На бирманском оно называлось «Заят». Здесь люди могут собираться вместе и, развалившись на циновках, обмениваться новостями и рассказывать истории. В Бирме встают рано и начинают работу с первыми лучами солнца. К полудню работа заканчивается, послеобеденное и вечернее время для отдыха и приятных бесед. Люди собираются в заятах, сидят там часами, едят орехи и разговаривают. Джадсон часто смешивался с толпой то в одном, то в другом из многочисленных заятов, которые можно найти в таком деловом городе, как Рангун. Там в беседе, когда вопрос следует за вопросом, он мог говорить об Иисусе каждому, кто интересовался. Это не считалось проповедованием, да он и не пытался привлечь внимание толпы, о чем сразу же доложили бы наместнику. К сожалению, многие люди боялись, чтобы их увидели с иностранным дьяволом. Особенно теперь, когда все говорили о ссоре короля с Англией. Поэтому Джадсонов не очень-то жаловали в заятах. «Почему бы нам не открыть свой заят?» – спросила Анна. Это была прекрасная мысль. Площадка позади их маленького дома примыкала к очень оживленной дороге. Именно здесь они построят хижину под соломенной крышей и будут приглашать всех путников на отдых. Они будут рассказывать прохожим об Иисусе, но а тем, кто не захочет слушать, незачем останавливаться. Анна и Адонирам охотно приступили к работе. Крепкие бревна поставлены на место, накошена высокая трава для крыши, циновки разложены на бамбуковом полу. Наконец, все было готово для приема первых посетителей. Анна и Дон вместе с Коу Чилом и Оо Унгменом сидели на полу. Эти преданные друзья были очень заинтересованы в новом предприятии и помогли в строительстве хижины. Теперь они сидели на полу и весело окликали прохожих, приглашая их отдохнуть и поговорить. Некоторые плевались, когда видели иностранцев, и проходили мимо. Другие просто пожимали плечами, как будто они ничего не понимают. «Неужели никто так и не зайдет послушать то, что мы должны им сказать?» – недоумевала Анна. «Почему они так упрямы и жестоки?» Она была особенно огорчена, потому что утром ее служанка Ма Бэйк пригрозила, что уйдет.
1: «Я боюсь оставаться там, где не почитают Будду», – предупредила она. «Благословенного раздражает ваше пребывание на этой земле, да и золотым ногам это тоже не нравится.
0: Мне кажется, что они хотят обвинить нас в болезни их несчастного короля», – сказал Дон. «Уж не думают ли они, что мы его заколдовали, или что-то в этом роде?» Слова Ма Бэйк вернули их к мысли о тяжелой болезни короля. Дон не хотел тревожить Анну, но он действительно боялся, если король умрет, обезумевшие люди могут обвинить иностранцев в том, что они разгневали Бога, который следит за их благополучием, и превратят миссию в центр убийств, пожара и беспорядков. Вскоре после открытия заята пошли сильные муссонные дожди, и несколько посетителей зашли посидеть на полу. Многие из тех, кто заходил сюда, вели себя недостойно. Было ясно, что они пришли досадить иностранцам, вызвать их смятение. Изо дня в день приходил странный молчаливый человек. Он сидел вдали от всех остальных и, казалось, почти все время спал. Когда кто-то незнакомый поднимался по лестнице или кто-нибудь вставал и уходил, его узкие глаза чуть-чуть приоткрывались и смотрели украдкой вокруг. Было ясно, что он ничего не пропускал из того, что происходило или говорилось. «Возможно, он шпион», – предположила Анна, сама боясь этой страшной мысли. «Я думаю, он просто устал и хочет отдохнуть», – сказал Дон. Безусловно, любая попытка вовлечь странного человека в беседу всегда проваливалась. Он односложно отвечал на все вопросы, и если разговор продолжали, он вставал, поднимал подол одежды, открывал зонт и, шаркая ногами, выходил под дождь. Анна и Дон постепенно привыкли к его присутствию и не обращали внимания. Он был как бы частью мебели. Они свободно беседовали с другими посетителями и друг с другом о своей вере в Бога, о своих надеждах на миссию. Они верили, что, несмотря ни на что, Бог благословит их работу. Но пока, казалось, никто не интересуется христианским учением. «О, дорогой Господь! Пожалуйста, покажи нам, дай нам знак, что наша работа нужна тебе и достойна тебя», – молилась Анна, но она совсем не знала, откуда должен прийти ответ. Однажды человек, который все время сидел в углу и молчал, проявил активность. Он разложил сухие пальмовые листья на полу перед собой и нацарапал на них несколько слов. Записывал ли он что-то из их бесед об Иисусе? Некоторое время краем глаза Анна наблюдала за ним, а затем пошла искать Дона. «Наш шпион пишет на нас донос», — сказала она. «Может, мне заставить его показать, что он написал?»
1: «Не могла бы ты увидеть через его плечо те слова, что он написал? А может быть, они вообще не несут никакого вреда?»
0: «Я попыталась подсмотреть за ним,
1: но не смогла ничего разобрать. Он закрыл пальмовые листья своей мантией, когда я подошла близко. «О, дорогой, ты не помнишь, о чем мы говорили последнее время? Я не помню, чтобы мы сказали хоть слово, которое можно было бы принять за измену его величеству». Дон и Анна вместе вошли, когда молчун все еще сидел низко склонившись над своим письмом. Увидев их, он поднялся с пальмовыми листьями в руках и направился к лестнице. «Мне остановить его?» – прошептала Анна. «Лучше не надо», – ответил Дон. Вдруг шарканье ног затихло. Мужчина повернулся и с внезапной решимостью подошел прямо к Джадсону. Как бы собрав все свое мужество, он всунул пальмовые листья в руки изумленного белого человека, а затем быстро сбежал по лестнице и вышел на улицу, где шел дождь. Анна подошла к мужу и через его плечо прочитала слова, которые им никогда не забыть. «Я Маунг-Ноу, кланяюсь вам в ноги, подобно человеку, который согнулся под тяжестью своей ноши. Я изнемог под бременем своих грехов, но я молю моего господина назначить подходящий день, когда я смогу креститься, потому что я верю в вашего Бога и хочу получить прощение грехов». Молчун, которого они считали шпионом, оказался их первым обращенным в христианскую веру. Так Бог ответил на молитву Анны, дал им знак. Дон бросился по тропинке позвать обратно ушедшего гостя, но его и след простыл. Они ждали с нетерпением, когда Маунг-Ноу снова придет в Заят. Сделав такое признание, он, разумеется, не сможет остаться в стороне. Что же им делать, когда он придет? Конечно, он должен пройти испытание, прежде чем сможет креститься. Они должны быть уверены, что он действительно хочет жить, как и Иисус, и они решили, что он должен пройти месячное испытание. Через 2 дня Маунг-Ноу появился как обычно и страстно желал услышать, что ему предстоит сделать, чтобы доказать, что он христианин. Он объявил, что примет любое испытание и не посчитает это за труд. Однако Адонирам знал, что им необходима предосторожность. Если новость дойдет до столичного города Авы, достигнет ушей короля во дворце, бедный Маунг-Ноу будет распят. Миссионеры и первый бирманский христианин стали на колени и попросили у Бога помощи. В это время, сбежав по лестнице, вошел Маунг-Тахлах, брат Ма-Бейк, который часто приходил в миссию. «И я с вами!» – воскликнул он. «Я не раз хотел сказать вам, что хочу быть христианином, хочу получить прощение моих грехов, но я до сих пор не осмеливался говорить об этом». 2 первых бирманца были приведены к Богу. Ежедневно они приходили, чтобы больше узнать о новой вере, читать Евангелие, чтобы лучше познакомиться с жизнью Иисуса и его учением. Через месяц миссионеры были убеждены в их искреннем обращении. И вот настало время, когда Адонирам будет крестить своих первых обращенных. О, каким это станет волнующим событием! Но ради них пришлось все держать в секрете, иначе ужасная смерть ожидает верующих в иностранного Бога. Где же проводить крещение? Не поискать ли им заводь реки? Молчаливый робкий Маунг-Ноу превратился в мужественного льва. «Я хочу принять христианство в храме Шведагона, в его священном пруду, где растет лотос. Я брошу вызов власти Будды». Мысль была довольно смелая, и она очень понравилась Дону. И произошло все одним ранним утром. 2 мужчин, Маунг-Ноу и Адонирам, направлялись к священному пруду. Солнце едва успело высветить золотые шпили величественного языческого храма, как первый бирманский христианин был крещен. А через несколько дней был крещен Маунг-Тахлах. Сумерки опускались на землю, и зарево заходящего солнца раскрасило небо, когда Маунг Тахлах и Джадсон вошли в мутную воду реки. Так второй бирманский христианин подтвердил свою веру в Иисуса Христа. Все это требовало великого мужества, ведь они не могли быть уверены, что никто не наблюдает за ними. Возвратившись в миссию, они возблагодарили Бога за его благословение. А маленькая группа христиан молилась за вновь крещенных, чтобы они избежали всех ужасных преследований, которые, несомненно, ожидают их, если все откроется. В звездном свете было видно, как золотые лучи, которые расходились от храма Шведагона, как бы насмехались. Джадсон погрозил кулаком силуэту красиво изогнутых куполов. «Мы еще увидим, как ты будешь повержен перед крестом!» — сказал он. Глава 6. Золотая нога появляется. Теперь, когда жизнь других была в опасности, Анна и Адонирам почувствовали огромную ответственность. Ведь это так ужасно, что из-за них эти два храбрых человека, Маунг Ноу и Маунг Тахлах, могут быть схвачены, подвергнуты пыткам и уничтожены за христианскую веру. С каждым днем миссионеров все больше подавлял страх, что двух новых христиан могут разоблачить и мучить. Старый король лежал на смертном одре. Жители Рангуна находились в тревоге, потому что никто не знал, что будет делать новый король, и даже кто из нескольких соперников захватит трон и станет господином жизни и смерти всех своих подданных. «Почему бы тебе не поехать в Аву и представиться новому королю? Возможно, тебе удастся убедить его в нашем дружеском расположении к его людям и получить разрешение проповедовать», — предложила Анна. «Я поеду», — сразу же согласился Дон. «В любом случае это лучше, чем неопределенность». В течение нескольких недель их заят почти никто не посещал. Люди боялись сделать что-нибудь, в чем бы их могли заподозрить. Миссионеры остались одни. Когда они выходили на базар, им приходилось слышать оскорбительные выкрики. Вослед им неслись грубые насмешки. Они казались беспомощными. Однако надо было что-то делать, и началась подготовка к поездке в столицу. Два первых бирманских христианина вызвались сопровождать Дона. Их знание страны будет полезно в этом трудном путешествии, а их советы о правилах поведения могут быть жизненно необходимы при дворе. Одна маленькая ошибка в этикете может стоить человеку головы при таком деспотическом правлении. Маунг Ноу и Маунг Тахлах ознакомились с планом. Необходимо было построить крепкую лодку из тикового дерева и заготовить продукты на первую часть пути вверх по реке Иравади. Должны быть приготовлены подарки, достойные высочайшего. Что бы могли они предложить золотому присутствию? У них не было драгоценностей, которые могли бы искусить его жадный взор. «Мы подарим ему Библию. Тогда он поймет, почему мы собираемся учить его людей и что это хорошо», — предложил Дон. «Книга должна быть в богатом переплете, иначе он с презрением к этому отнесется». «Ее можно покрыть золотом. У меня есть навык в этом деле», — предложил Маунг Тахлах. «Но у нас нет еще бирманской Библии. А какая ему польза от английской Библии?» — спросила Анна, поскольку Дон успел перевести только одно Евангелие на язык пали. Дон рассмеялся. «Король не поймет английских слов и еще более будет убежден, что книга безвредна». Так они спорили, пока занимались подготовкой к поездке. «Я буду молиться за вас постоянно, днем и ночью», — пообещала верная Анна, прощаясь с отъезжающими. «Пусть Бог вернет вас живыми и невредимыми». 40-футовая лодка отчалила от берега, где она была пришвартована. Анна стояла на берегу и смотрела, как широкие борта подчинились веслам, и те понесли ее быстро за изгиб реки, и она скрылась из вида. День за днем они гребли, сменяя друг друга на веслах с рассвета до сумерек, а на ночь закрепляли лодку и спали в чаще джунглей или на широкой равнине. 35 дней поднимались они вверх по течению. Иногда приходилось перетаскивать лодку через речные пороги. Миновали маленькие убогие деревушки, иногда подходили к прекрасным мраморным пагодам, сияющим, как сказочные дворцы, в лунном свете. Они прошли густые джунгли тамариндов, где тяжелые ветви склонялись до воды, и гребцам приходилось все ниже наклоняться над веслами. Наконец поток стал так узок, что лодка не проходила, и ее вынуждены были оставить, а остальной путь проделать пешком. Они тщательно спрятали лодку в кустах у реки, ведь она еще понадобится на обратном пути. В конце концов, изможденные, со сбитыми ногами путешественники прибыли в Аву, столицу Бирмы. Это был 1822 год. Здесь они узнали, что старый король умер, а Баги Доу стал новым правителем, господином жизни и смерти, принцем белых слонов и еще массой других льстивых титулов. Добиться аудиенции у нового короля было совсем нелегко. Тысячи подданных искали встречи с ним, чтобы завоевать его расположение. Надо было обязательно найти способ быть званым ко дворцу и как можно скорей. Адонирам узнал, что старый наместник, которого когда-то посетила Анна в Рангуне, был в Аве. Он, конечно, помнит их и пожелает помочь. Тогда они отыскали его и поведали о своем деле. «Мы добиваемся, чтобы король разрешил нам учить людей». «Могли бы вы помочь нам хотя бы представить нашу петицию Его Величеству?» Наместник хмуро смотрел на них. Ему не очень хотелось помогать им. «Это иностранное учение», — сказал он. «А связь с вами может лишить меня милости». Наконец, когда ему дали несколько дорогих подарков, наместник согласился провести их мимо стражи во дворец. «Потом вы сами должны использовать этот шанс», – объявил он и замахал руками, показывая, что он не несет ответственности за все, что случится с ними. «Меня не должны видеть с вами в тронном зале». В назначенный день он провел их через ворота дворца. Маунг-Ноу нес красивую Библию в золоченом переплете, предназначенную в подарок королю Баги Доу. Когда пришли во дворец, наместник передал троих христиан старцу, все лицо которого было в морщинах, и казалось, что он прожил несколько сотен лет. Его волосы были уложены в причудливый узел на затылке, а с плеча свисал красный шелковый шнурок. «Этот шнурок означает, что он занимает очень высокий пост», – прошептал Маунг-Ноу. «Обратите внимание на его татуировку!» Действительно, непокрытые грудь и руки старца были так обильно татуированы, что казалось, он был одет в плотно прилегающую рубашку сложного орнамента. Старец поманил их за собой. При виде этого жеста наместник не мог скрыть своей радости, что наконец-то он избавится от своих опасных спутников. Миссионер и сопровождающие его лица прошли вперед через прекрасные резные золотые двери. Слуги, распахнувшие их, склонились до земли перед великодушным провожатым. Они поднялись по массивной мраморной лестнице с тонкими решетчатыми поручнями. Золотые статуи, инкрустированные драгоценными камнями, часто довольно уродливые, заполняли по возможности каждый угол. В зеркальных дворцовых прудах отражались витражи террас и балконов. Наконец-то их провели в тронный зал. Джадсон в изумлении смотрел на роскошь комнаты. Стены, пол, потолок, казалось, все сделано из золота. Массивные столбы, усыпанные изумрудами, рубинами и алмазами, поддерживали крышу и были ослепительны в своем великолепии. В зале почти не было мебели. Исключение составлял дальний угол, где на помосте под балдахином, украшенным серебром и золотом, стоял трон короля Бирмы, вырезанный из слоновой кости. Напротив пустого трона в конце комнаты стояло много людей. Без сомнения, все они, поклонники короля, надеялись произнести свои льстивые речи и попросить о милости высочайшего. Проводник указал Дону и его двум друзьям занять места вдоль стены, что они и сделали. Маунг-Ноу продолжал держать драгоценную золотую Библию. Едва они успели осмотреться в необычной обстановке, как в дальнем конце зала раздвинулся занавес. Наступила глубокая тишина, и чей-то голос медленно, но громко объявил: «Золотая нога приближается!» При этих словах все в комнате пали ниц. Джадсон тоже склонился. Король Багидоу вошел и занял свое место на троне. Это был некрасивый маленький человечек, одетый в тяжелые шелка. Вокруг него толпилась группа фаворитов. По сигналу одного из них коленопреклоненные люди поднялись, один за другим приближались к трону, преподносили подарки и, пятясь, удалялись, довольные уже тем, что удостоились взгляда господина жизни и смерти. Дон наблюдал за этой странной сценой, как вдруг осознал, что их пожилой проводник делает ему знаки. Подошла его очередь. Он медленно стал идти, чувствуя, что его сердце бьется, как у пойманного воробья. Каждый шаг ему давался с большим трудом. Он понимал, что от этого разговора, который сейчас произойдет, зависит многое. «Господи, подскажи мне, что я должен сказать», — молился он, — «и смягчи сердце этого человека». Багидоу не выказал удивления, увидев белого человека, склонившегося перед ним. По знаку Дона Ноу и Тахлах приблизились и положили Библию на руки короля. «Что это за книга?» — спросил он нетерпеливо. «Это, о мой господин, книга веры. Она содержит секреты жизни, которым ваши смиренные слуги желают учить ваших людей». Король удивился, что его бледнолицый поклонник так бегло говорит на пали, и нехотя открыл книгу. Увидев незнакомые английские буквы, он нахмурился. «Кто этот иностранный дьявол?» – спросил он резко. Старик, который привел их к королю, объяснил цели миссии Джадсона в Бирме. «Если он знает секреты жизни, может ли он отвратить смерть?» Короля не интересовала религия иностранца. Но если этот человек может лечить болезни, тогда от него будет польза, ведь даже король, несмотря на величие, может заболеть. «Жизнь и смерть в руках Бога», – храбро ответил Джадсон. «Тогда в этой книге нет никакой магии». Багидоу, порочное существо с ужасным характером, схватил золотую Библию и швырнул ее в ярости. Она упала на пол с грохотом, который эхом пробежал по пустой комнате, усиленный стонами сторонников, пытающихся выразить свое сожаление, что короля разгневали. Старик потянул Дона за рукав. Больше нечего было говорить. Еще раз низко поклонившись, он отступил назад, сопровождаемый Маунг-Ноу и Маунг-Тахлахом. Король Багидоу уже искал, чем бы отвлечься от неприятного посещения его тронного зала этим иностранным дьяволом. Труппа танцующих девушек извивалась и пела под окнами, и господин белых слонов заинтересовался ими. Если бы не удалось переключить внимание своенравного деспота, все могло бы плохо кончиться для Джадсона. Очень опасно раздражать короля. «Ваше счастье, что остались живы!» – — сказал проводник. «Вас вполне могли бросить на растерзание королевским слонам. Я видел, как люди страдали и за меньшие проступки».
0: «Что еще можно сделать?» — спросил Джадсон.
1: «Вам лучше уехать туда, откуда приехали», — по-доброму сказал старик. «Король закрыл перед вами двери. Он никогда не позволит вам жить в Бирме. Уезжайте, пока он не вспомнил и не приказал убить вас».
0: Это был страшный удар. Три друга печально вышли из дворца и покинули город. Они направились к тому месту, где спрятали лодку. Она была там, где ее оставили. Едва перекинувшись парой слов, они спустили лодку на воду и отправились в долгий путь на юг, в Рангун. С какими большими надеждами ехали они сюда? И, увы, какое мрачное возвращение! Джадсон нарушил молчание. «Возможно, старик прав», — сказал он. «В этой стране нет надежды, чтобы проповедовать Евангелие. Я лучше покину ее и открою миссию в другом месте».
1: «О нет, господин учитель, пожалуйста, не делайте этого!» В один голос проговорили Ноу и Тахлах. Неподдельное отчаяние звучало в их голосах. «Мы так мало знаем о пути Иисуса! Не покидайте нас, пока мы не укрепимся в вере и сможем сами постоять за нее! Нас так мало, но будет больше! Останьтесь, по крайней мере, до тех пор, пока нас не станет с десяток!»
0: Глаза Джадсона наполнились слезами. Он не мог устоять перед такой просьбой. Он любил своих первых христиан, которые разделили с ним опасности путешествия в Аву и гнев короля. Что станется с ними, если он покинет их? Нет, даже мысль об этом невозможна. Он решился. Он останется в Бирме, рискуя попасть под гнев Баги Доу. Глава 7. Король Баги Доу. Анна была рада возвращению мужа в Рангун и желала разделить с ним риск остаться в Бирме, несмотря на гнев короля. Они мало что могли сделать. Никто не осмеливался заходить в Заят, за исключением двух христиан, которые приходили тайно. Анна и Дон сознавали, что за ними постоянно следят, и о каждом их шаге докладывают городским властям. Они не осмеливались распространять листовки, да и нечего было распространять с тех пор, как хоксы увезли печатный станок.
1: «Вот и прекрасная возможность! Теперь я могу спокойно продолжить перевод Писания», — сказал Джадсон, как всегда весело. «Когда-нибудь у нас снова появится печатный станок, и нужно подготовить материал для издания, когда наступят такие времена».
0: Велико же было их удивление, когда однажды утром к дверям подошел незнакомец в восточном платье, но это был белый человек. Как только он заговорил, акцент выдал в нем американца.
1: «Я пришел помочь вам», — сказал он просто. «Думаю, у вас найдется полезное дело для меня».
0: Дон и Анна очень обрадовались такому посетителю. Узнали, что он врач и приехал навсегда. Доктор Прайс был прекрасным хирургом. Он оставил практику в Соединенных Штатах и приехал работать рядом с Джадсонами. Ему не пришлось долго ждать. Как только прошел слух, что вновь прибывший очень хороший врач, многие больные пришли к нему лечиться. Пустовавший Заят превратился в переполненную поликлинику, где Анна работала медсестрой и переводчиком. Мужчины и женщины страдали от различных недугов. У одних были переломы костей, у других – гноящиеся раны. А некоторые не могли видеть. И все они приходили к белому доктору, чтобы он вылечил их. Его слава разнеслась повсюду. Теперь основное время миссионеры занимались тем, что снабжали доктора необходимыми медикаментами. Тем временем Дон продолжал работать над переводом. В этом ему помогал О.О. Унгмен. Евангелие от Иоанна, послание Ефесянам,
1: часть книги «Деяний» были тщательно выписаны трудными письменами Пали. И в это время, кто бы вы думали, приехал? Хоксе. Чувствуя угрызение совести из-за своего панического бегства, они вернулись и, конечно, привезли с собой драгоценный печатный станок.
0: «Теперь мы действительно будем заняты», — сказал Дон.
1: В следующие дни, полные лихорадочной деятельности, о гневе короля совершенно забыли. Действительно, он, казалось, не замечал, что Джадсоны все еще пребывали на его земле. Тем не менее, однажды в миссию прибыл богато одетый чиновник, сопровождаемый несколькими помощниками. Это мог быть только королевский посланник. Поднявшись по ступенькам веранды, он передал Дону свиток, перевязанный алой лентой, тяжелой от массивных королевских печатей. Августейший посетитель был приглашен в скромный дом, а Дон с щемящим сердцем пошел искать Анну.
0: «Боюсь, случилось наихудшее», — сказал он. «Принесли королевский указ. Это означает либо ссылку, либо смерть. Будь мужественной. Если меня заберут, позаботься о рукописях и о том, чтобы они были напечатаны».
1: Его дрожащие пальцы неуклюже теребили ленты, связывающие свиток, который был теперь в его руках. Как ужасно, если придется прекратить работу именно сейчас, когда они стали такими близкими к бирманцам, доказывая им свою любовь и расположение. Наконец пергамент раскрутили. Глаза Дона едва успели пробежать написанное, как он издал крик радости. Он стал размахивать документом и танцевать от счастья.
0: «Немилость не коснулась нас, любовь моя!» «И все это благодаря Прайсу?»
1: В самом деле, это было приглашение для доктора Прайса. Его просили прибыть в королевский двор, чтобы показать свое мастерство. Новость о его силе исцеления достигла короля. Джадсоны вообще не упоминались. Прайс сам очень удивился этой новости.
0: «Мне придется ехать с вами как к переводчику», — сказала Анна. «Вы же знаете, что не можете понять простейших жалоб без моей помощи». «Дама при дворе – это немыслимо», – сказал Дон. «Ну, а если нужен переводчик, то поеду я».
1: «Разве это не опасно? Ведь король узнает себя и вспомнит свой гнев». Дон был неудержим.
0: «Это может быть единственная возможность так же учить людей, как и лечить, под покровительством короля».
1: Снова загрузили лодку и отправились в долгое путешествие на север. На этот раз компания состояла из Джадсонов и доктора Прайса, а Хоксы остались в Рангуне. И опять добивались аудиенции в золотом тронном зале. На этот раз без трудностей, ведь доктор был приглашен к королю. Его королевское величество был серьезно заинтересован в докторе Прайсе. Дон переводил множество вопросов и ответов, но король будто не замечал его. Он ничем не показывал, что видел его раньше.
0: «Вы умный белый человек. Вы должны остаться в Аве и почаще навещать меня», — повелел Багидоу. «Я предоставлю ваше распоряжение дом».
1: Приказания были отданы, и миссионерам приготовили удобное здание у ворот дворца. Они постоянно ждали королевского расположения, и редки были дни, когда бы доктор не был приглашен на аудиенцию. Многие из дворцовых чиновников стремились завести дружбу с людьми, которые были в такой великой милости у короля. От посетителей не было отбоя. У Прайса не было недостатка в пациентах. С раннего утра и до позднего вечера он работал, чтобы облегчить страдания больных людей. Его считали волшебником, потому что он делал операции глаз и восстанавливал зрение слепым. Каждый день толпы собирались у маленького дома белого доктора. Анна и Дон разговаривали с ожидающими, и среди них было много желающих узнать об истинном пути. Однажды утром король принимал доктора
0: их беседа подходила к концу. Как обычно, Его Величество не обращал внимания на Дона, который выступал как переводчик. Багги Доу поднял руку, что служило сигналом окончания аудиенции. Затем, когда двое мужчин, кланяясь, выходили из тронного зала, король остановил взгляд на Доне, как бы увидев его в первый раз, и спросил: «А что вы, человек в черном, вы тоже можете лечить?»
1: «Я учитель, Ваше Величество».
0: «Чему же вы учите?»
1: «Я учу вере, о господин белых слонов».
0: Дон боялся, что это заявление навлечет на него гнев короля, но знал, что защитой ему служит доктор Прайс. Король был заинтересован в нем и его лечении. Высочайший ухмыльнулся. Ситуация была не из приятных. Его голос звучал насмешливо, когда он задал следующий вопрос:
1: «И кто-нибудь следует вашему учению, о бледнолицый иностранец?»
0: Что же ему сказать? Признать, что он обратил в христианство нескольких бирманцев и тем самым навлечь неприятности на своих невинных учеников? К тому же Дон был уверен, что король знал ответ на вопрос, когда задавал его. У него повсюду были шпионы, которые доносили ему все. Было бесполезно лгать.
1: «Здесь нет», — начал Адонирам. «А в Рангуне кое-кто слушал то, что я говорил. Вы читаете по звездам?»
0: Король так неожиданно поменял тему, что было видно, ему безразлично, следовало ли кто из его подданных учению белого учителя. Дон так удивился вопросу, что ему трудно было собраться с мыслями. Он поспешил описать ночное небо, но королевская рука снова поднялась, и на этот раз мужчинам разрешили удалиться.
1: «Мы понемногу приближаемся к своей цели», — сказал Дон. «Мы почти получили разрешение проповедовать, о котором столько мечтали раньше».
0: Анна, услышав о такой милости короля, открыла школу для женщин и девочек. Все дамы двора искали теперь ее общество, и жаль было не воспользоваться их интересом. Они наперебой старались научиться вязать, шить и даже читать. Анна и Дон были очень заняты и часто уставали, но, несмотря на это, счастливы. Их особенно радовало то, что они могут помочь бирманцам, и те начали доверять своим иностранным друзьям. Единственной неприятностью в эти счастливые, наполненные трудом дни были разговоры о войне. Было это и раньше на устах всех, но ничего не произошло. Правда, бирманская армия постоянно маршировала и угрожала англичанам, что немало огорчало белых. Что ждет их, если война действительно начнется? Однако они были слишком заняты, чтобы раздумывать над этими проблемами, и просто выбросили их из головы. В воскресенье утром, когда Дон, как всегда, проводил службу в доме доктора Прайса, вбежал Маунт Кноу. Он едва мог дождаться конца службы и объявил ужасную новость. 2 марта 1824 года английская армия высадилась в Рангуне, и началась война. Положение было серьезным. Расположение короля больше не распространяется на союзников врага в его собственной столице. Было бы лучше тотчас же уехать, но как они могут уехать? Да и времени на обсуждение ситуации у них не оставалось. Послышался стук в дверь.
1: «Откройте именем короля!»
0: «Дверь открыта. Входите!» Первым вошел чиновник, которого еще вчера они считали своим другом. Сейчас его глаза сверкали ненавистью. Солдаты, вооруженные ножами, видны были за ним в дверном проеме.
1: «Тебя вызывают к королю, иностранный учитель!» — рявкнул он.
0: С молниеносной быстротой солдаты набросились на Дона, который и не сопротивлялся, связали по рукам и ногам. Анна схватила руку солдата, стягивающего веревки вокруг запястья мужа. «Я заплачу вам, если разрешите ему идти свободно!» — просила она. «Что он вам сделал плохого?»
1: Солдат грубо оттолкнул ее и сплюнул.
2: «Я и тебя заберу, грязная шпионка!» – прорычал он.
1: «Нет!» – закричал Адонирам. «Моя жена не может причинить вам никакого вреда. Она всего лишь слабая женщина. Я дам вам много серебра, если вы оставите ее в покое».
2: «Пошел ты!» – щелкнул чиновник. «В тюрьму пыток его!»
1: Анна громко закричала, услышав название тюрьмы. Лет Майюнтанг. Это было место жестоких пыток, и мало кто выходил оттуда живым. Солдаты смеялись над ее отчаянием.

Наша радиопередача «Тропинка к счастью» подошла к концу. Продолжение вы слышите в следующей нашей радиопередаче в это же время. Мы желаем вам счастья в Боге, дорогие мальчики и девочки. Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: В Германии 14 часов.
1: Псалом 115. Я веровал и потому говорил. Я сильно сокрушен. Я сказал в опрометчивости моей: всякий человек — ложь. Что воздам Господу за все благодеяния Его ко мне? Чашу спасения приму и имя Господне призову. Обеты мои воздам Господу пред всем народом Его. Дорога в очах Господних смерть святых Его. О Господи, я раб Твой, я раб Твой и сын рабы Твоей. Ты разрешил узы мои. Тебе принесу жертву хвалы и имя Господне призову. Обеты мои воздам Господу пред всем народом Его. Во дворах дома Господня посреди Тебя, Иерусалим. Аллилуйя!

Псалом 116. Хвалите Господа все народы, прославляйте Его все племена, ибо велика милость Его к нам, и истина Господня вовек. Аллилуйя!

Псалом 117. Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Да скажет ныне дом Израилев, ибо вовек милость Его. Да скажет ныне дом Ааронов, ибо вовек милость Его. Да скажут ныне боящиеся Господа, ибо вовек милость Его. Из тесноты возвал я к Господу, и услышал меня, и на пространное место вывел меня Господь. Господь за меня, не устрашусь, что сделает мне человек? Господь мне помощник, буду смотреть на врагов моих. Лучше уповать на Господа, нежели надеяться на человека. Лучше уповать на Господа, нежели надеяться на князей. Все народы окружили меня, но именем Господним я низложил их. Обступили меня, окружили меня, но именем Господним я низложил их. Окружили меня, как пчелы, и угасли, как огонь в терне. Именем Господним я низложил их. Сильно толкнули меня, чтоб я упал, но Господь поддержал меня. Господь — сила моя и песнь. Он соделался моим спасением. Глаз радости и спасения в жилищах праведников. Десница Господня творит силу. Десница Господня высока. Десница Господня творит силу. Не умру, но буду жить и возвещать дела Господни. Строго наказал меня Господь, но смерти не предал меня. Отворите мне врата правды, войду в них, прославлю Господа. Вот врата Господа, праведные войдут в них. Славлю Тебя, что Ты услышал меня и соделался моим спасением. Камень, который отвергли строители, соделался главою угла. Это от Господа и есть дивно в очах наших. Сей день сотворил Господь, возрадуемся и возвеселимся в онный. О Господи, спаси же! О Господи, споспешествуй же! Благословен грядущий во имя Господне. Благословляем вас из дома Господня. Бог Господь и осиял нас. Вяжите вервями жертву, ведите крогом жертвенника. Ты, Бог мой, буду славить Тебя. Ты, Бог мой, буду превозносить Тебя. Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его.

Он с нами в долинах удачи и близок в часы неудач. Когда мы смеемся или плачем, Он с нами, божественный врач. В ужасные топи уныния, в ущелья, где смертная тень, спускается Он и доныне, чтоб нам помогать каждый день.

радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52.

0: Сегодня мы предлагаем вашему вниманию продолжение звуковой аудиокниги «Фернова лощина». Автор этой книги – английская писательница XIX века Хесба Стрэттон. Эту аудиокнигу нам предоставила миссия «Надежда спасения». Если у вас появятся какие-то вопросы в приобретении книги, вы можете позвонить в эту миссию по бесплатному телефону 1-800-630-54-60. 1-800-630-54-60.
1: Стивен, а ты знаешь, что в Святом Писании упоминается твой тезка?
2: Нет, конечно.
1: Стефан, так звали человека, имевшего много недругов, потому что он любил Господа Иисуса Христа. Они так ненавидели его, что в конце концов убили. Он стал первым мучеником, пострадавшим во имя дела Христова. Дай-ка мне Библию, я прочту вам это место.
3: Мисс Анна прочла несколько стихов. Мягкий ее голос звучал нежно, как журчание ручейка.
1: И побивали камнями Стефана, который молился и говорил: «Господи Иисусе, приими дух мой!» И, преклонив колени, воскликнул громким голосом: «Господи, не вмени им греха сего!» И, сказав сие, почил.
3: Стивен слушал, затаив дыхание, и лицо его горело от волнения. Он не был скор на речи и не успел вымолвить и слова, как Тим уже опередил его вопросом.
4: «Прошу вас, скажите, а имя Тим в Библии встречается?»
1: «Да, был такой юноша, знавший Слово Божье с детства».
4: «Ну, это не про меня».
1: «А почему бы нам не начать теперь? Поступим вот как. Раз Стивен не может приходить в Ботфилд, я стану учить вас по воскресеньям. В 9 утра мы будем встречаться у каменоломни Ред Грейвл. Приводи с собой малышку Нэн, Стивен».
3: Мисс Анна спускалась той же узкой заросшей тропой, по которой вчера вечером шагал с братом разгневанный хозяин. Дети провожали взглядами легкую, хрупкую фигуру молодой леди, пока она не скрылась за холмами. Когда ее переливчатое платье исчезло из виду, Стивен потер глаза и обернулся к Марте с Тимом.
2: «Неужели она нам не привиделась?»
5: «Не привиделась! Она такая же настоящая, как и ее шелковое платье! Чтобы привидение расхаживало в шелках среди бела дня, я такого в жизни не слыхивала!»

0: У самого спуска к Ботфилдским шахтам стояло небольшое прямоугольное строение, где взвешивали добытый уголь и известняк. Здесь же дважды в месяц по субботам выдавали плату работникам. В этот субботний вечер Стивен уныло брел по дороге, вспоминая разговор с хозяином. На душе у него было смутно. Он боялся встречи с мистером Уайли, зная, что его могут уволить. Он не представлял себе, что станет делать, если его прогонят. Он работал на этом месте с 8 лет, а теперь, даже если ему удастся устроиться помощником возчика, его недельное жалование составит не более 3 шиллингов. Этого не хватит, чтобы прокормить 3 голодных рта. Опасаясь самого худшего, он медлил заходить, пока из конторы не вышел, позвякивая в кармане монетами, последний рабочий. Между тем хозяин и его брат Томас обсуждали сложившееся положение. Мистер Уайли настаивал на том, чтобы уволить мальчика и обречь его на нищенское существование. Брат, более рассудительный, старался отговорить его.
1: «Послушай, если мы доведем его до отчаяния, неизвестно еще, что этот негодник вытворит. Ставлю 10 к 1, что он отправится к кому-нибудь из здешних фермеров и наплетет ему о нас не весь что. Или еще того хуже, побежит к священнику в Лонгвиль, и потом хлопот не оберешься. А вот если оставить все как есть, то никому до него дела не будет. Он парень решительный, судя по всему. Лучше оставить его в шахте, но и строить так, чтобы работа постепенно стала для него невыносимой. В один прекрасный день он не выдержит и начнет промышлять браконьерством со своим псом. Раз-другой по малолетству это сойдет с рук, но со временем все убедятся, что мальчик неисправимо порочен. И ты, братец, спокойно умоешь руки. И мальчишку на пару лет вышлют за казенный счет с глаз долой».
2: «Ну что ж, так тому и быть. Если он уйдет тихо, то никто больше на его лачугу претендовать не станет. А мне не терпится поскорее взяться за дело на тех землях».
0: Поэтому, когда Стивен, весь бледный, не чуя под собой ног, зашел в темноватое помещение конторы, он встретил там совсем неожиданный прием. Хозяин сидел за низкой стойкой, на которой сиротливо лежали причитавшиеся Стивену 12 шиллингов. Мальчик, дрожащей рукой, собрал их в ладонь, спрашивая себя, войдет ли он сюда еще когда-нибудь. Однако лицо хозяина, как и прежде, оставалось бесстрастным. И Стивен уже повернулся к двери со вздохом облегчения, но тут резкий голос мистера Уайли окликнул его, и вздрогнувшего мальчика снова охватил ужас.
2: «Ну как, Ферн, ты обдумал мое предложение? Принимая во внимание то, что ты сирота, и на руках у тебя 2 несовершеннолетних сестры, я, пожалуй, дам тебе 15 фунтов вместо 10. Деньги я могу держать у себя на сохранении, конечно, пока ты не подрастешь. И я хотел кое-что тебе предложить, Стивен. Раз ты не хочешь расставаться с семьей, мы, пожалуй, не станем отправлять твоего дедушку в приют. Я положу ему 2 шиллинга содержания в неделю, и на эти деньги вы сможете снять славный домик и 2 комнаты в Ботфилде, откуда до твоей работы, ну, просто рукой подать. Заживете припеваючи, Стивен, поверь мне. Притом не забывай, Стивен, что это место по праву принадлежит не тебе. В сентябре владелец поместья намеревается переписывать свои земельные наделы, и я прикажу выселить вас силой. Так что лучше прими наше предложение, пока не поздно».
3: «Простите, сэр. Не гневайтесь, но я не могу нарушить своего обещания. Отец завещал мне не оставлять фермовой лощины, и, быть может, там на небесах, он очень огорчится, узнав, что я не сдержал данного ему слова. Я не могу пойти на это, сэр».
0: Каменоломня Ред Грейвелл, где мисс Анна пообещала встретить своих учеников в воскресенье утром, представляла собой карьер, вырубленный в горном склоне. Камнем, добывавшимся здесь, мастили окрестные дороги. Каменоломня имела форму почти замкнутого кольца. Единственным выходом наружу служила вагонная колея. Рыжие камни по краям карьера поросли лещиной и молодыми дубками. По воскресеньям мальчики часто приходили сюда набрать орехов и погонять белок. Стивен и Тим пришли за полчаса до назначенного времени. Им потребовалось немало упорства и сил, чтобы перекатить под сень дуба 5 валунов. 4 из них, те, что были поменьше, расположили в ряд перед большим. Тим однажды отвозил уголь учителю и видел, что именно так сидят ученики в лонгвильской школе. Марта с малышкой Нэн тоже подоспели вовремя, принарядившись по такому случаю в свои черные капоры и чисто выстиранные шерстяные шали. Так, усевшись в рядок на камнях, они и встретили мисс Анну. Стоит ли подробно рассказывать о том, как мисс Анна слушала чтение Стивена и обучала Тима с Мартой, и даже малышку Нэн азам грамоты, как они вместе проговаривали строфы гимнов и, заучив, пели много раз, и безграничная радость, переполнявшая Стивена, то и дело освещала его лицо счастливой улыбкой. Тим пел задорно и громко, и часто фальшивил. Зато мягкий серебристый голосок малышки Нэн слушать было истинное удовольствие. И по просьбе мисс Анны она иногда пела одна, с чем всегда успешно справлялась. Марта тоже испытывала безмерный восторг. Его предметом были сиреневое шелковое платье мисс Анны и белая лента на ее капоре.

0: Так они провели немало чудесных воскресных рассветов. Когда ощущение новизны слегка стерлось, Марта вдруг обнаружила, что у нее полно хлопот по хозяйству и совершенно нет времени ходить на занятия, да еще так рано. Тим, как и многие его товарищи, по воскресеньям любил поваляться в постели и часто просыпал занятия. Но Стивен и малышка Нэн приходили неизменно, так же, как и их учительница. Мисс Анна не ограничивала свою заботу о детях одними воскресными уроками. По вечерам она наведывалась в их маленькую лачушку. Бывая у них, она ненавязчиво советовала Марте, как лучше распорядиться заработком Стивена. Советы эти, надо заметить, не всегда принимались так же добродушно, как давались. А еще мисс Анна читала Писание слепому старику, выбирая места попроще. Больше всего он любил слушать о пастыре, возрадовавшемся найденной овце. Дедушка сам когда-то был пастухом и поэтому хорошо понимал такую радость. Мисс Анна была очень жизнерадостного нрава, и в доме часто слышался ее веселый смех. Но временами ее лицо бледнело, и странная горестная тень омрачала его. Она по-прежнему разговаривала и пела с детьми, но голос ее звучал печально. Как-то раз, когда она здоровалась со Стивеном, ее лицо страдальчески исказилось, и она со вздохом сказала:
1: «Мне очень нелегко служить Господу так же искренне и беззаветно, как ты, Стивен. У нас с тобой только один помощник, и только в укрепляющем нас Христе даются нам силы».
0: Но Стивену не верилось, что милой, доброй мисс Анне так же трудно быть христианкой, как и ему. Работа на шахтах стала для него невыносимой. Короткая передышка после смерти отца длилась недолго и сменилась теперь кромешным адом. Вскоре стало ясно, что хозяин решил тайком свести с ним счеты. И хотя рабочие имели все основания ненавидеть хозяина, всячески их угнетавшего и уничижавшего, они все же не упускали случая выместить злобу на Стивене. Сердце его по-прежнему тосковало по зеленым пастбищам. И милее всего ему была спокойная пастушеская жизнь. Опостылевшая работа на шахте стала теперь мучительно трудной и опасной. Черный Томпсон не спускал с него глаз, раздражаясь проклятиями и осыпая его оплеухами за малейшую провинность. Явное превосходство Стивена над другими мальчиками оборачивалось против него. Он не водил с ними дружбы, потому что жил на отшибе, и связывала их только работа на шахте. Скоро о талантах Стивена узнали все. Всему виной были довольство собой, проскальзывавшие в его поведении, и безудержные похвалы Тима. Неудивительно, что все это вызвало волну зависти и ревности не только у его ровесников, но и у их отцов, считавших, что Стивен слишком уж возомнил о себе. Один только Тим оставался ему верным другом. Но слова ободрения Стивен мог слышать от него лишь утром, когда спускался в шахту, и вечером, когда выходил наружу, поскольку виделись они только наверху. Внизу же, в черных недрах шахты, на его истерзанную спину безжалостно обрушивались тяжелые удары плети. Стивен учился покорно сносить их, вспоминая стих, которому научила его мисс Анна.
1: «Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились».
0: Неся свой тяжелый крест и к злорадному удовольствию своих товарищей, нередко оступаясь, Стивен все спрашивал себя, отчего мисс Анне так же нелегко следовать за Христом, как и ему –

0: середине августа дни настали знойные и душные. Летнее солнце вызолотило бескрайние кукурузные поля к востоку от холма. С небольшого поля уже собрали овес. Марте удалось продать садовые фрукты, выручив за них несколько шиллингов, которые были заботливо отложены на покупку зимней одежды. В горы с окрестных деревень потянулись вереницы женщин и детей собирать поспевшую чернику. Марта, сколько себя помнила, ходила по ягоды каждое лето. Собирать чернику она любила больше всего на свете, и пропустить такое событие никак не могла. Малышка Нэн изо всех сил ей помогала, и девочки провели за этим занятием все лето. Близость к холмам давала им большое преимущество над жителями долины. Прежде чем деревенские успевали отыскать лучшие кусты, в корзинках девочек уже красовалась добрая кварта покрытых утренней росой прохладных фиолетовых ягод. Лишь бедному дедушке приходилось коротать свои дни дома в одиночестве. Ему заботливо оставляли на столе обед, который он чаще всего съедал задолго до положенного времени. После чего вынужден был дожидаться возвращения Стивена, если только летняя гроза не пригоняла раньше домой Марту и малышку Нэн. Год этот выдался на редкость удачным для Марты. Продажа черники принесла ей такой солидный доход, что она скрыла от Стивена деньги, вырученные сверхобыкновенного, хотя он-то приносил домой все до последнего гроша. После кончины отца между братом и сестрой шли нескончаемые споры. Марта настаивала на том, чтобы обнести изгородью зеленый луг и маленький пруд, и всякий раз, когда выдавалось свободное время, начинала возводить из камней и извести невысокую стену. Но Стивен был непреклонен. На него не действовали ни слезные мольбы, ни доводы, ни угрозы. В ответ он твердил одно. Он обещал хозяину не посягать на земли владельца. Невзирая ни на что, Стивен решил держаться своего слова, хотя не видел ничего дурного в том, чтобы пустоши превращались в зеленые луга. Марта, однако, не отступалась, ведь она была старшей, а значит, имела право настоять на своем. Она ссылалась на их рачительную бабушку, которая первой придумала огородить луг. Ее примеру и собиралась теперь последовать Марта. Но вскоре спором их был положен конец, и дело приняло оборот столь неожиданный, что обе стороны пришли в замешательство. По соседству с ними обосновались несколько работников с хозяйской фермы и принялись строить собственную изгородь и выстилать дерном землю позади ферновой лощины, чтобы посадить молодые деревья. Теперь уже ни Стивен, ни Марта не могли скрыть друг от друга нарастающего беспокойства.
1: «Слушай-ка, Стивен»,
0: — сказал однажды один из хозяйских работников, повстречавший мальчика на склоне по дороге домой.
1: «Сдается мне, что-то недоброе тут замышляется. Давеча хозяин, мистер Томас и мистер Джонс, егерь, битый час, — говорили с твоим дедом. Ох, чует мое сердце, скоро гром грянет. А Джонс еще обещал приготовить тебе какой-то подарочек».
2: «Что бы это могло значить, Уильям?»
1: «Откуда мне знать? Только знаешь, приятель, я еще слышал выстрел, и ваш Снип после этого ни разу уже не залаял, сколько я не прислушивался. Эй, Стивен, Стивен, не сходи с ума!»
0: Но Стивен уже не слышал, что кричат ему вслед. Он, что было духу, мчался вверх по склону. Снип любил полеживать у ограды, греясь на солнышке и высматривая хозяина. Стоило тому появиться, и пес мгновенно оживал, куда только девалась его вялость и сонливость. У Стивена похолодело сердце, когда он не увидел Снипа на привычном месте. Он нашел его перед домом. Безжизненное тело бедняги Снипа висело у калитки, прибитое за лапы к столбику. Он бросился к калитке, раздирая пальцы, принялся вытаскивать гвозди. Затем, позабыв о голодном дедушке и о том, что сам с утра ничего не ел, взял мертвую собаку на руки и побрел прочь, куда-нибудь подальше, на самый край плата, лишь бы не видеть, не ощущать этого жестокого, ненавистного мира. Тени удлинялись. Ботфилд постепенно погружался в сумерки. При виде растянувшейся на траве мальчишеской фигуры, освещенной косыми лучами заходящего солнца, случайный путник решил бы, что Стивен крепко спит. Но не сон приковал его к земле, а безумное, невыразимое отчаяние. Егерь, имевший столько собак и ни во что их не ставивший, лишил жизни существо, которое после малышки Нэн, дедушки и Марты было Стивену дороже всего на свете. А Снип был безвозвратно мертв, и никакая сила в мире не могла вернуть ему отобранную жизнь. Ах, если бы он только мог наказать негодяя, застрелившего его верную собаку! Но он был всего лишь бедным мальчиком, почти нищим, беспомощным и одиноким. Люди только посмеялись бы над его бедой. Весь мир ополчился против него. Он был не в силах за себя отомстить. И ему оставалось только одно – ненавидеть их всех лютой ненавистью.

0: Эй, приятель! Стивен, ты что ли? Чего пригорюнился?
1: Вот оно что! Снипа подстрелили. Даю голову на отсечение. Это Шельма Джонс, его работа. Насмерть, что ли, Стивен? Встань-ка, парень, дай погляжу.
2: Мальчик поднялся и глянул на черного Томпсона и его спутника. Он так и не проронил ни единой слезинки. Только глаза его налились кровью, да губы были искусаны в кровь. Мужчины бережно подняли Снипа, но, углядев собаку, Томпсон снова уложил ее на траву.
1: «Эки мерзавец! Порешить одного из лучших псов по всей округе? Я бы с ним за это поквитался, глаз бы не сомкнул, пока не отомстил бы».
3: «Да, отомстить. Я знаю, где он приберегает выводок для охоты. 19 птиц. Я каждый день мимо них хожу. Даже в темноте могу показать».
1: «Смелый парень. Отцовская хватка сразу видать. Я всегда тебе говорил, Дэвис. У него голова на месте. Верно говорю?»
3: «Они внизу, в сосновой роще. Между Ферспини и Реглит Хилл. Птицы отличные. Вот увидите. А еще мне известно кое-что, чего даже он не знает. Я нашел на горе тетеревиное гнездо. Егерь отдал бы оба глаза, чтобы увидеть белые перья, которые я там подобрал».
1: «Не вешай нос, парень. Мы ему охоту подпортим. Пошли с нами. Когда будем брать добычу, уже стемнеет, а Джонс сегодня бродит по лесам в Уайтхерсте. Так что сегодня поживимся в волю, не хуже самого владельца. А ты шустрый малый. Готов поспорить, ты даже знаешь, куда здесь на холм загоняют овец на ночь?»
3: «Знаю, а то как же. Я тут наверху каждую тропинку знаю, каждый загон и чуть ли не каждую овцу. У меня глаз наметанный, будьте спокойны».
2: Они как раз проходили мимо ферновой лощины, когда до Стивена вдруг донесся пронзительный крик малышки Нэн. Девочка отчаянно звала его, и Стивен остановился было в нерешительности. Но черный Томпсон снова потрепал его по плечу и посоветовал никому не показывать белое перо тетерева и помнить о бедняге Снипе. Сердце мальчика снова преисполнилось ненависти, и он еще быстрее зашагал к роще. Когда они вышли на лесную тропу, было уже темно. Шли молча и осторожно, стараясь ступать беззвучно. Уходящие ввысь вершины громадных черных сосен мрачно шумели над головой, точно перешептывались между собой, жалея горемычных путников. Даже ручеек, журчащий днем так весело, теперь всхлипывал, как заплаканный ребенок. Странные шорохи в чаще заставляли сердце испуганно колотиться. И когда, наконец, в просвете между кронами показались звезды, Стивен почувствовал, что отдал бы все на свете, лишь бы оказаться сейчас дома и, преклонив колени, петь гимны вместе с малышкой Нэн. Или, блаженно раскинувшись на постели, мирно спать после жаркого трудового дня. Но вскоре они вышли на опушку, и в светлом мерцании погожей летней ночи Стивен увидел, как черный Томпсон проворно разматывает сеть, извлекая ее из-под куртки. Им удалось поймать больше половины выводка. Как выразились мужчины, им крупно подфартило. Так что Стивен тоже вошел в раж. Восторгу его не было предела, так что он даже ненадолго позабыл о несчастном Снипе. В полночь они распрощались у дверей хижины. И черный Томпсон с Дэвисом, еще раз похвалив Стивена за храбрость, подарили ему славного, упитанного зайчишку. А вдобавок пообещали поделиться выручкой за взятую добычу. Он зашел в темную комнату, где все уже мирно спали. И, нисколько не мучаясь угрызениями совести, мгновенно забылся безмятежным сном.

0: Первое, что наутро услышал Стивен, был изумленный возглас Марты, обнаружившей зайца. Однако на все расспросы о его вчерашнем отсутствии он отвечал хмурым молчанием. И сообразительная Марта, быстро смекнув, что к чему, наконец перестала донимать его. В былые времена отец, случалось, приносил домой подобную добычу, поэтому детям она была не в диковинку. И они решили, что сегодня Марте незачем собирать ягоды допоздна, поэтому она вернется пораньше, чтобы к приходу Стивена приготовить угощение. Весь день черный Томпсон и его товарищи всячески старались показать Стивену свое внимание и расположение. А один раз он услышал, как черный Томпсон громко шепнул им:
1: «Стивен свой парень, он еще себя покажет».
0: За обедом они усадили его рядом, и он шутил и разговаривал с самыми уважаемыми из них, как с равными. Подобное обхождение было ему в новинку. Обычно он устраивался перекусить рядом с лошадьми, которые трудились так же, как и он, с той лишь разницей, что их не поднимали из темноты на поверхность каждый вечер, и им не дано было радоваться зелени полей, чистому небу и свежему воздуху. Стивен искренне жалел этих трудяг. Лошади любили, когда он разговаривал с ними и нежно трепал их по холке. Но иногда ему казалось, что эти умные животные знают, как подло он поступил, бросил старого верного снипа на холме, так и не предав его тело земле. О своей мести егерю он ничуть не жалел и собирался мстить ему всякий раз, как только представится случай. Вот и теперь, улучив минутку, когда рядом никого не было, он пообещал черному Томпсону, что покажет ему тетеревиное гнездо, которое егерь берег, как зеницу ока, и в очередной раз испытал удовольствие, когда черный Томпсон его похвалил. Но сердце по-прежнему щемило при мысли о погибшем снипе, которого он даже не похоронил. Ужин был готов к его приходу. Упоительный аромат разливался из кухни до самой калитки. Снип, понятно, его больше не встречал, но и малышка Нэн против своего обыкновения сидела не у окна, а за столом, нетерпеливо ожидая угощения, потому что, как только Стивен показался на вершине холма, Марта выложила благоухающее жаркое на большое блюдо и даже успела наполнить дедушкину миску. За ужином говорили мало. Марта, разгорячившись от стряпни, была раздражена, а Стивен почему-то ощущал на душе странную тяжесть. Тишину нарушало только бессмысленное бормотание дедушки, склонившегося над редким явством. Путая сына с отцом, он то и дело благодарил Джеймса за такой необычайный ужин.
2: «Добрый вечер!»
0: — прозвучал голос мисс Анны, и свет в дверном проеме заслонила тень. Все дружно повернули головы к двери. Стивена вдруг начало бросать то в жар, то в холод.
2: «Ммм, какой восхитительный запах! Ты верно на славу сегодня потрудилась, Марта!»
3: «Ах, мисс Анна! Этого зайчонка дала мне миссис Джонс, егерева жена, в награду за вещицу, которую я ей связала. Говорит, угостите своего дедушку. Я целый вечер стряпала, мэм. Очень вкусно вышло. Если вы отведаете кусочек, я буду так рада!»
2: «Спасибо, Марта! Я порядком проголодалась, взбираясь на гору. Если ваша зайчатина окажется такой же вкусной, как и хлеб, которым вы меня недавно угощали, то ваш ужин меня несказанно порадует».
0: Стивен едва слышал, что ему говорила мисс Анна. Он молча следил за рукой Марты, протянувшейся к большому фарфоровому блюду, их бесценному семейному сокровищу, и выбиравшей кусочки помягче. Когда же она подвинула столик поближе к двери, разложив на нем нож и вилку для мисс Анны, он вскочил, не в силах больше сидеть и спокойно смотреть, как мисс Анна будет есть мясо, добытая таким ужасным способом.
4: «Не трогайте, не ешьте это, мисс Анна! Прошу вас, выйдем на улицу, за холм, я вам все объясню. Умоляю, не прикасайтесь к этому мясу!»
0: Не успела Марта опомниться, как он выскочил во двор и бросился бежать вниз по тропинке. И остановился только там, где домашние не могли его видеть и слышать. И с трудом переводя дыхание, стал ждать мисс Анну. Та подоспела через несколько минут. Она выглядела печальной и встревоженной и молча выслушала исповедь мальчика о событиях прошлой ночи. Он рассказал все четко, без утайки, хотя при этом и пытался оправдать себя, и высказал немало горьких и страстных обвинений в адрес егеря. Упрек, ясно читавшийся в глазах мисс Анны, настолько усилил его волнение, что он, не удержавшись, воскликнул.
4: «Ах, мисс Анна, я этого не вынесу!»
2: «Помнишь, как бедняга Снип провожал меня как раз до этого места и сидел здесь, глядя мне вслед, пока я не исчезла из виду? Я очень любила бедного старого Снипа».
0: Ее голос дрогнул, и на глазах выступили слезы. Не в силах справиться со своим горем, Стивен опустился на траву, припал к ногам мисс Анны и, не сдерживая подступивших к горлу слез, горько зарыдал.
2: «Признаюсь тебе честно, что хотя ты меня и не удивил, но очень расстроил, Стивен. Если бы ты лучше знал Писание, то вспомнил бы этот стих. Верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести. Неужели ничто не удерживало тебя от греха, Стивен?»
0: Стивену вдруг вспомнилось, как жалобно звала его малышка Нэн, когда они с черным Томпсоном шли мимо лощины, и как сердце подсказывало ему остаться. Однако этому спасительному желанию он воспротивился.
2: «Ты еще многого не знаешь. Но лучше бы вместо того, чтобы браконьерствовать с черным Томпсоном и мстить за Снипа, ты исполнял то, чему уже научен, и молился за гонящих тебя. В Библии сказано, что даже малая птица не упадет на землю без воли Отца нашего. Господь знал, что должно произойти со Снипом».
4: «Так почему же он не спас его?»
2: «Стивен, вообрази, что я живу в великолепном дворце, где многое тебе в диковинку, и желаю, чтобы малышка Нэн жила со мною, но не в прислугах, а как дочь. Разве я поступила бы жестоко, если бы сперва отправила ее позаниматься в школе, чтобы она научилась читать книги, разбираться в картинах и играть на музыкальных инструментах, которые есть в моем дворце? И даже если учиться ей будет нелегко, или ее вдруг обидит школьный товарищ, не лучше ли ей перенести эти временные трудности ради того, чтобы стать моей дочерью и жить со мной во дворце?»
0: Девушка на мгновение умолкла, а Стивен попытался себе представить малышку Нэн, которую пригласили в чудесный дворец. От этих светлых видений взгляд его прояснился, и когда он поднял голову, мисс Анна продолжала тихим благоговейным голосом.
2: «Наверное, нам не дано уразуметь того, что совершается на небесах. Поэтому Отец наш Небесный научает нас здесь, на земле. Вся наша жизнь — урок мудрости. И страдания наши не проходят напрасно. Благодаря им мы однажды познаем то небесное, что пока от нас скрыто. Вряд ли нам отрадно было бы услышать ангельскую песнь, которая оказалась бы для нас непонятна, от того, что, будучи на земле, мы плохо усвоили свои уроки.

0: «Ах, мисс Анна, когда я об этом думаю, то, кажется, мне было бы по плечу любое испытание. Жаль только, что нет во мне ангельской силы».
1: Терпение много лучше силы. Смиренно принимать волю Божию и терпеливо исполнять Его заповеди лучше, нежели иметь силу ангельскую.
0: Чонный Томпсон был сегодня так добр ко мне, а теперь, если я не покажу ему тетеревиное гнездо, сделается в 1000 раз злее, чем раньше.
1: Твори правду и помни, блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Ну, мне пора. Спокойной ночи тебе, Стивен. Ступай и похорони беднягу Снипа, пока еще светло. Найди для него тихий уголок, куда ты сможешь часто приходить, чтобы думать, читать или играть.
2: Вернувшись домой за лопатой, Стивен направился к тому месту, где оставил несчастного Снипа. Горечь утраты странным образом смешивалась теперь в его сердце с чувством радостной умиротворенности. Он выбрал место для могилки под тисом, одиноко стоявшим на холме, и начал рыть у его корней глубокую яму. И тут случилось неожиданное, одно из тех невероятных совпадений, в которые мы обыкновенно отказываемся верить, хотя жизнь то и дело преподносит нам такие совпадения. Стивен усердно и торопливо копал землю, когда на тропе появился егерь. Он с утра был в прескверном настроении, так как обнаружил в сосновой роще пропажу бережно хранимого птичьего выводка. Завидев Стивена, копавшего яму, и мертвую собаку, лежавшую рядом, он разозлился еще пуще, хотя в глубине души у него шевельнулось беспокойное чувство при виде слез на глазах мальчика.
0: «Мистер Джонс, мне нужно вам кое-что сказать».
3: «Только давай покороче и ближе к делу. Не потерплю никаких дерзостей от такого молокососа, как ты».
0: «Я не собираюсь вам дерзить. Я только хотел вам сказать, что нашел тетеревиное гнездо».
3: «Тетеревиное гнездо? Так я тебе и поверил. Еще чего, я уже 6 лет ни одного глухаря в наших краях не видел».
0: «Уже 4-й год, как они там гнездятся. Я точно помню, потому что мы с дедушкой видели их в день смерти матушки, когда родилась малышка Нэн. Это прямо там, где начинается спуск в Черную долину. Вы сами услышите. Я уверен, сэр, вы их там найдете».
3: «А ты мой юный охотник, часом до шуток, не охотник?»
2: сказал егерь, весьма довольный своей шуткой.
3: «Что ж, парень, ты и впрямь оказал мне немалую услугу. Если, конечно, насчет глухаря не приврал. Слушай-ка, мне жаль твоего пса. Можешь взять себе любую из моих собак, какую не пожелаешь. Но только дай слово, что будешь за ней присматривать».
0: «Снипа мне никто не заменит. По крайней мере, сейчас. Спасибо вам, сэр».
3: «Что ж, отныне, Ферн-младший, можешь считать меня своим другом. До тех пор, конечно, пока твои интересы не расходятся с моими».

Разумеется, очень скоро Стивен снова впал в немилость у черного Томпсона. Но то ли мисс Анна дала ему понять, что покровительствует Стивену, то ли пригрозила, что ей все известно, то ли в его голове зрел какой-то новый коварный замысел. Как бы то ни было, черный Томпсон, против ожиданий, вроде бы совсем не рассердился, когда Стивен не захотел показать ему гнездо глухаря и отказался пойти с ним на очередную вылазку. Теперь Стивен держался гораздо тише и осмотрительнее и не позволял себе поддаться новому искушению. Он неустанно следил за собой, чтобы им вновь не овладел предательский дух самонадеянности. Он уже не дорожил, как прежде, похвалами Тима, и однажды со стыдом сознался ему, к какому греху привело его желание отомстить за убийство Снипа. К сожалению, это признание возымело обратное действие и настолько повысило авторитет товарища в глазах Тима, что теперь он время от времени делал загадочные намеки на способность Стивена совершать отчаянные безумства, когда случай того требует. Дома же, в противовес этим похвалам, звучали насмешки и упреки Марты.

0: Начало охотничьего сезона ознаменовалось приездом владельца, пригласившего своих друзей поохотиться в его угодьях. Это был джентльмен весьма приятной наружности. Однако вид имел столь величественный, что Стивен ни за что не решился бы обратиться к нему, хотя всякий раз при встрече провожал его восхищенным взглядом. Однажды, под вечер, Марта увидела, как владелец вместе с хозяином направляются к лощине, где работники уже заканчивали обносить молодые деревья и луг изгородью. Девочка прокралась к садовой ограде, откуда могла слышать их разговор. Однако мужчины шли не останавливаясь, и до Марты донеслись лишь слова владельца.
1: «Назначай любую плату, Уайли. Если пожелаешь, запроси номинальную ренту. Но по кусочкам я ни ярда своей земли не продам».
0: Марта и Стивен долго гадали, что же могли означать эти слова, но все безуспешно. В Михайлов день для обитателей Ферновой лощины ничем не знаменательный, поскольку земельной ренты они не платили. Ближе к полудню Марта, развешивая белье на кустах утесника, вдруг заметила группу работников с мотыгами, шагавших по краю холма к недавно огороженному лугу. Увидев уютный маленький домик, на пороге которого мирно грелся на солнышке старый ферн и играла малышка Нэн, мужчины в нерешительности остановились, сбившись в кучку. На лицах их читались замешательство и смущение.
2: «Они еще ничего не знают. Глядите-ка, беспечны и беззаботны, как овечки. Я давно знал, что все к этому идет. Не зря хозяин старого ферна так долго травил. Ох, не по душе мне это занятие. Да и Стивена нет. Он тут вроде как единственный мужчина. С ним хоть поспорить можно было бы. А эти? Старик да девчушка, что с них возьмешь? Эй, Марта, разве хозяин вас не предупредил, чтобы вы к сегодняшнему дню отсюда выбрались? Он хочет тут новый дом заложить и стены построить, пока морозы не ударили. Нас прислал, чтобы мы эту хибарку снесли. Нам только час назад было велено. А то мы бы и раньше вас выпроводили».
3: «Не верю я вам! Выдумываете все! Это место давно наше, и у хозяина на него прав нету! Можете у Стивена спросить!»
2: «Нечего время терять. Хозяин говорит, что ваш дед ему эту землю продал и обещал съехать Михайлов день, к полудню. Хозяин вас обижать не желает. Он говорит, что если вам некуда податься, можете временно занять лачугу на Зольной горе, пока в Ботфилде освободится домик. Вещи перенести мы вам поможем. Поживей только, нам к вечеру крышу и стены нужно успеть снести».
3: «Дедушка, Нэн, а ну-ка ступайте в дом сию же минуту! А вы сюда напрасно пришли, только зря время потратите. Вы же знаете, дед совсем из ума выжил. Как это он мог дом продать? У него мозгов не больше, чем у малышки Нэн. Нет уж, ступайте обратно в Ботфилд, там со Стивеном поговорите. Знаю я вас, все вы до одного мошенники, и хозяин из вас самый отпетый. Да только вы об этом еще пожалеете. Попомните мое слово».
0: К этому времени старик и девочка были уже в доме. И Марта, проворно отскочив от калитки, где удерживала мужчин, вбежала следом и закрыла дверь на засов, прежде чем кто-либо успел ей помешать. Убедившись, что на любые уговоры она отвечает лишь презрительным молчанием, мужчины некоторое время о чем-то между собой совещались.
2: «Ну же, девочка моя, не теряй время попусту, не перечь хозяину. Мне тоже не по душе вся эта затея, но мы должны исполнять все, что нам велено. Впусти нас, мы отнесем ваши пожитки в домик на Зольной горе. Если не откроешь, нам придется разнести эту лачугу».
3: «Ни за что не открою, даже самому владельцу. Этот дом наш, и не смейте к нему прикасаться. Идите, говорите со Стивеном. Хотите ломать крышу? Валяйте, только мы отсюда не выйдем».
0: Однако, когда из крыши выдрали старую печную трубу, в которую умирающий семейный очаг напоследок дохнул сизым дымом, и комнату заволокло облаком удушливой пыли, от которой зашлись кашлем старик и перепуганная девочка, Марта дрогнула. Выйдя во двор с малышкой Нэн, судорожно вцепившейся в ее платье, она постаралась заговорить с незваными гостями спокойным голосом, несмотря на подступившее к горлу рыдание.
3: «Вы же знаете, что это бабушкин дом, и даже владелец не вправе на него посягать. Но все равно я готова сходить за Стивеном, если вы только согласитесь подождать».
2: «Мы не смеем ждать, Марта. Не трать сил зря. Девочка моя, не перечь хозяину. Но за Стивеном все же сходи. А мы все ваше добро в сохранности перенесем. Приглядим, как за своим собственным. И о малышке Нэн с бедным вашим дедушкой позаботимся. Стивену скажи, что у нас у самих кошки на душе скребут. Но даже если бы мы отказались от этой работы, кто-то все равно бы взялся за нее. Уж они-то с вами церемониться не станут. Ступай, бедная моя девочка. Нам искренне вас жаль со Стивеном».

0: Подхваченный ветром, удушливый печной дым заволок фабричные постройки сизым облаком. Из пыльного карьера, где словно муравьи деловито сновали десятки рабочих, старых и малых, доносились крики, смех, песни и ругань. Марта была в Ботфилде редкой гостьей. Домашние заботы крепко привязывали ее к дому. И грубые крики рукоятчиков, стук паровозных колес, грохот цепей, клубы дыма ошеломили девочку, привычную к деревенской тиши. Надеясь увидеть Тима или расспросить о нем кого-то из рабочих, она направилась к шахтерскому бараку, стоявшему у устья шахты. Но сделать этого она не успела, потому что навстречу ей вышла девочка примерно ее возраста, с лицом, почерневшим от загара и тяжелой, далеко не женской работы. На ней был странный наряд из грубой мешковины, перепачканной сажей.
1: «Ба! Никак мисс Ферн пожаловала! Неужто сама госпожа Ферн, владетельница ферновой лощины, пожаловала поучить нас, неотесных шахтеров, хорошим манерам? Эй, ребята! Поглядите-ка на благовоспитанную сестру мистера Стивена Ферна, такую образованную, что нам и не снилось. А не поделитесь ли с нами своими познаниями, мисс Ферн?»
2: «Отчего же? Могу научить, как издалека распознать черную Бесс».
1: «Ты чего сюда притащилась? Нам тут слабоумные с гор не нужны. Убирайся отсюда, по-добру, по-здорову, а не то я тебе помогу».
3: «Что тут у вас за шум? Марта, ты чего здесь? Заходи, рассказывай, что стряслось?»
0: Печальный рассказ Марты возмутил и поразил Тима. Подумав минутку, он сказал, что работы у него не так уж и много, и он охотно поработает вместо Стивена, чтобы тот, не теряя времени, бежал домой. Несколько мгновений спустя он заскочил в подъемную клеть, крикнув Марте, что постарается как можно скорее разыскать Стивена. Марта осталась его ждать. Она стояла посреди пыльной, грязной комнаты, так и не решившись присесть на черной от угольной пыли скамейке. Время тянулось мучительно долго. И только черная Бесс, сама того не ведая, вносила в это тягостное ожидание некоторое разнообразие. Она то и дело возникала в дверном проеме и корчила Марте отвратительные рожи, пока, наконец, не появился Стивен, молчаливый и угрюмый. Он уже знал обо всем от Тима. Не давая сестре опомниться и не слушая ее торопливой трескотни, он быстро повел ее прочь из деревни. Даже когда Ботфилд остался позади, и они вышли на проселочную дорогу, ведущую к дому, он не вымолвил ни слова в ответ на горькие причитания сестры. Хотя душа его, борясь с нарастающим чувством тревоги, отчаянно молила Бога о помощи. Что стало с их бедным старым домом? Вся их потрепанная мебель была вынесена наружу и свалена на траву. Стулья, стол, кровати, некогда привычные предметы домашней обстановки теперь выглядели бесформенной грудой старой рухляди. Невдалеке спала малышка Нэн. На ее розовых пухлых щечках виднелись следы слез. Дедушка бродил взад и вперед, в горестном недоумении качая непокрытой седой головой. От дома почти ничего уже не осталось. Дверной косяк, сидя у которого Стивен любил наблюдать закат, был выломан. Старая каминная решетка, у которой они столько лет коротали зимние вечера, выломана. Да еще солнце, словно в насмешку, заливало земляной пол ярким веселым светом. Не всякое сердце вынесет скорбное зрелище, какое являют собой развалины отчего дома. И из глаз Стивена, оставляя светлую дорожку на грязных щеках, потекли слезы. Однако он все-таки пересилил себя и заговорил с рабочими, как подобает мужчине.
4: «Я знаю, это не ваша вина. Хотя вы прекрасно понимаете, что дедушка никак не мог продать этот дом. Помогите мне отнести вещи в хижину на Зольной горе. Дело к вечеру, стада уже спустились с гор, да и дождь собирается. Нехорошо, если он застигнет дедушку и малышку Нэн под открытым небом. Вы как, не торопитесь? Сможете нам помочь?»
5: «Ясное дело, поможем!»
0: Радостно воскликнули мужчины и, слушаясь негромких указаний Стивена, взвалили на плечи пожитки фернов. Вещей было немного, поэтому управились за 2-3 ходки. Когда рабочие вернулись и вновь принялись рушить дом, Стивен взял на руки малышку Нэн, а Марта повела за собой дедушку. Под стук кирок и грохот падающих камней они медленно побрели через пастбище в направлении Ботфилда.

Хижина на Зольной горе стояла у устья старой шахты, давным-давно заброшенной, но связанной, как говорили, с действующей шахтой подземным ходом длиной в четверть мили. Это новое пристанище было примерно одного размера с домом, которого несчастная семья только что лишилась. Но в крыше зияла такая огромная дыра, что Стивену и Марте пришлось затянуть ее одеялом, сшитым из разноцветных лоскутков, чтобы создать хоть какое-то подобие крова на случай, если ночью пойдет дождь, небо заволокло грозными тучами. Дверь, захваченная из прежнего жилища, к счастью, закрыла весь дверной проем, так как была шире, чем нужно. А Уильям Моррис пообещал принести им ставни для окна, в котором не было стекла. В целом, новое жилище было ни лучше, ни хуже старого. Лишь вместо зеленых лугов и свежего горного воздуха их окружала теперь мертвая пустошь и горы золы, где кроме желтой мати-мачехи до редкого бурьяна ничего не произрастало. Ветер часто окутывал это мрачное место едким дымом, извергавшимся из ботфиллских печей. Сохраняя упорное молчание, которое уже начинало пугать Марту, Стивен принялся устраивать свое семейство на ночлег.

0: Покончив с приготовлениями, он умылся и надел лучшие одежды, которые обычно носил по воскресным дням, идя на занятия к мисс Анне. Он собирался все так же молча выйти за дверь, но тут малышка Нэн, испуганно и недоуменно за ним наблюдавшая, горько расплакалась, и Стивену стоило немалого труда ее успокоить.
1: «Стиви, мы теперь будем здесь жить?»
2: «Да, милая, поживем здесь немножко. Даст Бог, мы в один прекрасный день вернемся домой. Но Стиви никогда не просит малышку Нэн, так что ей не будет больше страшно, да?»
1: «Да, Стиви».
0: Стивен, нежно поцеловав сестру и передав ее Марте, вышел на освещенную луной улицу. С востока надвигались тяжелые тучи, но небо от их черноты казалось светлее. Прозрачный свет озарял горные вершины, величественно высевшиеся вокруг, и его родной холм, при виде которого у мальчика сильно забилось сердце. Зайдя за угол хижины, он встал на колени, чтобы помолиться перед дорогой. Молитва наполнила его умиротворяющим покоем, незыблемым и безмятежным, как уснувшие вдали горы и глядевший сверху месяц.
3: Вы прослушали вторую часть звуковой аудиокниги «Фернова лощина». Автор этой книги – христианская писательница XIX века Хесба Стрэттон. Эту аудиокнигу нам предоставила миссия «Надежда спасения». Если у вас появятся какие-то вопросы в приобретении книги, вы можете позвонить в эту миссию по бесплатному телефону 1 800 630 5460. 1 800 630 5460. Продолжение

360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Vancouver, Washington 98-661. Божьих вам благословений!

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» финансируется только за счет пожертвований. Если и для вас важно, чтобы Слово Божье продолжало звучать по всему миру, пожалуйста, поддержите наше служение молитвой и пожертвованием. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

Когда же занялся этот день, Мария Магдалина, вторая Мария и другие женщины купили еще ароматы, чтобы идти помазать его. И говорили между собой: «Как нам отвалить камень от двери гроба?» И тут земля зашаталась и затряслась. И ангел Господень, сошедший с небес, отвалил камень от входа в пещеру и воссел на него. Вид ангела был подобен молнии, а одежда бела, как снег. Увидев его, стерегущие пещеру стражники в трепете упали и стали, как мертвые. Мария Магдалина, увидев, что камень отвален, не стала больше ждать и побежала навстречу Петру и Иоанну, которые шли туда же, и сказала: «Унесли Господа из гроба, и не знаем, где положили его». Тотчас они побежали к пещере, но Иоанн бежал скорее Петра, обогнал его и прибежал ко гробу первым. Наклонившись, он заглянул в пещеру и увидел лежащие полотна, в которые было обернуто тело Христово, но внутрь не вошел. Петр, придя вслед за ним, вошел внутрь и увидел, что полотна лежат в одном месте, а плат, который был на голове его, в другом. Вошел тогда и Иоанн и увидел тоже. Тогда они возвратились к себе, чтобы рассказать другим ученикам.

А Мария Магдалина стояла у гроба и плакала. Спустя немного времени она наклонилась и заглянула в пещеру и увидела двух ангелов в белых одеждах, сидящих на том месте, где лежало тело Иисуса. И они сказали ей: «Женщина, что ты плачешь?» Она отвечала: «Унесли Господа моего, и не знаю, где положили его». Сказавши это, обернулась и увидела Христа, стоящего за нею. Но тогда не узнала его. Он сказал: «Женщина, что ты плачешь? Кого ищешь?» Она, думая, что это садовник, сказала: «Господин, если ты вынес его, скажи мне, где ты положил его, и я возьму его». Иисус же произнес ее имя: «Мария». Тут она узнала его и, вздрогнув, воскликнула: «Учитель, не прикасайся ко мне, — сказал Иисус, — ибо я еще не вошел к отцу моему, а иди к ученикам моим и скажи им: восхожу к отцу моему и отцу вашему, и к Богу моему и к Богу вашему». И Мария Магдалина пошла и сказала ученикам, что видела Христа, и передала им его слова. Вместе с учениками она нашла других женщин, которых оставляла у гроба, когда уходила звать Петра и Иоанна. Эти женщины сказали ей и всем остальным, что видели у гроба двух мужей в сияющих одеждах, и, увидав, устрашились и пали ниц. Но мужи сказали им, что Господь воскрес. И еще что, когда шли они сообщить эту радостную весть, то видели Христа на дороге, коснулись его ног и поклонились ему. Апостолам же в то время эти слова показались пустым вымыслом, и они не поверили женщинам. А стражники, что стерегли пещеру, придя в себя, тоже пошли к первосвященникам сказать им, что они видели. Но их подкупили, дав много денег, и велели сказать, что ученики выкрали тело, пока стражники спали. Случилось, что в тот же день Симон, один из 12 апостолов, и Клеопа, последователь Христа, шли в селение, называемое Эммаус, и отстоящее недалеко от Иерусалима, и говорили между собой о смерти и воскресении Иисуса. К ним приблизился и пошел с ними незнакомец, который объяснял им Писание и много говорил о Боге, так что они удивились его знанию. Так как день уже клонился к вечеру, когда они пришли к селению, то они попросили незнакомца остаться с ними переночевать. И он согласился. И когда все трое сели к вечере, он взял хлеб, благословил и преломил его, как это делал Христос на Тайной вечере. Глядя на него в изумлении, они увидали, что лицо его преобразилось перед ними, и что это был сам Христос. Но он тут же стал невидим для них. И, вставши тот же час, они возвратились в Иерусалим и, найдя всех апостолов, сидящими вместе, рассказали им о том, что видели. И когда они говорили об этом, сам Иисус стал посреди них и сказал им: «Мир вам!» Видя, что они очень испугались, он показал им свои руки и ноги и разрешил коснуться их. И чтобы ободрить их и дать им время оправиться от смущения, он съел перед ними часть печеной рыбы и сотового меда. Фома же, один из 12 апостолов, не был с ними, когда приходил Христос. И когда остальные сказали ему: «Мы видели Господа», он ответил: «Если не увижу на руках его ран от гвоздей и не вложу руки моей в рану у него на боку, не поверю». В тот же миг, хотя двери все были заперты, Иисус снова стал среди них и сказал: «Мир вам». Потом говорит Фоме: «Подай сюда твой палец и посмотри руки мои. Подай руку твою и вложи в ребра мои. И не будь неверующим,
но верующим. И Фома сказал ему в ответ: «Господь мой и Бог мой». Иисус же сказал ему: «Фома, ты поверил, потому что увидел меня. Блаженны невидевшие и уверовавшие».

Гигва и Мабула. Две чернокожие девочки, Гигва и Мабула, возвращались из школы домой. «Я думаю, что бесполезно молиться за нашего отца», — сказала Гигва. «Он никогда не захочет стать христианином. Миссионер зря старается». «Я тоже так думаю», — подтвердила Мабула. «Он посылает нас в эту школу только для того, чтобы мы научились читать, писать и считать. Отец не хочет, чтобы мы поступали так, как проповедует миссионер». Вечером, когда вся семья, как обычно, сидела в хижине у огня, Мабула оживленно сказала отцу: «Сегодня миссионер опять молился о тебе и о других людях в нашей деревне, чтобы все стали христианами. Христианство нужно лишь тем, кто нуждается в помощи миссионеров», — гордо ответил отец. «А я в ней не нуждаюсь, и я доволен своей жизнью. У меня есть все». Отец девочек был вождем большого африканского племени. Он знал, что если станет христианином, то ему придется оставить многие любимые занятия и обычаи, а этого он никак не хотел. «Как я должен буду поступить со своими несколькими женами? А как я оставлю танцы и развлечения? Я же большой человек в деревне. Нет, чтобы мне принять христианство, об этом я даже не хочу думать», — рассуждал вождь. «Не вздумайте стать христианками», — строго предупредил он дочерей. «Вы ходите в школу белых людей только для того, чтобы научиться грамоте. Не забывайте, что вы из знатной семьи и что ваш отец — вождь. Вам христианство ни к чему». Однажды в деревне появился негритянский проповедник. Он был такой же черный, как и местные жители. Этот человек передавал им ту же весть, что и белый миссионер. В миссионерской школе негр-проповедник говорил ученикам о том, что на земле все люди — и белые, и черные отвернулись от Бога, от своего Творца, и запутались в грехах. Все люди попали в плен к дьяволу и исполняют его волю. Но Бог любит людей и хочет всех спасти, освободить из греховного плена и дать им другую, вечную жизнь. Слыша благую весть на своем родном языке, причем от своего соотечественника, Гигва живо заинтересовалась этой вестью. Ей все больше и больше нравился Спаситель Иисус Христос, который добровольно принял смерть ради избавления грешников. Он воскрес и теперь дает новую жизнь и новое сердце всем, кто его принимает. Девочке очень захотелось получить чистое сердце, которое Бог дает всем верующим в Него. «Наверное, отец теперь не будет меня ругать, ведь о Христе говорит наш человек», — решила Гигва. Проповедь африканца коснулась и сердца Мабулы. Во время обеденного перерыва сестры оживленно делились друг с другом впечатлениями. «Мне все равно, будет отец против или нет», — твердо сказала Гигва. «Я хочу стать христианкой. Мне очень нравится Иисус. Я люблю Его, ведь Он отдал свою жизнь, чтобы нас спасти. Сегодня я приму Христа, будь что будет». «Я тоже», — прошептала Мабула. Весть о покаянии Гигвы и Мабулы перенесли вождю раньше, чем девочки возвратились из школы домой. Вождь сильно рассердился. Он не хотел, чтобы его дочери стали христианками, кто бы им ни проповедовал, чернокожий или белый. Разгневанный отец встретил дочерей с прутом в руке. Безжалостно наказав девочек, он запретил им посещать миссионерскую школу и пообещал отправить в государственную, которая находилась в отдаленной деревне. Домой они будут приходить только на выходные дни. Так Гигва и Мабула оказались в другой школе.
Вождь и не догадывался, что в ту деревню тоже приходят миссионеры, и там тоже проповедуется Евангелие. От миссионеров Гигве и Мабула узнали, что христиане в других странах много страдают за то, что любят Иисуса и служат Ему. Но Господь обещает награду тем, кто не откажется от Него. И еще миссионеры учили, что свидетельствовать о Боге можно не только словами, но и добрым поведением. И это порой самая убедительная проповедь. Возвращаясь домой на выходные дни, Гигве и Мабула усердно помогали отцу и матери. Они приносили воду из колодца, собирали хворост в лесу, пасли коров, пололи огород, убирали в хижине. Ради Господа и свидетельства о Нем девочки безропотно и прилежно исполняли все, что требовал от них отец. Гигве и Мабула сожалели, что не могут посещать воскресное богослужение в деревне. Отец запретил им общаться с христианами, и потому у них не было никакой возможности попасть на собрание. И все же запретить девочкам молиться отец не мог. Они тайком находили для этого место и время. Теперь за вождя деревни молился не только миссионер, но и родные дочери. От отца не ускользнуло необычное поведение девочек. Он долго наблюдал за ними и пытался понять, по какой причине они так изменились. Однажды он не выдержал и спросил: «Кто на вас так повлиял, что вы стали неузнаваемыми? Чему вас учат в новой школе?» «Мы же стали христианками», — настороженно напомнила Гигве. «Господь Иисус дал нам новое сердце, и потому мы можем быть послушными», — с радостью в глазах добавила она. Гигве и Мабула рассказали отцу о том, что они полюбили Иисуса Христа и будут любить Его, даже если их будут за это наказывать. «Интересно, очень даже интересно», — подумал вождь и стал еще внимательнее наблюдать за дочерьми, чтобы увидеть, как Иисус будет влиять на них дальше. Ему нравилось поведение детей. Постепенно отец стал добрее и однажды сказал: «Девочки, если хотите, можете идти завтра в миссионерскую школу и слушать проповеди про вашего Христа». Какая радость! Сколько Гигве и Мабула молились об этом! На следующий день они встретились со своими друзьями и с учителем-миссионером. В конце собрания миссионер, как и прежде, произнес молитву: «Господь Иисус, помилуй людей этой деревни, спаси и самого вождя, отца Гигве и Мабулы». И вечером, когда семья африканского вождя сидела вокруг костра, Гигве сказала отцу, что миссионер все еще молится за него. Он покачал головой и задумчиво спросил: «Интересно, зачем он это делает?» И, немного помолчав, добавил: «Я, наверное, в следующее воскресенье сам схожу на собрание и послушаю, как миссионер молится за меня». Через неделю Гигве и Мабула пошли на собрание вместе с отцом. Жители деревни сидели на глиняных скамейках и доверчиво слушали проповедников. Первым говорил африканец, затем слово говорил белый миссионер. После проповеди он вдохновенно молился о жителях деревни и особенно о вожде. В тот день вождь услышал много нового и волнующего душу. Ему стало трепетно, когда он слушал, что весть о Христе, весть спасения предназначена и для африканцев. Каждый человек должен однажды сделать выбор – спасение или гибель. Неожиданно для себя вождь понял, что в глазах Бога он вовсе не вождь, а погибший грешник, как и все его соплеменники – хотя окружающие считали его хорошим, мудрым и всеми уважаемым человеком. Вождь не мог забыть того, что слышал на богослужении. Он стал регулярно посещать миссионерские собрания.
Ему хотелось узнавать о Боге все больше и больше. Прошло немного времени, и вождь при всех попросил у Бога прощения за свои грехи. Он принял Иисуса Христа своим личным спасителем, поверив, что Сын Божий умер из-за него. «Бесполезно молиться за нашего отца», — когда-то думала Гигла, слыша молитвы миссионера. Тогда она еще не знала, что молитва обладает большой силой. Бог слышит просьбы своих детей и отвечает им. И Гигва с Мабулой это испытали. Они тоже усердно участвовали в этом большом деле, молились о спасении своего отца.

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментариев доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаем вас на беседу по Библии. Мы продолжаем изучать раздел из книги пророка Иезекииля, в котором содержится пророчество о суде над народом Израиля. В этот раздел входят главы с 20 по 24. Вначале Иезекииль обращался к первым двум партиям иудеев, угнанных в рабство. Эти люди надеялись, что Бог не уничтожит Иерусалим с его храмом, ведь там было святилище Божие, там находилась Божья слава. Иудеи полагали, что Бог не позволит Навуходоносору даже дотронуться до храма. А лжепророки ободряли пленников, подпитывая их неверие и самонадеянность, и утверждали, что нет необходимости возвращаться к Богу, отказываться от идолопоклонства и прочих грехов. В наше время такое тоже случается, и мы должны быть очень внимательны, чтобы не прельститься славой мира сего. Например, на похоронах мы всегда слышим восхваление покойных. Даже если совершаются похороны нечестивых богохульников, то служитель церкви все равно сумеет вознести их в своей речи до небес. Однако, высказывая свое мнение о людях, даже об умерших, давайте не будем забывать о Боге. В противном случае неверующий человек, который прекрасно знает, как грешил при жизни этот умерший, может подумать: «Смотрите, как священники его хвалят. Значит, я должен жить так же, как он?» А если все оказываются такими хорошими, когда умирают, то недалеко и до вывода, что Спаситель нам вовсе не нужен. И я не могу не сожалеть, видя, что христиане чаще всего провозглашают благую весть лишь у себя в церкви, а когда выходят на улицу, то не считают возможным потратить время, чтобы рассказать ее тем, кто еще не спасены. А часто случается и другое. Проповедник искажает послание Бога, чтобы угодить толпе. И здесь он идет по следам лжепророков, живших во времена Иезекииля. Итак, давайте снова обратимся к пророчествам Иезекииля. В той части книги, которую мы сегодня изучаем, он подводит итог истории Израиля. В 20 главе он говорит о местности Негев, располагавшейся в южной части Израиля, недалеко от Версавии. Бог обещал сжечь все леса в этом районе. Я был в тех местах, и скажу вам, там совершенно ничего не растет. Мне не встретилось ни единого деревца, которое было бы высотой больше, чем в мой локоть. Когда-то там росли леса, но Бог покарал эту местность в наказание за грехи своего народа, и сделал он это поистине впечатляюще. А в 21 главе Иезекииль предсказывает, что ни один потомок Давида не будет сидеть на престоле в святой земле, пока не придет Господь Иисус Христос. Именно с этим пророчеством были связаны слова ангела, который сказал Марии: «И даст ему Господь Бог престол Давида, отца его». Как видите, в новозаветные времена было очень полезно знать пророчество Иезекииля. И тем более нам нужны книги пророков сегодня. Итак, давайте обратимся к следующей, 22 главе, где пророк описывает мерзости города Иерусалима. Послушайте стихи 1 и 2. «И было ко мне слово Господне: и ты, сын человеческий, хочешь ли судить город кровей? Выскажи ему все мерзости его». Город кровей — вот как Иезекииль называет Иерусалим. Пророк Исаия написал то же самое в первой главе своей книги, стих 21. «Как сделала с блудницей верная столица, исполненная правосудия, правда обитала в ней, а теперь убийцы». В 13 главе Евангелия от Луки, стих 34, мы читаем, что Господь Иисус, оплакивая этот город, произнес: «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе». Но жители Иерусалима не хотели обращать внимание на сожаление Христа и посчитали необходимым убить его, отдав на расправу римлянам.
В 7 главе Деяний, стих 52, Стефан говорит иудеям: «Кого из пророков не гнали отцы ваши? Они убили предвозвестивших пришествие праведника, которого предателями и убийцами сделались ныне вы». Матфея в 27 главе стих 25 пишет, что когда Христос умирал, толпа, взиравшая на Него, сказала: «Кровь Его на нас и на детях наших». Даже вожди израильского народа стали отступниками и грешниками. Послушайте стихи с 25 по 27. «Заговор пророков ее среди нее, как лев рыкающий, терзающий добычу, съедают души, обирают имущество и драгоценности и умножают число вдов. Священники ее нарушают закон мой и оскверняют святыни мои, не отделяют святого от несвятого и не указывают различия между чистым и нечистым. И от суббот моих они закрыли глаза свои, и я уничижен у них. Князья у нее, как волки, похищающие добычу, проливают кровь, губят души, чтобы приобрести корысть». Лжепророки говорили: «Все чудесно, мы живем замечательно. Священники открыто нарушали волю Бога. Князья вели себя, как волки, похищающие добычу». Апостол Павел предостерегал членов церкви от опасности появления среди них волков в овечьей шкуре. И, к сожалению, такие люди есть сегодня в нашей церкви. Почему Иерусалим стал кровавым городом? Из-за его пророков, священников и князей. Послушайте стихи 30 и 31. «Искал я у них человека, который поставил бы стену и стал бы предо мною в проломе за сию землю, чтобы я не погубил ее, но не нашел. И так изолью на них негодование мое, огнем ярости моей истреблю их, поведение их обращу им на голову, — говорит Господь Бог». В Иудее не было ни одного человека, который мог бы примирить свой народ с Богом. И я благодарю Бога за то, что Он нашел такого примирителя, который навел мост через пропасть между моим грехом и святым Богом. Это Господь Иисус Христос. И Бог по Своей чудесной благодати прощает грехи тех, кто принадлежит Ему во Христе. И я искренне, от всего сердца благодарен нашему чудесному посреднику. В следующей, 23 главе, Иезекииль опять рассказывает народу притчу. Это странная история о двух сестрах. Одну звали Агола, а другую Агалива. Думаю, что когда Иезекииль начал рассказывать эту историю, люди улыбались и спрашивали друг друга: «Ну и что он хочет нам сказать этой сказочкой?» Но историю эту Иезекииль не выдумал. Ему рассказал ее Бог. Послушайте стихи с 1 по 4. «И было ко мне слово Господне: Сын человеческий, были две женщины, дочери одной матери, и блудили они в Египте, блудили в своей молодости. Там измяты груди их, и там растлили девственные сосцы их. Имена им — Большой Агола, а сестре ее — Агалива. И были они моими, и рождали сыновей и дочерей, и именовались Агола Самарию, а Агалива Иерусалимом». Самария, то есть Израиль, северное царство, это Агола, а Иерусалим, то есть Иудея, южное царство, это Агалива. Имя Агалива, которым Бог называет Иерусалим и Иудею, означает «имеющее шатер внутри». Кто же дает Иерусалиму такое имя? Сам Бог, который напоминает, что именно в Южном Царстве, в Иерусалиме, находится чудесный храм Соломона. И храм этот был построен по образцу скинии, шатра, который переносили по пустыне и в котором израильтяне поклонялись Богу. А имя Агола значит «имеющий собственный шатер». И в нем тоже отражалась действительность.
Северное царство Агола взбунтовалось против Бога и отделилось от южной части. Северный царь Иероваам сделал себе двух золотых тельцов, одного в Вифиле, а другого в Самарии, и не позволял своим подданным ездить в Иерусалим на поклонение. Понятно, что пророки и народ Южного царства осуждали поведение северного царя и говорили, что Бог осудит его. И Бог, конечно же, так и сделал. Но он собрался осудить и Южное царство. Хотя жители Южного царства поклонялись в храме, их религия была мертва. Они считали, что правы перед Богом, но на самом деле жили во грехе. Подобие той ситуации мы находим и в наше время. Сегодня самая большая проблема христианской церкви — это частная жизнь ее членов. Да, все мы спасаемся благодатью, ибо только так мы можем быть спасены. Если бы Бог не спасал нас в своей благодати, то я вообще не смог бы спастись. Но это не значит, что я не должен теперь жить для Него». И это не значит, что Бог никогда не будет наказывать нас с вами. И это не значит, что наш с вами образ жизни не может повредить духовной жизни церкви. Иезекииль смог привлечь хоть какое-то внимание слушателей своей истории про Аголу и Агаливу. Но эти его ухищрения напоминают мне историю про одного бедного фермера из Южных Штатов, у которого был маленький ослик. Он запрягал этого ослика в тележку и ездил на ней. Однажды он предложил своему приятелю прокатиться с ним в город. Приятель сел в тележку, а наш фермер подошел к ослику и ударил его кулаком по голове. «Что ты делаешь?» — спросил пораженный приятель. «Прежде чем отправиться в путь, я всегда привлекаю его внимание», — ответил фермер. Иезекиилю приходилось общаться с упрямыми людьми примерно таким же образом. Вот он и рассказывал притчи, чтобы привлечь внимание. Иногда проповедников критикуют за то, что они привлекают внимание людей какими-то сенсационными историями. Но я сочувствую этим проповедникам. А как им еще заставить людей слушать? Обратите внимание на 12 стих. «Она пристрастилась к сынам Ассуровым, к областеначальникам и градоправителям, соседям ее, пышно одетым, к всадникам, ездящим на конях, ко всем отборным юношам». Здесь имеется в виду исторический факт, относящийся ко времени, когда Северным царством правил царь Ахаз. Он отправился в Дамаск на встречу с Феглафеласаром, ассирийским царем, и увидел там очень красивый жертвенник. Царь решил, что ничего красивее в жизни не видел. Он послал священника Урию, чтобы тот зарисовал жертвенник и велел изготовить точно такой же. Об этом рассказывается в 4 книге царств, глава 16, стихи с 10 по 18. Ахаз хотел усовершенствовать поклонение. Но Бог обратил внимание на этот греховный поступок и покарал Северное царство. А теперь и в Южное царство должна была вторгнуться Вавилонская армия. Бог осудил и Северное, и Южное царство, потому что они отошли от истинного живого Бога. Одни стали идолопоклонниками и богохульниками, другие только делали вид, что поклоняются Господу. Друзья мои, все верующие должны прислушиваться к предупреждению апостола Павла, которое он записал во втором послании к Коринфянам, глава 13, стих 5. «Испытывайте самих себя, вере ли вы, самих себя исследуйте». Кто-то спросит, «Вы что, не верите в спасение верующих?» «Конечно, верю. Но я верю в спасение одних только верующих, и мы должны проверять себя, действительно ли мы поклоняемся Богу, когда приходим в церковь, становимся мы ближе ко Христу, любим ли мы Его. Если вы Его не любите,
то ему не нужно ваше служение. Однажды Иисус Христос спросил Петра: «Любишь ли ты меня?» И когда Петр ответил утвердительно, Иисус велел: «Паси овец моих». Только человек, любящий Господа, может пасти стадо Божье. В 24 главе, с которой мы ознакомимся в оставшееся у нас сегодня время, Иезекииль рассказывает притчу о кипящем котле. Из нее мы также узнаем о смерти жены Иезекииля. Итак, послушайте 1 и 2 стихи. «И было ко мне слово Господне в 9-м году, в 10-м месяце, в 10-й день месяца. Сын человеческий, запиши себе имя этого дня, этого самого дня. В этот самый день царь Вавилонский подступит к Иерусалиму». Итак, настал момент, когда Навуходоносор начал рушить крепостную стену Иерусалима. В те времена не было телевидения, и Иезекииль не мог знать о происходящем. Не было спутника, который передавал бы изображение из Иерусалима в Вавилон. Иезекииль мог узнать обо всем только от Бога. Представителям либерального богословия всегда было трудно толковать этот стих. Один из них сказал: «Этот стих ставит нас перед дилеммой. То ли Иезекииль сознательно обманывал слушателей, то ли он был ясновидящим?» Конечно же, Иезекииль был ясновидящим. И более того, все события показывал ему Бог. Но либералы не хотят этого признавать. Послушайте 6 стих. «Посему так говорит Господь Бог: горе городу кровей, горе котлу, в котором есть накипь, из которого накипь его не сходит. Кусок за куском его выбрасывайте из него, не выбирая по жребию». Опять Бог называет Иерусалим городом кровей. Он сравнивается с кипящим котлом, с которого нисходит накипь. И в этом котле варятся все жители Иерусалима. А накипь — это их грехи. Смотрите, что говорит Бог. «Наши с вами грехи — это накипь на поверхности земли. И мы все варимся в одном котле. Как варились в одном котле все жители Иерусалима, так и сейчас все жители земли варятся в одном котле. И нет смысла говорить о разных этнических группах, о национальном своеобразии народов, потому что все люди на земле покрыты этой накипью, нашими грехами. И трудно сказать об этом лучше, чем сказал Бог через своего пророка Иезекииля: мы подобны котлу, с которого нисходит накипь». Послушайте далее стихи с 15 по 17. «И было ко мне слово Господне: сын человеческий, вот я возьму у тебя язвою утеху очей твоих. Но ты не сетуй и не плачь, и слезы да не выступают у тебя. Вздыхай в безмолвии, плача по умершим не совершай, но обвязывай себя повязкою и обувай ноги твои в обувь твою, и бороды не закрывай, и хлеба от чужих не ешь». Вероятно, пророк был женат на прекрасной юной израильтянке, и они любили друг друга. Но в изгнании она заболела и умерла. Могу себе представить, как тяжело было Иезекиилю. Однако ему нужно было продолжать свое служение. И Бог велел ему: не оплакивай ее. А окружающие, конечно же, не могли понять такого поведения. «Как же так?» — возмущались они. «Жена умерла, а он ее не оплакивает. Что же это за человек такой?» Но Иезекииль делал все, чтобы исполнить задачу, которую возложил на него Бог. И он записывает 24 стих, ключевой стих для всей книги. Обратите на него внимание, там сказано: «И будет для вас Иезекииль знамением, все, что он делал, и вы будете делать. И когда это сбудется, узнаете, что я Господь Бог». К тому моменту Иерусалим был уже разрушен, и люди, угнанные в рабство, услышали о его разрушении. Об этом говорится в 23 главе Иезекииля, стих 21.
В 12-м году нашего переселения, в 10-м месяце, в 5-й день месяца, пришел ко мне один из спасшихся из Иерусалима и сказал: «Разрушен город». Видимо, уцелевшие выглядели просто ужасно и рассказывали жуткие вещи. Они сбивчиво сообщали: «Нам удалось бежать. Лжепророки оказались неправы, город сожжен, храм сравняли с землей, город лежит в пепле и руинах». А что касается пророка Иезекииля, то он, в отличие от Иеремии, сохранял спокойствие. И причину такого поведения мы находим в 27 стихе. «В тот день при этом спасшимся откроются уста твои, и ты будешь говорить, и не останешься уже безмолвным, и будешь знамением для них, и узнают, что я Господь». И узнают, что я Господь. Иерусалим был городом Божьим, а храм был Божьим домом. Иудеи были свидетелями Бога перед всем миром. Но когда народ Израиля потерпел неудачу, Бог сказал: «Я уничтожу своего единственного свидетеля на земле. Я хочу, чтобы вы знали, город будет разрушен, а те, кто останется жив, будут угнаны в рабство. И вам уже нет смысла плакать и скорбеть, я не передумаю. Я решил разрушить Иерусалим и беру на себя всю ответственность за свое решение». Итак, дорогие друзья, на этом мы заканчиваем сегодняшнюю беседу по книге пророка Иезекииля. В заключение я хотел бы еще раз обратить ваше внимание на то, что книга Иезекииля – очень актуально для времени, в котором мы живем. Хотя он произносил свои пророчества очень давно, тем не менее, они имеют большое значение до сих пор, потому что это Слово Божье. Иезекииль постоянно повторяет: «И было ко мне Слово Господне». Он предлагает со всей серьезностью отнестись к написанному здесь, потому что знает, Слово Господне остается истинным, независимо от страны, в которой живет человек, слушающий Бога. Именно об этом мы будем говорить, читая следующую 25-ю главу, где речь пойдет о народах, окружающих Израиль. А сейчас мы прощаемся с вами. Всего вам наилучшего. До новых встреч!

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

0: В Германии 17 часов.
1: Украинское миссионерское общество «Світло на Сході» представляет журнал «Вера и жизнь». Номер первый за 2021 год. О слове вечном. Яков Крекер. Вот что нужно. И сказал человек: вот эта кость от костей моих и плоть от плоти моей. Она будет называться женою, ибо взята от мужа. Бытие 2:23. В виде одиночества первого человека Бог в свойственном ему молчании сотворил ему помощницу, набросив на акт творения покров великой тайны, которым окутано также все живое творение. Человек, увидев жену, воскликнул: «Вот, наконец-то, это то, что нужно». В этом возгласе заключены глубокая радость и чистота, и невероятное счастье, и удовлетворение потребностей человеческой личности. Наконец-то нашлась та, кого так сильно желало сердце. Ничто другое во всем сотворенном мире не могло заменить ее. Истинный брак является символом самого глубокого и самого высокого общения, на которое только способен человек. Ветхозаветные пророки использовали образ брачного союза для описания отношений между Богом и израильским народом. Апостол Павел в Новом Завете также говорит об отношениях мужа и жены.

0: и как прообразе отношений Христа и Церкви. Поэтому оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Тайна эта велика, я говорю по отношению ко Христу и к Церкви. Ефесянам 5:31-32. Пренебрегая истинным предназначением брака, человек теряет самое возвышенное общение, на которое он только способен. Это общение гораздо глубже и чище, чем простое половое влечение всего остального живого творения. В наше время мы совершенно отчетливо видим губительное действие безнравственности, аморальности и неверности. Разрушенный брак обрекает душу человека на глубокое одиночество. Человек замечает в другом лишь пол, а не задуманное Богом стремление к глубокому общению. Упуская первоначальную, истинную суть брачного союза, человек лишается самого прекрасного в замысле Божьем, лишается семьи, этого восхитительного рая, в основании которого лежит брачный союз мужчины и женщины. Ни одному народу, пренебрегавшему задуманным Богом браком, не удалось избежать моральной и физической гибели. Таким образом, всякое отклонение человека от Божьих замыслов ведет к разрушению и смерти, лишает жизни вечной. Об этом говорит Священное Писание. Человек перестает быть тем, кем он был задуман. Только рожденное свыше новое Божье творение избавлено от этого жалкого и гибельного состояния. Только Бог может возвратить человеку жизнь и вечность, потерянную однажды в грехопадении.
1: Размышления вслух. Фолькер Зайлер. Святой Валентин. В кафедральном соборе андалузского города Альмерия, что в Испании, находится гробница святого Валентина. Годы жизни около 175-268 от Рождества Христова и его алтарь. Спрашивается, какое мне дело до этого святого? Мне близок этот город. Недалеко от Альмерии находится местечко под названием Рокетас де Мар. В 1980-е годы там была основана свободная евангельская община. В ней служат проповедники-волонтеры или пасторы-пенсионеры. Так вот, одним из этих пасторов был я. Валентин из Терни вошел в историю церкви. Он был епископом Терни, города в Умбрии, расположенного в 80 километрах от Рима, и почитается сейчас как покровитель любящих. Он может служить христианам образцом для подражания и сегодня, причем не только в день памяти о нем. Император Клавдий Германик предпринял множество кровавых походов. Он считал, что неженатые воины сражаются лучше женатых, обремененных заботами и мыслями о том, что будет с семьей в случае их гибели. Поэтому он запретил римским воинам жениться. Этому воспротивился священник Валентин, за что и был обезглавлен 14 февраля 270 года. Смелым человеком был этот священник. Он очень симпатичен мне по двум причинам. Во-первых, он отстаивал ценности брака и семьи, что отнюдь не является само собой разумеющимся. Как тогда, так и теперь нужно установить и поддерживать дни влюбленных, брака и семьи. Во-вторых, Валентин хотел освободить женатых от военной службы. Кроме проповеди Евангелия в Рокетас де Мар, я всем сердцем желаю благословлять и помогать сохранять семейный союз мужчин и женщин, и по возможности не участвовать ни в каких спорах или тем более в рознях. Разделение и вражда нам не к лицу, особенно в общинах. Интересно, что бы сказал по этому поводу святой Валентин?
2: Проза. Людмила Шторк. Ангелы. Из кухни доносился манящий запах запеченной в духовке курицы. Яков Иванович хорошо знал, к чему следует готовиться. Скоро жена позовет к столу, и он отведает золотистую корочку курицы с такими же запеченными на противне золотистыми половинками картофелин. Это было одно из немногих блюд, которые у Ангелины Сергеевны, врача-педиатра с почти 30-летним стажем, всегда получалось на славу. Предвкушая вкусный ужин, Яков Иванович втянул носом воздух. Нет, все-таки это издевательство — ждать, когда такие запахи витают. Вдруг из кухни, где жена постукивала ножом, нарезая салат, послышался голос: «Яков!» «Что?» — нехотя ответил мужчина. Он по опыту знал, что сейчас жена о чем-то его попросит, а ему так не хотелось отрываться от интересной книги. Он легко согласился бы оторваться, но только для принятия пищи. «Ты не мог бы вынести мусор?» — спросила жена. «Ну вот, так я и думал», — вздохнув, пробормотал про себя Яков Иванович. А потом поинтересовался недовольным голосом: «А после ужина это разве нельзя сделать?» «После ужина ты не захочешь, я тебя знаю», — ответила она. «А до завтра все остатки закиснут и завоняют». «Хорошо, сейчас иду», — ответил Яков Иванович и отложил книгу в сторону, вставая с кресла и направляясь в кухню. Здесь вкусный запах был еще сильнее, но тут он увидел протянутый женой пакет с мусором. Семья Серовых всегда отмечала дни рождения. Сегодня был день рождения их единственной дочери, умершей от рака 4 года назад. Но Ангелина Сергеевна настаивала, что день рождения не следует отменять. Яков Иванович не возражал. Боль от потери единственной дочери до сих пор не утихла, хотя немного притупилась. Он словно пропитался ею, она стала его частью. Сегодня они с женой, как обычно, взяли выходной на работе, съездили на кладбище и положили цветы на могилку. Когда вернулись домой, Ангелина Сергеевна пошла на кухню готовить ужин, а Яков Иванович взялся за книгу. Теперь он медленно шел по улице, неся пакет с мусором и недовольно вздыхая. Вдруг в памяти всплыла христианская песня, которую он давно уже не слышал. «От меня это было, мой брат и сестра». Яков Иванович даже остановился от удивления, мысленно ответив: «Господи, если это было от Тебя, то покажи, что я могу сделать. Для чего Ты послал меня сюда?» Двор многоэтажки был пуст. Ветер раскачивал деревья, принеся долгожданную прохладу после знойного дня. Яков дошел до баков, привычно бросил пакет и повернулся, чтобы идти обратно. В этот момент он заметил, как худенький мальчик, спрятав что-то под полы грязной рубахи, заторопился от мусорных баков к подъезду. Этого мальчугана он не раз видел играющим с соседскими ребятами, но в последнее время его почему-то не было видно. Повинуясь необъяснимому побуждению, мужчина последовал за ребенком. Малыш был грязным и выглядел очень голодным. Когда Яков Иванович у самого подъезда поравнялся с мальчиком, тот не на шутку испугался. «Не надо, дяденька! Я не вор! Она там стояла! Я маме хотел!» «Малыш, не бойся! Я не считаю тебя вором и не буду ничего отнимать!» — успокоил мальчика Яков Иванович. «Что случилось? Может, я могу тебе как-то помочь?» Что-то было в тоне или глазах мужчины такое, что мальчик, подумав немного, открыл полу рубашки и показал свое сокровище — бутылку молока, вероятно, прокисшего. Вряд ли кто-то выбросит свежее. «А мама где?» — сердце мужчины ёкнуло. Он подумал, что она, наверное, алкоголичка, если сын бродит по помойкам в грязной рубахе. «Она болеет», — тихо произнес малыш. «Может, ты проводишь меня к себе домой? Я хотел бы помочь и тебе, и маме. У меня дочь тоже болела». Голос его дрогнул. «У нее сегодня день рождения». «Она уже не болеет?» «Она умерла», — тихо ответил мужчина. «Мама тоже говорит, что скоро умрет, и рассказывает, что мне нужно будет делать в приюте, куда меня отвезут», — признался малыш, расположившись к соседу. Открыв дверь приличной с виду квартиры, он пропустил Якова Ивановича вперед.
3: Видно было, что хозяева раньше жили хорошо, но сейчас в квартире почти не осталось никакой мебели. В комнате лежала молодая женщина, скорее напоминающая скелет, обтянутый кожей. «Даня? Кто это?» — тихо спросила она. «Я же просила тебя не разговаривать с незнакомцами». «Это дядя Яков, наш сосед. Он хотел помочь», — начал оправдываться мальчик. «Спасибо, но нам не надо». Почти прозрачная рука слабо отмахнулась. «Вам нужна помощь», — твердо произнес Яков Иванович. «У меня дочь тоже болела раком. Я вижу, у вас сейчас сильная интоксикация. Вам нужно в больницу». «Меня никто туда не возьмет», — отмахнулась больная. «Да и Даника оставить не с кем». «Пусть попробуют мне отказать», — нахмурился Яков. «А за Даника не переживайте. Я возьму его к себе, пока вы будете в больнице».
4: «Если это правда, сам Бог вас послал», — прослезилась женщина.
3: Яков Иванович подошел к телефону, вызвал скорую. Пока ждали машину, познакомились. Яков Иванович дал больной женщине свой телефон, пообещав, что присмотрит за ее сыном. Он заглянул на кухню. Обнаружив там пустые полки и ящики, закипятил воды и принес больной, бросив в кипяток немного сахара. Больная отпила из стакана.
4: «Мне поставили диагноз слишком поздно», — вздохнула она. «Рак груди. Я все сама лечилась». Сына не с кем было оставить, и работать надо было. А потом, как у всех, говорят, что бесплатно, а там дай, туда надо. Вот все и продала.
3: Да я и не думаю, что сыну хоть что-то оставят после выхода из детского дома. Только бы квартиру не отняли, и то счастье будет. Народ разный встречается, а он теперь один.
5: А отец есть? Поинтересовался Яков.
4: «Нет, погиб. Авария. Водителем работал, дальнобойщиком», — тихо ответила больная. «Мы с ним оба в детском доме выросли. Сами на квартиру заработали. Думали, поживем. Да не получилось».
3: Когда приехала скорая, врач попытался было сказать, что больных на этой стадии болезни в стационар не берут. Но Яков Иванович отчитал врача как ребенка, объяснив, что тот должен выполнять свою работу. Понимая, что отказаться не получится, врач позвал водителя, чтобы вместе вынести больную из квартиры. Яков Иванович не поехал со скорой, спросив только, куда женщину отвезут. Дома его ждала жена, которая, как он опасался, уже начала беспокоиться. После того, как женщину увезли, он обратился к Данику. «Теперь закрывай квартиру, пойдем к нам в гости. Твою маму в больнице покормят». Когда Яков Иванович с Даником пришли домой, Ангелина Сергеевна, не показываясь из кухни, нервно крикнула: «Тебя только за смертью посылать! Куда ты пропал?»
5: «Нет, не за смертью, а за жизнью», — усмехнулся Яков Иванович, заведя в кухню Даника. «За очень голодной жизнью».
4: «Здравствуй», — растерялась женщина, увидев мальчика в дверях кухни. «А я тебя видела. Ты в нашем доме живешь?»
5: «Мы только что отправили его маму Светлану в больницу. Завтра нужно будет навестить ее», — сказал Яков Иванович.
4: «То есть ты мне сейчас сообщаешь, что Даник у нас с ночевкой?» — усмехнулась Ангелина Сергеевна.
5: «Ну, в общем, да». Немного неуверенно кивнул головой Яков Иванович.
4: «Хорошо. Тогда идите мойте руки», — спокойно сказала Ангелина Сергеевна и добавила: «Об остальном поговорим позже».
3: Во время ужина она внимательно наблюдала за мальчуганом, положив ему маленький кусочек курицы и одну картофелину. Он проглотил пищу вмиг и с тоской, не говоря ни слова, смотрел на полные тарелки пищи хозяев.
4: Яков Иванович вопросительно посмотрел на жену и сказал: «Добавь ребенку».
5: «Ему нельзя. Плохо будет. А то и ему придется скорую вызывать», — строго ответила жена, налив мальчику кефира.
3: Даник жаловаться не хотел, это было бы неправильно, но все же ему показалось, что Ангелина Сергеевна была к нему не так добра, как Яков Иванович. После ужина Ангелина Сергеевна отвела Даника в ванную помыться. Когда он вышел, она проверила его шею и спину и настояла, чтобы муж помог мальчику смыть оставшуюся грязь. После этого его уложили в постель, и через минуту он провалился в блаженный сон. Яков Иванович, оставшись наедине с женой, рассказал ей о тихом голосе, который услышал сегодня через слова песни. «Я тоже верю, что Бог говорил с тобой», — согласилась жена. «Ведь Иисус сказал ученикам, что Дух Святой напомнит то, что Он говорил им. Если у ребенка нет родных, то мы должны позаботиться о нем». «Я так рад, что ты это говоришь», — обрадовался муж. «Я так волновался, что ты будешь против. Я верю, что Бог именно этого хотел от меня, когда направил меня в тот дом». Наутро Ангелина Сергеевна опять взяла выходной. Якову Ивановичу, однако, пришлось выйти на работу, отпроситься на 2 дня у него не получилось. Ангелина Сергеевна накормила мальчика завтраком, и они вместе поехали в больницу навещать его маму. Найдя Светлану, Ангелина Сергеевна поговорила с ней, рассказав кратко о себе, своей профессии и том горе, которое им вместе с мужем пришлось пережить. Потом Ангелина Сергеевна вышла, чтобы дать возможность Данику пообщаться с матерью наедине. В разговоре Светлана спросила сына: «Ты не будешь возражать, если я попрошу этих людей, чтобы они взяли тебя к себе, и тебе не пришлось отправляться в детский дом?» «Конечно нет», — обрадовался мальчик. «Яков Иванович — настоящий ангел, он очень добрый». «А Ангелина Сергеевна?» — напряглась Светлана. «Она тоже ангел, но только немного злой». «Она обижала тебя?»
6: «Нет, просто она не дала мне вчера много вкусной курицы. Сказала, что у меня будет живот болеть, и я тоже могу попасть в больницу. А еще она заставила меня хорошо помыться».
3: «Понятно. Думаю, она тоже очень хорошая женщина», — слабо улыбнувшись, сказала Светлана. «Только бы они согласились, чтобы ты с ними пожил, пока не повзрослеешь». Ангелина Сергеевна поговорила с врачом, который сообщил о снятии интоксикации. Он хотел, чтобы больную завтра уже забрали домой. Боялся, что она умрет в больнице. Не желал портить статистику дополнительной смертью. Ангелина из разговора с ним поняла, что счет жизни больной идет на дни, а, возможно, даже и на часы. На следующее утро Светлану забрали из больницы. Супруги, посовещавшись, предложили отвезти ее к себе, чтобы проще было за ней ухаживать. С утра Даник оставался с матерью и присматривал за ней, а после обеда приходила Ангелина Сергеевна и ухаживала за больной сама. Теперь мальчик мог есть столько, сколько хотел, и он не раз пытался поесть впрок. Через 3 дня, ближе к вечеру, Светлана подозвала к себе хозяев квартиры. «Я не знаю, как благодарить вас за помощь мне и сыну», — начала она. «Я не имею права просить о чем-либо еще. Но если это возможно, вы не могли бы взять Даника к себе после моей смерти?» «Мы были бы рады», — тихо ответил Яков Иванович. «Дом стал пустым после ухода Регины. Но разве кто-то нам отдаст его?» «Я могу написать завещание, тогда это будет возможно», — несколько оживившись, ответила Светлана. «Я уже узнавала, думала про соседку, но потом побоялась, что она квартиру заберет, а Даника бросит. Мне кажется, вы добрые люди, если помогаете нам безвозмездно». «Бог свидетель, если это возможно, мы были бы рады. Мы уже говорили об этом», — подтвердила Ангелина Сергеевна. «Наверное, Бог и прислал вас», — слабо улыбнувшись, почти шепотом сказала Светлана.
6: «Я уверен, что это он», — улыбнулся в ответ Яков Иванович и рассказал о событии перед встречей с Даником. Светлана очень внимательно его слушала.
3: «Так вы считаете, что Бог может вот так просто разговаривать с людьми?»
6: «Конечно, он же нас любит и учит. Он меняет наш характер, готовит нас к вечности», — уверенно пояснил мужчина.
3: «К вечности или к смерти?»
4: К вечности, конечно. Смерть — это не конец жизни, а только начало. Это всего лишь порог, который нам приходится перешагивать, когда мы идем домой. В словах Якова Ивановича не было притворства, фальши. Он говорил о том, в чем не сомневался. «Хотела бы я верить в это», — вздохнула больная.
6: «Вы можете помолиться и примириться с Богом во имя Иисуса Христа, и Он обязательно примет вас», — с уверенностью произнес Яков Иванович. «Бог всегда держит свои обещания». А Он обещал, что примет каждого, кто во имя Его Сына приходит к Нему.
4: Этим же вечером Света помолилась Богу, доверив Ему свою жизнь. На следующий день супруги пригласили нотариуса, и Светлана заявила, что желает оформить опекунство над сыном на семью Серовых. Очистка организма и хороший уход продлили больной жизнь на 2 недели. Теперь она не боялась ни за себя, ни за сына. Она знала, что они в надежных руках Бога, который привел Якова Ивановича в нужное место и в нужное время, чтобы исполнить свою волю и позаботиться о сироте. Вскоре Светлана тихо отошла в вечность. Даник вырос добрым и заботливым, заменив супругом умершую дочь. Семья Серовых стала для мальчика родной на всю жизнь. Они вместе учились быть восприимчивыми к тихому голосу Святого Духа, ведущего их по жизни и побуждающего к добрым делам. Ведь Христос отдал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить Себе народ особенный, ревностный к добрым делам. Титу 2:14.
0: Малая кафедра. Вотчман Ни. Как было в начале. Он, Иисус, говорит им: «Моисей по жестокосердию вашему позволил вам разводиться с женами вашими, а сначала не было так». Матфея 19:8. Фарисеи считали, что между тем, чему учил Иисус, и тем, что записал Моисей в законе, имеется большое противоречие. Моисей позволил разводиться, а Иисус сказал следующее: «Что Бог сочетал, того человек да не разлучает». На первый взгляд здесь действительно можно увидеть противоречие. Однако Бог не изменяется. Не может быть такого, что Бог сначала запрещает, а потом разрешает, как если бы Он принимал решение по настроению. Итак, если Иисус сказал «сначала не было так», то Он тем самым утвердил, что Божья воля в этом вопросе остается неизменной, несмотря на кажущиеся противоречия. Это очень важный принцип. Дело не в том, что Бог в этом или в другом случае позволяет или запрещает, а в изъявлении Его воли в принципе. Ее нам нужно понимать. Во всех вопросах нужно спрашивать, что Бог говорил с самого начала, какими были Его намерения. В случае, если нам кажется, что в Слове Божьем имеются какие-либо противоречия, необходимо задаваться вопросом, что Бог говорил с самого начала по тому или иному поводу, когда Его слова во всей своей чистоте и святости исходили из Его Святого Духа. Не следует сравнивать слова Божьи, сказанные изначально, с тем, чем они стали позже по жестокосердию Его народа.
4: Надежда Орлова. «Брать или не брать?» Эпиграф. «За что прощать того, кто тверд в грехе?» Уильям Шекспир. Гамлет. Известно, что разговор с человеком, обладающим знаниями в какой-либо области, дает заинтересованному собеседнику новую информацию и пищу для дальнейших размышлений. Однажды случай свел меня с бывшим сидельцем. Беседа наша была на философскую тему «Что есть движущая сила преступления?». Специалист просветил меня, чем обычный бандит отличается от маньяка. Цель у бандита одна — нажива. Он истязает, калечит, убивает ради наживы.
5: Маньяк совершает те же преступления ради удовлетворения порочного желания господствовать над беззащитной жертвой, испытывать бесконечное удовольствие от того, что унижает, растаптывает, доводит человека до животного состояния. Бандит отбирает кошелек, маньяк – личность. Грех, как маньяк, отбирает личность, душу, искажает до неузнаваемости образ Божий в человеке, низводит до самого дна Господнее творение. И особое наслаждение силы зла испытывают, когда это происходит с теми, кто называет себя учеником Христа. После рождения свыше христианин, живя на земле, остается пленником греховного тела. «Ибо плоть желает противного духу» — Галатам 5:17. Искушения подстерегают его на каждом шагу, особенно если взгляд устремлен не на Иисуса, а на прелести окружающего мира. Волевое решение смотреть на вещи и явления через жертву Христа и молитвенное обращение за помощью Святого Духа — лучшая защита от соблазнов. В этом случае большинство из них остаются незамеченными человеком. И совсем по-другому обстоит дело, когда мы готовы к компромиссу со злом. С небольшим злом, совсем малюсеньким злом, практически незаметным никому. Зато очень привлекательным, обаятельным, кажущимся безобидным. Никому от этого плохо не будет, даже наоборот. И, конечно же, мы никогда не допустим перехода на новый уровень. Нет, мы только на краю постоим. И да, мы уверены, что, заглядывая в бездну, избежим головокружения и не свалимся в пропасть. Человеку всегда кажется, что он способен контролировать свой поступок. Никто не узнает, никак не отразится, всегда могу оставить. Так думает пьяница и чревоугодник, игрок и вор, блудник и взяточник, лгун и сплетник. Пагубное заблуждение. Маленькое увлечение быстро перерастает в привычку, которая, в свою очередь, переходит в образ жизни. Сначала грех случается редко, невнятно, застенчиво, потом чаще и увереннее. Затем ширится, растет, поднимается – и вот уже вздымается над несчастным, как девятый вал Айвазовского, а вскоре и вовсе обрушивается на голову, поглощая целиком. И вот уже слышатся перешептывания за спиной, вот уже нарастает гул голосов, вот уже заглядывают в глаза и сначала с сочувствием, а затем с жадным любопытством задают вопросы. А бедный грешник чувствует себя все более и более неуверенно, оглядывается по сторонам, прокручивает в голове короткие беседы, анализируя чужие вопросы и свои ответы, старается не перепутать сказанную им ложь. Ему неуютно в обществе братьев и сестер, они-то прежние, а он другой, иной. Как инопланетянин, который вроде бы и понимает все, но остается от всего далеким. Проповеди становятся странными. Не иначе проповедники все про него знают, да так и стараются побольнее уколоть, только о его грехах и говорят. Вертится бедняга, крутит головой, оглядывается, смотрит на него или нет, и думает: смотрят, ох, смотрят, откуда только знают. Сколь веревочки не виться, все равно придет конец. Наступит день разоблачения и публичного позора. День ожесточения и злых слез. День окончательного воцарения любимого греха и его абсолютной власти. Самое страшное происходит тогда, когда верующий привыкает к греху, не видит его, отрицает его присутствие в своей жизни, оправдывает. Поела и обтерла рот свой и говорит: «Я ничего худого не сделала». Притчи 30:20. Есть такая мина-ловушка. Она замаскирована под что-то очень привлекательное и безопасное, что хочется взять. Например, спрятана в детской игрушке, книге, ценной вещи. Как только человек соблазнится находкой и поднимет ее, запускается взрывной механизм, и беды не избежать. Грех действует так же. подобрать можно, а вот вернуть обратно без последствий нельзя. Однако такая ловушка легко обманывает неверующих, не умеющих отличить правой руки от левой. Иона 4.11. А просвещенного словом истины обмануть не может. Разве что он только сам обманываться рад. Так что не обманывайтесь и греха на душу не берите.
0: Малая кафедра. Вотчман Ни. Секрет победной жизни. Вложу внутрь вас дух мой и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих и уставы мои будете соблюдать и выполнять. Иезекииля 36:27. Лето подходило к концу, я отдыхал в курортном городке и жил на квартире у одного ремесленника. К моей большой радости через меня он и его жена пришли к вере в Спасителя. Уезжая, я оставил им в подарок Библию. Зимой у ремесленника была привычка пить алкоголь в обеденное время, иногда больше, чем следовало. И вот когда снова похолодало, на столе по обычаю появилось вино. Ремесленник склонил голову для молитвы, что у него успело войти в привычку, намереваясь поблагодарить Господа за пищу. Но в тот день слова не могли сойти с его уст. После нескольких неудачных попыток помолиться, он обратился к жене. «В чем дело? Почему мы не можем сегодня помолиться?» Его жена открыла лежавшую на столе Библию и начала листать страницу за страницей, надеясь получить откровение от Бога. Но напрасно, ответ не приходил. «Выпей вино и будем обедать», — сказала жена. Но ремесленник отказался. Он знал, что сначала нужно поблагодарить Бога за накрытый стол, а у него это никак не получалось. «Убери вино», — сказал он, наконец, жене. Как только алкоголь был убран со стола, муж и жена склонили головы для молитвы и обратились с благодарностью к Господу. В этот раз слова с легкостью слетели с его уст. Приехав однажды в Шанхай, ремесленник посетил меня и не преминул рассказать эту историю. «Брат Ни», — сказал ремесленник, — «начальник моего сердца не позволил мне выпить стакан вина». «Прекрасно», — ответил я ему. «Будь всегда послушен начальнику твоего сердца».
5: Из поэтических тетрадей. Наталья Паршина. «Учись. Учись прощать, как я простил тебя, забыв все зло, что сделано тобой. И все грехи, что в жизни совершил, я вычеркнул из книги долговой. Явил я милость и тебе простил твой долг огромный в тысячи талантов. А ты не можешь ближним отпустить долги всего лишь в несколько кадрантов. Учись терпеть, как претерпел мой сын. Позорный крест, насмешки, поруганья, терпел и не оправдывал себя, чтоб ты имел на небе оправдание. Терпел и не отверз уста свои. Он перенес позор и посрамление, чтоб на него, взирая, укреплялся ты, чтоб совершенно имел терпение. Учись любить, как возлюбил тебя, когда ты погибал в своих пороках. Я отдал в жертву сына за тебя, принял, каким ты есть, без всякого упрека. Твоя любовь лишь к любящим тебя мне говорит о возрасте незрелом. Но ты учись любить своих врагов, любовь являя истиной и делом. Не будь младенцем в Господе всегда, но возрастай, питаясь Словом Божьим. Учись, пока есть время для тебя. Тебе пример был дан и путь проложен. Христос есть путь. Ступая по нему, пройдешь над пропастью, что разделяла с Богом. Идя путем терпения и любви, однажды встретишься с Отцом в Его чертогах. Нам Божий Сын оставил яркий след, чтоб каждый подражать Ему стремился. Насколько сможем мы любить, терпеть, прощать, настолько в нас Христос отобразился. Сила воскресения. Не познав воскресения силу, не вкусив пробуждения сладость, и свобода мне станет темницей, жизнь земная мне будет не в радость. Для чего мне богатство и слава, если в сердце моем нет Иисуса, если мертвость сковала душу и не чувствую жизни вкуса? Не нужны мне чины и звания, на земле высоко ценимые, если я не достигла главного, звания высшего, христианина. Бесполезно стяжание земное, не заполнишь им сердце пустого, если в данное Господом время не стяжала я Духа Святого. Много ль пользы от царства земного, даже если весь мир мне поклонится, если двери небесного царства для меня навсегда закроются? Бесполезны земные знания и высокая степень ученая, если в жизни земного времени не познала живого Бога я. Что мне пользы от хлеба насущного, если я не питаюсь небесным? И бессмысленно жизнь протекает, если я не воскресла с воскресшим. В Иисусе премудрость и ведение, в Нем богатство и слава сокрыты. Он – источник сокровищ бесценных, в Нем для вечности двери открыты. Он – единый, любимый, желанный, песнь весны и души пробуждения. Он – Спаситель, что Богом мне данный, моя жизнь и мое воскресение». Воспоминания души. Жаждет душа свободы, ей тесно сидеть в темнице, стонет, томится, мечется, а память листает страницы. Как в тесном общении с Богом по раю она гуляла, в сиянии славы Господней сама как солнце сияла. Как творчески окрыленная свободой тогда дышала, всем зверям и птицам небесным свои имена давала. Страницу перевернувши, исполнилась вдруг печали, увидев себя нагою, лишенную Божьей славы. Создателя не послушав, общение с Творцом прерывая, изгнанница и ослушница покинула двери рая. Но сладостный вкус свободы и легкость ее и свежесть душа сохранила в памяти, как первозданную прелесть. И по любви великой, и милости бесконечной Творец не отверг творенья. Он путь приготовил в вечность. Голгофа в Господнем плане точкой отсчета стала. Сын Божий сошел на землю, чтоб двери открылись рая, чтоб выпустить из темницы измученных на свободу, чтоб путь указать на небо искупленному народу. О чем же тогда тоскует? Чего же душа страшится, стремясь обрести свободу, и жаждет ее, и боится? Принять ей лишь нужно верою, что плоти она не должница. Погребена плоть с Иисусом, скорее покинуть темницу, а духом, воскресшим в Господе, от власти греха свободной, как прежде в присутствии Божьем, ходить во славе Господней.
0: Точка зрения. Илья Карасени. Дарвин, Ницше, Гитлер и мы. Изучая труды Ницше в университете, я увидел интересную связь между биологом Чарльзом Дарвином, философом Фридрихом Ницше и диктатором Адольфом Гитлером. Они не были знакомы, однако Чарльз Дарвин в своем основном труде «Происхождение видов путем естественного отбора» 1859 год изложил теорию эволюции, суть которой в том, что человек – это разумное животное, которое произошло от обезьяны. Дарвин объяснял это естественным отбором. Сильные выживают, а слабые вымирают. По его логике, доминирование сильного индивидуума привело к развитию и формированию современного человека. Биолог Дарвин противопоставил свой взгляд библейскому учению о сотворении человека Богом. Через 20 лет немецкий философ и писатель Фридрих Ницше применил теорию эволюции и естественного отбора Дарвина к социальной сфере. Он писал, что сильный человек призван доминировать над слабым, должен преодолеть сострадание, добро, стыд, совесть и тем самым стать выше всех. По его мнению, культура и искусство должны заменить религию. Он писал: «Бог умер, мы убили его. Падающего подтолкни». Последние 10 лет жизни Ницше провел в доме для душевнобольных и был совершенно невменяем. Однако его книги стали очень популярными по всей Европе и оказали серьезное влияние на современников. «В свое время я также увлеченно читал и изучал его книги. Так говорил Заратустра, Антихрист и другие. Они разрывали и запутывали мой разум и мою жизнь, лишали меня мира и радости». Ницше умер в 1900 году, но его безбожные книги и идеи бродили по миру и вселялись в умы людей. Через 30 лет он стал считаться одним из главных философов нацизма. Гитлер был лидером фашистской Германии 30-40-х годов XX века. Он был инициатором Второй мировой войны, в которой погибли десятки миллионов человек. Гитлер истребил 6 миллионов евреев. Друзья, вы видите эту связь? Безбожная идея биолога Дарвина, развитая философом Ницше в социально-политической сфере, была применена Гитлером на практике. Величайшая из катастроф XX века началась таким образом с идей писателей XIX века. Какие выводы мы можем извлечь из этого? Во-первых, будьте осторожны со своими мыслями и идеями. «Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни». Притча 4.23. Во-вторых, будьте осторожны с книгами, которые вы читаете, и СМИ, которые слушаете. «Всякая неправда есть грех» 1 Иоанна 5.17. Будьте верующими, а не неверующими, не обманывайте самих себя. Бог есть, Он жив, Он любит нас. Иисус пришел в этот мир, чтобы дать нам мир и прощение грехов, но люди распяли Его. Однако Иисус воскрес, и Он жив сегодня. Он любит каждого человека. Люди и сегодня отказываются от Бога. Они отвергают Бога истинного, ставя на Его место себя. Они стремятся сами решать, что есть истина, а что ложь. Современный либерализм, человекоконцентризм, безбожие, греховность и атеизм – это предпосылки будущего горя. Мир, который отказывается от Бога, превращается в ад на земле.

0: Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвелле «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!
1: Бывает же такое в жизни. Вроде бы со всеми летел, а тут один посреди моря.

0: Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Слово на сегодня», подготовленную студией «Радио Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Читает Иван Циммерман.
1: Говорите правду. Мерзость пред Господом устал лживые, а говорящие истину благоугодны Ему. Книга притчи Соломоновых, 12 глава, 22 стих. Есть история об одном мальчике, которому мать разрешила пойти на богослужение с соседями. За это мальчик пообещал матери всегда говорить только правду. Мать согласилась. Она зашила ему в куртку серебряную монету и отпустила его. По дороге на них напали разбойники. Ограбив всех, атаман подошел к мальчику и спросил, есть ли у него деньги. «Есть», — ответил мальчик. Разбойник обыскал карманы, но ничего не нашел. «В кармане у меня нет денег», — сказал мальчик. «Они зашиты у меня вот здесь». И мальчик показал место в полета куртки. Разбойник не верил, но все-таки поискал. Каково же было его удивление, когда деньги действительно оказались там. «Ведь ты мог их скрыть», — сказал разбойник. «Зачем ты сказал, что у тебя есть деньги?» «Затем», — ответил мальчик, — «что я обещал моей матери всегда и всем говорить только правду». Разбойник был тронут правдивостью мальчика, и не только мальчику, но и всем его спутникам возвратил все награбленное. Нельзя бояться говорить правду даже тогда, когда это будет стоить для нас некоторых потерь. Господь, любящий истину, возвратит все потери, возникшие по этой причине. Говорите правду, даже если она против вас. Красота коня в беге, а красота человека в правде. Кто с правдой приступает к Богу, любящему правду, тот не отойдет, не получив ничего. И напротив, кто приступает к Нему без нее или осквернившись противоположными ей пороками, тот, если бы просил и тысячу раз, не будет иметь никакого успеха, потому что не имеет того, что может умолить его. Поэтому, если ты хочешь иметь какой-нибудь успех перед Богом, приступай к Нему, взяв с собой правду. Под именем же правды понимай не часть добродетелей, но всю добродетель целиком. Правда хранит непорочного в пути, а нечестие губит грешника.
0: Вы слушали радиопрограмму «Слово на сегодня», подготовленную в студии «Радио Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Да пребудет с вами в этом дне Божие благословение.

0: звонче становятся струны сердец.
1: Для вас, дети, на сегодня короткая история и стих из Библии. Читает Татьяна Курмаева.
2: Кладовая мудрости. Закон Господа совершен, укрепляет душу. Откровение Господа верно, умудряет простых. Псалом 18, 8 стих.
3: «Хочешь, расскажу тебе сказку, которую я сам придумал?» — спросил Сашу и его друг Алёша. Не дожидаясь ответа, он стал рассказывать, как один мальчик нашел в лесу избушку, где жил старый-престарый мудрец. Старик подарил мальчику волшебную шкатулку. «Это кладовая мудрости. Если ты вдруг попадешь в затруднительное положение, только попроси эту шкатулочку о помощи, она сразу же сама откроется, а в ней лежит записка, а в записке нужный совет».
4: «Дальше я еще не придумал», — сказал Алёша. Потом вздохнул и добавил. «Вот бы мне по-настоящему иметь кладовую мудрости».
3: «Ты можешь ее иметь», — вдруг совершенно спокойно сообщил ему Саша.
5: «Это правда?»
3: — воскликнул его удивленный товарищ.
5: — Если ты не шутишь, то скажи, где ее достать и за какие деньги?
3: — Совершенно бесплатно, — улыбнувшись, ответил Саша. — Вот пойдешь со мной на урок воскресной школы, там и узнаешь. С позволения мамы Алёша, еле дождавшись воскресенья, пошел с другом в молитвенный дом. — Как вы думаете? Узнал ли он там что-нибудь о том, что его интересовало?
2: Конечно. Как только дети стали один за другим рассказывать золотой стих, Алёша даже подпрыгнул от радости.
5: Я догадался! Кладовая мудрости — это закон Господа. Но я ничего не знаю об этом законе. Расскажите мне о нем, пожалуйста.
3: Удивленный учитель, выслушав объяснение Саши, быстро перестроил план своего урока, чтобы новенький посетитель как можно больше узнал о законе Божьем. А потом, как и было запланировано, дети слушали истории о библейских героях и убеждались в том, что 10 заповедей Господних – это действительно кладовая мудрости.
5: «Это гораздо надежнее, чем в моей сказке», –
3: прошептал Алёша на ухо своему другу. Дорогой друг, пользуешься ли ты этой чудесной кладовой?
6: Вы слушали радио Зейгенсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

Передача «Говори, Господи». Дорогие женщины, слушая эту передачу, пусть и ваше сердце пожелает сказать «Говори, Господи, ибо слушает раба Твоя», как некогда эти слова произнес Самуил. Для вас читает Элизабет Завадский из книги «По следам библейских женщин». Автор Элизабет Джордж.

еще одно доброе сердце. Иосавеф тайно увела его. 4 книга Царств, 11 глава, 2 стих. Как много случилось, что дом Давида, колено Иудина, род, из которого должен был произойти Мессия, мог оказаться на грани истребления. Ответ на этот непростой вопрос связан с одной женщиной, преступной Гафалией. Надеясь осуществить мечту о правлении Израилем, она убила всех своих внуков, которые могли бы унаследовать корону. Представьте себе убить собственных внуков. Наследников на трон больше не осталось, кроме одного. Последнего наследника спасла сообразительная Иосавеф. Жена Божьего первосвященника Иосавеф схватила своего маленького племянника Иоаса, спасла его от Гафалии, убивавшей всех из царского рода, и спрятала его в доме Господнем на 6 лет до тех пор, пока его не смогли безопасно короновать на царство. Сегодня мы можем поблагодарить Бога за эту милую женщину и ее отвагу, потому что Мессия, наш Господь, произошел из рода Иуды, из того рода, который спасла Иосавеф. Сравнивая Гафалию и Иосавеф, можно показать явное различие между добром и злом. Иосавеф – имя означает «Иегова ее клятва». Имя Гафалия означает «пораженная Богом». Иосавеф – служительница Бога. Гафалия – служительница Ваала. Иосавеф предана тому, что Божье. Гафалия посвятила себя установлению веры Ваали в Иудее. Иосавеф замужем за благочестивым первосвященником. Гафалия – дочь жестокого Ахава и Иезавели. Иосавеф спасла жизнь. Гафалия искала, чтобы погубить жизни, и погубила много жизней. Иосавеф была средством, благодаря которому Господь спас род Иудин. Гафалия пыталась прервать род Иудин. А теперь взгляните, что произошло потом, и что маленькому Иоасу предстояло совершить для Бога. Иоас стал царем Иудеи и царствовал в Иерусалиме 40 лет. Он был одним из царей, который делал угодное в очах Господних. Он руководил восстановлением поврежденного дома Господня и следил за восстановлением. Если вы желаете делать великое для Бога, просто сосредоточьтесь на том, чтобы делать добро. Благодаря одной женщине, служившей Богу и поступивший по своей любви к Богу и преданности Его замыслам, добро восторжествовало над злом. Как заметил Эдмунд Перки, английский философ 18 столетия, «Все, что нужно для торжества зла, это чтобы добрые люди ничего не делали».

Вы слушали передачу «Говори, Господи». Что скажет Он вам, то сделайте. Иоанна 2:5. Радио Сегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Зегенсвелле,
1: что означает «волна благословения».
0: Мы вещаем круглосуточно на этой волне.
1: Здесь вы можете услышать различные передачи, как «По страницам Библии»,
0: аудиокниги, детский час,
1: проповеди, беседы, свидетельства и многие другие радиопередачи,
0: а также христианские песни и стихи.
1: Ваши отзывы и пожелания вы можете

0: Дорогие друзья, представляем вам радиопередачу «Пути Господни», где вы услышите личные свидетельства, беседы на различные темы.
1: В эфире беседа в студии «Радио на пути», и я, ваш ведущий Вадим Гетман, сердечно рад приветствовать каждого из вас, кто настроил ваш радиоприемник, чтобы послушать нас. Напомню, что архивы наших программ находятся на сайте Церкви Спасения, salvationbaptistchurch.com, а также вы можете слушать нас в интернете в прямом эфире на «Радио на пути», на пути.info. Я знаю, что это много информации, но мы рады, что у нас есть такие разные выходы на различных радиослушателей. Как обычно, сегодня мы тоже желаем иметь общение. Я надеюсь, оно будет интересным для вас. И позвольте мне представить нашего друга, нашего гостя, который сегодня находится с нами в студии. Его зовут Андрей Францевич Кран. Добро пожаловать.
2: Добрый день.
1: Андрей, вы приехали к нам из Небраски, но вы живете в городе Линкольн, Небраска. Но я знаю, что это одно из тех мест, в котором вы находитесь сегодня, но вы посещаете нас здесь, в штате Вашингтон. Расскажите немного, пожалуйста, о себе. Кто вы, откуда вы, и, может быть, также поделитесь о том, как вы встретились в вашей жизни с Иисусом Христом.
2: С большим удовольствием. Как уже было сказано, меня зовут Андрей Кран. Я родился и вырос в Западной Сибири, в районном центре поселка Благовещенко. И, ну, если сказать, я вырос там в верующей семье. И очень благодарен Богу, что Он через свои пути привел меня в Америку, от которой я никогда не мечтал даже быть в этой стране. Но так получилось. Может быть, попозже об этом скажем подробнее. Вот, вот так коротко.
1: Ну, а как вы встретились с Иисусом Христом? Как вы стали христианином?
2: Как я уже сказал, я вырос в верующей семье. Мой папа был пресвитером церкви. И я хочу сказать, что у нас в семье росло два брата. Я и мой старший брат. Мой брат был очень послушным сыном у родителей, а я был, можно сказать, оторвяга. Был очень непослушен и знаю, что очень часто обижал свою маму. Она очень часто плакала от моих проделок, от моих непослушания. Вот. И

0: Мне было уже 16 лет. Мои сверстники уже все было покаялись, уже были в мире с Богом и радовались. Я ходил на собрания, можно сказать, только для того, чтобы как-то удовлетворить своих родителей. Мне нравилось ходить в кино. Я ходил тайком от родителей. Я покуривал сигареты тайком от родителей, чтобы они не знали. Короче, вел двойную жизнь. И я очень хорошо помню момент, как я однажды был в собрании, и к нам приехал один брат из соседнего города, и он проповедовал на тему о втором пришествии. Вы знаете, он прочитал это место, очень знакомое место, я его, возможно, и раньше слышал, но почему-то оно меня в этот момент коснулось, потому что было прочитано место, где Христос говорит, что в тот день, когда Он придет, то двое будут на поле, один возьмется, другой оставится. Двое будут на постели, один возьмется, другой оставится. И вы знаете, мне эти слова, когда я их услышал, я просто потерял покой в своем сердце. У меня не было в тот момент силы встать и покаяться, потому что кто-то меня удерживал. Я сейчас знаю, кто это был. Но я продолжал ходить в школу. Я учился тогда в 9 классе. И я помню, что я со школы бежал домой для того, чтобы как можно скорее прибежать домой и убедиться в том, что мои родители еще дома, и что мой брат еще дома, потому что я думал, Господь возьмет их, а я должен буду остаться. И вот однажды, я помню, я пришел со школы, такой возбужденный, чем-то очень расстроенный, был в расстроенных чувствах. И я захожу домой, первым, кто мне встретился, это была моя мама. И я что-то грубое ей ответил, что-то ей сказал такое, не помню уже что. Но я знаю, что я этим ее сильно обидел. Она мне тоже что-то ответила, я даже не помню что, и заплакала, и ушла в другую комнату. Знаете, я зашел в свою комнату, и мне совесть начала осуждать, и Дух Святой стал работать в моем сердце и говорить, почему ты так себя ведешь с матерью, она же твоя мама. Она ведь все делает для тебя, чтобы тебе было хорошо, чтобы тебе было всегда на столе, чтобы покушать, чтобы ты был одетый, обутый, а ты себя ведешь так. И вы знаете, в этот момент открывается дверь, заходит моя мама, вся в слезах, падает мне на шею, плачет и просит у меня прощения за то, что она мне грубо ответила. В этот момент я почувствовал, как Дух Святой особо коснулся моего сердца. Я просто не выдержал. Я упал на колени, я стал молиться. Я стал просить прощения у мамы, у Господа. И с этого момента я стал Детем Божьим. И я нашел покой в своем сердце. Я больше не боялся, что если придет Христос, что я останусь. И я получил убеждение в том, что Христос записал мое имя в книгу жизни.
1: С тех пор эта уверенность не покидала вас в вашей жизни?
0: Нет, с тех пор я всегда уверен в том, что я его дитя.
1: Я знаю, что ваша жизнь претерпевала изменения во многих областях, ну, например, даже географические. Вам пришлось жить в разных областях и местах. Это были даже разные страны: Узбекистан, Германия, теперь Соединенные Штаты. Скажите, как вам удалось сохранить ваше упование на Господа, несмотря на разные места жительства? Ну и что заставляло вас менять адрес?
0: Это, конечно, очень длинная история, но так постараюсь вкратце. Когда мы жили в Благовещенке, мы там поженились, и моя жена, она была на инвалидности, она получила вторую группу инвалидности, и ей дали квартиру, но ей посоветовали поменять климат, потому что ей нужен был теплый климат, и мы хотели ее поменять на Киргизию или куда-нибудь в теплую страну. Но так как не было обмена, мы поменяли, значит, эту квартиру на Кемеровскую область, в город Новокузнецк. Вот. Приехали туда и думали уже оттуда поменяем на куда-нибудь в теплую страну. Ну, так и получилось. Мы переехали в Новокузнецк, а потом уехали в Фергану, в Узбекистан. Вот. Из Узбекистана уже мы перебрались в Германию. Там началась гражданская война в то время. Было очень опасно там находиться, потому что узбеки пытались сохранить свою мусульманскую веру и хотели, чтобы в этой стране только жили мусульмане или узбеки, остальных они хотели всех выдворить. И была гражданская война, очень... Я даже участвовал в этом, в смысле в том, что я работал в то время на автобусе, и нам приходилось развозить турков, месхетинцев, которых они очень сильно убивали, даже это было страшно рассказывать даже. Они брали бутылку с горючей смесью, закидывали в дом к этим туркам, запирали двери, этот дом загорался, и они должны были там сгорать. В общем, и вот этих людей вывозили на полигон, и потом самолетом, значит, вывозили из их страны. Одним словом, после этого мы попросили убежище в Германию, и нам очень быстро дали разрешение, и мы прилетели в Германию. Ну, а в Америку мы попали уже позже, прожив 13 лет в Германии. Мы выдали наших дочерей замуж, которые у нас две дочки. Старшая дочь спустя 3 года, значит, как мы прожили в Германии, ее забрал один человек из Америки. Он до этого проживал тоже в Узбекистане, тоже сын верующих родителей. В то время он был неверующим, но сейчас он является членом церкви, слава Богу, и трудится для Господа. Вот. И мы хотели быть поближе к внукам. И поэтому, прожив 10 лет в Америке, наша дочка родила нам 2 внуков. Сейчас у нас уже 3-я внучка здесь. И когда мы сюда переехали, это было в 2007 году, и буквально... Спустя несколько лет наша 2-я дочка тоже, у нее сейчас есть сын, и нам приходится теперь ездить туда в гости.
1: Основная причина вашего переезда – это быть поближе к детям, поближе к семье. Какое место сегодня занимает семья для вас?
0: Семья для меня на первом месте, потому что после, конечно, Бога. И мы стараемся как можно больше уделять время внукам, чтобы с ними быть поближе, чтобы их воспитывать, чтобы они тоже стали служителями Божьими. Это наша цель.
1: А как жизнь вам в Небраске? Вообще, что представляет себя этот край? Может быть, там что-то интересное есть, вот посмотреть, посетить?
0: Ну, я бы не сказал, что Небраска является таким уже отличительным местом. Кроме кукурузы, я думаю, там вы ничего хорошего не увидите. Но в то же время есть музеи. Есть, например, один немецкий музей. Мне было интересно там побывать, потому что там история немцев, которые попали сюда, как это все было. Вот. И что мне еще очень важно, недалеко от нашего города находится город Омаха. И в этом городе есть очень много русских евреев, которые... не знают Бога, скажем так, не знают Иисуса Христа. И там нету ни одной русской церкви. И вот я бы просто, если меня слушают сегодня служители, которые не знают, где применить себя в служении, то, пожалуйста, вы можете открыть там мессианскую церковь для русских. Это будет очень здорово, потому что по сегодняшний день там не было никого. Была там одна небольшая харизматическая церковь, но она тоже распалась, там сейчас нету никого.
1: От себя добавлю, что это действительно большая нужда. Во многих местах по Соединенным Штатам мы находим города с довольно крупным русскоязычным населением, и, к сожалению, там нет ни одной церкви, общины, группы хотя бы, вообще места, где люди могли бы узнать Евангелие, узнать об Иисусе Христе. Поэтому, друзья, если Бог вас призывает на миссионерский труд, и вы серьезно задумываетесь о спасении душ, вовсе не обязательно для этого, ну, скажем так, преодолевать огромные тысячи километров и ехать куда-то в Африку, в Евразию. У нас здесь, под боком, что называется, прямо здесь, в Соединенных Штатах, находится довольно много таких мест, не так ли?
0: Да, Совершенно верно.
1: Ну что ж, дорогой брат Андрей, мы немножко узнали о вас. Я знаю, что вы являетесь исполнителем христианских песен. Всякий раз, когда вы посещаете церкви, вы приезжаете с дисками, с фонограммами. И расскажите немножко об этом, как вы обнаружили в себе этот талант, как он у вас развивался?
0: Ну, если с самого начала, то я должен сказать, что этот талант мне дал Бог с самого детства. Я помню себя еще ребенком, мне, наверное, было лет 5 или 6, когда еще у нас собрания проходили по домам, то мне родители купили гармошку еще с деревянными клавишами, это однорядная такая гармошка, и я уже пытался на ней играть духовные христианские песни. И помню, когда у нас было собрание в нашем доме, то приходили члены церкви, особенно бабушки, так гладили меня по голове, как бы поощрение, давали мне конфетку, тогда это было большим награждением, и меня это очень вдохновляло, значит, исполнять христианские песни. Вот. Оттуда это все началось, и на сегодняшний день я стараюсь находить тексты в интернете. Мне очень много приходится читать стихов разных, чтобы со смыслом найти такую песню, которая бы цепляла людей, чтобы которая трогала бы людей, сердца людей, для того, чтобы именно люди, слушая эти песни, не только могли слышать музыку, но и могли вникать в слова. Вот, вот так я нахожу песни. Потом у меня есть очень хороший композитор, два композитора, которые пишут мелодию на те стихи, которые я нахожу. Один находится в Москве, это Леонид Атабеков, а другой живет в Миннесоте, это Алекс Редин, который пишет мне и фонограммы. И я очень благодарен Богу за этих людей, которые помогают мне в этом служении.
1: Ну что ж, самое время, я думаю, послушать одну из этих песен. И что мы сейчас будем слушать? Как называется эта песня?
0: Эта песня называется «Не смотри на людей». И этой песней я хотел бы вдохновить всех служителей. Я думаю, мы все являемся в какой-то мере служителями в семье, в церкви. И чтобы мы не смотрели на людей, а смотрели на Бога, потому что люди часто могут ошибаться, люди могут предать, но наш Бог – это самый верный друг и самый надежный.
1: Звучит песня «Не смотри на людей», исполняет Андрей Кран.

0: В сегодняшней беседе в студии «Радио на пути» принимает участие певец христианских песен, исполнитель по имени Андрей Кран. Он приехал к нам из Небраски, город Линкольн, штат Небраска. Сегодня я, ведущий передачи «Радио на пути», беседа в студии «Радио на пути», с ним как раз беседую. Брат Андрей, как можно было бы приобрести ваши песни, если бы кто-то из наших слушателей хотел бы это сделать?
1: С удовольствием высылаю по почте. У меня 6 дисков с записью на русском языке, у меня есть 3 диска на немецком языке, и если вас заинтересовали эти песни, то вы можете просто позвонить или написать email, и с удовольствием вам вышлем. Мой телефон 402-770-1943. Повторяю. 402-770-1943. Мой email называется krunte@gmail.com. krunte@gmail.com.
0: На протяжении нашей программы мы постараемся повторить еще пару раз эту контактную информацию. Ну и от себя я хотел бы добавить, что брат Андрей не просто продает диски или пытается их реализовать, а они идут, или вернее прибыль от них идет на одно из служений. Вот об этом я хотел спросить, это был мой следующий вопрос. Я знаю, что несмотря на то, что Андрей Францевич, вы живете здесь, вы также всячески стараетесь помочь одному важному проекту в Казахстане. Что это за проект и как к вам пришла идея помочь этому проекту?
1: К этому есть небольшая предыстория. Дело в том, что когда мы первый раз приехали в Узбекистан, спустя некоторое время ко мне подошел один брат из соседней церкви и попросил меня поучаствовать в воспитании детей детского дома. Это был детский дом государственный, в котором была директором женщина русская, но дети там были разной национальности. И она сказала, что просто они уже выбились из сил, и они не было у них сил, чтобы как-то влиять на этих детей, они просто уже выбились, отбились от рук. И они попросили нас, как церковь, вмешаться, чтобы помочь в воспитании этих детей. Ну, мы, конечно, поставили свои условия, сказали, мы согласны это делать, если вы нам разрешите воспитывать их по Библии, то есть в духовном плане. Они нам препятствий никаких не поставили, мы начали с ними заниматься. И вы знаете, это было первый раз, когда я столкнулся с детьми-сиротами, потому что до этого я всегда имел такое представление, что сирота – это дети, у которых, может быть, умерли родители, у которых нет родителей, они помещены в детский дом, о них заботятся, они имеют питание, имеют одежду, ходят в школу. И это было все, что я мог знать о детях-сиротах. Но когда я первый раз попал в этот детский дом, я увидел, насколько эти дети лишены возможности получать ту любовь и ласку, в отличие которой получают наши дети, наши внуки. Там были дети, которые просто вкарабкивались на колени к взрослым, брали руку взрослого и гладили ею себя по голове. Они нуждаются в ласке, в любви. И это было первое, на что мы обратили внимание. И вы знаете, я, как сейчас помню, первое служение, которое мы с ними проводили в церкви, мы их привезли в церковь, их было, наверное, человек 25 детей, которых мы привезли, там были дети с 4 лет и до 16 лет в этом детском доме, и когда мы их привезли в церковь, они тоже маленькую программку мы с ними провели, и когда в конце служения брат призывал к покаянию, что две старшие девочки, которым было по 15 лет, они просто бегом бежали с того места, где они сидели, вперед, упали на колени. И вы знаете, я первый раз в жизни услышал такую простую детскую молитву, где они молились и говорили: «Господи, спасибо тебе за дядю Андрея, спасибо тебе за дядю Мишу, спасибо тебе за тетю Валю». Перечисляли по имени тех, которые приезжали к ним, которые рассказывали им о Боге. «И спасибо тебе, Господи, за то, что мы приобрели в твоем лице папу». То есть Для них это было важно, иметь отца, потому что у них, может быть, никогда его не было, они его даже, может быть, и не знают. И поэтому мне дорого это служение, и я хочу еще один пример привести. В этом детском доме был один мальчик из цыганского племени, и я даже забыл его имя сейчас, потому что прошло уже много времени после этого. Но я знаю, что этот мальчик, он как привязался к нам так сильно и впитывал в себя все, что мы говорили, что мы рассказывали. И сегодня этот мальчик вырос, он стал взрослым мужчиной, и он стал миссионером среди цыганского племени. И это меня радует, потому что тот труд, который мы делали, был нечетен пред Богом. И на сегодняшний день мы помогаем христианскому детскому дому, который находится в Казахстане, в городе Сарани, где старшим пресвитером является Тисин Франц Гергардович. Многие вас его знают. И он рассказывает эту историю, как Бог ему положил на сердце открыть этот детский дом, потому что, говорит, у нас было много беспризорных, которые часто приходили даже в его дом и просили кусочек хлеба, чтобы дали им покушать. И тогда Бог положил ему и жене его на сердце открыть детский дом. Они купили заброшенное здание детского садика, отремонтировали его своими силами и начали с улицы поселять туда детей и взяли над ними шефство. Естественно, государство не вмешивается в финансовых вопросах, то есть никакой помощи не оказывает этим детям, и они вынуждены просто жить на пожертвованиях христиан Америки, Германии. И поэтому я вот своими дисками, продавая их, предлагая христианам и нехристианам, могу каждый месяц какую-то сумму отправлять туда, для того, чтобы они могли дальше жить, кушать, одеваться и так далее.
0: Вот такую благородную цель преследует и это служение Андрея Крана. Я напомню, что с братом Андреем вы можете связаться по телефону. Этот телефон звучит так: 402-770-1943, 402-770-1943. Адрес электронной почты krunte@gmail.com. Еще раз, krunte@gmail.com. Брат Андрей, если кто-либо захочет напрямую помочь дому сирот в Сарани, что они могут сделать?
1: Ну, во-первых, я хочу сказать, что в городе Сиракьюз, в штате Нью-Йорк, там находится церковь, которая почти все члены этой церкви выехали именно с того места, где был этот детский дом. И там живет Владимир Охман со своей супругой. Они организовали миссию Прескила. И благодаря этой миссии, куда можно перечислять деньги, и эти деньги идут напрямую в детский дом преображения. Так называется этот детский дом в городе Сарань. Вы можете позвонить этому брату по телефону, я сейчас продиктую. Телефон 315-55-94-657. 315-559-46-57. Это прямой телефон Владимира Охман, который ответственен за финансовую часть для этого детского дома. Вы можете посылать ему чеки, переводить деньги, и они каждый месяц переводят все деньги, которые поступают к ним на счет, туда, в детский дом. Еще хочу сказать, что сейчас у них идет особая нужда, они разослали письма всем, кому не безразлична судьба этих детей, где они написали бюджет, который им нужен для того, чтобы детям с осени пойти в школу. Это включается туда форма одежды, потом тетради, учебники и все, что нужно для школы. И в общей сложности им нужно около 9 тысяч долларов собрать для того, чтобы эти дети могли нормально жить и посещать школу, и одеваться, и так далее. Поэтому, если у вас будет желание помочь, вы можете напрямую позвонить Владимиру, и он с удовольствием даст вам ваши контактные данные, куда вы можете послать эти деньги.
0: Напоминаю еще раз этот телефон. Это телефон Владимира Охмана в штате Нью-Йорк. Он звучит так: 315-559-46-57. Еще разок: 315-559-46-57. Скажите, Андрей, есть ли у вас песня, которая посвящена вот этой теме сирот?
1: Да, у меня есть песня, которую слова написал Андрей Нефельд из Миннесоты. Мелодию написал на эту песню Алексей Редин. Она называется «У Бога не бывает чужих детей».

0: Вы слушаете беседу в студии «Радио на пути». Прозвучала одна из песен брата Андрея Кран, который сегодня находится у нас в студии, и я, Вадим Гетман, продолжаю беседу с ним. Живет он в городе Линкольн, штат Небраска, продает диски, которые посвящены христианскому пению, и эти средства, вырученные от продажи дисков, идут на помощь дому сирот, который находится в городе Сарань в Казахстане. Андрей, скажите, сколько у вас дисков, как они называются и какие песни на них могут слушатели найти?
1: У меня 6 разных дисков на русском языке. Один из них называется «Не бывает чужих детей». Другой диск называется «Я спасен». «Хочу я петь», «Неся свой крест», «К заоблачным далям». И последний диск, который я выпустил, называется «Молись, мой друг». Эти диски вы можете приобрести, позвонив мне или написав на e-mail. И у меня выйдет в скором времени свой веб-сайт, который вы сможете потом получить при желании. Таким образом, вы можете помочь этим детям-сиротам.
0: В сегодняшней передаче звучат песни из одного из дисков. Он называется «Не бывает чужих детей», но, как мы видим, дисков еще больше. Напомню еще, что в архивах наших радиопередач вы можете их найти на сайте Церкви Спасения salvationbaptistchurch.com. Мы беседовали как-то с Францем Гергардовичем Тисиным и с его женой Ольгой, которая непосредственно руководит этим сиротским домом. И если вы зайдете на эти архивы, вы найдете эту передачу, там вы также более подробно сможете узнать об этом служении. Андрей, у меня еще к вам есть один вопрос. Почему вы избираете именно эти темы для ваших песен? Почему они ложатся вам на сердце? Ведь есть столько много других вещей, о которых, казалось бы, хотелось бы спеть.
1: Ну, во-первых, я уже говорил, что я обычно подбираю песни, которые были слова со смыслом, чтобы эти песни трогали сердца людей, потому что, как один человек выразился, есть песни для души и есть песни для ног. Так вот, я выбрал первый вариант, чтобы людям действительно было приятно слушать эту музыку, и чтобы они могли умиляться сердцем, восхищаться нашим Творцом и Богом, который сотворил нас, который все сотворил для нас, и чтобы мы чтили того, который превыше всех.
0: А приходилось ли вам лично видеть руку Божью и, может быть, какие-то особые события или даже чудеса в вашей жизни или жизни вашей семьи?
1: Да. Я могу привести несколько примеров, у меня их очень много. И обычно говорят, да, когда Иисус Христос был на земле, Он творил много чудес, Он исцелял больных, Он воскрешал мертвых, но сейчас не то время. Вы знаете, есть место, где написано, что Иисус Христос вчера, сегодня и во веки тот же, Он не меняется. И я хочу сказать, что лично в моей жизни очень много раз я видел руку Божию, даже прямое исцеление было, было прямое вмешательство Бога, когда Он спас меня от смерти. Расскажу несколько таких примеров. Один из них – это когда я был в армии, служил в армии, я возил одного очень высокопоставленного начальника, полковника управления. У меня была 21-я «Волга». И мы возвращались ночью из Владивостока в Уссурийск, и там очень тяжелая дорога, перевалы, горы. И мне очень была ночь, и мне очень хотелось спать. И я уже пытался как-то проснуться, щипал себя, и что только не делал, но у меня глаза закрывались. А он сидел рядом и спал. И вдруг в один момент я отключился полностью, и вдруг слышу, как шуршат мои колеса по шибёнке. Я ехал по асфальту, а тут слышу шум шибёнки. Я открываю глаза и вижу, моя машина уже над обрывом. Я успел резко вывернуть влево и отвернуться от этого обрыва, потому что если бы я этого не сделал, мы улетели бы в пропасть, и никогда бы мы живыми оттуда не вернулись. И вы знаете, после я сверил время, и когда это было, и оказывается, в этот момент моя мама дома молилась за меня, чтобы Бог сохранил меня от несчастного случая. Вот так Бог вмешивается. И еще чтобы, хочу сказать, что был момент в моей жизни, когда Бог меня исцелил от туберкулеза. Это тоже чудо Божье, потому что я должен был весной уходить в армию, но я еще не принял водное крещение. Я очень сильно хотел принять водное крещение, потому что я видел некоторых братьев, которые уходили в армию, и когда они уходили, не будучи членами церкви, они ослабевали там, они падали и приходили домой неверующими людьми. Я очень сильно этого хотел, чтобы мне преподали крещение, чтобы быть членом Церкви Христовой. Но мне в марте исполнилось 18 лет, и в мае меня забирают в армию, и я не успеваю принять крещение. Ну, вроде бы я уже смирился с этим, и мы проходили комиссию, меня признали здоровым, и потом нас увезли в Барнаул, и в Барнауле нужно было проходить краевую комиссию. И когда я ее проходил, вдруг меня отставляют в сторону и говорят: «Зайдите главному врачу военному». Я подошел, он говорит: «Вы возвращаетесь домой, потому что мы у вас нашли туберкулез легких». Я был в таком шоке, я сразу стал Богу предъявлять претензии: «Господи, почему туберкулез? Это же ведь неизлечимая болезнь. Ведь я еще хочу жить, я хочу еще иметь семью, я хочу». И вы знаете, я в тот момент не получил ответа на это, но меня вернули домой, мне поместили в тубдиспансер, где туберкулезники лежали, и за меня очень много молилось людей, молодежь наша молилась, соседние церкви молились, очень много людей молилось за меня. И вы знаете, я пролежал ровно месяц в этом тубдиспансере, главврач мне сказал: «Забудь про армию, тебе больше туда хода не будет». И мне каждый день давали большую горсть таблеток, которую я должен был глотать. Я один раз ее попробовал проглотить, и мой желудок просто не принял этого, я вырвал их назад, и больше я их не принимал. Я ни одного дня не принимал эти таблетки больше, я просто молился, и я верил, что Бог может меня исцелить, если это Его воля. Буквально через месяц меня посылают на перекомиссию, и не нашли никакого следа туберкулеза. Вот так Бог меня исцелил. И я в это лето принял водное крещение, укрепился в вере, и осенью меня забрали в армию. Я имел очень хорошую службу, как я уже говорил, я возил полковника, я имел возможность ходить в собрания и иметь общение с верующими, и Бог чудным образом меня благословлял. Еще один пример прямого исцеления, это было, сейчас скажу, в каком году, это было в 1960 году. Я тогда был еще ребенком, мне было 5 лет, и в нашей церкви, где мой папа был пресвитером, была одна девочка, которая очень сильно заболела водянкой. Это такая болезнь, когда отказывают почки. По-медицински этот термин называют, этот диагноз называется гломерулонефрит. Почки полностью отказывают, и человек просто обречен на смерть. Ее увезли в краевую больницу Барнаул. Я не помню, сколько времени она там лежала, но факт то, что за все это время, что она там лежала, врачи пытались как-то помочь или вылечить ее, но они ничего не смогли сделать. Дело в том, что они смогли сделать, они смогли только за все это время 3 раза откачивали они воду с животика, и каждый раз по 9 литров за один раз. Ее выписали домой, и она дома лежала, болела очень сильно, у нее были пролежни, и папа был у нее неверующий в то время, мама была верующая, и Бог просто проявил чудо. Каким образом? Мама, она позвала 3 служителей из церкви, они пришли в дом ее, они молились 3 суток с постом и молитвой над этой девочкой, и на 4-е сутки Бог просто сделал чудо, он исцелил ее таким образом, что вода, которая находилась у нее под кожей, в голове, в ногах, в руках, она стала выходить через кишечник. что не может объяснить ни один профессор, ни один медик, каким образом это может случаться. И она выздоровела и встала на ноги, и ровно через 16 лет этой девушке сделал предложение один молодой человек. Они поженились, и этим счастливчиком был в то время я, потому что она вышла за меня замуж. Хотя Бог опять чудо сделал в том, что врачи сказали, ни в коем случае тебе нельзя выходить замуж, потому что таким диагнозом противопоказано иметь детей. То есть это смертельно для тебя, ты можешь умереть. Конечно, роды были очень тяжелые, но Господь дал нам двоих детей. На сегодняшний день у нас двое детей, два зятя, три внука и одна внучка. И один внук, он сейчас в Германии, может быть, если будет время, я еще подробнее расскажу, там тоже очень интересная история. Но таким образом Бог лично проявлял чудеса в нашей жизни, в жизни моей семьи.
0: Слава Господу.
1: Слава Ему.
0: Я хотел бы спросить, вот истории о чудесах, они случаются не у каждого. И есть люди, которые, может быть, слушая нас, думают, а почему Господь не всегда отвечает на мои молитвы таким образом? И, наверное, у вас были тоже примеры и случаи, когда у Господа было другое решение, другой ответ. Как вы думаете, почему это случается? Почему иногда Господь избирает ответ прямой, вот такой вот положительный, чудесный, а иногда, напротив, он не отвечает нам так, как мы хотели бы?
1: Я думаю, что, во-первых, Бог, Он всесущий, всемогущий, всезнающий, и Ему виднее, кому дать исцеление, кому нет. Я знаю одну женщину, которая постоянно болеет. И она сама свидетельствует о том, говорит, что если бы Бог меня не напоминал через болезнь, что Он есть, то я бы не была бы сегодня в Церкви Христовой, я бы не была бы верующей. Он мне постоянно своим напоминанием, то, что Он мне допускает болезнь, напоминает мне, что я завишу от Него. Потому что она очень была такая легкомысленная в молодости, она ее привлекал мир всегда, она хотела все прелести мира иметь. Но Бог ее раз положил на одру болезни. И она покаялась тогда, и вот таким образом. И поэтому я считаю, что мы не можем роптать на Бога, если мы о чем-то Его просим, и Он не отвечает, потому что Ему просто виднее, во благо это нам или не во благо.
0: Не всегда, наверное, мы также можем и наверняка знать, что Бог обязательно ответит нам посредством чуда. И, наверное, нелепо было бы требовать, что Бог это сделает именно так. Но тогда, когда Он делает, это проявление Его мощи, Его величия, Его владычества и того, что Он является суверенным Богом и всемогущим, который может вмешаться в любую минуту по Его воле в наши обстоятельства, не так ли?
1: Да, и тем более мы видим из жизни апостола Павла, который тоже три раза просил Бога, чтобы он избавил его от того жала, который он имел, как мы предполагаем, зрение у него было плохое. Но Господь ему прямо сказал, довольно тебе благодати моей. Поэтому, как Бог допускает, так оно всегда лучше для нас. И я знаю, один брат как-то сказал, слышал я, как он сказал, когда мы придем на небо, то мы будем Бога благодарить за все услышанные молитвы, которые мы получили в своей жизни, и будем благодарить Его за неуслышанные молитвы, потому что там мы поймем, что они были нам не во благо.
0: Брат Андрей, вы меня заинтриговали историей, еще вы хотели рассказать о внуке в Германии. У нас действительно есть пару минут, поэтому я хотел бы предложить вам поделиться и ей тоже.
1: Дело в том, что у моей дочери, когда она вышла замуж, она очень сильно хотела иметь детей. А когда они прожили с мужем 6 лет, то они прошли обследоваться, и врачи сказали, вы не можете иметь детей. И причина была в муже, она и есть в муже, и поэтому они очень сильно расстроились, и моя дочка вплоть до депрессии доходила, она задавала Богу вопросы такие, почему, Господи, ты же знаешь, я хочу иметь детей, и претензии Богу предъявляла. И однажды, говорит, когда я в такой истерике была, и вдруг, говорит, Бог тихим голосом проговорил мое сердце и сказал, «Не плачь, дитя мое, у тебя будет ребенок». И вы знаете, буквально почти три года назад они приезжали к нам в гости с мужем. Они оба музыкальные, она поет, он играет на клавишах, сам сочиняет музыку. И вот они делали в нашей концерте такую музыкальную программу и немножко свидетельствовали о себе. И моя дочка со слезами на глазах говорит, я не знаю, откуда, почему у меня слезы появились, но она говорит, уже прошло больше 10 лет, как у нас нету детей, и я Богу предъявляла претензии, и Он мне ответил, что у меня будет ребенок, но почему-то до сих пор нету детей. И у нас там есть один дедушка, он сидел в передней скамейке, и он смотрит на нее и говорит, «Машенька, будет у тебя ребенок?» И вы знаете, моя жена рядом сидела и говорит, ну вот зачем он это сказал, ведь еще огонь масло подлил, она и так страдает, а он ей еще надежду дает. И что вы думаете, в этот момент в Германии рождался один ребенок. И когда они на следующий день улетели домой, через день им позвонили с роддома, там, где родился этот ребенок, и сказали, что у нас родился мальчик, вы стоите на очереди. Они сказали им, что 8 лет нужно на очереди быть, чтобы получить ребенка. Но прошло всего лишь 2 года, и этот ребенок, если вы хотите, вы можете его усыновить. Ему было всего лишь 2 дня. Конечно, они с большой радостью взяли этого ребенка. Ему сейчас почти 3 года. Он такой хороший мальчик. И вы знаете, на удивление, он очень сильно вливается в их семью и похож на отца. Вот. И таким образом Бог проявляет свою милость и посылает просимое, если мы действительно просим и верим, что Он даст.
0: В сегодняшней передаче «Беседа в студии Радио на пути» принимал участие брат Андрей Кран, наш гость, который приехал из города Линкольн, штат Небраска, исполнитель христианских песен. Связаться с ним вы можете по телефону 402-770-1943, адрес электронной почты krunte@gmail.com. Наше время подходит к концу, и перед тем, как мы попрощаемся, брат Андрей, что вы хотели бы пожелать нашим радиослушателям?
1: У меня есть прекрасная песня, которую я обычно высказываю свое пожелание, и поэтому я бы хотел, чтобы она прозвучала вам как пожелание.
0: Звучит эта песня, а мы прощаемся с вами. Всего доброго, до свидания, с Богом.
1: До свидания.

Эту беседу вы найдете на сайте salvationbaptistchurch.com. На этом мы прощаемся с вами. Да благословит вас Господь! Вы слушали радио Зейгенсвелле «Волна благословения», передача «Пути Господни», город Детмалт, Германия.

0: В Германии 20 часов.
1: Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете радио Зегенсвелле. В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы.

0: Сегодня мы предлагаем вам послушать проповедь Дениса Самарин.
1: Приветствую вас, дорогие друзья. И прежде чем я прочитаю текст Священного Писания, который ляжет в основу нашей первой проповеди, хочу рассказать вам одну историю, которая произошла со мной, когда мне было 16 лет. Когда мне было 16 лет, мы с моими друзьями, нас было 3 человека, поехали в турбазу. Я не знаю, какое понятие существует сейчас или нет, но просто база отдыха. У нас там был небольшой домик, и по соседству жила одна семья. Муж, жена и несколько деток. У них было 3 детей. Там была одна девочка, которую звали Ира, но она почему-то звала себя Света. И был один мальчик, которого звали Саша. Ему было 3 или 4 годика всего лишь. Хорошая семья, иногда мы с ними общались. И вот однажды утром они приходят к нам домой, мама с папой, и говорят: ребята, не могли бы вам помочь? У нас случилась трагедия. А что такое? У этого Саши потерялась любимая игрушка, он полночи не спал, обнаружил, что ее нет. Мы перерыли весь домик, мы пересмотрели все вещи, нигде нет. Мы посмотрели вокруг домика, может, где-то бросил, нет. Он не может успокоиться, эта игрушка, она ему очень дорога. Помогите нам ее найти. У нас были свои планы, мы хотели пойти купаться на Волгу, у нас были еще какие-то планы, но мы решили все-таки помочь нашим друзьям новым и потратить время на то, чтобы найти эту игрушку. Друзья, мы искали везде. Мы обыскали каждый клочок этой турбазы. Мы были на пляже, где не купались. Мы были в лесу, где не ходили искать там какие-то грибы. Мы искали, вот просто все обыскали, и уже на закате дня потратили целый день. Мы в конечном итоге нашли эту игрушку, она куда-то там завалилась под лестницу, и мы там ее нашли. Ну, трудно представить себе радость этого мальчика. Мы тоже были рады, что мы нашли эту игрушку. Но когда мы пришли домой, мы сидим и думаем. Вот мы потратили целый день, чтобы найти эту игрушку. А игрушка оказалась какой-то, знаете, какой-то маленький плюшевый мишка, которому, я не знаю, уже, может быть, около 1000 лет, как его изготовили, абсолютно ни на что не годный. Но так этому мальчику она почему-то дорога, эта игрушка. И вот мы нашли эту игрушку. И мы тогда сидели и думали, вот целый день мы потратили на то, чтобы найти какую-то там игрушку. Конечно, здорово, приятно сделать людям, но мы потеряли целый день. Друзья, вот почему я это рассказал пример. Так вот человек живет жизнь. Кто-то из вас уже прожил там 20 лет, кто-то 16, я вот 44 года прожил, кто-то больше. Друзья, когда-нибудь наша жизнь будет подходить к концу, и мы проанализируем, что мы искали всю нашу жизнь. Что мы искали, что мы нашли. Кто-то потратил годы своей юности на поиски чего-либо, и он это в конечном итоге нашел. Но потом в конечном итоге окажется, что то, что он нашел, это на самом деле никому особо не нужно. То, что было ценно когда-то, сейчас перестало иметь ценность. То, что я раньше этим дорожил, теперь я на это смотрю, как на что-то ненужное. Когда я расскажу своим детям и внукам, на что я потратил свою жизнь, может быть, мне будет даже стыдно рассказывать, что, дорогие мои внуки, я вот всю свою жизнь потратил вот на это. И хотелось бы, друзья, сегодня, чтобы вы задумались о том, что братья предложили очень хорошую тему.

0: ищите. Но не просто ищите, а ищите того, что достойно. Здесь написано «ищите правды», добра, Господа, мира. Вот если вы это найдете, если в вашей жизни это будет, то, конечно, не будет никогда стыдно. Вы не пожалеете о тех усилиях, которые вы потратили на поиски. Вы не пожалеете о том времени, которое вы потратили на поиски. Вам никогда не будет стыдно это показать другим. Вы никогда не разочаруетесь в том, что нашли. Это никогда не проходящие ценности. К сожалению, сейчас очень многие молодые люди особенно ищут того, что абсолютно не имеет никакой ценности. И моя задача сегодня поговорить с вами о том, что нужно искать правды. Ищите правды. Ищите правды. Этот призыв есть и в Ветхом Завете, книга Второзакония, 20 стих. Здесь так написано: «Правды, правды ищи, чтобы ты был жив и овладел землею, которую Господь Бог твой дает тебе». Этот же призыв есть и в Новом Завете. И именно на Новом Заветном тексте будет построена моя проповедь. Евангелие от Матфея, 6 глава, 33 стих. «Ищите же прежде Царствие Божьего и правды Его, и это все приложится вам». Что все? Там чуть выше написано о том, что человек нуждается в материальных благах. И Христос говорит, что Бог знает, Отец вас знает, что вы в этом нуждаетесь. Не надо об этом переживать так, как будто бы вы одни обеспокоены своими материальными благами. Бог прекрасно знает, что вы в этом имеете нужду. Иногда некоторые читающие этот текст говорят, что христианство будто бы и учит тому, что мы не должны заботиться о материальном. Этот текст говорит о том, что мы не должны заботиться о материальном, как язычники, которые ради этого жизнь свою полагают, которые другого смысла и не имеют никакого, которые живут так, как будто бы о них никто другой не заботится. Он учит нас тому, что мы должны заботиться о материальном, но заботиться правильно. И как же это правильно? Да, мы чуть позже об этом еще скажем. И вот когда он говорит о материальном, то он потом, Христос, говорит, что ваша задача не полагать свою жизнь на поиски материального, как это делают язычники. Ваша задача в первую очередь искать Царство Божьего и правды Его. Кстати, здесь слово «правда Его», здесь имеется в виду правды Божьей, потому что слово «царство» в греческом языке, оно женского рода, и поэтому если бы это было правды Божьей, то есть правда царства, то было написано «правда Ее». Но здесь написано «правда Его», то есть имеется в виду Бог, о котором идет речь выше. «Ищите же прежде Царство Божие и правды Божьей». И все остальное, все, о чем вы хотели пережить, все вам приложится. Давайте, друзья, мы порассуждаем об этом тексте. Мои рассуждения будут состоять из трех частей. Первая часть, короткая, это анализ слов, которые входят в этот текст. Все написано по-русски, все слова нам известны, но на самом деле есть некоторые нюансы, которые мы должны знать, прежде чем мы будем более подробно говорить об этом тексте. Здесь есть призыв искать и обозначение объекта поиска, то есть правды его. Мы о царстве не говорим, потому что это не наша тема, правды Божьей. Что же такое правда? В нашем понимании правда – это то, что отличается от лжи, какая-то истина. И я знаю некоторых людей, которые этот текст понимают так, что нужно везде добиваться правды, таким правдолюбами быть. Человек, который никогда не снизойдет какому-то проступку другого человека, который всегда на членских собраниях, на молодежных или где-то еще будет добиваться, чтобы он прав или высветить какую-то правду, он никогда не будет снисходительным. И такие люди оправдывают себя, что они такие вот правдолюбцы. Конечно, не об этом здесь идет речь, и здесь совершенно другой смысл. И слово «правда» в этом тексте, как и в большинстве других текстов Нового Завета, слово «правда» означает праведность. Ищите праведности Божией. В греческом так конкретно слово и употреблено – праведность. Но что же означает праведность? Если мы будем смотреть более внимательно этот текст, то мы увидим, что под праведностью здесь понимается поведение человека в согласии с Божьей волей. Что такое вообще праведность? Давайте коротко об этом поговорим. Праведность перед государством. Например, человек праведный перед государством. Это какой человек? Недавно мне пришло письмо с налоговой инспекции, в котором большое-большое письмо о том, что я нарушил некоторые требования налоговой инспекции, что-то не заплатил, и там большое письмо с призывом, чтобы я компенсировал недостачу, и если что, будут приставы, потом суд. Ну, мне уже было страшно, я посмотрел на и того, и там было 1 рубль 75 копеек. Но, друзья, с точки зрения государства я оказался неправедным, потому что я нарушил законы государства. То есть я поступил не согласие с законами государства, я стал, потерял праведность. То есть праведность – это согласие с законом или согласие с волей того, перед кем мы хотим быть праведным. В данном случае мы ищем праведности Божьей. То есть праведность – это поведение, которое согласуется или которое находится в согласии, не нарушает волю Божию. И Христос говорит, чтобы вы в первую очередь в своей жизни искали того, что не нарушает Божью волю. В каждом своем поступке, в каждом своей мысли, в каждом своем предприятии, в намерении вы искали, чтобы все то, что вы запланировали, было в согласии, в соответствии с волей Божией. Как возвращаемся к государству. Как в государстве, да? Если мы не хотим проблем, нам необходимо знать законы государства и не нарушать их. Также здесь, зная волю Божию, мы стараемся знать волю Божию, и мы ищем поведение, которое согласуется с волей Божией. Вот что означает слово «правда» в этом случае. Правды Божьей, праведности Божьей, поведение, которое согласно с волей Божьей. Второе слово – это слово «ищите». Слово «ищите» тоже можно двояко понять. Можно понять так, что я что-то потерял, как ту игрушку у того мальчика, и мы ее нашли. И этого достаточно. Здесь это слово больше выражает призыв к постоянному настрою. То есть ищите, то есть будьте этими озабочены постоянно. Это не означает, что вы можете это найти и на этом успокоиться. Это означает, что ваша настроение, ваше такое вот направление жизни должно быть таким, чтобы в первую очередь вы познавали, что есть воля Божия, и поступали в согласии с этой волей Божией. Вот это должно быть вашим настроем, это должно быть вашим таким лейтмотивом вашей жизни. Ищите прежде Царство Божие и правды Его. Ищите прежде правды Его. Итак, два слова, которые здесь ключевые, ищите правды, мы с вами разобрали. Правда, поведение в соответствии с волей Божией, ищите. То есть занимайтесь этим постоянно, это должно быть вашим ежедневным желанием, ежедневным занятием. Нельзя успокоиться, сказав, что когда-то я правду нашел. Например, кто-то подумает о том, что я когда-то покаялся, я принял крещение, я нашел правду Божию, и теперь я могу заниматься своими делами, теперь я могу жить так, как хочу, потому что я уже сделал то, что от меня требовалось. Я даже слышал однажды проповедь на благовестии, проповедник, молодой проповедник проповедовал и говорил вот людям неверующим, он говорит, вы сначала найдите правду Божию, вот покайтесь, а потом занимайтесь своими делами. В принципе, правильно в точке зрения вот проповеди, которая была на тот момент звучала, но здесь не это имеется в виду. Постоянный поиск, постоянный приоритет в поиске воли Божьей. Вторая часть моей проповеди, после того, как мы разобрали слова, она будет касаться двух причин. Почему необходимо в первую очередь искать правды Божьей. Почему-то нельзя делать во вторую очередь или чуть попозже. Может быть, от переместа мест слагаемых сумма не меняется. Может быть, сначала мы свое дело сделали, а потом правду Божию нашли. Почему здесь именно так написано? Ищите прежде, то есть в начале. Почему правда Божия должна стоять в приоритете? Прошлое воскресенье в нашей собрании звучала проповедь. Интересно, что когда мне братья сообщили тему моей проповеди, то я об этом молился, переживал, просил Бога, чтобы Он дал мне мудрости и понять этот текст. И вот я прихожу на собрание, и первый проповедник в нашей церкви, брат Максим, он проповедует именно на этот текст. И он рассказывает очень хороший пример, который я у него позаимствовал, и теперь расскажу вам. Представьте себе, друзья, человека, у которого плохое зрение. Он плохо видит. И так получилось, что он потерял свои очки. Вот находится в своем кабинете, в своем доме, например, и вот потерял очки, не знает, где они находятся. И кроме этого, он собирается в поездку куда-нибудь, ему нужны ключи от машины, ему нужен телефон, ему нужен кошелек, он должен одеться как-то, да, то есть он же не поедет в домашнем на встречу какую-то, и поэтому он должен все это сделать, он должен все это найти в своем доме. Возникает вопрос, что этот человек будет искать в первую очередь? Телефон, ключи, одежду, носки или очки. Конечно, он будет искать очки. Почему? Потому что именно очки помогут ему найти все остальное. Давайте представим себе не очень мудрого человека, который посчитал, что от перемены мест слагаемых сумма не меняется, поэтому какая разница, что найти? Сначала я найду носки, потом я найду ключи, потом я надену какую-то куртку, а потом я буду искать очки. И вот, друзья, он нашел обувь или еще что-то, друзья, у него есть несколько опасностей. Первое, он будет это долго делать. То есть без хорошего зрения он будет искать это очень долго. Он примерно знает, где это находится, но точно не знает. Тут иногда с хорошим-то зрением ключи от машины полчаса ищешь, друзья, а с плохим зрением это вообще невозможно. И ты можешь искать, и это такой долгий-долгий процесс. Намного мудрее сначала надеть очки, и потом уже искать все остальное. Второе, в процессе поиска, если у тебя плохое зрение, ты можешь натыкаться на какие-то предметы, на углы, ты можешь попадать в какие-то неловкие ситуации и так далее, и так далее. То есть это достаточно опасно еще, если у тебя плохое зрение, искать какие-то вещи. И третье, если ты плохое зрение, то ты можешь найти не то, что ты считал нужным. И ты нашел, ты посчитал, что это нужно, но на самом деле это не нужно. Например, очень легко перепутать соль и сахар, допустим, если ты плохое зрение имеешь. Ну или носки разных цветов, или еще что-нибудь в этом плане. То есть можно очень нелепо выглядеть. Бывает, люди выходят на улицу, не посмотревшись в зеркало, и они не замечают, что они, например, грязную одежду надели, или у них какое-то другое непорядок в их внешнем виде. Поэтому очень важно иметь хорошее зрение. И поэтому мудро вначале найти очки, которые помогут потом найти все остальное. Почему правду Божию нужно искать в первую очередь? Клайв Льюис сказал такую замечательную фразу, выражение такое хорошее. «Я верю Богу», — сказал он, — «не потому, что я вижу Его, а потому, что в Его свете я вижу все остальное». Итак, я верю Богу не потому, что я его вижу, мы Бога не видим, правда, своими глазами, но в его свете мы видим все остальное. Друзья, это очень важная мысль, и правильно, если человек научится не ходить в потьмах, научится сначала просветить свои очи праведностью Божией, чтобы адекватно оценивать ситуацию, чтобы посмотреть на какие-то вопросы так, как смотрит на них Бог, чтобы искать исполнение воли Божией в том или ином случае, именно это даст ему возможность не совершать ошибок. Во-первых, он все будет делать намного быстрее, потому что мы уже сказали, что при плохом зрении мы можем долго искать одного и того же. Во-вторых, он не поранится, у него не будет много проблем. Сколько вот сейчас бывает людей, когда молодой человек, например, хочет устроиться на работу, или какой-то ему предлагают бизнес-проект, или у него какая-то идея, и он не позаботился о том, чтобы надеть вот эти очки праведности. Он не позаботился о том, чтобы найти праведность Божию, волю Божию именно в этом случае. Он считает, что он нормально видит, он идет и наказывается. Потом проходит время, он говорит, почему же я не знал то, что это ловушка, почему же я не послушался, или точнее даже не позаботился о том, чтобы осветить этот путь, посмотреть на этот вопрос Божьим взглядом, зачем я сделал тот или иной поступок. Друзья, это очень часто касается вопросов финансов, когда люди сейчас гонятся за легкими деньгами, не пытаются и совершают огромное количество ошибок, просто потому что они, вот это материальные поиски, о котором говорит Христос, да, вот он чуть выше говорит о материальных поисках, они не осветили волю Божией, они не сначала поискали праведности Божьей. Такие проблемы бывают в вопросах отношений, когда два человека, мальчик, девочка, юноша, девушка встретились, у них какие-то чувства заиграли, они не позаботились о том, чтобы сначала обрести праведность Божию, чтобы найти эту праведность Божию. Именно вот в этом конкретном случае, не в общем смысле, что я верующий, я христианин, а вот в этом конкретном случае, вот у меня появились чувства к этой девушке, или вот у девушки появилось чувство к этому юноше, у них какие-то встречи, но давай я сначала позабочусь о том, как Бог на это смотрит. Друзья, человек не находит эти очки, он бродит в потьмах, он водится своими чувствами. Впоследствии, друзья, огромное количество сложностей, проблем. Ни раз, и ни два, и ни три, и я, и братья слышали такие выражения, которые говорили, почему же я раньше этого не понимал? А почему ты раньше этого не понимал? Потому что ты не искал праведности Божией. Ты не заботился о том, чтобы праведность Божию. Я знаю одного человека, когда я был, ну, только уверовал, мне было лет 17, и я познакомился с одним христианином, ему было лет тогда 40, для меня это казалось вообще глубокий старик, и столько не живут, но я с ним познакомился, и он меня немножко раздражал. Чем он меня раздражал? Когда какое-либо предприятие я хотел сделать, а мы с ним, ну, в таких отношениях хороших были, я ему что-то предлагал, он всегда говорил, Денис, так, давай сначала помолимся, давай вот подумаем, и через пару дней решим. Меня это иногда выводило из себя, потому что что думать-то здесь? Зачем об этом молиться? Ну, очевидно, все как Божий день, ясно. Это же как дважды два, друзья, он всегда так делал. Потом, когда я уже однажды просто вспылил, и я ему это высказал, все, что я думаю о его святости, он сказал мне, Денис, знаешь, я в своей жизни очень много сделал ошибок, с тех пор я не хочу делать опрометчиво. И он такую фразу произнес, которую я тоже выписал себе в конспект, я не хочу блуждать во тьме. Друзья, вот когда мы не ищем этих очков, да, мы когда не ищем того, что действительно наше зрение просветляет, когда вот эта праведность Божия, эта воля Божия, она наполняет наше зрение. Вот помните, послание к Ефесянам, апостол Павел пишет такие слова: «Я молюсь, чтобы Бог просветил очи зрения вашего, да, очи сердца вашего, просветил очи сердца вашего». То есть, оказывается, у христиан, причем хороших христиан, ефесские верующие были хорошие христиане, у них не было таких там грехов, как у коринфян, там, или такого законничества, как у галатийцев, или у них не было еще подобных вещей. Это была хорошая церковь, и тем не менее их сердца не были просвещены до конца, они не до конца понимали некоторые вопросы, и Павел молится о том, чтобы их сердца просветились. Когда мне было 22, наверное, года, или 21 примерно год, то мне поступил вопрос, или предложение переехать с того места, где я жил, из города Тольятти, переехать в другую местность. И поступило предложение такое достаточно, ну, хорошее предложение, убедительное. Более того, я, посмотрев на то, куда мне предложили переехать, мне очень понравилось это, мне очень захотелось переезжать. Но когда я вернулся домой после этой поездки, у меня были сомнения, я не знал, что Бог по этому хочет поводу. Я не знал, как Бог на это смотрит, какая у него позиция. И я очень сильно сомневался, хотя мое сердце как бы рвалось. Я посоветовался с одним служителем, он сказал: «Денис, вот есть такое хорошее правило. Пока ты не поймешь, что хочет Бог, лучше не делать ничего. Потому что ты можешь совершить ошибку, которую потом трудно будет исправить». И вы знаете, я этот совет очень хорошо воспринял. И я в конечном итоге отказался от этого переезда, не жалею, потому что теперь я с вами, друзья. И мне трудно представить, если бы я был в другом месте, где не вы. Но, друзья, вот эта мысль. Почему искать нужно праведности Божией в первую очередь? В первую очередь. Потому что она, это праведность Божия, это воля Божия, это правда Божия, она нам просвещает наш путь, она хранит нас от ошибок, которые на нас же и отражаются. Она позволяет нам найти то, что мы хотим найти в работе, в увлечениях, в отношениях. Мы хотим найти, например, вот допустим, вернемся к вопросу отношений, да, вот мы же хотим, строим, когда вы строите отношения, вы же хотите их построить для счастья. Вы же не хотите быть несчастливыми. Так вот именно праведность Божия. Если вы вначале будете искать праведность Божию в этом вопросе, то вы найдете счастье в конечном итоге. И причем это сделается намного быстрее, чем если человек в потьмах блуждает, не найдя очки, он блуждает и ищет это счастье. И он, может быть, его найдет через много-много лет. Хотя можно было бы все это сделать быстрее. Итак, почему правды Божьей нужно искать в первую очередь? И первый ответ на этот вопрос, потому что в свете праведности Божьей мы видим все остальное. И праведность Божья помогает нам или позволяет нам все остальные вопросы решать так, как хорошо же нам и будет, как должно быть. Второе, друзья, в этом тексте мы конкретно находим, что человек, который который взял для себя принцип в первую очередь искать воли Божьей, такой человек становится наследником некого обетования. Давайте посмотрим на это обетование. 33 стих. «Ищите же прежде Царствие Божие и правда Его, и это все приложится к вам». То есть здесь есть обетование, что сам Бог возьмет на себя заботу о наших необходимых нуждах. Здесь выше написаны такие слова, я уже их цитировал, но хочу еще раз прочитать. 32 стих. «Потому что всего этого ищут язычники». Потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Вы имеете нужду во всем этом. Некоторое время назад моя дочка спросила, ну, ей понадобилось там для обучения некоторые вещи, которые надо купить, и она говорит: вот я переживаю, что это дорого стоит. Я спрашиваю: почему ты об этом переживаешь? Об этом должен переживать я. Я ж твой отец-то. Ты не должна вообще об этом переживать. Ты должна переживать о том, чтобы, какую правильную вещь там, или как ее использовать, но у тебя не пришло времени переживания о дороговизне этих вещей. Это пока еще моя задача. Друзья, вот тут и написано, вот есть язычники, которые имеют материальные нужды, есть дети Божьи, которые имеют материальные нужды. И здесь не написано, что не надо искать материальные нужды, потому что это все вам не нужно, это все лишнее, нужно жить там в пещере, во вретище ходить и пить только воду, нет. Христос говорит: Отец ваш Небесный знает о том, что вы имеете в этом нужду. Он не отвергает потребность человека в материальных благах. Ну, под материальными благами здесь не только еда или пища, здесь, конечно же, и отношения определенные, и наши вообще много-много разных других нужд. И он говорит, что он это знает. И вторая причина, почему необходимо прежде искать Царствие Божие и правду Его, потому что те люди, которые поставили волю Божию на первое место, вот об этих людях Бог сам заботится. Это не говорит о том, что мы не будем прилагать усилия, но это говорит о том, что Бог будет поспесоствовать нам в наших усилиях, что Бог будет направлять наши усилия и наполнять их благословениями, друзья, и мы будем иметь намного больше, чем мы бы думали иметь. Здесь написано «приложиться к вам». Для меня всегда этот текст был очень дорог. Почему? Потому что вот, когда мы что-то сами берем, мы берем сами, когда нам Бог прилагает, то у Бога намного больше возможностей приложить. То есть у Него больше намного и способов дать нам то, в чем мы нуждаемся. Я не знаю ни одного человека, который бы поставил приоритет Божьего в своей жизни и который бы об этом пожалел, который бы сказал, эх, жалко, что я не по-другому поставил свою жизнь. Но я знаю массу людей, которые поставили материальное вперед, свои увлечения вперед поставили, свои переживания вперед поставили, свои цели вперед поставили, а воля Божия, праведность Божия для них как некое бесплатное приложение, когда будет время, когда будет возможность, тогда я это буду реализовывать. Друзья, эти люди чаще всего, они, может быть, имеют временный успех, но в конечном итоге они теряют намного больше. Поэтому вторая причина, по которой мне хотелось бы призвать вас исполнять волю Божию или искать волю Божию, в первую очередь, эта причина заключается в том, что в этом случае сам Бог становится вашим союзником. Он направляет ваши действия, Он позволяет вам совершать большее за меньшее время, Он позволяет вам обладать тем, что вам действительно нужно, в чем вы имеете нужду. И это элемент такой веры, мы доверяемся Богу, как Отцу нашему Небесному, и Он заботится о наших нуждах лучше, чем мы могли бы это себе представить. И третья часть моей проповеди заключается в том, как искать праведность Божию, как искать волю Божию, как искать, что это значит конкретно, ищите правда Его. Если кто-то сейчас сидит и слушает и думает, ну действительно хорошая мысль, действительно прежде чем я что-либо буду делать, я постараюсь сначала узнать волю Божию, праведность Божию понять, и потом в свете этой праведности делать все остальное. Я бы очень хотел, чтобы Бог был с моим союзником, и Он заботился о моих нуждах, ибо Он лучше знает, чем я. Ну что же это делать надо реально? Вот я сейчас закончу это молодежное общение, и как конкретно я должен это делать? Что я должен делать? Три момента, друзья. Первый. Искать – это значит проявлять усердие. Очень простая мысль, и все эти три мысли тоже не будут достаточно простыми, но это мысли хоть простые, но их трудно реализовать на практике. И первый экзамен начнется у вас буквально через пару минут, потому что или уже у кого-то начался. Наше молодежное общение, оно продолжится несколько часов до вечера. Кто-то из вас ехал очень долго, вот, например, ейские ехали с 6 утра, кто-то ехал, может быть, я знаю, в Симферополь здесь приехали люди, они еще дольше ехали. То есть это достаточно долгая работа, долгая дорога, многие из вас устали. Вы встретились со своими друзьями. Я нашу молодежь спросил, вот почему вы так сильно любите ездить на молодежное общение? Наша молодежь просто спит и видит, когда будет следующее молодежное общение. В чем причина такой любви? И мне ответили, что две причины. Первая причина – само общение очень интересное. Вторая причина – друзья, которых мы встретим, которых мы давно не видели, с кем хочется пообщаться. Я задал вопрос, но в принципе мы же здесь, вот вы встретились с друзьями, но вы же сидите и вы смотрите не друг на друга, а на меня в данном случае, как бы это не печально было для вас. Но, друзья, у нас нет перерывов, у нас только маленький обед и потом уже разъезд. Когда же эта встреча с друзьями? Но даже вот эти короткие встречи с друзьями, они все равно вас очень радуют. И к чему я это все говорю, друзья? Я это говорю к тому, что вы сейчас, находясь здесь, вы можете проверить, насколько тяжело искать воли Божией, искать праведности Божией. Это нужно приложить усердие. Хочется спать, хочется пообщаться с друзьями. А в это время, может быть, кого-то что-то отвлечет по работе. Как трудно сосредоточенно внимать тому, что Бог будет сегодня говорить через проповедников. Александр Александрович сказал хорошую мысль, что музыканты готовились несколько часов, готовились к тому, чтобы сыграть хорошо, но те люди, которые вкладывали и писали эти слова гимнов, они еще большее количество часов писали эти гимны. Друзья, там глубочайшие мысли. Я уверен, что если вы будете искать, то есть вы будете внимательно слушать, вы будете прилагать усердие к тому, чтобы не отвлекаться, вы будете сохранять эти слова в сердце, может быть, какие-то мысли записывать для того, чтобы сохранить их потом. Друзья, вы найдете ответы на ваши вопросы. Кто-то уйдет сегодня в собрание, и он поймет, что в каких-то вопросах вот какая праведность Божия, вот как Бог хочет, вот его свет, который проливается на ту или иную материальную сторону моей жизни или сторону отношений или еще чего-то. Друзья, но это усердие, это сложно. Наша плоть, она желает противного духу, она не хочет этого, она все время пытается нас отвлечь. Буквально вчера читал очередную статью по этому поводу, по какому поводу, что современный мир, он заражен поверхностностью. То есть у людей есть такое понятие, называется иллюзия знания. Когда человеку кажется, что он знает, сейчас же огромное количество специалистов во всех вопросах, какой бы вопрос ты ни взял, и люди абсолютно все являются профессорами в этом вопросе. Почему? Потому что они в интернете посмотрели 3 ролика по этому поводу. Друзья, и ему кажется, что он уже специалист, он уже выучил несколько слов умных, он уже может сослаться на какие-то источники непроверенные. И у него возникает иллюзия знания. Он думает, что он знает. Это бедствие нашего времени. Все меньше и меньше становится настоящих специалистов в любой сфере, которые действительно глубоко разбираются в вопросе. Друзья, это бедствие приходит и в духовную, или уже пришло в духовную сферу, когда человек не прилагает нужного количества усилий для того, чтобы познать волю Божию. Ему кажется, ну я вот прочитал в Библии, ну вот же написано, да, я краем уха послушал проповедь, в принципе, у меня какие-то свои собственные понимания есть, вот так и есть воля Божия. Он обманывается, думая, что у него есть знание воли Божией, но у него нет знания воли Божией. Чтобы действительно осветить тот или иной вопрос в своей жизни, чтобы найти праведность, правду Божию в том или ином вопросе, нужно искать. Я уже говорил в начале, что слово «искать», оно подразумевает такой постоянный настрой. Это действительно поиск, это действительно усердие, это действительно такое в какой-то мере самопожертвование в какой-то мере. Да? Это действительно то, что требует от нас подавление наших плотских желаний, потому что плоть нас не желает, когда мы ищем праведности Божией. Поэтому искать значит проявлять усердие. Это сложно, это тяжело, но тот человек, который это делает, он находит, он просвещается, и он живет благословенно. Вторая, друзья, мысль, она тоже очень простая, она заключается в том, что искать праведности нужно там, где ее можно найти. Любимый мой пример, когда очень часто рассказываю, мне кажется, уже здесь раз 5 рассказывал, о том, что человек искал что-то под фонарем, и ему путник, который мимо проходил, хотел помочь, и говорит, давай я тебе помогу, он говорит, ну давай, и вот они искали, то он не могут найти. Он говорит, слушай, ну ты здесь потерял? Говорит, нет, я потерял не здесь, я потерял 20 метров отсюда, но здесь светло, там темно, поэтому будем искать здесь. Друзья, невозможно найти там, где светло, где легко, невозможно найти там, где тебе хочется найти, но надо искать там, где-то можно найти. Где-то найти можно. Некоторое время назад я пообщался с одним человеком, который... Сейчас этот пример, который я хочу рассказать, он немножко чуть-чуть колет мою совесть. Я не люблю такие примеры рассказывать, но приходится иногда рассказывать. Он был в монастыре и там общался с настоятельницей монастыря. Ее зовут Тавифа. Ну, вы знаете, что в монастырях меняют имена. Когда человек становится монахом, то ему имя меняют. Ну, а почему колет мою совесть? Потому что я чуть-чуть как бы осуждающе расскажу про кого-то. Мне не нравится рассказывать осуждающе про кого-то. И эта Тавифа, она такая оказалась достаточно благоприличная женщина, очень скромно выглядящая, очень добрая, очень хорошо принявшая вот этого брата, который приехал там по рабочим вопросам, там надо в монастыре было кое-что сделать по поводу работы. И когда он ее спросил, откуда у вас такое красивое имя, Тавифа, то выяснилось, что она не знает, кто такая Тавифа. То есть оказалось, что она не знает. Ну, друзья, ну кто Тавифу не знает? Мне кажется, все знают Тавифу, да? То есть даже люди далекие от Библии знают про Тавифу. Она не знает, она никогда об этом не читала. И это, конечно, вызывает большое такое удивление, потому что человек, который связал свою жизнь с христианством, в монастыре, духовное лицо, предстоятель, да, такой, ну вот настоятельница монастыря, ну, скорее всего, она хотя бы книгу «Деяния апостолов» должна читать, но оказывается, она не знает только Тавифа. Друзья, вот то же самое часто касается и нашей жизни. Искать нужно там, где можно найти. Волю Божию найти можно только там, где она есть. Праведность Божию можно найти только там, где она есть. Веру в Бога можно найти только там, где она есть. Я прошу прощения, но если мы, например, собрались там несколько человек молодых, вот вы, молодежи, собрались в компании, и вы друг друга спрашиваете о том, как поступить в том другом случае, друзья, и знаете, что вряд ли вы найдете волю Божию. Когда одного молодого царя Раваама поступило предложение, чтобы он сделал выбор либо так поступить с народом, либо так поступить с народом, то он стал, у него было определенное мнение, он хотел этому народу показать, какой он великий царь, что его там мизинец толще чресла его отца, что он будет скорпионами этот народ наказывать, тогда как его отец наказывал всего лишь там какими-то железными какими-то штуками. Друзья, и вот он такое мнение имел, но он решил посоветоваться. И он посоветовался со старшим поколением, им мне не понравилось, и он посоветовался со своими сверстниками. И когда он посоветовался со своими сверстниками, то они ему сказали то же самое. Друзья, почему? Потому что это его сверстники, они же выросли вместе с ним, они же читали одни и те же книжки, они слушали одну и ту же музыку, у них одно и то же воспитание, конечно, они посоветовали ему то же самое. Потому что другого они не могли посоветовать. Он мог спросить у зеркала и услышать тот же самый ответ. Друзья, когда человек хочет по-настоящему найти волю Божию, он должен понимать, что он не найдет ее среди людей, которые не выше его духовно. Если мы хотим найти волю Божию, мы должны искать ее там, где она есть. Если мы хотим праведность Божию, чтобы освещала нашу жизнь, мы должны искать там, где она есть. Это точно не наши сверстники. Потому что у них будет такое же мнение, как у нас. Сейчас тоже, друзья, люди некоторые ищут в интернете волю Божию, например, да, там где-нибудь в каких-то соцсетях и так далее. Друзья, тоже там очень, может быть, какие-то осколки этой воли Божией. Сейчас очень много цитат выставляют. Ну, в принципе, я не считаю, что это плохо, но я не считаю, что это сильно полезно. Вот выставляют цитаты какие-то и так далее. Но это все осколки познания Божьего. Друзья, воля Божия находится в первую очередь в Священном Писании. Глубокое, постоянное изучение Священного Писания, оно позволяет человеку понимать правду Божию. Когда мы поступаем вот каким-то образом, когда вот у нас случай в жизни произошел, вот нас кто-то на работе несправедливо с нами поступил, или еще что-то, и мы хотим правду Божию вот в этом случае понять, друзья, только глубокое, постоянное изучение Священного Писания дает нам возможность погружаться в правду Божию, искать правду Божию, только там она есть, нигде ее в других местах нет. Ну, точнее, где мы ищем, часто ее там нет. В церкви правда Божия. В церкви правда Божия. Вот я 44 года мне сейчас, и я уже больше 20 лет верующий и пресвитер церкви. Но я вам скажу, друзья, что не проходит, наверное, ни одного собрания, когда я не получаю от Бога откровения через проповедников, даже очень слабых. Если ты выходит за кафедру проповедник, и ты внимательно стараешься его слушать, если ты говоришь самому себе и молишься внутри себя, обращаясь к Богу, «Господи, помоги мне понять, что хотел ты сказать», то Бог обязательно открывает, потому что церковь – это столб утверждения истины. Даже если это церковь, там несколько бабушек, и даже там слабый проповедник, все равно это столб утверждения истины. Друзья, и именно в церкви мы находим правду Божию, именно в церкви. И, к сожалению, я наблюдаю картину, когда в церквах значительно уменьшается количество посещающих собрания. В пятницу, в среду, в воскресенье, вечером, например. Ну, в воскресенье утром часто люди приходят. Но почему? Или бывает так, что человек пришел на собрание и ушел куда-то там поговорить, там где-то вот вышел там пообщаться, или у него телефон звонил, он вышел пообщаться. Друзья, он лишает себя возможности понять волю Божию. У него останется иллюзия знания. Он будет думать, что он знает, но на самом деле он не знает. Потому что он должен проявить усердие, чтобы внимательно слушать. Церковь – это место, где правда Божия открывается. Правда Божия открывается в совете со старшими братьями, с родителями, с людьми духовными открывается в совете. Друзья, правда Божия, правду Божию надо искать там, где ее можно найти. Итак, первое, правду Божию нужно искать с усердием, это нужно проявлять усердие. Второе, правду Божию нужно искать там, где ее можно найти. И третье, чтобы правда Божия действительно, чтобы действительно найти, нужно ее обязательно применить в нашей жизни. Вот мы с молодежью сейчас изучаем послание Иакова, и последняя наша беседа, она заключалась вот в чем. Апостол Иаков обращается к братьям, говорит, братья, и говорит им такие слова, не обманывайтесь. То есть, оказывается, даже братья, то есть члены церкви, могут обманываться. Что такое обманываться? Обманываться – это думать, что универсальный закон – который существует в мире, который действительно действует, в данном моем конкретном случае не сработает. Ну, по каким-то причинам. Ну, например, допустим, пишет, не обманывайтесь, что посеет человек, то и пожнет. Вот человек думает, что он посеет одно, а пожнет другое. Когда он другого человека видит, он говорит: слушай, а что ты удивляешься? Ты в своей жизни пожал то, что посеял. Что удивительно, это же закон. Но когда в моей жизни я что-то посеял, я жду, что я этого не пожну. Да? То есть я что-то плохое сделал, мне кажется, что я никогда этого не пожну. И не обманывайтесь, что посеет человек, то и пожнет. Не обманывайтесь, дурные сообщества развращают добрые нравы, например, написано. А нам кажется, что если я буду в дурном сообществе, то мои нравы так и останутся в целости и сохранности, ничего с ними не случится. То есть мы можем обманываться. И вот послание Иакова, он пишет, тоже не обманывайтесь. И дальше он развивает эту мысль, и он говорит слова такие, что человек, который только читает Священное Писание, только вникает в него, который очень много его знает наизусть, но при этом он не исполняет его в жизни, этот человек обманывает самого себя. Слово Божие – могучий поток, способный преображать все. То есть Словом Божьим Бог мир сотворил. Словом Бога он возродил, Иаков об этом пишет, у нас возродил Словом Бога. Слово Бога способно вообще человека полностью поменять и помочь ему преодолеть то, что он сам не может преодолеть. Вот это Слово Божие, оно не способно действовать в жизни человека, когда человек не исполняет его, не старается применить его в практике. Какой смысл надеть очки, допустим, да, как некоторые люди надели очки, там подняли на лоб и не смотрят через них? Или какой смысл надеть очки и закрыть глаза, например? Или какой смысл надеть очки, например, и выключить свет, и ходить в потьмах? То же самое есть люди, которые посещают собрания, читают Священное Писание, но они не пытаются применять практику, не пытаются применять на практике те принципы, которые они прочитали в Священном Писании. Правда Божия в их жизни не действует, потому что она остается где-то в архивах каких-то. Друзья, использовать на практике то, что мы получаем, помните, мы говорили слово «праведность», это означает слово, оно означает искать поступков, согласных воле Божией. Какой смысл, если я еду на машине, вижу знак 60 и думаю про себя, этот знак означает 60, скоро 60, больше нельзя превышать, и если превысишь, то тебя могут оштрафовать на такую-то сумму, а если ты превысишь на 50 км в час, то тебя могут вообще лишить прав, а если там впереди поворот, ты можешь вылететь за поворот и разбиться, а вот такой случай был, а вот такой случай был. То есть ты все знаешь прекрасно, хорошо себе повторяешь, но при этом ты едешь 100. Какой смысл от этого твоего знания? Потому что тебя остановит полицейский и скажет, вы превысил. Да, я знаю, я могу рассказать, что я превысил, я могу все рассказать, но пользы от этого никакой нет, потому что человек не делает то, что он знает. Друзья, для многих из нас Священное Писание, воля Божия, праведность Божия, она ушла в какую-то, знаете, область теоретического знания. Где-то в голове там у нас это есть, мы можем об этом рассказать, мы можем об этом вспомнить. Но когда приходит конкретная ситуация жизни, вот прямо сейчас мне нужно совершить какой-то поступок, прямо сейчас я делаю выбор, прямо сейчас я что-то пытаюсь предпринять, вот в этот момент времени... Друзья, та правда Божия, которую мы знаем, должна быть применена. Вот это написано слово «ищите». Ищите – это не только теоретически знаете. Ищите – это означает пытайтесь реализовывать в своей жизни. Друзья, и тогда те благословения, которых мы здесь читаем, они действительно в нашей жизни будут иметь действие. Напомню, друзья, что праведность Божия дает два огромных преимущества. Или правда Божия, или поиск правды Божией, два огромных преимущества. Первое, в свете этой правды мы можем строить свою жизнь, и мы не будем натыкаться на острые углы, мы не будем раниться, мы не будем трогать горячий утюг руками, потому что мы увидим, что опасность перед нами. Правда Божия, как очки, они просветят нас путь. Мы найдем то, что мы хотим найти, мы будем иметь то, что мы, в чем мы действительно нуждаемся, и это будет достаточно быстро и не... Мы не будем терять время на то, чтобы на бесплодные какие-то или на опасные, ошибочные пути. И второе огромное преимущество праведности Божией заключается в том, что эта праведность делает Бога нашим союзником. Бог, который знает наши нужды и который на небесах, Он способен и будет благословлять нас, в том числе и материально. Для того, чтобы нам иметь эту праведность Божию, мы должны проявлять усердие в поиске. Мы должны искать там, где можно найти. И мы должны то, что мы нашли, использовать в своей жизни. Да благословит нас в этом Господь. Аминь.
1: Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Оставайтесь хранимы Господом.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: Радио Зегенсвелле, Волна Благословения, город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Злачной пажити».
1: Езекия. Имя Езекия по-еврейски «Хиския» означает «Моя крепость Господь», и это полностью оправдалось в жизни и правлении этого царя иудейского. О его дедушке Иоафаме написано, что он делал угодное в очах Господних, 4 Царств, 15 глава, 34 стих, что он построил верхние ворота дома Господня, что он города построил на горе Иудейской и в лесах построил дворцы и башни, что он одолел аммонитян и принудил их платить ему дань. Так силен был Иоафам, потому что устроял пути свои пред лицом Господа, Бога своего. 2 Паралипоменон, 27 глава с 1 по 6 стих. О отце Езекии, царе Ахазе, так написано. Он шел путями царей израильских и даже сделал литые статуи Ваалов. Он совершал курение на долине сынов Енома и проводил сыновей своих через огонь, подражая мерзостям народов, которых изгнал Господь пред лицом народов Израилевых, и приносил жертвы и курение на высотах и на холмах и под всяким ветвистым деревом. 2 Паралипоменон, 28 глава с 1 по 4 стих. За это сириане нанесли ему поражение и увели пленных в Дамаск. Факей, сын Ремалии, царствовавший в Самарии, уничтожил 120 тысяч войска Ахаза, а силач Зихрий убил Маасию, сына Ахазова, и двух царедворцев. 2 Паралипоменон, 28 глава с 5 по 8 стих. На юге страны Рецин, царь Сирии, изгнал евреев из Елафа, портового города при Акапском заливе, присоединил его к Сирии и заселил своими людьми. Филистимляне и идумитяне совершали грабительские набеги на Иудею. 4 Царств, 16 глава, 6 стих и 2 Паралипоменон, 28 глава, 17 по 18 стих. Когда Факей и Рецин хотели завоевать Иудею и поставить там царем некоего сына Товиилова, пророк Исаия успокаивал Ахаза, что это им не удастся, и что опасность для Иудеи грозит со стороны Ассирии. От Исаии 7 глава с 1 по 20 стих. Ахаз не послушался пророка, а забрал все сокровище из дома Господня и дома царского и послал в дар Фиглав Филосару, царю Ассирии, чтобы тот защитил его от царей Самарии и Дамаска. Ассирийский царь завоевал Дамаск, Рецина убил, а народ переселил в Кир. Овладел городами Самарии, многих жителей переселил в Ассирию, а Факея убил заговорщик Осия. Ахаз должен был явиться к царю ассирийскому в Дамаск с выражением покорности и по возвращении оттуда запер двери дома Господня. По всем углам Иерусалима и по всем городам Иудеи строил жертвенники и приносил жертвы иным богам в надежде, что они помогут ему. И когда он умер, то хоронили его в городе Давидовом, но не внесли в гробницы царей Израилевых. 4 Царств, 16 глава, с 10 по 20 стих, и 2 Паралипоменон, 28 глава, с 22 по 27 стих. Езекии было 25 лет, когда умер отец его Ахаз. И о Езекии так написано. В первый же год царствования своего, в первый месяц, он отворил двери дома Господня и возобновил их, и велел прийти священникам и левитам, и собрал их на площади восточной и сказал им, «Послушайте меня, левиты, осветитесь сами и осветите дом Господа Бога отцов ваших, и выбросьте нечистоту из святилища». Ибо отцы наши поступали беззаконно и делали неугодны в очах Господа Бога нашего, и оставили его, и отвратили они лица свои от жилища Господня и обратились спиною, и заперли двери притвора, и погасили светильник, и не зажигали курения, и не возносили всесожжения во святилище Бога Израилева, и был гнев Господа на Иудею и на Иерусалим. И Он отдал их на позор, на опустошение и на посмеяние, как видите глазами вашими. И вот пали отцы наши от меча, а сыновья наши и дочери наши, и жены наши за это в плену до ныне. Теперь у меня на сердце заключить завет с Господом, Богом Израилевым, да отвратит от нас пламень гнева своего». 2 Паралипоменон, 29 глава с 3 по 10 стих. Священники и левиты взялись за дело. Священники удалили из храма все нечистое во двор, а левиты отнесли к потоку Кисону. Через 2 недели все было приведено в надлежащий порядок. Рано утром царь Иезекия с начальниками города и народом направились в храм. Священники приступили к принесению соответственных жертв, а левиты начали играть на разных музыкальных инструментах и петь по уставу Давида и Гада, прозорливца царева и Нафана пророка, так как от Господа был устав этот через пророков его. 2 Паралипоменон, 29 глава, с 12 по 28 стих. Восстановили форму богослужений времен Давида. После этого, скорее всего, в следующем году, совершили Пасху Господню. Посланцы царя Иезекии с письмами от него ходили по всем городам царства Иудейского и царства Израильского, призывая народ к истинному богопоклонению. И написано, что над ними смеялись и издевались. Все же нашлись многие из колена Ефремова, Манасиина, Исаахарова и Завулонова, которые пришли в Иерусалим для празднования Пасхи. И празднование было таким торжественным, какого не было от дней Соломона. Следующим действием Иезекии было сокрушение статуи Ваала и Ашеры, разрушение их жертвенников и других предметов языческого культа, даже медного змея, сделанного Моисеем в пустыне по указанию Господню, Иезекия уничтожил, потому что сыны Израилевы сделали его предметом поклонения, ходили ему. 2 Паралипоменон, 31 глава, 1 стих, и 4 Царств, 18 глава, с 3 по 6 стих. Восстановил иудеи предписанное законом Божьим содержание для священников и левитов, чтобы они постоянно пребывали в служении Господу. Проведя религиозные реформы, Иезекия взялся за государственные. Он отказался платить дань Ассирии, какую обязался его отец Ахаз. Он прогнал филистимлян из пределов Иудеи и даже овладел некоторыми их городами. Он укрепил Иерусалим, сделал его почти неприступным. Засыпал источники воды, находившиеся вне города, чтобы осаждающий город неприятель терпел жажду, а от большого источника, находившегося при городской стене в скале, на которой стоит Иерусалим, пробил туннель длиною сверх 500 метров и провел воду в город, в так называемый Силоамский пруд. Этот туннель открыт в 1880 году и привлекает теперь многих туристов. Он заключил оборонительный союз с Египтом, за что был осужден пророком Исаией. Исаия 30 глава, с 1 по 7 стих. В 14 год царя Иезекии пошел Синахирим, царь ассирийский, против всех укрепленных городов Иуды и взял их. Написано в 4 книге Царств, 18 глава и 13 стих. На призме Синахирима, хранящейся теперь в музее Института восточных исследований при Чикагском университете, Синахирим хвалится, что он взял у Иезекии 46 укрепленных городов, а малых городов и сел без числа. Его же самого запер в Иерусалиме, как птицу в клетке. Иезекия сперва признал могущество Синахирима и уплатил ему громадную дань. 4 Царств, 18 глава, с 14 по 16 стих. Но Херим не удостоверился этим, не удовлетворился, а послал своих военачальников овладеть Иерусалимом, и те, подойдя к городу, дерзко насмехались над Езекией и над Господом Богом, в которого он верует. В результате так написано. «И помолился царь Езекия и Исаия, сын Амосов, пророк, и возопили к небу. И послал Господь ангела, и он истребил всех храбрых и главнокомандующего, и начальствующих в войске царя Ассирийского». 2 Паралипоменон 32, 20-21. «В одну ночь умерло 185 тысяч человек. Синахирим возвратился в Ниневию, и там был убит его сыновьями». Исаия 37, 36, 38. После этого Езекия заболел, и пророк Исаия сказал ему, чтобы сделал он завещание для своего дома, ибо умрет. Но Езекия так горячо и настойчиво молился, что Господь даровал ему выздоровление и еще 15 лет жизни. От Исаии 38, 1, 22. По выздоровлении Езекия оказался неблагодарным. Когда вавилонский царь Меродах Баладан, услышавший о смерти и выздоровлении Езекии, прислал ему поздравления и дары, Езекия похвалился перед вавилонскими послами своим богатством, а у него было много золота, серебра и драгоценных камней. Имел большие запасы хлеба, вина и елея. Владел огромными стадами крупного и мелкого скота. Этим он хвалился, но не показал вавилонянам ни своих богослужений и не познакомил их с вдохновлявшими его пророками Исаией, Михеем, Сафонией и другими. Пророк Исаия пришел к Езекии и возвестил ему, что все его богатства, какими он хвалился, достанутся в добычу вавилонянам. «Хвалящийся, хвались Господом», — написал апостол 1 Коринфянам, 1 глава, 31 стих.

Вы слушали радиопередачу «Злачные пажити». Радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Слушать радио, познавать Бога.

0: вот что нужно. И сказал человек: вот эта кость от костей моих и плоть от плоти моей, она будет называться женою, ибо взята от мужа. Бытие 2.23. В виде одиночества первого человека Бог в свойственном ему молчании сотворил ему помощницу, набросив на акт творения покров великой тайны, которым окутано также все живое творение. Человек, увидев жену, воскликнул: «Вот, наконец-то, это то, что нужно». В этом возгласе заключены глубокая радость и чистота, и невероятное счастье, и удовлетворение потребностей человеческой личности. Наконец-то нашлась та, кого так сильно желало сердце. Ничто другое во всем сотворенном мире не могло заменить ее. Истинный брак является символом самого глубокого и самого высокого общения, на которое только способен человек. Ветхозаветные пророки использовали образ брачного союза для описания отношений между Богом и израильским народом. Апостол Павел в Новом Завете также говорит об отношениях мужа и жены как прообразе отношений Христа и Церкви. «Поэтому оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Тайна эта велика, я говорю по отношению ко Христу и к Церкви». Ефесянам 5:31-32. Пренебрегая истинным предназначением брака, человек теряет самое возвышенное общение, на которое он только способен. Это общение гораздо глубже и чище, чем простое половое влечение всего остального живого творения. В наше время мы совершенно отчетливо видим губительное действие безнравственности, аморальности и неверности. Разрушенный брак обрекает душу человека на глубокое одиночество. Человек замечает в другом лишь пол, а не задуманное Богом стремление к глубокому общению. Упуская первоначальную, истинную суть брачного союза, человек лишается самого прекрасного в замысле Божьем, лишается семьи, этого восхитительного рая, в основании которого лежит брачный союз мужчины и женщины. Ни одному народу, пренебрегавшему задуманным Богом браком, не удалось избежать моральной и физической гибели. Таким образом, всякое отклонение человека от Божьих замыслов ведет к разрушению и смерти, лишает жизни вечной. Об этом говорит Священное Писание. Человек перестает быть тем, кем он был задуман. Только рожденное свыше новое Божье творение избавлено от этого жалкого и гибельного состояния. Только Бог может возвратить человеку жизнь и вечность, потерянную однажды в грехопадении.
1: Размышления вслух. Фолькер Зайлер. Святой Валентин. В кафедральном соборе андалузского города Альмерия, что в Испании, находится гробница святого Валентина. Годы жизни около 175-268 от Рождества Христова и его алтарь. Спрашивается, какое мне дело до этого святого? Мне близок этот город. Недалеко от Альмерии находится местечко под названием Рокетас де Мар. В 1980-е годы там была основана свободная евангельская община. В ней служат проповедники-волонтеры или пасторы-пенсионеры. Так вот, одним из этих пасторов был я. Валентин из Терни вошел в историю церкви. Он был епископом Терни, города в Умбрии, расположенного в 80 километрах от Рима, и почитается сейчас как покровитель любящих. Он может служить христианам образцом для подражания и сегодня, причем не только в день памяти о нем. Император Клавдий Германик предпринял множество кровавых походов. Он считал, что неженатые воины сражаются лучше женатых, обремененных заботами и мыслями о том, что будет с семьей в случае их гибели. Поэтому он запретил римским воинам жениться. Этому воспротивился священник Валентин, за что и был обезглавлен 14 февраля 270 года. Смелым человеком был этот священник. Он очень симпатичен мне по двум причинам. Во-первых, он отстаивал ценности брака и семьи, что отнюдь не является само собой разумеющимся. Как тогда, так и теперь нужно установить,

0: строить и поддерживать дни влюбленных, брака и семьи. Во-вторых, Валентин хотел освободить женатых от военной службы. Кроме проповеди Евангелия в Рокетас де Мар, я всем сердцем желаю благословлять и помогать сохранять семейный союз мужчин и женщин, и по возможности не участвовать ни в каких спорах или тем более в рознях. Разделение и вражда нам не к лицу, особенно в общинах. Интересно, что бы сказал по этому поводу святой Валентин?
1: Проза. Людмила Шторк. Ангелы. Из кухни доносился манящий запах запеченной в духовке курицы. Яков Иванович хорошо знал, к чему следует готовиться. Скоро жена позовет к столу, и он отведает золотистую корочку курицы с такими же запеченными на противне золотистыми половинками картофелин. Это было одно из немногих блюд, которое у Ангелины Сергеевны, врача-педиатра с почти 30-летним стажем, всегда получалось на славу. Предвкушая вкусный ужин, Яков Иванович втянул носом воздух. Нет, все-таки это издевательство — ждать, когда такие запахи витают. Вдруг из кухни, где жена постукивала ножом, нарезая салат, послышался голос: «Яков!» «Что?» – нехотя ответил мужчина. Он по опыту знал, что сейчас жена о чем-то его попросит, а ему так не хотелось отрываться от интересной книги. Он легко согласился бы оторваться, но только для принятия пищи. «Ты не мог бы вынести мусор?» – спросила жена. «Ну вот, так я и думал», – вздохнув, пробормотал про себя Яков Иванович. А потом поинтересовался недовольным голосом: «А после ужина это разве нельзя сделать?» «После ужина ты не захочешь, я тебя знаю», — ответила она. «А до завтра все остатки закиснут и завоняют». «Хорошо, сейчас иду», — ответил Яков Иванович и отложил книгу в сторону, вставая с кресла и направляясь в кухню. Здесь вкусный запах был еще сильнее, но тут он увидел протянутый женой пакет с мусором. Семья Серовых всегда отмечала дни рождения. Сегодня был день рождения их единственной дочери, умершей от рака 4 года назад. Но Ангелина Сергеевна настаивала, что день рождения не следует отменять. Яков Иванович не возражал. Боль от потери единственной дочери до сих пор не утихла, хотя немного притупилась. Он словно пропитался ею, она стала его частью. Сегодня они с женой, как обычно, взяли выходной на работе, съездили на кладбище и положили цветы на могилку. Когда вернулись домой, Ангелина Сергеевна пошла на кухню готовить ужин, а Яков Иванович взялся за книгу. Теперь он медленно шел по улице, неся пакет с мусором и недовольно вздыхая. Вдруг в памяти всплыла христианская песня, которую он давно уже не слышал. «От меня это было, мой брат и сестра». Яков Иванович даже остановился от удивления, мысленно ответив: «Господи, если это было от Тебя, то покажи, что я могу сделать. Для чего Ты послал меня сюда?» Двор многоэтажки был пуст. Ветер раскачивал деревья, принеся долгожданную прохладу после знойного дня. Яков дошел до баков, привычно бросил пакет и повернулся, чтобы идти обратно. В этот момент он заметил, как худенький мальчик, спрятав что-то под полы грязной рубахи, заторопился от мусорных баков к подъезду. Этого мальчугана он не раз видел играющим с соседскими ребятами, но в последнее время его почему-то не было видно. Повинуясь необъяснимому побуждению, мужчина последовал за ребенком. Малыш был грязным и выглядел очень голодным. Когда Яков Иванович у самого подъезда поравнялся с мальчиком, тот не на шутку испугался. «Не надо, дяденька, я не вор, она там стояла, я маме хотел». «Малыш, не бойся, я не считаю тебя вором и не буду ничего отнимать», — успокоил мальчика Яков Иванович. «Что случилось? Может, я могу тебе как-то помочь?»
2: Что-то было в тоне или глазах мужчины такое, что мальчик, подумав немного, открыл полу рубашки и показал свое сокровище — бутылку молока, вероятно, прокисшего. Вряд ли кто-то выбросит свежее. «А мама где?» Сердце мужчины ёкнуло. Он подумал, что она, наверное, алкоголичка, если сын бродит по помойкам в грязной рубахе. «Она болеет», — тихо произнес малыш. «Может, ты проводишь меня к себе домой? Я хотел бы помочь и тебе, и маме. У меня дочь тоже болела». Голос его дрогнул. «У нее сегодня день рождения». «Она уже не болеет?» «Она умерла», — тихо ответил мужчина. «Мама тоже говорит, что скоро умрет, и рассказывает, что мне нужно будет делать в приюте, куда меня отвезут», — признался малыш, расположившись к соседу. Открыв дверь, приличной с виду квартиры, он пропустил Якова Ивановича вперед. Видно было, что хозяева раньше жили хорошо, но сейчас в квартире почти не осталось никакой мебели. В комнате лежала молодая женщина, скорее напоминающая скелет, обтянутый кожей. «Даня? Кто это?» — тихо спросила она. «Я же просила тебя не разговаривать с незнакомцами». «Это дядя Яков, наш сосед. Он хотел помочь», — начал оправдываться мальчик. «Спасибо, но нам не надо». Почти прозрачная рука слабо отмахнулась. «Вам нужна помощь», — твердо произнес Яков Иванович. «У меня дочь тоже болела раком. Я вижу, у вас сейчас сильная интоксикация. Вам нужно в больницу». «Меня никто туда не возьмет», — отмахнулась больная. «Да и Даника оставить не с кем». «Пусть попробуют мне отказать», — нахмурился Яков. «А за Даника не переживайте. Я возьму его к себе, пока вы будете в больнице».
3: «Если это правда, сам Бог вас послал», — прослезилась женщина.
2: Яков Иванович подошел к телефону, вызвал скорую. Пока ждали машину, познакомились. Яков Иванович дал больной женщине свой телефон, пообещав, что присмотрит за ее сыном. Он заглянул на кухню. Обнаружив там пустые полки и ящики, закипятил воды и принес больной, бросив в кипяток немного сахара. Больная отпила из стакана.
3: «Мне поставили диагноз слишком поздно», — вздохнула она. «Рак груди. Я все сама лечилась. Сына не с кем было оставить, и работать надо было. А потом, как у всех, говорят, что бесплатно. А там дай, туда надо. Вот все и продала.
2: Да я и не думаю, что сыну хоть что-то оставят после выхода из детского дома. Только бы квартиру не отняли, и то счастье будет. Народ разный встречается, а он теперь один». «А отец есть?» — поинтересовался Яков.
3: «Нет, погиб. Авария. Водителем работал, дальнобойщиком», — тихо ответила больная. «Мы с ним оба в детском доме выросли. Сами на квартиру заработали. Думали, поживем. Да не получилось».
2: Когда приехала скорая, врач попытался было сказать, что больных на этой стадии болезни в стационар не берут. Но Яков Иванович отчитал врача как ребенка, объяснив, что тот должен выполнять свою работу. Понимая, что отказаться не получится, врач позвал водителя, чтобы вместе вынести больную из квартиры. Яков Иванович не поехал со скорой, спросив только, куда женщину отвезут. Дома его ждала жена, которая, как он опасался, уже начала беспокоиться. После того, как женщину увезли, он обратился к Данику. «Теперь закрывай квартиру, пойдем к нам в гости. Твою маму в больнице покормят». Когда Яков Иванович с Даником пришли домой, Ангелина Сергеевна, не показываясь из кухни, нервно крикнула: «Тебя только за смертью посылать! Куда ты пропал?» «Нет, не за смертью, а за жизнью», — усмехнулся Яков Иванович, заведя в кухню Даника. «За очень голодной жизнью».
3: «Здравствуй», — растерялась женщина, увидев мальчика в дверях кухни. «А я тебя видела. Ты в нашем доме живешь?»
2: «Мы только что отправили его маму Светлану в больницу. Завтра нужно будет навестить ее», — сказал Яков Иванович.
3: «То есть «Ты мне сейчас сообщаешь, что Даник у нас с ночевкой?» — усмехнулась Ангелина Сергеевна. «Ну, в общем, да». Немного неуверенно кивнул головой Яков Иванович. «Хорошо. Тогда идите мойте руки», — спокойно сказала Ангелина Сергеевна и добавила. «Об остальном поговорим позже». Во время ужина она внимательно наблюдала за мальчуганом, положив ему маленький кусочек курицы и одну картофелину. Он проглотил пищу вмиг и с тоской, не говоря ни слова, смотрел на полные тарелки пищи хозяев. Яков Иванович вопросительно посмотрел на жену и сказал: «Добавь ребенку». «Ему нельзя. Плохо будет. А то и ему придется скорую вызывать», — строго ответила жена, налив мальчику кефира. Даник жаловаться не хотел, это было бы неправильно, но все же ему показалось, что Ангелина Сергеевна была к нему не так добра, как Яков Иванович. После ужина Ангелина Сергеевна отвела Даника в ванную помыться. Когда он вышел, она проверила его шею и спину и настояла, чтобы муж помог мальчику смыть оставшуюся грязь. После этого его уложили в постель, и через минуту он провалился в блаженный сон. Яков Иванович, оставшись наедине с женой, рассказал ей о тихом голосе, который услышал сегодня через слова песни. «Я тоже верю, что Бог говорил с тобой», — согласилась жена. «Ведь Иисус сказал ученикам, что Дух Святой напомнит то, что Он говорил им. Если у ребенка нет родных, то мы должны позаботиться о нем». «Я так рад, что ты это говоришь», — обрадовался муж. «Я так волновался, что ты будешь против. Я верю, что Бог именно этого хотел от меня, когда направил меня в тот дом». Наутро Ангелина Сергеевна опять взяла выходной. Якову Ивановичу, однако, пришлось выйти на работу, отпроситься на 2 дня у него не получилось. Ангелина Сергеевна накормила мальчика завтраком, и они вместе поехали в больницу навещать его маму. Найдя Светлану, Ангелина Сергеевна поговорила с ней, рассказав кратко о себе, своей профессии и том горе, которое им вместе с мужем пришлось пережить. Потом Ангелина Сергеевна вышла, чтобы дать возможность Данику пообщаться с матерью наедине. В разговоре Светлана спросила сына: «Ты не будешь возражать, если я попрошу этих людей, чтобы они взяли тебя к себе, и тебе не пришлось отправляться в детский дом?» «Конечно нет», — обрадовался мальчик. «Яков Иванович — настоящий ангел. Он очень добрый». «А Ангелина Сергеевна?» — напряглась Светлана. «Она тоже ангел, но только немного злой». «Она обижала тебя?» «Нет, просто она не дала мне вчера много вкусной курицы. Сказала, что у меня будет живот болеть, и я тоже могу попасть в больницу. А еще она заставила меня хорошо помыться». «Понятно. Думаю, она тоже очень хорошая женщина», — слабо улыбнувшись, сказала Светлана. «Только бы они согласились, чтобы ты с ними пожил, пока не повзрослеешь». Ангелина Сергеевна поговорила с врачом, который сообщил о снятии интоксикации. Он хотел, чтобы больную завтра уже забрали домой. Боялся, что она умрет в больнице. Не желал портить статистику дополнительной смертью. Ангелина из разговора с ним поняла, что счет жизни больной идет на дни, а, возможно, даже и на часы. На следующее утро Светлану забрали из больницы. Супруги, посовещавшись, предложили отвезти ее к себе, чтобы проще было за ней ухаживать. С утра Даник оставался с матерью и присматривал за ней, а после обеда приходила Ангелина Сергеевна и ухаживала за больной сама. Теперь мальчик мог есть столько, сколько хотел, и он не раз пытался поесть впрок. Через 3 дня, ближе к вечеру, Светлана подозвала к себе хозяев квартиры. «Я не знаю, как благодарить вас за помощь мне и сыну», — начала она. «Я не имею права просить о чем-либо еще. Но, если это возможно, вы не могли бы взять Даника к себе после моей смерти?» «Мы были бы рады», — тихо ответил Яков Иванович. «Дом стал пустым после ухода Регины. Но разве кто-то нам отдаст его?» Я могу написать завещание. Тогда это будет возможно», — несколько оживившись, ответила Светлана. «Я уже узнавала. Думала про соседку, но потом побоялась, что она квартиру заберет, а Даника бросит. Мне кажется, вы добрые люди, если помогаете нам безвозмездно». «Бог свидетель, если это возможно, мы были бы рады. Мы уже говорили об этом», — подтвердила Ангелина Сергеевна. «Наверное, Бог и прислал вас», — слабо улыбнувшись, почти шепотом сказала Светлана.
2: «Я уверен, что это он», — улыбнулся в ответ Яков Иванович и рассказал о событии перед встречей с Даником. Светлана очень внимательно его слушала.
3: «Так вы считаете, что Бог может вот так просто разговаривать с людьми?»
2: «Конечно, он же нас любит и учит. Он меняет наш характер, готовит нас к вечности», — уверенно пояснил мужчина.
3: «К вечности или к смерти?»
2: «К вечности, конечно. Смерть — это не конец жизни, а только начало. Это всего лишь порог, который нам приходится перешагивать, когда мы идем домой». В словах Якова Ивановича не было притворства, фальши. Он говорил о том, в чем не сомневался.
3: «Хотела бы я верить в это», — вздохнула больная.
2: «Вы можете помолиться и примириться с Богом во имя Иисуса Христа, и Он обязательно примет вас», — с уверенностью произнес Яков Иванович. «Бог всегда держит свои обещания». «А Он обещал, что примет каждого, кто во имя Его Сына приходит к Нему». Этим же вечером Света помолилась Богу, доверив ему свою жизнь. На следующий день супруги пригласили нотариуса, и Светлана заявила, что желает оформить опекунство над сыном на семью Серовых. Очистка организма и хороший уход продлили больной жизнь на 2 недели. Теперь она не боялась ни за себя, ни за сына. Она знала, что они в надежных руках Бога, который привел Якова Ивановича в нужное место и в нужное время, чтобы исполнить свою волю и позаботиться о сироте. Вскоре Светлана тихо отошла в вечность. Даник вырос добрым и заботливым, заменив супругом умершую дочь. Семья Серовых стала для мальчика родной на всю жизнь. Они вместе учились быть восприимчивыми к тихому голосу Святого Духа, ведущего их по жизни и побуждающего к добрым делам. Ведь Христос отдал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить Себе народ особенный, ревностный к добрым делам. Титу 2:14.
4: Малая кафедра. Вотчман НИ. Как было в начале. Он, Иисус, говорит им: «Моисей по жестокосердию вашему позволил вам разводиться с женами вашими, а сначала не было так». Матфея 19:8. Фарисеи считали, что между тем, чему учил Иисус, и тем, что записал Моисей в законе, имеется большое противоречие. Моисей позволил разводиться, а Иисус сказал следующее: «Что Бог сочетал, того человек да не разлучает». На первый взгляд здесь действительно можно увидеть противоречие. Однако Бог не изменяется. Не может быть такого, что Бог сначала запрещает, а потом разрешает, как если бы Он принимал решение по настроению. Итак, если Иисус сказал «сначала не было так», то он тем самым утвердил, что Божья воля в этом вопросе остается неизменной, несмотря на кажущиеся противоречия. Это очень важный принцип. Дело не в том, что Бог в этом или в другом случае позволяет или запрещает, а в изъявлении Его воли в принципе. Ее нам нужно понимать. Во всех вопросах нужно спрашивать, что Бог говорил с самого начала, какими были Его намерения. В случае, если нам кажется, что в Слове Божьем имеются какие-либо противоречия, необходимо задаваться вопросом, что Бог говорил с самого начала по тому или иному поводу, когда Его слова во всей своей чистоте и святости исходили из Его Святого Духа. Не следует сравнивать слова Божьи, сказанные изначально, с тем, чем они стали позже по жестокосердию его народа.

0: Эссе. Надежда Орлова. Брать или не брать? Эпиграф. За что прощать того, кто тверд в грехе? Уильям Шекспир. Гамлет. Известно, что разговор с человеком, обладающим знаниями в какой-либо области, дает заинтересованному собеседнику новую информацию и пищу для дальнейших размышлений. Однажды случай свел меня с бывшим сидельцем. Беседа наша была на философскую тему «Что есть движущая сила преступления?». Специалист просветил меня, чем обычный бандит отличается от маньяка. Цель у бандита одна – нажива. Он истязает, калечит, убивает ради наживы. Маньяк совершает те же преступления ради удовлетворения порочного желания господствовать над беззащитной жертвой, испытывать бесконечное удовольствие от того, что унижает, растаптывает, доводит человека до животного состояния. Бандит отбирает кошелек, маньяк – личность. Грех, как маньяк, отбирает личность, душу, искажает до неузнаваемости образ Божий в человеке, низводит до самого дна Господнее творение. И особое наслаждение силы зла испытывают, когда это происходит с теми, кто называет себя учеником Христа. После рождения свыше христианин, живя на земле, остается пленником греховного тела. «Ибо плоть желает противного духу» Галатам 5:17. Искушения подстерегают его на каждом шагу, особенно если взгляд устремлен не на Иисуса, а на прелести окружающего мира. Волевое решение смотреть на вещи и явления через жертву Христа и молитвенное обращение за помощью Святого Духа – лучшая защита от соблазнов. В этом случае большинство из них остаются незамеченными человеком. И совсем по-другому обстоит дело, когда мы готовы к компромиссу со злом. С небольшим злом, совсем малюсеньким злом, практически незаметным никому. Зато очень привлекательным, обаятельным, кажущимся безобидным. Никому от этого плохо не будет, даже наоборот. И, конечно же, мы никогда не допустим перехода на новый уровень. Нет, мы только на краю постоим. И да, мы уверены, что, заглядывая в бездну, избежим головокружения и не свалимся в пропасть. Человеку всегда кажется, что он способен контролировать свой поступок. Никто не узнает, никак не отразится, всегда могу оставить. Так думает пьяница и чревоугодник, игрок и вор, блудник и взяточник, лгун и сплетник. Пагубное заблуждение. Маленькое увлечение быстро перерастает в привычку, которая, в свою очередь, переходит в образ жизни. Сначала грех случается редко, невнятно, застенчиво, потом чаще и уверенней. Затем ширится, растет, поднимается – и вот уже вздымается над несчастным, как девятый вал Айвазовского, а вскоре и вовсе обрушивается на голову, поглощая целиком. И вот уже слышатся перешептывания за спиной, вот уже нарастает гул голосов, вот уже заглядывают в глаза и сначала с сочувствием, а затем с жадным любопытством задают вопросы. А бедный грешник чувствует себя все более и более неуверенно, оглядывается по сторонам, прокручивает в голове короткие беседы, анализируя чужие вопросы и свои ответы, старается не перепутать сказанную им ложь. Ему неуютно в обществе братьев и сестер, они-то прежние, а он другой, иной. Как инопланетянин, который вроде бы и понимает все, но остается от всего далеким. Проповеди становятся странными. Не иначе проповедники все про него знают, да так и стараются побольнее уколоть, только о его грехах и говорят. Вертится бедняга, крутит головой, оглядывается, смотрит на него или нет, и думает, смотрят, ох, смотрят, откуда только знают. Сколь веревочки не виться, все равно придет конец. Наступит день разоблачения и публичного позора. день ожесточения и злых слез, день окончательного воцарения любимого греха и его абсолютной власти. Самое страшное происходит тогда, когда верующий привыкает к греху, не видит его, отрицает его присутствие в своей жизни, оправдывает. Поела и обтерла рот свой и говорит: «Я ничего худого не сделала». Притчи 30:20. Есть такая мина-ловушка. Она замаскирована под что-то очень привлекательное и безопасное, что хочется взять. Например, спрятана в детской игрушке, книге, ценной вещи. Как только человек соблазнится находкой и поднимет ее, запускается взрывной механизм, и беды не избежать. Грех действует так же. Подобрать можно, а вот вернуть обратно без последствий нельзя. Однако такая ловушка легко обманывает неверующих, не умеющих отличить правой руки от левой. Иона 4:11. А просвещенного словом истины обмануть не может, разве что он только сам обманываться рад. Так что не обманывайтесь и греха на душу не берите.
1: Малая кафедра. Вотчман НИ. Секрет победной жизни. «Вложу внутрь вас дух мой и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих и уставы мои будете соблюдать и выполнять». Иезекииля 36:27. Лето подходило к концу, я отдыхал в курортном городке и жил на квартире у одного ремесленника. К моей большой радости через меня он и его жена пришли к вере в Спасителя. Уезжая, я оставил им в подарок Библию. Зимой у ремесленника была привычка пить алкоголь в обеденное время, иногда больше, чем следовало. И вот когда снова похолодало, на столе по обычаю появилось вино. Ремесленник склонил голову для молитвы, что у него успело войти в привычку, намереваясь поблагодарить Господа за пищу. Но в тот день слова не могли сойти с его уст. После нескольких неудачных попыток помолиться, он обратился к жене. «В чем дело? Почему мы не можем сегодня помолиться?» Его жена открыла лежавшую на столе Библию и начала листать страницу за страницей, надеясь получить откровение от Бога. Но напрасно, ответ не приходил. «Выпей вино и будем обедать», — сказала жена. Но ремесленник отказался. Он знал, что сначала нужно поблагодарить Бога за накрытый стол, а у него это никак не получалось. «Убери вино», — сказал он, наконец, жене. Как только алкоголь был убран со стола, муж и жена склонили головы для молитвы и обратились с благодарностью к Господу. В этот раз слова с легкостью слетели с его уст. Приехав однажды в Шанхай, ремесленник посетил меня и не преминул рассказать эту историю. «Брат Ни», — сказал ремесленник, — «начальник моего сердца не позволил мне выпить стакан вина». «Прекрасно», — ответил я ему. «Будь всегда послушен начальнику твоего сердца».
0: Из поэтических тетрадей. Наталья Паршина. «Учись. Учись прощать, как я простил тебя, забыв все зло, что сделано тобой. И все грехи, что в жизни совершил, я вычеркнул из книги долговой. Явил я милость и тебе простил твой долг огромный в тысячи талантов. А ты не можешь ближним отпустить долги всего лишь в несколько кадрантов. Учись терпеть, как претерпел мой сын. Позорный крест, насмешки, поругания, терпел и не оправдывал себя, чтоб ты имел на небе оправдание. Терпел и не отверз уста свои. Он перенес позор и посрамление, чтоб на него взирая укреплялся ты, чтоб совершенно имел терпение. Учись любить, как возлюбил тебя, когда ты погибал в своих пороках. Я отдал в жертву сына за тебя. принял, каким ты есть, без всякого упрека. Твоя любовь лишь к любящим тебя мне говорит о возрасте незрелом. Но ты учись любить своих врагов, любовь являя истиной и делом. Не будь младенцем в Господе всегда, но возрастай, питаясь Словом Божьим. Учись, пока есть время для тебя. Тебе пример был дан, и путь проложен. Христос есть путь. Ступая по нему, пройдешь над пропастью, что разделяла с Богом. Идя путем терпения и любви, однажды встретишься с Отцом в Его чертогах. Нам Божий Сын оставил яркий след, чтоб каждый подражать Ему стремился. Насколько сможем мы любить, терпеть, прощать, настолько в нас Христос отобразится. Сила воскресения. Не познав воскресения силу, не вкусив пробуждения сладость, и свобода мне станет темницей, жизнь земная мне будет не в радость. Для чего мне богатство и слава, если в сердце моем нет Иисуса, если мертвость сковала душу и не чувствую жизни вкуса? Не нужны мне чины и звания, на земле высоко ценимые, если я не достигла главного, звания высшего, христианина. Бесполезно стяжание земное, не заполнишь им сердце пустого, если в данное Господом время не стяжала я Духа Святого. Много ль пользы от царства земного, даже если весь мир мне поклонится, если двери небесного царства для меня навсегда закроются? Бесполезны земные знания и высокая степень ученая, если в жизни земного времени не познала живого Бога я. Что мне пользы от хлеба насущного, если я не питаюсь небесным? И бессмысленно жизнь протекает, если я не воскресла с воскресшим. В Иисусе премудрость и ведение, в Нем богатство и слава сокрыты. Он – источник сокровищ бесценных, в Нем для вечности двери открыты. Он – единый, любимый, желанный, песнь весны и души пробуждения. Он – Спаситель, что Богом мне данный, моя жизнь и мое воскресение. Воспоминания души. Жаждет душа свободы, ей тесно сидеть в темнице, стонет, томится, мечется, а память листает страницы. Как в тесном общении с Богом по раю она гуляла, в сиянии славы Господней сама как солнце сияла. Как творчески окрыленная свободой тогда дышала, всем зверям и птицам небесным свои имена давала. Страницу перевернувши, исполнилась вдруг печали, увидев себя нагою, лишенную Божьей славы. Создателя не послушав, общение с Творцом прерывая, изгнанница и ослушница покинула двери рая. Но сладостный вкус свободы и легкость ее и свежесть душа сохранила в памяти, как первозданную прелесть. И по любви великой, и милости бесконечной Творец не отверг творенья. Он путь приготовил в вечность. Голгофа в Господнем плане точкой отсчета стала. Сын Божий сошел на землю, чтоб двери открылись рая, чтоб выпустить из темницы измученных на свободу, чтоб путь указать на небо искупленному народу. О чем же тогда тоскует? Чего же душа страшится, стремясь обрести свободу, и жаждет ее, и боится? Принять ей лишь нужно верою, что плоти она не должница. Погребена плоть с Иисусом, скорее покинуть темницу, а духом, воскресшим в Господе, от власти греха свободный, как прежде в присутствии Божьем, ходить во славе Господней.
1: Точка зрения. Илья Карасени. Дарвин, Ницше, Гитлер и мы. Изучая труды Ницше в университете, я увидел интересную связь между биологом Чарльзом Дарвином, философом Фридрихом Ницше и диктатором Адольфом Гитлером. Они не были знакомы, однако Чарльз Дарвин в своем основном труде «Происхождение видов путем естественного отбора» 1859 год изложил теорию эволюции, суть которой в том, что человек – это разумное животное, которое произошло от обезьяны. Дарвин объяснял это естественным отбором. Сильные выживают, а слабые вымирают. По его логике, доминирование сильного индивидуума привело к развитию и формированию современного человека. Биолог Дарвин противопоставил свой взгляд библейскому учению о сотворении человека Богом. Через 20 лет немецкий философ и писатель Фридрих Ницше применил теорию эволюции и естественного отбора Дарвина к социальной сфере. Он писал, что сильный человек призван доминировать над слабым, должен преодолеть сострадание, добро, стыд, совесть и тем самым стать выше всех. По его мнению, культура и искусство должны заменить религию. Он писал: «Бог умер, мы убили его. Падающего подтолкни». Последние 10 лет жизни Ницше провел в доме для душевнобольных и был совершенно невменяем. Однако его книги стали очень популярными по всей Европе и оказали серьезное влияние на современников. В свое время я также увлеченно читал и изучал его книги. Так говорил Заратустра, Антихрист и другие. Они разрывали и запутывали мой разум и мою жизнь, лишали меня мира и радости. Ницше умер в 1900 году, но его безбожные книги и идеи бродили по миру и вселялись в умы людей. Через 30 лет он стал считаться одним из главных философов нацизма. Гитлер был лидером фашистской Германии 30-40-х годов 20 века. Он был инициатором Второй мировой войны, в которой погибли десятки миллионов человек. Гитлер истребил 6 миллионов евреев. Друзья, вы видите эту связь? Безбожная идея биолога Дарвина, развитая философом Ницше в социально-политической сфере, была применена Гитлером на практике. Величайшая из катастроф XX века началась таким образом с идей писателей XIX века. Какие выводы мы можем извлечь из этого? Во-первых, будьте осторожны со своими мыслями и идеями. «Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни» – притча 4.23. Во-вторых, будьте осторожны с книгами, которые вы читаете, и СМИ, которые слушаете. «Всякая неправда есть грех» – 1 Иоанна 5.17. «Будьте верующими, а не неверующими». Не обманывайте самих себя. Бог есть, Он жив, Он любит нас. Иисус пришел в этот мир, чтобы дать нам мир и прощение грехов, но люди распяли Его. Однако Иисус воскрес, и Он жив сегодня, Он любит каждого человека. Люди и сегодня отказываются от Бога. Они отвергают Бога истинного, ставя на Его место себя. Они стремятся сами решать, что есть истина, а что ложь. Современный либерализм, человекоконцентризм, безбожие, греховность и атеизм – это предпосылки будущего горя. Мир, который отказывается от Бога, превращается в ад на земле.

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвелле «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: В Германии 23 часа.
1: Евангелие от Марка. Глава 1. Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия, как написано у пророков. «Вот, я посылаю ангела моего пред лицом твоим,

скоженный на чреслах своих и ел акриды и дикий мед. И проповедовал, говоря: «Идет за мною сильнейший меня, у которого я недостоин, наклонившись, развязать ремень обуви его. Я крестил вас водою, а он будет крестить вас Духом Святым». И было в те дни, пришел Иисус из Назарета Галилейского и крестился от Иоанна в Иордане. И когда выходил из воды, тотчас увидел Иоанн разверзающиеся небеса и Духа, как голубя, сходящего на него. И глас был с небес: «Ты – Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Немедленно после того Дух ведет его в пустыню. И был он там, в пустыне, 40 дней, искушаемый сатаною, и был со зверями. И ангелы служили ему. После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божия и говоря, что исполнилось время и приблизилось Царствие Божие. Покайтесь и веруйте в Евангелие. Проходя же близ моря Галилейского, увидел Симона и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы. И сказал им Иисус: «Идите за мною, и я сделаю, что вы будете ловцами человеков». И они тотчас, оставив свои сети, последовали за ним. И пройдя оттуда немного, он увидел Иакова Зеведеева и Иоанна, брата его, также в лодке, починивающих сети, и тотчас призвал их. И они, оставив отца своего Зеведея в лодке с работниками, последовали за ним. И приходят в Капернаум. И вскоре, в субботу, вошел он в синагогу и учил. И дивились его учению, ибо он учил их как власть имеющий, а не как книжники. В синагоге их был человек, одержимый духом нечистым, и вскричал: «Оставь! Что тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас, знаю тебя, кто ты, святой Божий?» Но Иисус запретил ему, говоря: «Замолчи и выйди из него». Тогда дух нечистый, сотрясший его и вскричав громким голосом, вышел из него. И все ужаснулись, так что друг друга спрашивали: «Что это? Что это за новое учение, что он и духом нечистым повелевается властью, и они повинуются ему?» И скоро разошлась о нем молва по всей окрестности в Галилее. Выйдя вскоре из синагоги, пришли в дом Симона и Андрея с Иаковом и Иоанном. Теща же Симонова лежала в горячке, и тотчас говорят ему о ней. Подойдя, он поднял ее, взяв ее за руку, и горячка тотчас оставила ее, и она стала служить им. При наступлении же вечера, когда заходило солнце, приносили к нему всех больных и бесноватых, и весь город собрался к дверям. И он исцелил многих, страдавших различными болезнями, изгнал многих бесов и не позволял бесам говорить, что они знают, что он Христос. А утром, встав весьма рано, вышел и удалился в пустынное место, и там молился. Симон и бывшие с ним пошли за ним, и, найдя его, говорят ему:
все ищут.

тебя». Он говорит им: «Пойдем в ближние селения и города, чтобы мне и там проповедовать, ибо я для того пришел». И он проповедовал в синагогах их по всей Галилее и изгонял бесов. Приходит к нему прокаженный, и, умоляя его и падая пред ним на колени, говорит ему: «Если хочешь, можешь меня очистить». Иисус, умилосердившись над ним, простер руку, коснулся его и сказал ему: «Хочу, очистись». После сего слова проказа тотчас сошла с него, и он стал чист. И, посмотрев на него строго, тотчас отослал его и сказал ему: «Смотри, никому ничего не говори, но пойди, покажи священнику и принеси за очищение твое, что повелел Моисей, во свидетельство им». А он, выйдя, начал провозглашать и рассказывать о происшедшем, так что Иисус не мог уже явно войти в город, но находился вне, в местах пустынных, и приходили к нему отовсюду.

Евангелие от Марка, глава 2. Через несколько дней опять пришел он в Капернаум, и слышно стало, что он в доме. Тотчас собрались многие, так что уже и у дверей не было места, и он говорил им слово. И пришли к нему с расслабленным, которого несли четверо, и, не имея возможности приблизиться к нему за многолюдством, раскрыли кровлю дома, где он находился, и, прокопав ее, спустили постель, на которой лежал расслабленный. Иисус, видя веру их, говорит расслабленному: «Чадо, прощаются тебе грехи твои». Тут сидели некоторые из книжников и помышляли в сердцах своих: «Что он так богохульствует? Кто может прощать грехи, кроме одного Бога?» Иисус, тотчас узнав духом своим, что они так помышляют себе, сказал им: «Для чего так помышляете в сердцах ваших? Что легче, сказать ли расслабленному: прощаются тебе грехи, или сказать: встань, возьми свою постель и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, говорит расслабленному: тебе говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой». Он тотчас встал и, взяв постель, вышел перед всеми, так что все изумлялись и прославляли Бога, говоря: «Никогда ничего такого мы не видали». И вышел Иисус опять к морю, и весь народ пошел к Нему, и Он учил их. Проходя, увидел Он Левия Алфеева, сидящего у сбора пошлин, и говорит ему: «Следуй за Мною». И он, встав, последовал за ним. И когда Иисус возлежал в доме его, возлежали с ним и ученики его, и многие мытари и грешники, ибо много их было, и они следовали за ним. Книжники и фарисеи, увидев, что он ест с мытарями и грешниками, говорили ученикам его: «Как это? Он ест и пьет с мытарями и грешниками». Услышав сие, Иисус говорит им: «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». Ученики Иоанновы и фарисейские постились, приходят к Нему и говорят: «Почему ученики Иоанновы и фарисейские постятся, а твои ученики не постятся?» И сказал им Иисус: «Могут ли поститься сыны чертога брачного, когда с ними жених? Доколе с ними жених, не могут поститься. Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься в те дни. Никто к ветхой одежде не приставляет заплаты из небеленной ткани, иначе вновь пришитое отдерет от старого, и дыра будет еще хуже. Никто не вливает вина молодого в мехи ветхие, иначе молодое вино прорвет мехи, и вино вытечет, и мехи пропадут. Но вино молодое надобно вливать в мехи новые». И случилось ему в субботу проходить засеянными полями, и ученики его дорогою начали срывать колосья. И фарисеи сказали ему: «Смотри, что они делают в субботу, чего не должно делать».
Он сказал им: «Неужели вы не читали никогда, что сделал Давид, когда имел нужду и взалкал сам и бывшее с ним? Как вошел он в дом Божий при первосвященнике Авиафаре и ел хлебы предложения, которых не должно было есть никому, кроме священников, и дал и бывшим с ним?» И сказал им: «Суббота для человека, а не человек для субботы. Посему Сын Человеческий есть Господин и субботы».

Евангелие от Марка. Глава 3. И пришел опять в синагогу. Там был человек, имевший иссохшую руку, и наблюдали за ним, не исцелит ли его в субботу, чтобы обвинить его. Он же говорит человеку, имевшему иссохшую руку: «Стань на средину». А им говорит: «Должно ли в субботу добро делать или зло делать, душу спасти или погубить?» Но они молчали. И, воззрев на них с гневом, скорбя об ожесточении сердец их, говорит тому человеку: «Протяни руку твою». Он протянул, и стала рука его здорова, как другая. Фарисеи, выйдя, немедленно составили с иродианами совещание против него, как бы погубить его. Но Иисус с учениками своими удалился к морю, и за ним последовало множество народа из Галилеи, Иудеи, Иерусалима, Идумеи и из-за Иордана. И живущие в окрестностях Тира и Сидона, услышав, что он делал, шли к нему в великом множестве. И сказал ученикам своим, чтобы готова была для него лодка по причине многолюдства, дабы не теснили его. Ибо многих он исцелил, так что имевшие язвы бросались к нему, чтобы коснуться его. И духи нечистые, когда видели его, падали пред ним и кричали: «Ты Сын Божий!» Но он строго запрещал им, чтобы не делали его известным. Потом зашел на гору и позвал к себе, кого сам хотел, и пришли к нему. И поставил из них 12, чтобы с ним были, и чтобы посылать их на проповедь, и чтобы они имели власть исцелять от болезней и изгонять бесов. Поставил Симона, нарекший ему имя Петр, Иакова Зеведеева и Иоанна, брата Иакова, нарекший им имена Воанергес, то есть сыны Громовы, Андрея, Филиппа, Варфоломея, Матфея, Фому, Иакова Алфеева, Фаддея, Симона Канонита и Иуду Искариотского, который и предал его. Приходят в дом, и опять сходится народ, так что им невозможно было и хлеба есть. И, услышав, ближние его пошли взять его, ибо говорили, что он вышел из себя. А книжники, пришедшие из Иерусалима, говорили, что он имеет в себе Вельзевула и что изгоняет бесов силою бесовского князя. И, призвав их, говорил им притчами: «Как может сатана изгонять сатану? Если царство разделится само в себе, не может устоять царство то. И если дом разделится сам в себе, не может устоять дом тот. И если сатана восстал на самого себя и разделился, не может устоять, но пришел конец его. Никто, войдя в дом сильного, не может расхитить вещей его, если прежде не свяжет сильного, и тогда расхитит дом его. Истинно говорю вам, будут прощены сынам человеческим все грехи и хуления, какими бы ни хулили. Но кто будет хулить Духа Святого, тому не будет прощения вовек, но подлежит он вечному осуждению». Сие сказал он,
потому что говорили: «В нем нечистый дух». И пришли матерь и братья его, и, стоя вне дома, послали к нему звать его. Около него сидел народ, и сказали ему: «Вот матерь твоя и братья твои и сестры твои вне дома спрашивают тебя». И отвечал им: «Кто матерь моя и братья мои?» И, обозрев сидящих вокруг себя, говорит: «Вот матерь моя и братья мои, ибо кто будет исполнять волю Божью, тот мне брат и сестра и матерь».

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Segenswelle.
1: Волна благословения.
0: Наш сайт интернета segenswelle.de.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Дорогой слушатель, если ты ищешь ответ на вопрос о смысле жизни, в этой радиопередаче «Полнота жизни» идет речь, как найти ключ к счастливой жизни и в чем заключается ее смысл. Вы слушаете радио Зегенсвелле «Волна благословения».

Чальников, глубокомысленному человеку, хорошо знакомому жизнью. Одного русского писателя спросили, существует ли Бог. Он ответил, только Бог и существует, и те, кто с Ним. Как же убедиться в том, что Он существует? «Покажи мне Бога», — попросил индус-христианина. «Посмотри на солнце», — сказал тот. «Не могу», — покачал головой индус. «Если ты не можешь посмотреть на слугу, как можешь видеть Господа?» «Бога нельзя видеть физическими очами, однако внутренними очами, сердцем, можно». «Покажи мне Бога», — попросил в древности атеист-христианина, ученого Феофила Антиохийского. «Прежде покажи мне человека в себе, чтобы он мог увидеть Бога», — ответил Феофил. «И правда, истинный, чистый сердцем человек может узреть Бога, как сказал Христос. Блажены чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Матфея 5:8. «Ты предъявляешь более скромное требование. Докажи, что Бог существует». Вот главное доказательство. Бог существует, потому что Он любит. «Я мыслю, следовательно, я существую», писал в 18 веке французский мыслитель Декарт. «Тем более, правильно мысль, я люблю, следовательно, я существую». Поистине, любить значит жить. Никто никогда не видел электрической силы самой по себе. Но электрический свет мы видим, и потому не сомневаемся в существовании самого электричества. Никто не видел Бога, не созерцал непосредственно Его сущности, но лучи Его любви простираются на всю тварь. Их животворный свет и тепло знают даже букашки и каждая былинка в поле. Бог любит, следовательно, Он существует. Притом Он любит мир, погрязший во зле, грехе и скверне. Он любит не светозарные, надзвездные сферы только, не красоту цветов, сияние облаков в золотых лучах заката, не прекрасных сынов человеческих только. Он любит этот мир, как он есть, и человека, как он есть, покрытого язвами, обезображенного грехом. Бог возлюбил грешника, но не грех, разбойника, мытаря, помиловал блудницу. Он любит любовью милующей, возрождающей, любовью бесконечного милосердия, божественной любовью. Он любит миловать, говорит пророк Михей о Боге. 7 глава, 18 стих. Это ли не доказательство, что Бог существует и что Он есть любовь? Хорошо, скажешь ты. Действительно, если Он любит, то Он существует. Но докажи, что Он любит. Это легко не только доказать, но и показать на фактах. Бог любит, потому что отдал за нас Сына Своего Единородного. Отдал. Пока любовь выражается только в словах и восторженных чувствах, мы вправе сомневаться. Но любовь, которая жертвует, отдает, это любовь деятельная, действительная. Заметь еще, что отдал Бог. Он отдал самое дорогое, Своего любимого Единородного Сына. И как отдал? Не на зрелище только послал Он Сына Своего, а на смерть и позор. Предал Его на поругание, отдал всецело во власть человека. Это ли несовершенная любовь? Бог существует, потому что Он любит. Бог есть совершенная любовь. Иисус Христос указывает на практические плоды божественной любви. Она дает жизнь кающимся грешникам, и притом вечную жизнь. Ты можешь лично испытать это. Есть только две участи, две возможности для человека. Одна участь мне и тебе хорошо знакомы. Это обыденная, неудовлетворяющая нас жизнь без Бога. Лучше сказать не жизнь, а прозябание, скука, отчаяние, гибель. Без Него мы, если и живем, то лишь призрачной, видимой жизнью, отравленной ужасом бесцельности и бессилия. Как писал Лев Толстой, «Я жив, но не живу». В том-то и смысл нашего искания, тоски и томления духа, что мы созданы и призваны для жизни истинной, неумирающей, вечной. Верующий в Сына имеет жизнь вечную. Иоанна 3:36.
Тебе предназначена жизнь полная мира,

радости, творческой силы, одухотворенная любовью. Тысячи и тысячи нашли ее через Христа. Они испытали ее уже здесь, на земле. Она существует не только после смерти, вечности, но уже здесь, на земле, потому что Христос говорит в этом же Евангелии: «Слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Иоанна 5:24. Я пережил радость избавления от зла в дни студенчества, в пору мучительных исканий, когда, признав себя грешным, обратился к Отцу во имя Сына и нашел мир, силу и свет. Да, скажешь ты, все это хорошо, но, может, это не всем доступно, может, это не для меня? Именно для тебя. В Евангелии сказано: «Всякий верующий». Всякий. Если бы здесь было названо твое имя, отчество и фамилия, ты бы мог еще сомневаться, относится ли это к тебе, потому что где-нибудь на земле мог бы жить человек с таким же именем. Но тут написано «всякий», чтобы у тебя не возникло никаких сомнений. Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины, сказано в Евангелии, 1 Тимофею 2:4. «Что же мне делать?» — спросишь ты. Верить во Христа, довериться Ему. Испытай это, попробуй довериться Христу. Разве Он не достоин доверия? Разве от тебя требуется слепая, безотчетная вера? Вслушайся в Его слова, всмотрись в Его лик, в Его очи, полные тихой любви и скорби о гибнущем человеке. Проследи Его светлую жизнь и скажи: есть ли в нашем разуме или совести хоть малейшее основание не верить Ему? Верующий — это не умом лишь признающий божественность Христа. Так верят и бесы, но у них нет доверия и послушания Богу. Они веруют в Бога, но не верят Богу. Это мертвая вера. Лишь тот обладает живой верой, кто верует на деле и действует согласно со своей верой. Предположим, я купил билет на пароход, идущий в Англию. Верить в значение этого билета и говорить другим о его ценности – это слишком мало. Надо действовать согласно этой уверенности. Надо сесть на пароход. Ты говоришь, что у тебя нет веры. Ко Христу подходили и такие люди. Он отвечал и на такую молитву: «Верую, Господи, помоги моему неверию». Марка 9:24. Знаю даже такой случай, когда атеист, в отчаянии решивший покончить с собой, в последнюю минуту в глубочайшей тоске воззвал: «Боже, если Ты существуешь, спаси меня!» И он нашел Бога. Он покончил не с физической жизнью, а со своим отчаянием. Нашел истинную, светлую жизнь и покончил с грехом. Друг мой и брат мой, ты поник лицом и оттого печален, что собственная греховная тень падает перед тобой и заслоняет путь. Подними же лицо к небу, повернись к солнцу, и оно согреет тебя и озарит твой путь. Бог повелевает солнцу светить добрым и злым. Она освещает все темные уголки на земле. Она сверкает и в драгоценных алмазах, и в каплях росы, и в слезинке, повисшей на твоих ресницах. Она стремится согреть всех и вся. Не тем ли более хочет Бог простереть ласку свою, пролить свет свой и согреть лично тебя в этом мире? Не отвернись от Него. С Голгофского креста Бог в Сыне Своем простер руки любви ко всему миру. Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Иоанна 3:16. Так возлюбил Бог тебя.

В мире существует много злободневных и важных вопросов: о войне и мире, о вооружении и разоружении, о социальных проблемах и другие. Все эти вопросы, проходящие и в будущем, уступят место другим. Каждый человек может интересоваться этими вопросами или не интересоваться, и все-таки жить. Но есть важнейший из вопросов. Он касается всех без исключения. Что вы думаете о Христе? Это единственный вопрос, имеющий неприходящее значение, и от ответа на него зависит вечная участь человека. Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Деяния апостолов 4:12. Итак, что вы думаете о Христе? Вы, конечно, знаете, что 2000 лет назад он родился от Девы Марии, 30 лет жил в Назарете, 3 года проповедовал Евангелие Царства Божьего, совершал чудеса, был распят при Понтии Пилате и воскрес в третий день, как и написано было о нем в Писании. 1 Коринфянам 15:4. Этому верит каждый или делает вид, что верит. Верите, возможно, и вы, и, может быть, искренней и добросовестней, чем многие другие. Но какова ваша вера? Верите ли вы в реального, живого Христа или только как в историческую личность? Может быть, вы создали себе идеальный образ Христа и думаете, если бы я жил одно время с Ним, то уверовал бы и не распял Его. Но настоящий Христос совершенно иной. Он был унижен и умолен людьми. В Нем не было ни вида, ни величия. Исаия 53:2. Нет, дорогой слушатель, если бы вы жили в то время, вам было бы гораздо сложнее уверовать во Христа, чем теперь. Конечно, Дух Божий всемогущ, и Он мог бы открыть ваши духовные очи, чтобы вы уверовали. Но, скорее всего, вы бы презирали Христа так же, как и поносившая Его толпа иерусалимлян. Теперь нам легче уверовать, чем тогда. В дни земной жизни Христа людям было тяжелее противостать духовному влиянию окружающего мира. И они вместе с фарисеями, законниками и книжниками сочли Христа за грешника и лжепророка. В то же время сегодня есть опасность верить в Иисуса лишь как в историческую личность. Так верить может даже атеист. Религия – это не только нравственное учение, как и нравственное учение – не только религия. Слово «религия» в первоначальном смысле означало «страх Божий». Но почему человек должен страшиться Бога, которого все почитают как благое начало? Потому что человек восстал против Бога, делает зло и живет в нем. В религии он ищет примирение с благим и святым Богом, против которого грешил и грешит. Человек ищет прощение грехов. Тысячелетия назад прощение грехов искал убогий индус на реке Ганг. Свою греховность сознавал и древний египтянин, как это подтверждает прекрасная старинная надпись: «О сердце, мое сердце, полученное от матери, которым я обладал в земной жизни, не выступай против меня, не обвиняй меня перед Богом». Прощение грехов искали греки, римляне, германцы и другие народы. Чем иным объяснить жертвоприношение и непрестанный поток жертвенной крови? Отпущение грехов ищут люди и теперь. Что же может утолить мучительную жажду очищения виновной совести и успокоить бедное и истрадавшееся человеческое сердце? Кто может примирить создание с его Создателем и отпустить великий греховный долг человека? Никто иной, как только сам Создатель. Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Иоанна 1:29. «Бог во Христе примирил с собою мир». 2 Коринфянам 5:19. Итак, подлинное примирение с Богом возможно только через самого же Бога. Некогда Бог в Своем всемогуществе создал мир на основе Своей вечной праведности, справедливости и святости. Неприходящим законом Он связал между собой преступление и наказание. Как верно то, что ступивший в огонь сгорит, бросившийся в пропасть разобьется, так неизбежно и то, что согрешивший погибнет. Грех разделяет человека с Богом,
и примирение возможно только через удаление греха. Своим грехом человек устраняет себя от Бога и, отходя от источника жизни, обрекает себя на вечную смерть. Некоторые полагают, что для спасения достаточно решительного намерения больше не грешить. Но если бы кто-нибудь заявил судье: «Признаю, что в прошлом году совершил несколько убийств, но так как с тех пор я никого не убил и впредь тоже не собираюсь убивать, то прошу полного оправдания». Справедливо ли было оправдание такого преступника? Нет. Одно лишь отречение от зла не освободит душу от вины. Всякое прегрешение против вечного и совершенного Бога вечно. Также и наказание. Кто-то должен понести наказание за грехи человечества. Это сделал Христос. Невинный взял на себя нашу вину и принял наше наказание. Кто принимает учение Священного Писания, тот признает, что Бог во Христе принес святую и совершенную искупительную жертву, предрешенную еще до сотворения мира. Смерть Христа искупила грех. Вы искуплены драгоценной кровью Христа, как непорочного и чистого Агнца, предназначенного еще прежде создания мира. 1 Петра 1, 19 и 20 стихи. Иисус Христос отказался от славы, которой вечно обладал на престоле Своем, и сошел в мрачный, больной, пораженный грехом мир, чтобы взять на Себя непосильное ни для кого другого чудовищное греховное бремя человека. Если бы Бог не положил в плане Своем искупить человечество, никто не мог бы спастись, так как вся наша праведность в Божьих глазах, как запачканная одежда. Исаии 64:6. Вот почему нет другого пути для спасения, кроме как через Иисуса Христа. Слава, честь и благодарение Христу! Он ради нашего спасения смирил Себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Филиппийцам 2:8. Он принял на Себя наш грех и претерпел смерть за нас. Он пережил непостижимый ужас и муки. Он был оставлен Своим Отцом, когда грех мира лег на Его плечи, и в смертельной агонии возопил: «Боже мой, для чего Ты меня оставил?» Марка 15:34. Но Он одолел сатану в этой смертельной брани и победил ад. Добровольно приняв смерть, Христос все претерпел до конца. С креста прозвучал победный клич искупления: «Совершилось!» Иоанна 19:30. «Совершилось мое и ваше спасение». Как можно пренебречь Божьим зовом к спасению, за которое Он Сам заплатил такую непомерно дорогую цену? Приняли ли вы это спасение?

Дитя Божье. Дорогие, я не писательница и не журналистка, я простая малограмотная старушка. Мне 93 года, учиться не было возможности. В 1933 году был страшный голод. В конце многих сел стоял черный флаг. Это означало, что здесь нет ни одной живой души. После такого голода не только плоть высыхала, а, наверное, и мозги. Какая там учеба? Только научились писать, читать, началась война. После войны в 1947 году опять ужасный голод. На соседней улице с нашей мать съела 6 своих детей и все равно умерла, а сосед зарубил жену и спас этим детей. Почему я все про голод? Я дитя Божье. Мой дорогой, любимый и любящий Господь явился мне в 1922 году, когда мне было 5 лет. Он заговорил со мной и назвал меня дочерью, хотя и родилась в неверующей семье. Как раз отец умер, а мы с мамой остались. Но я не об этом хочу рассказать. Немного об отце и сыне, в чьем доме меня приютили после того, как моего отца, отчима, осудили по 58-й статье в 50-е годы, как и многих верующих. Конфисковали у нас все, дом и что в доме, а жили мы в то время в селе Городище Днепропетровской области. Маму приютила одна семья, а я пошла скитаться. Приехала в Дагестан, город Кизляр. Устроилась страховым агентом. Ходила по домам, страховала и, конечно, говорила людям о Боге и направляла уверовавших в дом молитвы. Однажды утром прихожу на работу, а меня ждет машина КГБ. Встречают и говорят: «Садитесь в машину, вы уволены». Привезли в какое-то здание и после допросов и истязаний швырнули с крыльца и спустили овчарку. Я растянулась на земле, лежу и молюсь, встать не могу, а собака добежала, обнюхала и начала лизать лицо, руки. Они, видя, что собака не разорвала, пригрозили, мол, собака не взяла, так мы доберемся еще. Я немного отошла, с трудом поднялась и в тот же день уехала в Чечено-Ингушетию. Между Грозным и Гудермесом есть такая станция «Джалка». Здесь меня временно приютила сестричка в Господе Маруся. У нее были осуждены отец и брат. Через несколько дней после того, как я поселилась у них, пришел ее брат из заключения, отца почему-то еще задержали, и вот что он рассказал. «Когда забрали отца, а за отцом и меня, оказались мы в одном лагере. Дали нам по 25 лет тюрьмы строгого режима. И вот в один день вызывают отца и меня, выводят во двор и говорят: «Вот сейчас будете бежать к забору, а мы вслед вам пустим собак». А собаки большие, злые, пена изо рта. И если успеете добежать, значит, останетесь живы. А не успеете, собаки разорвут вас. Посмотрим, как ваш Бог спасет вас». И мы побежали. Бежим, слышим, собаки бегут следом. Отец уже устал и говорит мне: «Беги. Может быть, успеешь добежать, а я уже не могу. Я задержу животных возле себя. Пока они меня будут рвать, ты, даст Бог, успеешь». Но я сказал: «Нет, отец, я тебя не оставлю». Взял его за руку, и мы побежали дальше. Слышим, уже собаки нас догоняют, и вдруг я споткнулся и упал. А отец, видя, что собаки настигают, упал на меня, прикрыв собой. Лежим, плачем и молимся. Вдруг чувствую, что кто-то слезы мои вытирает. Я подумал, что это отец. А когда открыл глаза, вижу, собаки лижут нас, вытирают слезы языком. Легли вокруг нас и скулят. Звали рассказчика Иваном, фамилию не помню. Тогда моя девичья фамилия была Артюшенко. Отец давно отошел к тому, в которого верил, за которого страдал, а нас еще терзали и в 60-е годы. Но это другая тема. Мне так хочется, чтобы у малодушных христиан укрепилась вера, смотря на стойкость веры братьев и сестер в прошлом столетии. Ведь не всегда так будет. Желаю всем Божьего благословения. С искренней любовью к вам, Юлия Даниловна Рязанова, Марганец, Днепропетровская область.

Уважаемый радиослушатель, является ли Иисус Христос твоим смыслом жизни? Наша радиопередача «Полнота жизни» подошла к концу. Ваши отзывы и свидетельства, которыми вы желали бы поделиться с нами и другими радиослушателями, вы можете сообщить нам по телефону 0049-5231-500-59-88. По этому же номеру вы можете прислать нам WhatsApp-сообщение. Сообщение нам можно также передать и по Telegram. Доступ через контакт Зегенсвеля. Вы слушали радио Зегенсвеля «Волна благословения», Детмалт, Германия. До следующей встречи в эфире через неделю.

0: В Германии 1 час.
1: Дорогие радиослушатели, сейчас время радиопередачи «Тропинка к счастью». Приглашаем к радиоприемникам подростков и молодежь. Сегодня мы предлагаем вам послушать заключительную часть рассказа «Победитель Золотого Царства», читает Татьяна Курмаева.
2: Анна громко закричала, услышав название тюрьмы «Лет Майюн Танг». Это было место жестоких пыток, и мало кто выходил оттуда живым. Солдаты смеялись над ее отчаянием.
3: «Я приду за тобой позднее, моя дорогая!» – злобно сказал один.
2: Дона потащили к двери. Он встретился с Анной глазами и прошептал.
3: «Бог позаботится о тебе!»
2: Затем добавил еще тише. «И о моих рукописях?» Как будто он знал, что никогда не вернется, питая единственную надежду на завершение его работы перевода Священного Писания. Они расскажут историю Иисуса, которую он больше не мог рассказать. Глава 8. Закованный узник. Дона привели не к королю, а прямо в тюрьму пыток. Здесь с него сорвали одежду, руки и ноги заковали в кандалы. В них продели крепкий бамбуковый шест и поднимали на блоках до тех пор, пока не подвесили его тело над землей. Темная камера и ужасный запах ее

0: терял счет времени. Но на третий день дверь распахнулась. О, может быть, они убьют его? Это лучше медленной смерти от голода, пока в агонии висишь на шесте. Внезапно резко опустили шест, и узник оказался на земле. Онемевшие ноги едва могли выдержать тело, пока его тащили к двери. Он ожидал увидеть палача. После трех дней полной темноты резкий свет ослепил его, и глаза едва могли поверить тому, что он увидел. Перед ним стояла Анна. Он был рад видеть ее, но в то же время боялся за нее. «Анна, дорогая, что ты здесь делаешь? Ты должна бежать из Авы немедленно. Попытайся связаться с английской армией и требуй защиты». Анна обняла его. «Дон, дорогой!» — рыдала она. «Я не подумаю бежать из Авы, пока ты здесь. Я сделаю все, что смогу, чтобы освободить тебя. Вот смотри, я принесла тебе еду и воду. Попей, Дон, это даст тебе силы». Она поднесла чашку к его губам.
1: «Время истекло! Выходи!» — прорычал тюремщик.
0: «Уходи быстро, Анна, дорогая!» — просил Дон. Ему было невыносимо, что она, такая нежная и красивая, задержится в этом ужасном месте хоть на секунду. Резким ударом его вернули в тюремную камеру и оставили лежать в грязи на полу. «О, Господи, позаботься об Анне!» – молился он. «И о моих ценных рукописях Бирманской Библии!» Он знал, что если власти найдут его перевод Писания, те страницы, которые потребовали столько долгих изнуряющих лет, они сожгут их, а копий он не сделал. Весь его труд пропадет. Анна каждый день приходила в тюрьму, принося узнику еду и утешая его. Иногда ей разрешали увидеть мужа, а временами, по прихоти тюремщика, она оставляла пакет у него. Ежедневно она просила освободить Дона, искала влиятельных людей и умоляла их убедить власти, что Адонирам Джадсон, несмотря на белую кожу, друг и помощник бирманцев. Наконец, начальник тюрьмы пыток был тронут. На него подействовали ее неистощимая жизнерадостность, светлая улыбка и вместе с тем денежные подарки, которые она приносила ему. Он не осмелился освободить узника, но создал для него немного лучшие условия. Дона вывели из темницы и поместили в сарай, где, по крайней мере, был свет и немного воздуха. Но руки и ноги все еще были закованы в тяжелые цепи, дабы ему не вздумалось бежать. «Анна, дорогая, рукописи целы?» – спрашивал он то и дело. «В полной безопасности, Дон. Я закопала их вместе с серебром под домом. Даже если все сгорит, они останутся там». Дон не был удовлетворен. «Они знают, что я над чем-то работал», — сказал он. «Они будут искать бумаги, содержащие слово «Бог». Под домом как раз то место, куда они полезут в первую очередь. Ты должна убрать их оттуда».
2: «Может быть, лучше принести их в тюрьму? Они послужат тебе утешением, правда?»
0: План был рискованным. Ну а где безопаснее? Анну могли поймать с ними. Много раз ее корзину обыскивали. Если тюремщик случайно найдет Библию, то, конечно же, ее уничтожат.
2: «Я знаю, что делать», — сказала находчивая Анна. «Завтра я принесу тебе подушку, хорошую мягкую подушку под голову, а вовнутрь, в перья, зашью рукопись перевода Евангелия». Верная своим словам, Анна на следующий день прибыла, неся драгоценную подушку. Тюремщик проткнул ее.
1: «Мы наполовину так не балуем наших заключенных!» — заметил он саркастично.
0: Анна, затаив дыхание, попыталась улыбнуться как можно естественней. Какое счастье, когда он отдал ее, ничего не подозревая. Дон почувствовал, что подушка – большое удовольствие не только для его больной головы, но и для души,
2: когда ощущал ее твердую

0: сердцевину. Дон часто спрашивал, как идут дела на войне. Продолжаются ли сражения? Кто побеждает? Казалось, никто ничего не знал о том, что происходит на юге. Время от времени в Ави стреляли из орудий. Так передавали новости битвы. Один выстрел – поражение бирманцев. Два выстрела – победа. Три выстрела были призваны объявить о сбросе британцев в море. Однако ни разу больше одного выстрела не звучало. Продвинулись ли англичане вперед? Если они приблизятся к столице, смогут ли они спасти бедного узника? Или его жестоко замучат до смерти за тех бирманцев, которые погибли в сражении? Проходили дни и недели. Дон слабел и слабел. Он уж давно бы умер, если бы не питательная пища, которую ежедневно приносила ему его верная жена. Появляясь в тюрьме, она всегда была весела, хотя, покинув ее, она не раз плакала, видя перемены в муже. Его черные волосы поседели, а на лице появились следы страданий. Анна продолжала свои попытки освободить Дона, чтобы вылечить его, но все надежды казались тщетными. Однажды, подходя к тюрьме, Анна была удивлена странным ревом, как будто рычало какое-то дикое животное. Анна призадумалась, что бы это могло означать, что еще замыслили коварные тюремщики. Она увидела в тюремном дворе заключенного в крепкую клетку свирепого льва из джунглей. Анна пришла в ужас. Неужели? О, нет! Конечно, они не собираются бросить узника голодному льву. Она знала, что они могут такое сделать. Когда она пересекла двор, сверкающие глаза огромного зверя жадно следили за ней. А сам он метался по клетке, издавая грозное сердитое рычание. «Зачем? Зачем лев здесь?» – спросила она тюремщика нервно, боясь услышать его ответ. Тот с радостью потер руки.
1: «Король джунглей избавит нас от всех английских дьяволов!» – сказал он ликующе.
0: Сердце Анны болезненно сжалось, когда она представила себе, что эти слова могут исполниться. Почувствовав слабость, она оперлась о стену, но тюремщик был так возбужден, что не заметил ее горя.
1: «Мы теперь знаем, как разбить врага!» – сказал он. «Наши храбрые мужчины были удачливы и поймали льва. Теперь мы не будем кормить его. Он будет слабеть и слабеть. Силы оставят его, соответственно, ослабеют и англичане. Бирма будет освобождена».
0: Их жалкая вера в магию была их надеждой разбить английскую армию. Бедные заблудшие! Анна поспешила к Дону. Он тоже слышал рычание льва в клетке и чувствовал жалость к большому царю зверей, как и он сам, страдавшему от невежества бирманцев.
1: «Если бы они только послушали нас, мы показали бы им лучший путь преодоления страха», – вздохнул он.
0: День ото дня рычание льва становилось все тише, пока не перешло в слабое поскуливание. Король джунглей умирал. Вскоре он затих. Лев был мертв, заморен голодом до смерти его жестокими ловцами. А английская армия по-прежнему продвигалась вперед. Ее сила не уменьшилась. Утраченные надежды бирманцев отразились на лице надзирателя в тот день, когда труп льва вывезли в лес, где он когда-то бродил на свободе, гордясь своей силой. В этот день Дон выразил странную просьбу. Он спросил, нельзя ли ему перейти в пустую клетку. Достаточно крепкая, чтобы удержать неукрощенного льва, она не даст ему никаких шансов на побег, но он, по крайней мере, будет на свежем воздухе. Его просьба была удовлетворена, и белый человек занял место льва. Анна продолжала приносить еду. Каждый день на час ее впускали в клетку с узником, и они с надеждой говорили о том времени, когда Дон будет свободен. Иногда заходили старые преданные друзья Ноу и Тахлах. Они радовали Джадсона тем, что остались верны учению Иисуса. Они узнали, что доктор Прайс тоже заключен в тюрьму, но никто не знал, куда его забрали. Вместе они молились, чтобы Бог спас Бирму. Однажды жарким утром, когда Джадсон пробыл в тюрьме около года, его снова потащили во двор пыток. Он часто слышал крики несчастных узников, которых пытали в этом месте. Земля была устлана костями жертв. Значит, подошла его очередь. Он всегда знал, что когда-нибудь она дойдет и до него. «Должно быть, это конец», — подумал он. Ему снова захотелось увидеть Анну. Он знал, что она придет и заберет драгоценную подушку, и его труд не пропадет. Наступит день, Бирма станет свободной от тирана, который сейчас правит ею. Его Библию напечатают и будут свободно читать. С ног сняли кандалы, и его сковали цепью с другим узником, похожим на испанца. Окруженные стражниками, которые были вооружены ножами, они брели по улицам Авы. После долгого заключения трудно и болезненно было ходить. Возможно, вид белого человека в цепях доставит удовольствие городскому населению, взбодрит их после новостей о еще одном проигранном сражении. Никто из тех, кто слушал Джадсона, не узнал бы бывшего учителя в изможденной спотыкающейся фигуре. Они шли через город и дальше, подгоняемые ножами своих жестоких тюремщиков. Стояла невыносимая жара. Солнце безжалостно пекло Дона, и хотя бы глоток холодной воды, пусть даже из грязных луж, что попадались по дороге. Усталые и разбитые ноги кровили, когда он тяжело ступал на острые камни. Как долго их еще будут гнать и куда? Весь день они тащились по пыльной булыжной мостовой, а ночью им разрешили присесть у дороги. Они были совершенно истощены и все еще скованы. У Дона не было сил разговаривать, и он тихо уснул. Он проснулся, когда солнце поднималось над горизонтом, и почувствовал, что все тело его как будто сковано. Он не может им управлять и даже пошевелить. «Куда мы идем?» – спросил он и услышал резкий ответ. «Ты скоро увидишь!» Какую еще новую пытку придумали их надсмотрщики? Снова и снова он пытался подняться, но беспомощно падал на землю. Когда солдаты обнаружили, что ни побои, ни угрозы не могут заставить узников стоять, они привезли повозку и бросили их в нее. Тряска в повозке по булыжной дороге была новой пыткой. Они ехали все дальше и дальше, милю за милей, пока не приехали в маленькую деревушку Унгпенла. Здесь телега остановилась, узников сняли и приковали к столбу в открытом рисовом поле. И не скрыться от палящих лучей полуденного солнца. Дон подслушал разговор охранников, стоящих в укрытии, и узнал свою дальнейшую судьбу. Эта деревня – место рождения командующего бирманской армией. Здесь он намеревается устроить парад своих солдат, которые все еще собирались сбросить англичан в море. Семья генерала должна была поддержать славу ее великого сына. Одним из мероприятий этого жуткого празднества было бы погребение этих несчастных узников заживо. Армия пока не прибыла, но ее ожидали со дня на день. Ничто не нарушало тишины дня. Джадсон не ел уже двое суток с последнего посещения тюрьмы Анны. «Пожалуйста, Господи, дай мне силы выстоять до конца!» – молился он, пытаясь защитить голову от палящих лучей солнца. К вечеру издалека послышался грохот. Могла ли это быть приближающаяся армия? Ее, безусловно, должны приветствовать криками и барабанной дробью. Над дорогой клубилась пыль. Она была все ближе и ближе, пока не показался вол с телегой, несущейся с бешеной скоростью. Джадсон протер глаза. В повозке была Анна, отважная, бесстрашная героиня. Она узнала, где находится муж, последовала за ним и нашла его. Анна привезла еду и питье. Когда она снимала пакет с повозки, охранники насмехались над ней.
1: «Ты как будто собираешься здесь остаться, безумная белая женщина!»
0: «Я приехала и останусь, пока мой муж будет здесь», — ответила она, и они не могли не удивиться, что эта женщина обладает таким мужеством и терпением. Анна привезла с собой повара Коо Чила. Вместе они разожгли огонь и приготовили еду для себя и Дона.
1: «Да благословит тебя Бог, Анна!» — сказал Джадсон.
0: И он поведал ей о той участи, которая ожидала его. К его изумлению Анна рассмеялась. «Тебе незачем беспокоиться», — успокоила она. «Армия никогда не придет. Командующий, в честь которого должен проводиться парад, сам мертв. Я видела собственными глазами, как его свергали. Его протащили по улицам Авы, а затем его затоптали слоны, потому что он оскорбил господина жизни и смерти». Глава 9. Во дворе короля. Английская армия продолжала продвигаться на север. День за днем раздавался одинокий выстрел из пушки на Дворцовой площади. Она сообщала жителям Авы, что еще одна битва проиграна. Бирманская армия была полностью разгромлена, ее солдаты разбрелись и скрывались в зарослях джунглей. С приближением англичан город все больше охватывала паника. Стал бояться даже король. Все его пустые бахвальства ни к чему не привели. Ни они, ни его магические действия, ни молитвы Бути, ни храбрость его солдат не могли сдержать натиска врага. Боясь за свою жизнь, Багги Доу решил, что он должен договориться с англичанами. Видя, что победить их не удастся, он надеялся их подкупить. Он решил начать мирные переговоры с английским командующим, но возникло еще одно затруднение. Как он сможет разговаривать с человеком, язык которого не понимает? Кому можно доверить переводить? Он вспомнил белого учителя, друга белого доктора. Что случилось с этим человеком, так хорошо говорящим на языке пали? Не казнили ли его? Тогда призвали премьер-министра и приказали немедленно отыскать Адонирама Джадсона.
1: «Он был в тюрьме, ваша светлость, но я не помню, чтобы кто-нибудь говорил о его смерти. Возможно, он выжил, я узнаю». «Если с ним что-то случилось, вы поплатитесь за это жизнью».
0: «О, господин белых слонов, я разыщу его немедленно».
1: «Вам следовало бы знать, что он мне понадобится», заявил вздорный монарх, забывая, что сам объявил Джадсона предателем и шпионом.
0: Если бы не преданность Анны, Дон, конечно, давно бы уже умер в тюрьме. Услышав слова королевского посланника, надзиратель тюрьмы Унгпенла повелел:
1: «Приведите вашего белого узника! Король требует его немедленно!»
0: Дон едва ли мог поверить, что Багги Доу хотел что-нибудь, кроме как снова обрушить на него оскорбление. Но королевскому приказу должны сразу же повиноваться. Задержка могла стоить тюремщику жизни, поэтому с лихорадочной поспешностью узник был приведен в маломальски презентабельный вид. Его спутанные волосы были подстрижены, разорванная одежда зашита, а цепи сняты. Никто бы не узнал в нем того Джадсона, который впервые появился при дворе. Он был худым, изможденным, похожим на пугало, которое даже не могло стоять прямо. Поддерживая, двое придворных ввели его в золотой тронный зал.
1: «Что это за пугало?» – закричал король. «Как он осмелился предстать в таком виде? Кто разрешил ему войти?»
0: Премьер низко поклонился.
1: «О, самый драгоценный господин!» – ответил он. «Это белый учитель, за которым вы послали. Я нашел его в тюрьме Унгпенла. Боюсь, что он болен. Тогда лечите его и кормите».
0: Повернувшись к Джадсону, Багги Доу сказал, что ему нужен честный переводчик, который мог бы понимать и писать как по-английски, так и на золотом языке Бирмы.
1: «Английский командующий, который разрушил нашу страну, прислал мне документы», — сказал он. «Мне надо точно знать, что в них написано. Ты должен взять их и перевести, чтобы я понял. Затем принести их мне. Я дам ответ, и ты должен переложить мои слова на эти варварские буквы ненавистного врага. Могу ли я доверять, что ты не обманешь меня?»
0: Багги Доу вздрогнул, когда посмотрел снова на исхудавшее лицо Дона. Способен ли человек, столько претерпевший, забыть о мести? Не воспользуется ли он случаем предать своих мучителей? Хотя спина Джадсона была согнута и его лицо измождено, но глаза были ясными, когда он свободно и прямо смотрел на короля.
1: «Я слуга Иисуса Христа», — сказал он смело, «и вы можете доверить мне сделать то, что правильно и истинно».
0: Багги Доу не мог объяснить, почему, но он знал, что может довериться этому человеку. Он верил ему. Работа, которую Дон должен был делать следующие 6 недель, могла устрашить и сильного человека. Его, изможденного голодом и тюрьмой, заставили трудиться над переводом пространных документов, которые поступили от британского командующего сэра Арчибалда Камбелла. Все незначительные детали каждой фразы нужно было объяснить капризному королю, который не столько не мог, сколько не хотел понять условия подписания мира. Багги Доу не хотел уступать никаких своих прав взамен на безопасность. Его изворотливые ответы необходимо было передать четко и ясно английскими предложениями. Разумеется, англичане отказались идти на дальнейшие уступки, так что процесс приостановился, и все нужно было начинать сначала. Наконец, после 6 недель переговоров, договор компромиссов был составлен. В эти напряженные дни Анна ухаживала за Доном вместе с доктором Прайсом, которого тоже освободили из тюрьмы. Они жили в хижине на берегу реки Иравади, на полпути между городом и лагерем, где разместилось командование английской армии. Устав от постоянных уловок Багги Доу, сэр Арчибалд Камбелл исчерпал свое терпение. Он объявил, что прекращает переговоры.
1: «Это мои последние условия», – объявил он в феврале 1826 года. «Принимайте их завтра к обеду, или мы движемся на Аву, и я не отвечаю за последствия и даже не гарантирую безопасности самому королю Багги Доу».
0: Джадсон поспешил во дворец. Он увидел, что господин Белых Слонов не был расположен слушать условия.
1: «Я не подпишу документ», – запротестовал он.
0: Тщетно убеждал его Дон в том, что если он откажется подписать, то ввергнет себя и свой народ в беду.
1: «Они просят слишком много. Почему я должен платить им?»
0: Тот факт, что уже 6 недель не было сражения, для него был знаком слабости британцев. Он поднял руку. Аудиенция закончилась. Золотые уста отговорили. Камбелл определил время для подписания договора до полудня следующего дня. Дело было срочным, если хотели предотвратить полное разрушение города. Что мог сделать Джадсон? Багги Доу пренебрегал его советом. Дон провел бессонную ночь. На рассвете он уже был во дворце, но господин жизни и смерти еще спал и ни о чем не беспокоился. «Тебе лучше пойти к англичанам и поговорить об отсрочке», – предложила Анна. Из английского лагеря, что был через реку, доносились звуки труб. Снимались палатки. Армия готовилась к маршу.
1: «Не думаю, что это поможет», – сказал Дон. «Камбелл и так слишком долго терпел, но я попробую еще раз».
0: Едва он договорил, послышались торопливые шаги.
1: «Вас вызывают во дворец, великий белый учитель!»
0: Его впустили к золотому присутствию прямо без всяких церемоний. До короля дошла новость, что английская армия была на марше. Он теперь действительно испугался.
1: «О, правдивый человек Иисуса Христа!» – спросил он. «Скажи мне, уйдут ли англичане, если я подпишу бумагу? Как я могу быть уверен, что они сдержат обещание?»
0: «Я вполне уверен, о король больших сомнений, что они уйдут, если вы сделаете то, чего они просят в документе».
1: «Сколько денег они хотят?»
0: 10 миллионов рупий и 2 провинции». Принесли договор и прочитали королю еще раз.
1: «Заплатите им все до последней монеты!» – приказал он. «Я поверю слову человека Иисуса Христа!»
0: Это был восхитительный комплимент человеку, которого раньше король и его чиновники так бесстыдно оскорбляли и обращались, как с предателем. Принесли перо, и король поставил подпись на пергаменте, приготовленном Джадсоном.
1: «Немедленно отправляйтесь в английский лагерь», – приказал Дон, «и смотрите, передайте бумагу лично сэру Арчибалду Камбеллу».
0: 2 человека бросились выполнять задание.
1: «Возьмите самых быстрых лошадей», – распорядился Джадсон. «Господи, помоги им прибыть вовремя».
0: Дон повернулся к трону. Там, сжавшись в комок, точно в воду опущенный, сидел Багги Доу. Все его гордое бахвальство и спесь слетели, а по щекам катились слезы. Джадсон тихо вышел из тронного зала. Договор Яндабу, как и ожидалось, был заключен 24 февраля 1826 года. На следующий день Джадсон еще раз появился во дворце. Король пришел в себя и принял обычный вид. Первый взнос денег был выплачен, и Ава была спасена от мародерства армии.
1: «Я хочу поблагодарить вас, белый учитель», — сказал Багги Доу. «Вы можете просить любую награду. Вы получите любой титул. Вы будете великим при дворе, ведь вы спасли нас от врагов».
0: Эти слова звучали как-то странно из уст короля, который совсем недавно бросил Джадсона в тюрьму как шпиона.
1: «Я глубоко тронут», — признался Дон, — «добротой вашего величества. Я не прошу никакой награды, но позвольте мне учить ваших людей. Я не могу остаться в Аве. Моя работа в Рангуне, и я должен вернуться, если на то будет ваше высочайшее соизволение».
0: Король нахмурился. Он не понимал человека, который не ищет себе славы и богатства.
1: «Я прошу вас, не покидайте нашу землю, о человек, стоящий доверия!»
0: Джадсон низко поклонился. Теперь ему предоставлена свобода, чего он так желал. Он сможет работать и проповедовать. Как же дорого обошлась ему победа!
1: «Я действительно останусь в Бирме, пока Господь даст мне силы работать для него здесь», — сказал он. «Это хорошо!»
0: Рука золотого владыки поднялась. Аудиенция закончилась. Джадсон покинул дворец, но он слишком хорошо знал, как непостоянен в своих капризах эгоистичный и раздражительный король, и постарается извлечь максимальную пользу из предоставленной ему возможности. Глава 10. В поисках подушки. Прежде чем отправиться на юг, в Рангун, Джадсон должен был сделать одно дело. Необходимо было найти подушку, где спрятаны его драгоценные рукописи переводов, Евангелие от Иоанна, послание к Ефесянам и книги Деяний. Когда его увели со двора пыток, подушку у него отобрали. В последний раз он видел ее на грязном полу тюремной камеры, куда тюремщик бросил ее. Анна же была занята только поисками мужа. Она думала только о нем и о том, как его спасти, когда преследовала его охранников Вунг Пенла. Много раз Дон просил ее пойти и поискать его сокровище. Слишком большое внимание к простой и ничего не стоящей подушке могло вызвать подозрение. Анна действительно вернулась в Аву, но не нашла и следов подушки. Она попыталась скрыть неудачу от Дона, зная, какое большое значение он придавал ее ценному содержимому. «Если они убьют меня, — говорил он, — однажды кто-то напечатает эту книгу, и Слово Божье смогут читать. Годы моего тяжелого труда не пропадут даром». Но подушку не находили. Надзиратель городской тюрьмы заявил, что и в глаза не видел ничего подобного.
1: «Много узников перебывало в этой дыре с тех пор, как белый учитель был здесь», — сказал он.
0: «Это не важно», — схитрила Анна. «Я только хотела иметь ее как память».
1: «Хорошенькой даме, как вы, не нужны воспоминания о тюрьме и подобных вещах. Забудьте о прошлом».
0: Разве он мог понять, что Анна никогда не сможет забыть все ужасы, которые ей довелось увидеть? Конечно, и никогда не забыть мужество Адонирама. После освобождения Дона из тюрьмы несколько недель миссионеры были заняты срочной и напряженной работой, и было не до подушки. Теперь, когда договор был подписан, Дон решил, что не покинет Аву, пока не найдет ее. В доме миссии Анна лежала больная тифом в тяжелой форме. Доктор Прайс, рискуя заразиться, самоотверженно лечил ее, а верный Коучил ухаживал за ней. Дон все время был рядом и в страхе за нее забыл обо всем. Как только она достаточно окрепла для путешествия, доктор Прайс убедил, что ее нужно перевести на юг, в Рангун, не откладывая. С Авой было связано слишком много ужасных воспоминаний. Дон сразу же все приготовил для дороги. Анна, стоявшая рядом, такая прекрасная, была сейчас для него дороже содержимого подушки. Если Господь даст ему силы, перевод можно сделать снова. Прежде всего, он должен позаботиться о своей любимой жене. Они сели в лодку и поплыли вниз по Ираваде, на берегах которой выстроились бамбуковые деревья. В небе низко висела луна и освещала окружающий пейзаж, бросая темные тени на воду. Анна лежала на дне лодки, слушая нежный плеск воды о борт. Преданные Коучил и Тахлах сидели на веслах и ровно гребли на юг. «Я так счастлива, Дон!» — вздохнула Анна. «После долгих 4 лет мы снова свободны, можем идти, куда пожелаем, и делать, что хотим. Я просто не могу поверить, что это правда».
1: «Да, свободны. Свободны служить Иисусу. Свободны основать церковь для Него в Бирме. Это все, что я просил».
0: Все страдания, выпавшие на их долю, не изменили их целей. Рангун был центром больших сражений. Английский гарнизон все еще стоял там. Как изменился их дом за 4 года войны? Остался ли кто-нибудь в городе, кто помнил их? Что стало с его первым учителем, монахом Оо Унгменом, и Маунг Швайгонгом, робким ученым, который интересовался, но никогда не следовал по пути Иисуса? Об этом они думали, когда приближались к городу. Дон предвкушал возобновление острых дискуссий, которые доставляли ему столько наслаждения. «Ты все еще горюешь о подушке, дорогой?» — спросила Анна, когда заметила печальный взгляд мужа. Они вышли и расположились под камаринским деревом, и Коучил начал готовить еду. У них появился аппетит, когда до них дошел приятный запах пищи. Благодаря тому, что они теперь жили на открытом воздухе, Анна стала лучше выглядеть после тяжелой болезни. На щеках появился румянец, отросли волосы, коротко остриженные во время болезни, и теперь нежно завивались.
1: «Однажды я вернусь в Аву и поищу подушку. Я уверен, что она не потерялась».
0: Дон не мог сказать, почему он был так уверен, что найдет рукописи, но его вера была непоколебима. Рангун был в руинах. Английские орудия разрушили много непрочных бамбуковых построек. Великий храм Шведагон, однако, все еще устремлял свои золоченые шпили ввысь, в безоблачное небо. «Смотри, наш старый враг ждет нас», — сказала Анна, взглянув на его величественные очертания. Приблизившись, они заметили следы войны. Во дворе храма стояли обгорелые акации. Некогда прекрасные пруды с цветами лотоса, где происходило первое тайное крещение, высохли и пришли в негодность. Они, очевидно, использовались под окопы во время сражений. Не было ничего удивительного, если они найдут дом миссии разрушенным. Все было разграблено, и сад превратился в заросли сорняков.
1: «Я сбегаю на базар и куплю все, что надо на вечер», — сказал Коучил. «Будем спать в лодке, пока не возведем дом».
0: Анна и Дон прогуливались по запущенному саду. То там, то здесь попадались выжившие растения, с надеждой пробивавшиеся сквозь сорняки, разросшиеся вокруг.
1: «Это предзнаменование», — сказал Дон. «Зерно правды не умирает, хотя бы его погребли под слоем суеверия, зла и страха. Оно пробьет себе дорогу к свету и зацветет над всем, что пыталось убить его. Да победит слово Господне!»
0: «Смотри!» — вскричала Анна в удивлении. «Могила!» Под акацией возвышался холмик земли с колючей порослью. Неотесанный камень криво стоял в изголовье. «Интересно, кого же это могли похоронить в нашем саду?» Анна отодвинула ползущее вверх растение, обвивавшее камень. Дон в это время осматривал разрушенный дом и, услышав ее восклицание, быстро подошел к ней. Вдвоем они склонились и увидели несколько неровных букв, выбитых на камне.
1: «Тот, кто это делал, не был каменотесом, и у него был плохой инструмент», — заметил Дон.
0: С большим трудом они сложили из странно искаженных бирманских букв имя Маунг Швай Гонг.
2: «Маунг Швай Гонг! Итак, он все-таки вернулся», — сказала Анна.
1: «Да, как жаль, что нас не было здесь, и мы не могли его приветствовать. Я всегда чувствовал, что он стал бы христианином, не будь он столь робок. Что он сказал, когда покидал нас?»
0: «Кто знает, возможно, в свое время я стану христианином. Если золотые ноги отдохнут, я вернусь».
1: «Да ведь он был первым, кто сказал нам о болезни старого короля, не так ли?»
0: «Да, именно так, бедный Маунг Швай Гонг. Он думал, что новый король принесет свободу и освобождение для всех. Как же он ошибался! Как жаль, что мы не знаем, как он встретил свой конец и почему он вернулся в миссию».
1: «Давай очистим могилу от сорняков», — предложил Дон.
0: «Я чувствую, будто он сейчас рядом с нами», — добавила Анна. «Смешно, но как когда-то мне казалось, что в этом саду невидимые глаза следят за нами, так и сейчас у меня такое же чувство». Дон огляделся. Никакого движения, ни знака присутствия живого существа в этом опустошенном месте.
1: «Ты становишься нервной, моя дорогая. Здесь никого нет».
0: Но он был неправ. Многие наблюдали за возвращением белых учителей. Когда они проходили через сад, за каждым их движением следили. Внезапный треск веток заставил Анну и Дона подскочить. Погруженные в свои воспоминания о проведенных здесь счастливых днях, они не заметили, как кто-то тихо шел за ними. Он скрывался в тени старого заята.
1: «Мой учитель!» — воскликнул Дон. «Как мы рады вас видеть!»
0: О-о Унгмен, монах-отступник, их первый посетитель в Бирме, теперь тоже был первым, кто приветствовал их возвращение в Рангун.
1: «У нас нет дома, чтобы предложить вам кров», — признался Дон.
2: Но с радостью выслушаем, как вы жили до этого времени. Вы были в безопасности, когда в Рангуне бушевала война?»
0: Они вместе сели на бревно среди пустоши, в которую превратился их сад. О-О приподнял с высокой травы длинную мантию, открывая при этом татуировки на ногах. Он поведал им трагическую историю. Когда английская армия приближалась к Рангуну, бедные перепуганные люди города, веря, что белый учитель их предал в руки врага, напали на дом миссии. Хоксы сбежали, да их бы убили, если бы не английские солдаты. Все ценное из дома было вынесено.
2: «Меня тоже подозревали в том, что я поддерживаю связь с врагами страны. Разве не я научил вас говорить на нашем языке и открыл вам многие наши секреты? Без меня, утверждали они, вы были бы не мы», — сказал О-О.
0: «Как же вам удалось бежать?»
2: «Я ушел в укрытие, о великий белый учитель. О-О Унгмен родился не вчера. Он смог перехитрить бедных неграмотных людей, желавших разрушить здание миссии. Мой благородный друг, я вспомнил ваше мужество, и я молился вашему Богу, и он избавил меня».
0: Многочисленные дискуссии никогда бы не привели его к вере. Страдание сделало это. О-О Унгмен стал христианином.
2: «Мне так хотелось рассказать вам о том, — продолжал он, — что я понял, что ваше учение истинно, и что Иисус жив и может помочь, но вы были при дворе. Кто знал, увижу ли я вас когда-нибудь снова? Я решил остаться около вашего старого дома, и если вы когда-нибудь вернетесь, приветствовать вас здесь».
0: «Мы и не ожидали, что нас так хорошо встретят, О-О Унгмен. Теперь у нас есть еще один работник, который поможет нам проповедовать Евангелие».
2: «Это будет нелегко, мой господин».
0: Выражение лица О-О свидетельствовало о трудных временах, которые он пережил.
2: «Люди готовы поверить пустым сплетням. Они будут продолжать говорить, что вы шпион. Вам следует быть осмотрительным».
0: Последние месяцы О-О жил в разрушенном заяте. От здания миссии осталось только 4 угловых прямостоящих столба. И до тех пор, пока не возведут крышу, он пригласил Анну и Дона жить вместе с ним.
2: «А что вы можете сказать о могиле в саду? Расскажите нам о Маунг-Швайгонге, робком ученом. Как он оказался здесь?» «Это был великий человек», — сказал О-О. «Из робкой, испуганной мышки он превратился в грозного рычащего льва благодаря силе Иисуса. Я никогда не видел такого чуда».
0: Оказалось, что однажды, просматривая, нет ли кого в саду миссии, О-О увидел человека, заламывающего руки, должно быть, в отчаянии. Это Маунг Швайгонг пришел искать белых учителей.
2: «Я обещал вернуться», — отчаянно сказал он. «Мне нужно передать важное послание».
0: О-О успокоил оборванного и усталого путника. Маунг Швайгонг пришел из Авы, принес новость и боялся, что белый учитель Джадсон никогда не вернется. Возможно, если даже ему удастся избежать жестокого убийства, он умрет в этой страшной тюрьме.
2: «Его мужественное страдание за нас и за своего Бога, — говорил он, — доказало мне, что его вера действительно обладает секретом силы. Я тоже хочу принадлежать Иисусу Христу, но, увы, не осталось никого, кто бы наставил меня на истинный путь».
0: Все это время он держал какой-то сверток. О-О привел его в заят, накормил и дал отдохнуть. Вместе они молились и вместе начали очищать дом миссии от обломков. Мужчины надеялись найти сохранившиеся рукописи белого человека. Им повезло найти только 4 обгоревшие страницы Евангелия от Матфея, и эти страницы были всем, что осталось от Евангелия. Но Швайгонг был болен.
2: Лихорадка измучила его, и, несмотря на заботливое ухаживание О.О., было ясно, что долго он не проживет.
1: «Оставь меня в саду белого человека!» – попросил он. «Если он когда-нибудь снова появится здесь, то узнает, что я сдержал свое слово и вернулся».
2: Перед смертью Швайгонг взял с О.О. слово, что тот сохранит в целости грязный сверток, который принес сюда.
1: «Это раньше принадлежало мистеру Джадсону», — сказал он, «и ты должен передать его следующему белому учителю, который придет сюда».
2: Так умер Швайгонг.
1: «Когда стемнело, я похоронил его в вашем саду», — закончил О.О. Затем то место укрыл сорняками, чтобы любопытные глаза не спрашивали, что случилось.
2: «Бедный Швайгонг, я рада, что он вернулся», — сказала Анна.
1: «А что со свертком?» — спросил Джадсон. «Какое же мое сокровище он так берег?» «После его смерти я развернул грязную тряпку, покрывающую сверток. Внутри оказалась очень грязная подушка. И только. Я думаю, что ум бедняги, должно быть, помутился».
2: «Подушка? Нашлась подушка?» Вместе воскликнули Дон и Анна. «Где она сейчас?»
1: «Я спрятал ее в соломе Заята».
2: О.О. Унгмен поспешно взобрался по верхним ступенькам, ведущим в то место, где она была укрыта. «Неужели это та подушка, в которой спрятана драгоценная рукопись?» Дон едва мог дождаться и узнать, так ли это. Но как Маунг Швайгонг смог завладеть ею? О.О. положил на пол перед ними мокрый грязный сверток. Любой посчитал бы его омерзительным и не захотел бы прикасаться к отвратительному предмету. Взяв нож, Дон распорол подушку. Во все стороны разлетелись перья, и там внутри, неповрежденной в непромокаемой обертке, лежала рукопись в целости и сохранности. Бог действительно использовал своего слугу Маунг Швайгонга, робкого, но намного сильнее, чем он сам осознавал. Может быть, ученому было известно о содержимом свертка, который он нес? Этого им уж никогда не узнать. Они понимали только то, что Господь чудесным образом через множество страданий привел своих слуг к истинной вере. Когда Коу Чил вернулся с базара, он удивился великой радости на лицах своих друзей. В Заяте они вместе преклонили колено и поблагодарили Господа. Затем, подкрепившись едой, которую приготовил Коу Чил, они начали очищать территорию и восстанавливать здание миссии. Церковь Иисуса Христа в Рангуне будет расти. Джадсон работал с новыми силами. Рядом с ним была Анна. И вдруг он заметил, что повторяет по-бирмански стихотворение, которому впервые его научил О.О. Унгмен. «Я свободен от гнева, свободен от упрямства. Мой дом не имеет крыши, но и страстей, бушевавших, во мне больше нет. Так пусть же льет дождь, если тебе угодно, о небо». Вот и закончилась замечательная повесть о жизни и служении в Бирме отважного миссионера Адонирама Джадсона и его жены Анны, которая была его неизменной помощницей и спутницей. А сегодня будет новый золотой стих. «Потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам. И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши. Если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших». Евангелие от Марка, 11 глава, с 24 по 26 стихи. А я прощаюсь с вами до новых встреч. И желаю вам Божьих благословений.
3: Наша радиопередача «Тропинка к счастью» подошла к концу. Сегодня вы прослушали заключительную часть. Радиопередача была составлена в студии радио Зейгенсвелле «Волна благословения», город Детмолд, Германия. Мы желаем вам счастья в Боге, дорогие мальчики.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: В Германии 2 часа.
1: Псалом 118. Блаженны непорочные в пути, ходящие в законе Господнем. Блаженны хранящие откровение Его, всем сердцем ищущие Его. Они не делают беззакония, ходят путями Его. Ты заповедал повеления Твои хранить твердо. О, если бы направлялись пути мои к соблюдению уставов Твоих, тогда я не постыдился бы, взирая на все заповеди Твои. Я славил бы Тебя в правоте сердца, поучаясь судам правды Твоей. Буду хранить уставы Твои, не оставляй меня совсем. Как юноше содержать в чистоте путь свой? Хранением себя по слову Твоему. Всем сердцем моим ищу Тебя. Не дай мне уклониться от заповедей Твоих. В сердце моем сокрыл я слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою. Благословен Ты, Господи, научи меня уставам Твоим. Устами моими возвещал я все суды уст Твоих. На пути откровений Твоих я радуюсь, как во всяком богатстве, о заповедях Твоих размышляю и взираю на пути Твои. Уставами Твоими утешаюсь, не забываю слова Твоего. Яви милость рабу Твоему, и буду жить и хранить слово Твое. Открой очи мои, и увижу чудеса закона Твоего. Странник я на земле, не скрывай от меня заповедей Твоих. Истомилась душа моя,